0: Так, а вот в этом?
1: Ну, комфортно ли тебе с ними жить? Мне кажется, это тоже основополагающее. Ну, то, что если ты живешь сам по себе, да, ты зарабатываешь, ну, как ты сказала, то, что, ну, как бы, живешь дома, и тебя никто не упрекает за это, да, человеку будет комфортно. Но если тебе говорят то, что, ну, если ты уже зарабатываешь, там, клади, ну, как бы, за коммуналку плати или еще что-то, и ты просто думаешь такой, может, мне того же самому отдельно жить? Или ты все равно выполняешь какие-то обязанности, правильно, по дому в любом случае? Вот, ну, я не знаю, ну, как бы, ну, мне кажется, в любой момент, ну, как бы, да, придет вот это вот осознание, то, что я хочу, ну, тишины, хочу там, ну, в моем случае, то, что до личного пространства, и мне кажется, даже человеку очень тяжело дома развиваться, потому что, ну, ты дома, ты в тех традициях, в которых родился, и, ну, мысли у тебя людей, с которыми ты живешь. Когда ты начинаешь жить самостоятельно, у тебя очень меняется мировоззрение. И, мне кажется, через это каждый должен пройти в любом случае.
2: Вот, и, кстати, сейчас, давай, если отношения, например, с родителями, ну, ну, как бы не очень, да, вы там не понимаете друг друга, то очень много я слышал, что когда переезжали уже, на расстоянии у вас отношения даже становятся лучше, и, ну, в принципе, это тоже как... плюс.
0: Еще один плюс. Вот как раз к плюсам-минусам. Я хотел бы еще прочитать интересную статистику, которую открывает Левада-центр. Вот тоже проводили опрос. Есть россияне, которые вступают за раздельное проживание, есть те, которые против. И каждый из них свои плюсы-минусы говорит. Итак, те, кто за. 61% считают, что дети должны жить отдельно, потому что они становятся самостоятельными, как раз о чем мы говорили, и приучаются отвечать за свои поступки. 35% говорят, что дети раньше становятся независимыми, включаясь в трудовую жизнь. То есть это в плане того, что зарабатывать начинают уже раньше. 20% отмечают плюс, потому что дети освобождаются от жесткого контроля со стороны родителей, что приводит к уменьшению конфликтов между ними. Ну и 11% уверены, что дети начинают более внимательно прислушиваться к советам родителей. То есть то, что даже отношения становятся лучше, когда ты переехал, и тут ты в семье не слушал, я тут переехал, сам столкнулся с какими-то вещами, понимаешь, да, родители были правы, вот здесь вот тяжело, родители были правы вот в этом, ты начинаешь их лучше понимать. Вот такие плюсы. А вот теперь минусы.
2: С плюсами мы, минусы, я думаю, жить как раз, одному.
0: Минусы жить одному, потому что с плюсы как раз мы и до этого чуть-чуть все перечислили. А вот минусы. 40%, 49 даже, почти 50, считают, что отдельная жизнь ослабляет родительский контроль, и дети могут пойти по неправильному пути.
1: Как ты воспитал ребенка, так он и пойдет. Это не оправдание, то, что он будет жить один, и он пойдет куда-то не туда. Это раз. Во-вторых, даже если пойдет, если ты в него заложил, он вернется, потому что у него есть мозги.
2: Ну либо шишки набьет просто.
1: Да, как бы. Это все равно опыт. Ты не оградишь ребенка от всего, живя с ним. Он, если ему захочется, он и живя с тобой это будет делать.
0: Вот сейчас бы твои слова в уши родителям.
1: Но это суровая реальность, как
0: да,
1: бы.
0: Да. Это, конечно, вопрос такой очень щепетильный, сложный для родителей. Многие, я думаю, понимают, что это так и есть, что реально нужно ребенка отпустить, но так боятся, чтобы он вот наступил.
1: Они этим контролем только хуже делают. Вот в чем проблема.
0: Ну хорошо, пойдем дальше. 37% думают, что дети не готовы к самостоятельной жизни и не имеют навыков организации собственного быта.
3: И времени.
0: Иногда. И времени.
1: И что? Это про то, что сказал Богдан. На ошибках учишься. Надо тебе приготовить. Загугли. Сейчас такой век, 21 век. Сейчас нет в этом проблемы.
0: Слушай, ну если ребенок не приучен, да, это, конечно, проблема может быть родителей, но если ребенок
1: Чему
0: такой, который всегда привык к жизни, тут его выпустили насильно, да, и он тут просто доведет себя до такого состояния, что у него учеба упадет, он ничего в жизни не умеет, и потом они его примут уже с набитыми шишками.
1: Еще раз, воспитание, если ты правильно воспитал ребенка вот в этом, вот в маленьком возрасте, он пойдет, посидит такой, подумает, вот мама делала так-то или вот так-то, вот. Но он сообразит, ты в ребенка в детстве заложи, и у тебя не будет с ним проблем потом, когда он вырастет, вот правда.
3: Мне кажется, что все равно будет какая-то стадия привыкания к новому образу жизни, какой-то период, где-то, может быть, полгода, человек будет ощущать то ли одиночество, то ли вот нехватку какого-то родительского тепла или совета какого-то, который ему сейчас нужен в жизни. Вот, даже в простых бытовых вещах. Но это делает его самостоятельно.
1: Но ты же не отказываешься от родителей, ты можешь позвонить и спросить.
3: Конечно.
0: Да. Да, еще просто есть многие нюансы, что дети в основном большой процент уезжают от родителей, желая освободиться как раз от этой опеки. ну, опеки. И когда они уезжают, освобождаются, получают эту свободу, то они пускаются во все тяжкие. Бывает такое, да? И просто...
2: Ну, так и пусть они пустятся во все тяжкие.
1: Сами родители виноваты.
2: То есть, они пускаются, они просто научатся, они поймут. Просто они будут всю жизнь жить и всегда хотеть пуститься в те самые тяжкие.
0: И когда выйдут 40 лет там и пустятся, это будет еще хуже.
2: Лучше пусть сейчас там это все, что надо, сделают, и уже и все.
0: Но это тоже вопрос сомнительный, конечно. 16% уверены, что самостоятельная жизнь приводит к отчуждению в отношениях между детьми и родителями. То есть наоборот портится. Мы говорим, что бывает улучшается, а тут наоборот говорят, что портится.
1: Мне кажется, они портятся, если ребенок уходит, когда родители не хотят. Ну, ну и то потом придет степень привыкания.
0: Хорошо. И последнее. 5% опасаются, что жизнь отдельно от родителей приводит к тому, что родители могут остаться без материальной... Родители могут остаться без материальной помощи детей. И такое бывает. Но это всего лишь 5%. Хорошо, плюсы-минусы, у нас уже время подходит к концу. Главное, на самом деле есть опыты вот разных стран и разные традиции. Мы знаем, что в восточных странах, вот мы говорили, Библия, да, это больше восточный, Исаак, Авраам, они жили вот в те времена и в той культуре, там, где спокойно родители жили друг с другом. И есть и сегодня такие страны, где живут вместе родители, дети, семьями, и у них все хорошо. Например, вот я посмотрел, понятно, на Западе, то есть все говорят, что после школы все съезжают. Там Европа, страны Франция, Англия, в США тоже. Вот, Израиль тоже после 18 уходят в армию и потом возвращаются, какое-то время живут с родителями, но переезжают, так скажем,
1: многие
0: чем быстрее, тем лучше. Вот Филиппины, пример, это уже более восточные, да, страны Филиппины, крепкие семьи, у них очень крепкие семейные связи. Поэтому они спокойно женятся и живут даже вместе с семьями друг с другом. И у них все хорошо. И они счастливы и рады вот, в этой стране. Так вот вопрос, ну, принципиально ли обязательно сейчас говорить, что вот всех под одну гребенку, что, ребят, надо съезжать сразу, вот,
1: да.
0: Чем быстрее. Лена говорит, принципиально. Исходя из того, что мы сегодня обсудили, я все-таки делаю вывод, что не всегда принципиально. Важно просто смотреть обстоятельства. Как ты говоришь, отношения с родителями, если они хорошие, если у тебя нет пока возможности себя обеспечить, почему бы временно не пожить?
1: Нет, это принципиально, если ты можешь себя обеспечить.
0: Вот, таком... добавочка. Если ты можешь обеспечить, принципиально лучше съезжать.
1: Да.
0: Вот. Хочу, чтобы мы прочитали один стих еще из Библии и на фоне него сделали выводы. Богдан, прочти, пожалуйста. Мудрый Соломон писал в книге «Экклесиаст», 3 глава, первые 8 стихов. Прочитай нам, пожалуйста.
2: Так. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Время войне и время миру.
0: Какой бы вывод относительно нашей темы могли бы сделать по этим стихам? Аня, вот как ты думаешь?
3: Я думаю, можно сделать такой вывод, что для каждого человека этот период, когда ему нужно съехать от родителей, наступает в разное время. Тогда, когда он готов психологически, тогда, когда он готов взять на себя ответственность финансовую, материальную на себя, чтобы самому себя обеспечивать и строить свою жизнь. Но отношения с родителями при этом, мне кажется, не должны влиять на его выбор в своей жизни.
0: Но все же Соломон не зря говорит, что всему свое время, и нужно это делать вовремя. Спасибо вам большое, что вы высказывали свои мнения открыто сегодня. Надеюсь, что это поможет нашим зрителям. Друзья, с вами была программа «Питстоп». Мы сегодня обсуждали вопрос переезда от родителей. Надеюсь, что это поможет вам принять решение важное в своей жизни. Пока.
2: Пока. Пока.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

кто виноват и что делать, в каком народе об этом говорят чаще всего, и литература пропитана какого народа этими вопросами. Это извечно чей вопрос? Наш, да, это извечно русский вопрос, кто виноват и что делать. Существует две знаменитые формулы в русском языке. Это, во-первых, кто виноват? Кто виноват? Только не я. Да? То есть вот в русском языке кто виноват, только не я. И что же нам с этим всем делать? Итак, я, знаете, всегда задаю вопрос. Если в нашей стране, казалось бы, эти же вопросы, эти вопросы задает человек, которого волнует все, что происходит в этом мире. И если это так, то почему нас окружает, я бы так сказал, мягко говоря и мягко выражаясь, что ж такой бардак-то кругом, если это извечно русский вопрос, кто виноват и что делать? Дело в том, что верующие люди, они совершенно не отличаются от тех людей, которые живут в этом мире. И когда я смотрю на христиан, и уже с позиции опыта определенного, да, больше 20 лет совершаю служение пастора, я замечаю интересную вещь, что верующие люди сталкиваются с такой же проблемой. У них вечно кто-то виноват в их повседневной жизни, в их проблемах, и их вечно волнует вопрос, что же с этим делать. То есть я вижу, что есть некая несостыковка у верующих людей в вопросе того, что есть религия, а есть жизнь. И вроде создается иллюзия, что в религии все у людей прекрасно, замечательно. У нас многонациональная страна, многоконфессиональная страна. Основная конфессия у нас какая? Православие, иудаизм, ислам и протестантизм. Есть немножко кришнаитов, ну и так далее. Итак, казалось бы, мы живем в стране, где люди многоконфессиональные, верующие, с религией вроде все в порядке, храмы строятся, как грибы после дождя, пук-пук-пук-пук-пук, вырастают. Люди в церковь, ну, раз строятся храмы, значит, наверное, люди туда ходят, прихожане ходят, а что ж жизнь не меняется? И получается, в сфере религии у нас все с вами хорошо, мы с вами знаем, Нина, правда, мы знаем, что надо в субботу в церковь прийти, да? Что надо делать в церкви? Помолиться надо, еще чего? Попеть, прославить Господа, еще чего надо? Услышать проповедь, хорошо, еще что? Дары принести, пообщаться и пойти домой. Все, то есть с религией все хорошо. И вот когда мы с вами читаем Библию, то создается иллюзия такая у некоторых. Вот есть книга «Левит», которая четко расписывает, как же человеку поклоняться Богу, да, как с Богом строить отношения. И Новый Завет, когда вы читаете, то тоже создается интересное впечатление, что ну вот, возлюби Господа Бога, возлюби ближнего, и на этом как бы все и закончилось. Я опять задаю вопрос, если это все, то почему, то есть если мы все делаем правильно, почему такие проблемы вокруг нас, почему мы живем в таком, мягко говоря, бардачке, в бардаке? В чем проблема? Дело в том, что, мои возлюбленные братья и сестры, религия – это неотъемлемая часть, или вера человека в Бога – это неотъемлемая часть его повседневной жизни. И я сейчас хочу вам показать на примере Писания, я хочу показать, насколько тесно связана вера в Бога с повседневной жизнью. Вера в Бога, она уникально практическая, она практичная, вера в Бога приводит человека к правильному образу жизни. Вот так, если

изъяснять. Какая же книга об этом говорит? Итак, мне хочется, знаете, любовь к Библии вас вызвать, любовь к Библии. И именно не просто к чтению Библии, да, вот именно к прикладному, есть искусство прикладное, правильно? Наука прикладная. Как Писание сделать вот тем, что вам поможет жить в практической вашей жизни. Итак, если мы с вами берем книгу «Псалтырь», то книга «Псалтырь», она говорит об отношении Бога и человека в разные периоды жизни. То есть книгу «Псалтырь» вы читаете, и, допустим, там может быть написано, что мне хорошо и мне приятно, и вот я пишу это, рассказываю Богу об этом. Или, допустим, я попадаю в какую-то критическую ситуацию, и я к Богу взываю. То есть книга «Псалтырь» об отношениях Бога и человека в различных обстоятельствах жизни. А какая книга Библии самая практическая, самая вот что ни на есть учит человека жить, поступать, правильно принимать правильные решения в любых обстоятельствах вашей жизни? Какая книга? Притчи. Правильно, мои возлюбленные братья и сестры. И ценность этой книги, притчи, как раз в том, что эта книга учит взаимоотношениям людей между друг другом, относиться эта книга учится к жизни самых разных ценностей жизненных, правильно реагировать на определенные ситуации, которые нас окружают в нашей жизни. Это книга притчи. Она относится к разделу книг премудрости. Премудрости. Уже в самом даже в этом слове есть смысл. Относится к разделу премудрости. Володь, какие книги относятся к этому разделу? Книга, вот к разделу премудрости библейских. Какие книги относятся? Кто знает? Володя говорит, Экклесиаст. Правильно? Аминь. Так, кто еще сказал? Сережа говорит, добавляет, книга Иова. Правильно, книга Иова. В чем разница в этих книгах премудрости? Дело в том, что книга Иова – книга премудрости, но она раскрывает одну тему. Книга Иова раскрывает одну тему. В этой книге вот жирным таким путеводителем, путеводной такой звездой на протяжении всей этой книги раскрывается премудрость, как человеку реагировать или как человеку относиться к чему? К испытаниям, к страданиям. Молодец, Василий Васильевич. То есть книга Иова – это книга премудрости, как человеку относиться к страданиям. Книга «Экклесиаст». О чем эта книга? И тоже просматривается только одна тема в книге «Экклесиаст». Книга «Премудрости». О чем там рассматривается? Ну, о чем она? Какая тема там? Что человек ищет в этой книге? Смысл жизни. И находит он этот смысл жизни. Кто может этот текст процитировать? «Выслушай сущность всего». И какая сущность? «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». То есть мы видим, вот она, книга премудрости, и там просматривается вот эта одна тема, одна мысль глубокая или широкая. Книга же притчи – это книга премудрости. Кстати, «Псалтырь» – это книга о взаимоотношениях человека и Бога, но там есть псалмы премудрости. Допустим, псалом 36 или псалом... Кто напомнит, какой? Какой псалом? 118, правильно. Книга «Псалтырь», но там есть псалмы, которые тоже о премудрости. Итак, притчи – это же сборник различных тем. Их там очень много. И они там разделены. Поэтому книга «Премудрости», притчи, она отличается от книги Иова и книги Экклесиаста. В общем, тут общаюсь я с одной группой людей, проповедуем по интернету. Ну, есть определенное время, когда мы с ними встречаемся. И
Я им задал вопрос, я их спросил. То же самое, что 2 недели назад спрашивал у вас, о чем Библия? И они мне сказали, мы знаем, о чем Библия, но когда я с ними стал общаться, я понял, что они не знают, о чем Библия. И второй вопрос я им задал, попытайтесь мне сформулировать главную идею Библии, да, главную мысль библейскую. И она проста, да, истина вот эта библейская. В чем суть? Ну, суть Библии в чем? Возлюби Господа и возлюби ближнего. На сих двух заповедях весь закон и пророки. О любви, короче говоря. То есть, если взять Библию, то основной лейтмотив или основной принцип Библии – это любовь. Когда вы знаете основной принцип библейский, потому что Библия, она же не о всем написана, она же не может Библия разобрать каждую жизненную ситуацию. Вот нас живет там, допустим, 9 миллиардов человек на земле, и каждый попадает в какие-то определенные ситуации. Библия не описывает каждую ситуацию, но она дает четкую вот такую линию направления. Если вы знаете принципы, которые изложены в Библии, вы можете принимать какие-то решения, обдуманные и взвешенные. Вот, поэтому существует вот эта книга притчи, которая более детально раскладывает принципы определенные, которые, постигая и познавая, вы можете правильно принимать в жизни свои решения. Итак, хочу, чтобы вы просто влюбились в эту книгу, потому что это моя любимая книга из Писания. Или так скажу, я ее прочитал больше всех книг, которые в Библии. Да, вот 66 книг у нас синодальный перевод. Я многократно прочитал всю Библию, но если брать каждую книгу отдельно, то книгу притчи я прочитал больше всего. Я даже не знаю, сколько раз. То есть я не там сбился со счету, там, после 30 раз я уже не считал. Да? Книга притчи. Самая моя любимая книга. Почему это самая моя любимая книга? Потому что у этой книги есть автор. А кто автор этой книги? Притчи. Да, если мы с вами... Книга притчи. Открывайте первую главу, первый стих. И там написано «Притчи Соломона». Какого Соломона? Что за Соломон? Тут, смотрите, четко подчеркнуто, что за Соломон, что это сын Давида, царя Израильского. А почему мне это очень важно? А если я вам задам вопрос, вспомните, пожалуйста, что Соломон просил у Бога? Вот после того, когда он воцарился, первая его просьба к Богу. Что он просил? Мудрости. Помните, он молится Богу и говорит, Боже, дай мне мудрости. Единственное, что я у тебя прошу, дай мне мудрости, чтобы я мог правильно поступать в тех или иных жизненных ситуациях, потому что твой народ чудный, как в пословице сказано, да? Господи, чудный, как дети твои, да? Нет, да? Но дела детей еще чуднее, да? Чудны, Господи, дети твои, но то, что они творят, это тоже чудно. Итак, друзья мои, Соломон написал. Как вы думаете, сколько притч входит вот сюда, в книгу притчи? Сколько притч Соломона здесь? Сколько штук? 9 глав. А сколько притч? Сколько их штук? Более 900. В книге притчи более 900 притч царя Соломона. А все ли эти притчи, все ли притчи, которые Соломон написал, вошли в книгу притчи? Откройте, пожалуйста, третью книгу царств, 4 главу, 32 стих. Третья книга Царств, 4:32.
о Соломоне идет речь. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. Другими словами, Соломон написал 3000 притчей и еще 1000 песней. Но в книгу притчи вошло сколько? 900. То есть, другими словами, можно сказать, что в книгу притчи вошли самые отборные притчи, которые нам с вами вот именно необходимы для того, чтобы мы могли строить правильно взаимоотношения с людьми и правильно реагировать на те ситуации, которые с нами происходят в этой жизни. Притча 25 глава 1 стих написано: «И это притча Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского». И это притча Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. То есть мы можем знать 100%, что часть притчи написал сам Соломон, которые вошли в книгу. Но мы видим, что было очень много притчей, 3000 штук, и мужи Езекии, при царе Езекии, были мудрые мужи, которые взяли притчи, собрали и включили еще в эту книгу. Соломон писал притчи 900 лет до Рождества Христова, а Езекия сколько лет до Рождества Христова жил? Примерно. 700. То есть через 200 лет во время царствования царя Езекии были еще добавлены притчи в эту книгу. Также в этой книге слова мудрых есть, не только слова Соломона, притчи 22 глава, также притчи 30 глава, помните, Агура, притча Агура и Лемуила, 31 глава, притча Лемуила, то есть это слова мудрых. Каково же основное направление, к которому должно привести изучение этой книги, притчи? Притчи 3 глава, 13 и 16 стих. Слушайте внимательно. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». К чему это нас приводит, изучение этой книги? «Блажен человек, который снискал мудрость, и который приобрел разум». 16 стих. «Долгоденствие в правой руке его, а в левой у него богатство и слава». То есть к чему должна привести вот эта книга притчи человека, если он ее изучает, и он ей руководствуется как правилам жизни? К чему должна его эта книга привести? К долгоденствию с правой стороны и к богатству с левой стороны. Человек будет жить долго и будет богат. Обязательно ли 100% это так будет? Не обязательно. Ну, есть исключение из правил, правда? Книга Иова, мы же читаем с вами, да? Не обязательно. Но мы говорим об общей направленности, то есть о закономерности определенной. Если человек блажен и он снискал эту мудрость, то гарантированно, закономерно он будет жить долго и будет богат. За некоторыми исключениями. А в основном закономерность такова, что он будет жить долго и будет богат, и в славе будет находиться, а не в бесславии. Поехали. Будем изучать с вами, что же это за книга. Итак, рассмотрим структуру этой книги. Что она из себя представляет? Книга притчи. Притчи 1.1. Притчи Соломона, сына Давида, царя Израильского. Это притча Соломона.
кому эта книга или какова цель этой книги, какова цель написания, для чего Соломон написал эти притчи, для чего вот эти мудрые люди написали эти притчи, какова цель написания этой книги. Притчи 1 глава, 2-3 стих. Для чего она написана? Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Итак, для чего эта книга написана? Чтобы познать мудрость и наставление, чтобы понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда, правоты. Давайте разберем каждое слово потихонечку. Чтобы познать, слово стоит, чтобы познать, да, написано слово познать. Так, чтобы познать. Вот слово познать можно перевести с еврейского языка на русский, более точно будет значение таково. Прочно ухватиться. Схватиться очень прочно. Есть такие песики в Америке, сейчас они очень популярны. Питбуль. Знаете собаку такую, питбуль? Это бойцовская порода. Чем она отличается, вот питбули, от других песиков? У нее хватка такая мертвая. И когда она вцепляется в предмет зубами, то вы ее можете хоть трясите, хоть крутите, собака не отпускает, не разжимает челюсти. Вот у питбуля так челюсть устроена. Вот если говорить об этом тексте, то эта книга написана для того, чтобы вы, вот будучи людьми, могли мудрость вот эту, которую Бог вам желает открыть, так ухватиться за нее, чтобы не отпускать ни при каких обстоятельствах. Вот для этого она написана, эта книга. Чтобы вы не в одно ухо нам влетело и вылетело, а чтобы это стало неотъемлемой частью вашей жизни. И вы, у вас ее забирают, вот как у питбуля, что-то пытаешься отнять, а отнять не можешь. Вот для чего она написана. Схватить прочно. Дальше написано. Познать, да, схватиться за нее. Мудрость и наставление. Вот это слово написано, наставление. Его можно с еврейского языка перевести вот как. Как исправить, дисциплинировать. Есть еще такое слово, вот очень такое популярное сегодня. Тренинг. Знаете, тренинг. Как вы понимаете слово тренинг? Сереж, тренинг что? Ну, когда вас вот просто берут, дисциплинируют или тренируют что-то делать. Вот ребенка садишь за стол, учишь его покушать, и он, допустим, просто берет лицом с тарелки кушает, да? А вы ему говорите, так, не ручками кушай, это не лицом кушай. Даете ему в одну руку ложечку и начинаете его дисциплинировать, тренировать его, чтобы он научился кушать ручкой. Да-да-да-да. Повторяешь, чтобы закрепить. Итак, эта книга, смотрите, написана для того, чтобы ты схватился прочно, и она тебя как тренирует, она тебя дисциплинирует, эта книга. Она тебя раз за разом ведет, чтобы ты научился. Для чего это делать? Понять, да? Наставление понять. Слово стоит понять, вот, ну и что такое? Понять, понял. Вот не отражает оригинал действительности. Найти практическую ценность для ситуации, в которой я нахожусь. То есть книга притчи тренирует тебя, чтобы ты вцепился в эту мудрость и чтобы ты обнаружил для себя, как мудрость применять в каждой жизненной ситуации. Вот для чего эта книга написана.
чтобы ты умел этим знанием, мудростью пользоваться в жизненной ситуации, которая у тебя происходит в твоей жизни. Вы знаете, сколько людей мне, допустим, пишет там в интернете, они спрашивают, там, Виталий Вальтерович или там, пастор, скажи, что мне делать в этой ситуации? Как мне быть вот в этой ситуации? Как мне поступить, если муж то и то? Как мне быть, если жена то и то? Так вот, вот эта книга притчи, она написана для того, чтобы ты, читая ее, постигая ее, мог знать, как тебе поступать в той ситуации, в которой ты оказался. Смотрите, какая ценная эта книга. Насколько, какова ее ценность? Дальше что написано? Изречение разума, чтобы понять изречение разума. То есть ты практическое применение чего? Изречение разума. Вот это слово «разум», «разум». Разум, оно и как раз речь идет о том, чтобы ты понимал разумных людей. Вы знаете, что мы живем с вами в мире, в котором очень много информации. Согласитесь? Вот давайте тема, которая вас интересует. Вот скажите мне, какая вас волнует тема? Вот кого волнует какая тема? Назовите мне. Любую тему. Ситуацию жизненную, любую, давайте. Политика. Вот берете сейчас, заходите в интернет, Google, и там столько будет написано. Там и правые, и левые. И там кто за Навального, и кто не за Навального. Кто за пятого, кто за десятого. Много же информации? Давайте еще информацию по семейным отношениям. Как быть, если что? Жена разлюбила. И заходите в интернет, там же сколько вам дано информации. Так вот, вот эта книга написана, притчи. Она написана для того, чтобы ты мог отличить черное от белого. И эта книга написана для того, чтобы ты мог разобраться со всей вот этой мудростью, которая тебе сегодня преподносится. Она всегда была, эта мудрость. Вон, возьмите там 300-400 лет тому назад те же философы, которые психологи или каких там ученые различные. Они много написали интересных книг. Так вот, чтобы в этом разбираться, эта книга написана. Дальше мы читаем. Усвоить правила благоразумия. А это что? Усвоить правила благоразумия. Усвоить правила благоразумия. Слово благоразумие можно перевести как применить к жизни. Усвоить правила поведения. Как себя вести в тех или иных ситуациях. Да, то есть как вы понимаете, постигаете. Вы все уразумели, вы за это ухватились, вы научились видеть, как этим пользоваться в своей жизни, но дальше написано, что вы не просто видите, как пользоваться, а вы пользуетесь этим в своей жизни. Вот для чего. Вот для чего эта книга, цель этой книги. Вот вы знаете, много людей, и верующих, и неверующих, мы можем много говорить красиво. И не просто красиво, а правильно. Вот выходит сюда пастор на кафедру и говорит все правильно. Да? А когда он ушел с кафедры, ты за ним пошел и смотришь, как он ведет себя на жизненном пути. И ты думаешь, говорит одно, а живет совершенно по-другому. Так вот, вот эта книга притчи, она как раз для того, чтобы научить тебя не только познавать, не только знать истину, не просто отсеивать одно от другого, не просто понимать ситуацию, в которой ты находишься. Потому что сегодня, так, с точки зрения веры в Бога и религии, можно сказать, что там пандемия, катастрофы происходят, и я же не совру, если я скажу, что мы живем в конце истории. Правда? Христос грядет. Аминь. Любой человек выйдет сюда, скажет вам вот это, и вы скажете аминь. Правда же?
Но вопрос-то не в том, что вот это знать. Все это знают, все это понимают. А вопрос заключается в том, как ты живешь. Как ты практически применяешь то, что ты изучил в Слове Божьем. Вот для чего написана эта книга. Я считаю, это одна из выдающихся книг, которая вообще может быть. Итак, кому она написана? То есть это цель ее, а кому она написана? Адресат, кому ее посылает Дух Святой? И мы читаем с вами притчи, 1 глава, 4 стих, и тут написано: «Только пастору Нижней Церкви Киссеру Виталию Вальтеровичу». Да? Только ему. Кому? Читайте. Притчи 4 по 6 стих. «Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножится познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Кому написано? Во-первых, простым. Ну, тут слово стоит «простым», да? «Простым дать смышленность». Я читал некоторые переводы, там в некоторых переводах «глупым» неправильный перевод. У Кулакова, если в оригинале вы будете смотреть, то мне кажется, что перевод Кулакова или Институт перевода Библии Заокский, он более точно переводит, кому эта книга написана. И вот это слово «простым», оно, его можно перевести как «людям, которые не имеют жизненного опыта». Не имеется даже в виду возраст. То есть вы можете иметь возраст и 70 лет, но у вас опыта жизненного... Есть, допустим, ребята 18 лет, у них жизненного опыта больше, чем у 80-летних. Вот речь идет о тех людях, у которых опыта нет. Вот они живут... Я вот приводил пример, сестра ко мне подходит и говорит: «Виталий Валерьевич, я не знаю, что делать, ко мне пришли, короче, люди, позвонили в дверь и сказали: сестра, мы принесли тебе аппарат, в розетку втыкаешь, прикладываешь к больному месту, и ты здоровая». И я, говорит, купила этот аппарат, сколько стоит? 20 тысяч рублей. Я говорю: ну как, выздоровела? Она говорит: поумнела. Видите? Ну, я бы сказал так, не поумнела, вот она вот, у нее опыт набирается. То есть есть люди, видите, что они могут жить достаточно долгую жизнь, но опыта не имеют. И вот эта книга написана именно для этих людей, у которых нет опыта. Дальше мы читаем, для кого она написана. Дать смышленность, или можно перевести так, дать точное применение знания, юноше. Это люди, которые мало знают о жизни. Ну, я вот смотрел фильм «Они сражались за Родину», и там главный герой, он говорит: ну, я, говорит, уже, ну, как бы, мне умирать можно, я жизнь повидал, мне там 50 лет. А вот этот там паренек 18-летний, он еще ни пороха не нюхал, ни жизни, и вот он ушел из жизни. Вот, понимаете, вот это как раз категория людей, которые... Вот, ну, не знают жизни они. Вот для них эта книга написана. Кстати, вот с молодежью тоже общался. Молодежь мне написали о том, что они начали изучать эту книгу. И я, знаете, я прям подскочил от радости, потому что я понимаю, насколько она для них важна. Если они правильно будут вникать в эту книгу, если будут ее изучать, исследовать и практически... применять на практике, вот тренинг, если у них будет, если они будут тренироваться, именно поступая, как эта книга учит, я уверен, что они будут жить долго, они будут богатые, и во славе они будут находиться, если они будут эту книгу использовать. Но смотрите, можно было бы ограничиться вот этим, сказать неопытным, ну и ничего не знающим. Но не так. Дальше написано: послушает мудрый, и умножится знание, и разумный для себя найдет мудрые советы. То есть эта книга, смотрите, какие слои общества охватывает? Все. Невозможно сказать, знаете, если человек мне будет говорить: я такой мудрый, я все знаю, мне притчи не нужны.
то Слово Божье говорит, помните, как апостол Павел говорит, кто думает, что он что-то знает. Помните, какое там слово стоит? Тот глуп и не знает ничего так, как нужно знать, как должно знать. Итак, адресат касается всех. Хорошо, я не вижу времени. У меня проблема там с часами, я не вижу часов. Потому что я могу долго проповедовать на эту книгу. Когда полчаса пройдет, скажете, хорошо? Скажете, все, хватит. Итак, какова главная идея этой книги? Какова главная идея? То есть нужно понять, главная идея какая этой книги, притчи. Притчи, 1 глава, 7 стих. Итак, мы видим, что с первой главы, с первого текста идет, кто написал, а цель этой книги, адрес, кому она написана, ну и какова ее главная идея этой книги, то есть о чем она идет речь в этой книге. Притчи, 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Начало мудрости – страх Господень. Вы видите, тут напрямую есть связь между страхом Божьим и началом мудрости. Что значит страх Божий? Кто может мне сказать? Потому что люди не понимают, что такое страх Божий. Они говорят, ну, многие разные интерпретации дают в отношении этого слова. Что значит страх Божий? Бояться? Да, знаете так, не то, что словом, вот видеть в русском языке слово «бояться» и «страх», он носит вот такую негативную окраску, да? Я вот тоже общался тут с молодой парой, и они меня спрашивают, они меня просят, «Пастор, расскажи, как Библия говорит о взаимоотношениях мужа и жены». И я им привожу текст, и там в этом тексте, помните, написано «жена, да, боится мужа своего». И жена это сразу, о чем мне его бояться? Я тушканчиков не боюсь. Да боится, а что значит боится мужа? Уважать, правильно. То есть стоит слово, которое написано «боится», но начинаете изучать с греческого языка, там идет речь об уважении, о почтении, о почтительном отношении. И вот когда речь о страхе Божьем идет, то с одной стороны страх Божий – это как раз глубокое уважение и почтение человека к Богу. Да. И именно, вот смотрите, какая взаимосвязь. Какая взаимосвязь? Человек в церковь ходит и говорит, я люблю Бога, я верующий, я 100% верю в Бога. При этом спокойно кого-то дурит там, обманывает, нарушает заповеди Божьи. Спокойно он это делает и говорит, я люблю Бога, я люблю Бога. Я вам хочу сказать, что книга притчи, она как раз показывает, что если ты имеешь начало мудрости, страх Божий. То есть, если ты говоришь, что ты уважаешь Бога, то первое, что будет с тобой происходить, первое, у тебя отношения с Богом, они будут перенесены на отношения друг с другом, на отношения в этом мире, в котором ты живешь, на отношения в ситуациях, которые в жизни происходят. Если ты говоришь, что ты любишь Бога. И вот эта книга, как раз вот ее основной лейтмотив этой книги, она как раз и показывает, что вера и жизнь, они совершенно неотделимы друг от друга. Если человек верит в Бога, то его жизнь, она будет отражением этой веры. Когда человек вот бегает и кричит «скоро конец света», «скоро конец света», при этом спокойно может обманывать людей, или, допустим, один мне говорит «я верю в скорое пришествие Иисуса Христа». Ну, мне людей жалко, я хочу, чтобы они разбогатели. Я втяну их в определенный процесс, там, пообещаю им горы золотые.
давая им благоденствие, я с них, конечно, возьму и там 10% себе в карман. Заработаю на них. У меня вопрос. Если ты веришь в скорое пришествие Иисуса Христа, помните там, когда 1844 год, когда люди верили в пришествие Христа, они что делали? Они все продавали. Их совершенно не волновало материальное составляющее. А когда человек мне говорит и проповедует, что он верит во второе пришествие Христа, при этом он помогает людям богатеть и берет 10% себе, там или сколько, я не знаю, и в конечном итоге обманывают людей, люди остаются в полном, короче говоря, и без денег, и без ничего. И он говорит, я хотел как лучше. Если ты проповедуешь о скором пришествии Иисуса Христа, значит, тебе вот эти вещи совершенно не должны волновать. Как это увязать-то? Как связать это в одно? Итак, страх Божий напрямую связан с мудростью. И дальше мы идем с вами. О чем будет? Первое. В книге притчи «Уроки мудрости» с 1 главы 8 стиха по 9 главу 18 стих. Мудрость говорит. Там речь идет о том, что мудрость как личность выступает. Она разговаривает, мудрость с человеком, пытается поговорить. И вот мне очень нравится вот этот текст, притчи 1 глава 29 по 33 стих. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно, спокойно, не страшась зла». Вот что мудрость говорит. Человек, который меня слушает, говорит мудрость, он будет жить безопасно, спокойно, не страшась зла. Дальше идет собрание притчи Соломоновых с 10 главы по 22 главу. Притчи царя Соломона. Сын, как он говорит, сын мудрый радует отца, сын глупый – огорчение для матери. Дальше идут слова мудрых. Это с 22 главы по 31 главу. Чем они отличаются, притчи мудрых? Они отличаются более обширным или более глубоким и широким разъяснением или картиной более широкой и разъяснительной. Вот если у Соломона притчи такие «сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для него», то притчи премудрых, помните, там просто идет описание каких-то уже историй, более подробно, больших таких пластов. Дальше. И мы с вами в конец переходим. 31 глава, помните, там наставление матери. Мать дает наставление своему сыну. Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Хорошо, вот о чем книга или основной лейтмотив книги притчи. Ну и затронем пару тем. Давайте парочку тем затронем и на этом все. Я надеюсь, что вы влюбились уже в эту книгу. Темы, которые раскрывает книга притчи. То есть, если мы говорили, что книга Иова одну тему раскрывает, книга Экклесиаст раскрывает тоже одну тему, то книга притчи раскрывает множество тем. То есть, много сторон затрагивает нашей жизни. И первую тему, которую хотелось бы затронуть, первую тему, страх Божий мы не будем трогать, там о страхе Божьем идет речь. Давайте мы с вами посмотрим, что тема о смирении. Тема о смирении. Притчи очень о смирении много написано. Притчи 3 глава, 34 стих. «Если над кощунниками он посмеется», речь идет о Боге, «то смиренным дает благодать». Вот это слово «смиренным давать благодать», а «кощунникам он посмеется», то можно перевести так,
что человек несмиренный человек, он находится в каком состоянии в отношении с Богом? В каком? Еще какое слово можно подобрать, помимо конфликт? Вот есть в Библии слово конкретно, там написано, в каком состоянии находится грешный человек в отношении с Богом. Вражда. Состояние войны, военных действий. И таким людям не свойственно получить благодать, которую они не могут эту благодать получить. Почему? Потому что находятся во враждебном отношении с Богом. У меня вопрос сразу есть. Как слово «смиренный» можно перевести? Что значит быть смиренным? Что значит быть смиренным человеком? Кто такие смиренные люди? Что понимает смиренный человек? Вот так. Что смиренный человек понимает? Хорошо, первое, Василий Васильевич, правильно. Смиренный человек понимает, каково мое положение перед Богом. Это первое. Еще что он понимает? Я, допустим, понимаю, каково мое положение перед Богом, в то же время я могу сказать, вот гад, грешник. Я ж раскаялся. Уже я в положении перед Богом, я себя понимаю прекрасно, но я не понимаю положение другого человека. Вот смиренный человек – это человек, который понимает свое состояние перед Богом. Второе, что он понимает свое собственное состояние, каков он. И третье, что он понимает, каков он и каковы люди, которые его окружают. Смиренный человек вот это понимает. Человек несмиренный не понимает этого. Он себя считает. Вот смотрите, он себя может считать, что он ниже Бога. Он кается перед Богом. Помните пример Иисуса Христа о молящемся фарисее? Он говорит, Господи, я благодарен Тебе, Ты любовь мне дал, там милость свою послал, и благодарю Тебя, что я не такой, как он. Видите? То есть не всегда в нашем сознании, когда мы думаем, что я понимаю, что я смирен перед Богом. Вот смиренный человек, он понимает свое состояние перед Богом, но он и понимает себя в отношении другого человека. Он осознает свое состояние собственное и понимает состояние других людей. Вот это смиренный человек. Человек, который только себя считает грешником и себя лучше других, это человек несмиренный. Хорошо, следующая тема, которая раскрывается в книге притчи. Вот кто переживает определенные трудности в жизни? У кого есть? Поднимите руку, чтобы я видел. У кого есть трудности? Хоть какие маленькие. Есть? Прекрасно. Так вам и надо. А почему это так вам и надо? Вот смотрите, притчи 3 глава с 5 по 8 стих. Чему учит эта книга? Тема, вот, которая раскрывается в этой книге. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Итак, какова основная тема? Надейся на Господа. Все, вы понимаете, вот Слово Божие, вот эта книга премудрости, она тебя учит, что да, ты можешь оказаться в любых жизненных ситуациях, но человек, который надеется на Господа, он устоит. Помните, есть еще, убегает человек в башню, да, Господь как башня, и в безопасности находится. А, вот я знаете еще, какой хотел вам текст дать из этой книги? Книга притчи, 9 глава, 10 стих. Вот эта тема, которая раскрывает страх Божий. Страх Божий. Смотрите. Почему мне нравится вот этот 9-10 стих? 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». То есть, такой, знаете, как параллельные вещи.
начало мудрости – страх Божий, и познание Бога – это мудрость. Другими словами, можно сказать так, что страх Божий – это есть богопознание. То есть искать Бога в каждом дне своей жизни – вот это и есть мудрость. Искать водительство Божьего – вот это и есть мудрость. У тебя переживания какие-то в жизни, проблемы там, с детьми проблемы, в отношениях проблемы. Мудрый человек – это тот, который ищет с Богом отношения, и тут написано «надейся на Бога». Надейся. Сегодня Миша показывал эту банку с этими, с паучками там или чем он говорил. Вот вы должны надеяться, что Бог держит эту баночку. Никуда она не денется. Хорошо, еще какая тема? Тема смирения, тема упования на Бога, тема мудрости прослеживается в книге этой. Следующая тема, на которую хотелось бы обратить внимание. Мои возлюбленные братья и сестры, обратите на нее внимание. Опасность внебрачных сексуальных отношений. Она говорит об этом. Притчи 2 глава 16 по 19 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей, забыла завета Бога твоего. Дом ее ведет к смерти, стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается, не вступает на путь жизни». То есть, смотрите, тема, которая прослеживается, это не один текст, это тема целая. Книга притчи разворачивает эту тему и пытается научить, кого она учит. Кому она адресована, мы с вами говорили? Всем, всем. Знаете, апостол Павел очень такой акцент делает. Кто думает, что он, Саша, что там, стоит, берегись, чтобы не упасть. И следующее, о чем книга притчи, тема следующая. Лень. Сколько лени тут уделено, внимание. 6 глава 6 по 11 стих. «Пойди к муравью, ленивец, и посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Вы понимаете, почему человек, который научен практике жизни, вот этой премудрости, у него в одной руке долгие годы жизни, а в другой – богатство? Потому что это не ленивый человек. Одна девочка меня спрашивает, как мне найти парня хорошего? Я говорю, все просто. Берешь книгу притчи. Она, кстати, интересная такая девочка. Она говорит, я вот читаю Библию, и вот вы мне сказали книгу притчи прочитать. Все, я, говорит, ее прочитала. Такая классная книга. И она мне задает вопрос. Я говорю, она говорит, как мне жениха найти? А я ей говорю, а ты вернись к книге притчи и посмотри, как там в притче написано, как жениха найти. И она говорит, он должен быть работящий. Я говорю, да. Если он с тобой гуляет и сидит в интернете, тюк-тюк-тюк, там в танчике, пих-пих-пих-пих-пих, гоняет, все. Ты будешь бегать на работу, он будет только покупать себе новые и новые игры. Понимаешь? Вот это мудрость, которая, правда? Даже учит тебя. Так что, девочки, смотрите, если он ленивый, или ты ленивая, тебе, знаете, вот я своей дочурочке говорю, Диночка, помой, пойди посудку. Она мне говорит, лев на улице. Да? Там же, знаете, вот ленивые люди, это уникальные создания, которые находят, тут же они найдут, как им отмазаться, как им что придумать, чтобы только не работать. Понимаете? И вот эта книга мудрости, она учит. И я уже думаю, так, мне надо Дину приучить, потому что если кто-то ее в жены возьмет, потом назад мне принесут же ее. Скажу, забирай, не умеет ничего делать. Понимаете, это очень важно. Эта книга раскрывает тему лени. И дальше, что она еще раскрывает? Опасность языка. О языке своем нужно контролировать его. Притчи 10 глава с 31 по 32 стих. Там написано, уста праведника источают мудрость, а язык здоречивый отсечется.
Еще тема – взаимоотношения с людьми. «Сын мой, если буду склонять тебе грешники, не соглашайся». Правда? Люди попадают в различные ситуации, когда ты говоришь: «Сынок, есть же вот…» Помните, я вам прочитал? «Чтобы постигать слова мудрых». Не только мудрость, которая записана в книге притчи, но мудрость, которая изречена, которую люди произнесли. И это высказывание есть такое: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Помните, это вот это народная мудрость, да? А в Библии написано так, апостол Павел говорит: «Не надейтесь, дурные сообщества, что там, развращают добрые нравы». И мне далеко ходить не надо. Я вот, вы приводите ко мне в дом, допустим, вы приводите ко мне своих знакомых, я сижу, даже с ними не контактирую. У меня ухо слышит их речи, и я уже конкретно понимаю, что это за люди. И я уже говорю: слушай, с этими людьми тебе лучше не контактировать. Или этому человеку я задаю вопрос, я спрашиваю: это что такое? Ты почему так разговариваешь? В чем проблема? В чем причина? И ты понимаешь, что вопрос взаимоотношений очень важен. Вот, молодежь, поймите, с кем вы связываете сегодня свою жизнь, то есть в какой круг вы входите, общение, и кем вы себя окружаете, это ваше будущее. Это то, куда вас приведут. Поэтому Слово Божье, оно четко описывает, с кем надо строить отношения. Слово Божье учит, кого вы должны себе в друзья находить. И она даже мудрецов учит. Понимаете? Самая лучшая книга Библии – это книга премудрости Соломона. «Пусть Господь вас, мои возлюбленные братья и сестры, побуждает эту книгу читать и что делать? Практиковать. Помолимся, попросим благословения. Я влюблен в эту книгу. Я наслаждаюсь, когда эту книгу читаю. Ну и глупости тоже все равно много. Ну, что делать? Там же, видите, не только для глупых написано, для всех написано. «Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь и заботу, которую Ты к нам являешь. Мы благодарим Тебя, Господь, что когда Ты говоришь о взаимоотношениях с Тобой в нашей вере, Ты говоришь о том, что эти отношения, они приводят человека к мудрости, к разуму, к определенным жизненным поступкам, к поведению. Я, Господь, прошу у Тебя прощения. Я надеюсь, что каждый мой брат, каждая сестра, который будет читать эту книгу, книгу притчи, чтобы вот взяли свое имя, там написали вот имя, допустим, там, я не знаю, Светлана, там, Алена или там Виталий, Владимир, и все, что там написано, пропускали сквозь свою призму, как для себя, как будто Бог к ним говорит, вот именно ко мне Он говорит, и смотреть, насколько я соответствую тому, что здесь написано, где у меня есть проблемы, с чем нужно, над чем нужно поработать, что нужно изменить в своей жизни. Я прошу Тебя, Господь, благослови, чтобы мы были людьми, о ком написана вот эта книга. Началом мудрости, страх Божий. Господь, научи нас так строить с Тобой отношения, чтобы каждый день нашей жизни прибавлял нам мудрости, правильных поступков, правильных слов, правильного поведения. Для того, чтобы наши дни были долгими, Господь, чтобы мы стали во славе Твоей находились и были, Господь, богатыми. Во имя Иисуса Христа наша молитва Тебе, слава, честь, хвала и благодарность. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Дальний Восток – место фантастических пейзажей и непростых климатических условий. Как там живется людям и почему социальная помощь на Дальнем Востоке сейчас особенно актуальна? Поговорим об этом. В гостях у нас Роман Медведь, региональный представитель общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи АДРА» на Дальнем Востоке. Роман, здравствуйте.
2: Анна, здравствуйте. Приятно и спасибо, что пригласили.
1: Спасибо вам за эту встречу. Роман, у вас очень непростой климат на Дальнем Востоке и очень часто бывают стихийные бедствия. Расскажите об этом моменте.
2: Вообще, Дальний Восток – это прекрасное место для жизни. У нас красивые пейзажи, много рек, очень много прекрасных животных, которые редкие или занесены в Красную книгу, которые очень часто выходят к людям, такие как уссурийский тигр, медведь. И, конечно же, вместе с этим Дальний Восток имеет ряд проблем, которые связаны с климатическими проблемами, такие как наводнения, которые происходят в результате ливневых дождей. И поэтому на Дальнем Востоке очень часто происходят чрезвычайные ситуации, которые возникают в результате каких-то атмосферных, может быть, давлений, как несколько лет тому назад был ледовый дождь. Поэтому вместе с этим мы очень часто работаем по организации помощи людям, которые оказались в нужде в результате каких-то проблем.
1: А какую помощь вы оказываете? Да, расскажите.
2: Ну вот если сказать про последнее наводнение, наводнение Ханун, которое произошло в прошлом году с 9 по 11 августа, в результате ливневых дождей, которые разошлись, разлились

0: по окрестностям было затоплено очень много городов и муниципальных образований, таких как город Уссурийск, поселок Барабаш, поселок Михайловка. И мы с нашими волонтерами, сотрудниками выехали туда для того, чтобы оценить и впоследствии оказать посильную помощь для этих людей.
1: Отлично. А вы с кем-то сотрудничаете? Кто-то вам еще помогает? Ну, вот кроме волонтеров.
0: Да, несколько лет тому назад, наверное, в 2020 году, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Приморским центром социального обслуживания населения, благодаря которому мы имеем возможность оказывать помощь людям, которые оставляют заявки, которые находятся на учете этого центра. И вот если смотреть на последний проект, то мы получили списки людей, которые были в нужде. 85 семей, которые были переданы нам для адресной помощи, и мы выехали к этим людям вместе с сотрудниками этой организации для того, чтобы оказать помощь и поговорить, пообщаться и просто как бы помочь добрым словом, но не просто словом, но и делом.
1: Роман, а как вам удается оперативно реагировать и уже оказывать помощь людям?
0: Ну, наверное, в каждой благотворительной организации, которая специализируется на помощи, у нас тоже есть определенный алгоритм действий. Мы узнаем проблему. Если это чрезвычайная ситуация, то мы стараемся очень быстро реагировать, собрать информацию, найти возможность финансирования, закупки всего необходимого и непосредственного выезда в тот или иной регион. И поэтому, как правило, мы в течение недели, ну, максимум полторы, реагируем и уже выезжаем на помощь.
1: А какие направления социальной помощи у вас существуют?
0: Прежде всего, мы оказываем помощь инвалидам, матерям-одиночкам, инвалидам первой, второй, третьей группы, людям, которые оказались в трудных или сложных ситуациях жизненных. И, как правило, мы стараемся изучить проблему, вникнуть в нее и уже как бы оказать полную и точную помощь. То есть не просто так, как бы для галочки, да, потому что, как правило, мы всегда выезжаем на место жительства таких людей. Поэтому наша помощь, если так, от А до Я, в зависимости от ситуации. То есть если это чрезвычайная ситуация, наводнение или ледовый дождь, или какая-то еще проблема, то есть мы изучаем специфику и оказываем помощь. Если это какие-то малые группы населения, то есть это нуждающиеся, пенсионеры, старики, дети, инвалиды, или это какие-то рождественские программы, которые очень часто проходят и которые мы совместно проводим, то есть то же самое мы узнаем, стараемся каждому человеку, ребенку, старику, мужчине или женщине подойти с помощью индивидуально. Не просто так, знаете, как всем одинаково. То есть вот всем по нужным, кто в чем нуждается.
1: А еще какие большие и малые проекты могут быть?
0: Ну, вообще я занимаюсь социальной работой уже с 2009 года. И вспоминая тот год, когда я только начал этим заниматься, у нас были такие замечательные проекты, как мы оказывали помощь детям-отказникам в родильных домах. То есть что это означало? Был специальный проект для таких детей, то есть когда мамы отказываются от своих детей, маленькие детки некоторое время остаются в родильном доме. И, естественно, обслуживающему персоналу очень сложно, потому что не хватает людей. По крайней мере, так было на тот момент. И в городе Хабаровске, в городе Спасске, Дальнем мы имели такие проекты. Мы закупали памперсы, гигиенические салфетки, брали несколько волонтеров, которые приходили и ухаживали за этими детками. А также покупали медицинское оборудование специальное, которого на тот момент не находилось в той или иной больнице. То есть это вот такие были глобальные проекты в том году, в тех годах, вернее. В 2009 году, я помню, работал над проектом образовательным, когда мы организовывали курсы изучения иностранных языков, приглашали специалистов для обучения, приглашали носителей языка, и наши волонтеры, они обучали детей всех возрастов, всех желающих. Мы делали объявления.
1: Желающих много?
0: Было несколько классов. Обучение происходило, как правило, после обеда, с обеда до позднего вечера. И классы, они были поделены на возраста, на уровне знаний. И вот АДРА на Дальнем Востоке такой проект осуществлял. Ну, вообще, как правило, у нас очень много проектов больших, я бы так назвал их. И в основном, как мы вот вначале с вами сказали, эти проекты большие, они касаются чрезвычайных ситуаций. Угу. Вообще, как мы уже говорили, на Дальнем Востоке очень часто происходит наводнение. В результате ливневых дождей или каких-то проблем, которые возникают. Может быть, русла где-то загрязнены. И, как правило, населенные пункты, которые находятся рядом с большими реками, они чаще всего страдают. Или города, такие вот как Благовещенск, город Хабаровск и город Комсомольск-на-Амуре. В 2013 году было сильнейшее наводнение, и мы смогли, как организация АДРА, в этой проблеме поучаствовать. Были собраны все ресурсные возможности. Мы пригласили волонтеров. И в Амурской области, в Хабаровском крае мы оказывали помощь. Покупали детям одежду, покупали и компоновали продуктовые наборы, покупали одеяло, покупали постельные принадлежности. То есть то, что вот нужно было для тех людей в данный момент. И если вы или зрители помнят, то существовала на тот момент огромная проблема, потому что дамба, которая находилась в городе Комсомольске-на-Амуре, она вот-вот могла прорваться. И многие жители города тогда вышли для того, чтобы строить защитную дамбу из песка. Вот все тогда работали, и мы, как организация, мы тоже оказывали помощь. Поэтому это вот такие вот большие проекты. Также в те годы мы смогли закупить специальные фильтры для очистки воды, потому что была проблема с водой. И, по-моему, если мне не изменяет память, мы тогда закупили 1000 комплектов специальных фильтров, которые были розданы людям для того, чтобы они могли фильтровать воду. То есть это большие ресурсы, для этого требуется очень много людей. И так или иначе мы стараемся как бы оценивать нужды людей и давать им то, в чем они нуждаются именно сейчас. Бытовую технику закупали. Мебель закупали людям, которые нуждались. То есть вот то, в чем они нуждаются. В 2016 году мы участвовали в оказании помощи после также наводнения. Наводнение называлось «Лайнрок». Это был Приморский край. 4 муниципальных образования тогда пострадало. Кавалеровский район, Тернейский район, Ольгинский район. Был сильный ветер, было очень много воды. Очень многие люди пострадали, дома смывало, мосты смывало. И я помню, в 2016 году я лично приехал, это был сентябрь месяц, по-моему, мы приехали. Вернее, сначала я приехал, оценил ситуацию, и потом мы стали собирать все ресурсы. Все то же самое, делали большие продуктовые наборы. По-моему, 800 человек мы тогда смогли обслужить, оказать помощь.
1: Это замечательно, да, огромное количество людей.
0: Да, и вот продуктовые наборы, одежда детям. По-моему, вторая школа поселка Кавалерово, мы тогда несколько классов одели. Договорились с местными магазинами, чтобы они нам сделали хорошую скидку. Договорились с предпринимателями, чтобы они смогли привезти продукты, сделать компоновку. Ну, мы уже на своей территории непосредственно собирали эти пакеты. И потом, как я уже сказал, адресно развозили. То есть мы не раздаем там на улицах или на площадях. Мы работаем через органы государственной власти, потому что есть соглашение, получаем списки, получаем направление. И вместе с сотрудниками муниципальных образований, учреждений мы едем и оказываем помощь людям. Поэтому это был 2016 год. Это большой был тоже проект. Если продолжить наш рассказ, то в 2020 году был ледовый дождь в городе Владивостоке и в городе Артеме. В результате атмосферных явлений таких, резкий спад температуры, это была ночь, пошел дождь и потом сильный мороз. И вот вся эта масса водная, она превратилась в лед, легла на деревья, деревья рухнули, провода рухнули, электрические опоры, ЛЭП рухнули. Я помню, в городе Владивостоке район Чуркин, по-моему, на 8 или 9 дней оказался без света. И мы также смогли вместе с нашим головным офисом АДРА Москва и Дальний Восток собрать необходимые ресурсы. И мы снова собрали продуктовые наборы, закупили воду, потому что воды не было у людей, закупили одеяло теплое и вместе с волонтерами разносили эти наборы. Вы знаете, очень тяжело было, потому что света нету, лифты не работают, приходилось подниматься на 9-й этаж, нести эти одеяла, воду, оказывать людям помощь. И люди были благодарны, потому что эта помощь приходила к ним прямо домой. Очень много было волонтеров в 2020 году. Где-то порядка полутора месяцев мы вот оказывали эту помощь. Люди очень сильно переживали, потому что не было света, дома не обогревались. Было введено такое региональное положение чрезвычайной ситуации. Город оказывал помощь. И мы вместе вот с администрацией города и с Центром по поддержке населения мы оказали такую помощь. По-моему, да, 800 человек смогли тогда получить такую помощь. Ну и последнее наводнение, которое, я уже сказал в начале нашей программы, это вот наводнение Ханун. 85 семей смогли получить помощь. И в этот раз мы оказали прямую финансовую помощь. Вместе с сотрудниками Центра социального обслуживания города Уссурийска, поселка Михайловка и города Спасско-Дальнего мы выезжали к тем домам, где находились жители, или приглашали в Центр социальной поддержки для того, чтобы заключить договор и впоследствии перевести им финансовую помощь, которую они смогли потратить вот на те нужды, которые у них были. И поэтому, пользуясь случаем, благодарю всех, кто участвовал и жертвовал тогда на сайте АДРА, на нашем официальном сайте, с помощью QR-кода мы эти все средства смогли использовать. Это вот такие большие-большие проекты, которые мы делаем на Дальнем Востоке, которые возникают в результате чрезвычайных ситуаций. Ну и есть малые проекты. Малые, я их так называю. Малые. Почему? Потому что они краткосрочные, получатели, малое количество получателей. Что это означает? Очень часто мы организовываем социальные парикмахерские. Мы приглашаем людей на территорию, приглашаем волонтеров, которые обладают даром стрижки, которые могут помочь нам в этом. Делаем объявления в социальных сетях, в Телеграме, в WhatsApp, рассылаем, клеим объявления на досках объявлений, приглашаем людей, мужчин, женщин, детей в определенное время для того, чтобы они могли получить вот эту бесплатную услугу. И в день, в момент какой-то акции мы осуществляем стрижку порядка 15-20-25 человек. И такие акции мы делаем по всему Дальнему Востоку. В частности, в городе Артеме, в городе Арсении, в поселке Кавалерово, в городе Хабаровске. То есть люди приходят, получают вот такую кратковременную помощь. Может быть, для кого-то 300-350 рублей – это как бы не деньги, но для пенсионеров это как бы существенная сумма, которую они могут сэкономить. Очень часто родители приезжают с детьми, привозят двоих, трех детей. Мы помогаем им, стрижем их, и люди уезжают довольны, потому что они смогли сэкономить. Для семьи постричься и сэкономить 1000-1200 рублей – это хорошее средство. Помимо этого мы делаем вот небольшие продуктовые наборы для определенных групп населения. Как я уже сказал в начале, это могут быть инвалиды первой, второй, третьей группы, пенсионеры, оставшиеся без попечения, которые находятся на учете в Центре социальной поддержки. Это дети могут быть. Это могут быть люди, которые находятся или оказались в трудной жизненной ситуации в результате несчастного случая, болезни. И каждые такие проекты мы изучаем индивидуально и пытаемся помочь людям. Мы не можем помочь всем, да, но мы следуем принципу. Помогая одному человеку, мы помогаем всему миру. То есть, а человек, он уже, в свою очередь, дальше может сделать такое добро. Недавно, в декабре, мы оказали помощь детскому дому в городе Благовещенске, закупили бытовую технику для одной из групп детей, которые там находятся. Мы собираем вещи, которые люди приносят нам, мы их перебираем и в какой-то назначенный день приглашаем для раздачи. Это очень такая замечательная акция, потому что очень многие люди участвуют в ней, многие предприниматели привозят со своих магазинов вещи, бесплатно их нам передают, они новые в упаковке, это или летние, или зимние вещи. То есть в зависимости от сезона года, если это лето, то мы раздаем летние вещи. Mm-hmm. Если это зима, то мы раздаем зимние вещи. И такие акции у нас проходят в больших городах. Город Хабаровск очень часто делают такие проекты. На базе...
1: Прийти может кто угодно вот так вот, да?
0: Да, любой, mm-hmm. любой человек. На базе местной церкви mm-hmm. люди приходят, мы это организовываем. Город Владивосток очень часто делает такие акции. Поселок Кавалерово, ну и многие другие mm-hmm. города. То есть это малые проекты, но они значимые, потому что человек, он может получить вот прямо сейчас непосредственную какую-то помощь. Вот. Поэтому есть очень много возможностей, mm-hmm. которые мы стараемся использовать. Год назад мы занимались проектом кормления лиц без определенного места жительства. В городе Владивостоке есть площадь Баляева, где собираются люди нуждающиеся. Чаще всего это люди без определенного места жительства. И очень часто попадаются люди, которые вот внезапно просто оказались. И вот этот проект мы осуществляли совместно с Центром социального обслуживания населения. Также подключилась местная организация, как правильно назвать, комбинат хлебобулочных изделий mm-hmm. «Влад Хлеб». Они предоставили хлеб бесплатно. Мы сделали сухие наборы, которые человек может взять с собой. И еще организация, по-моему, «Вкус жизни», они приготовили горячие завтраки. И вот mm-hmm. в течение месяца, раз в неделю по пятницам, мы приезжали рано утром, привозили одежду, сухие завтраки, горячую пищу, чай горячий, каша, хлеб свежий. И вот эта булка хлеба, мы все складывали в пакеты и помогали этим людям. Многие организации у нас, помимо нашей организации АДРА, они тоже оказывают эту помощь и продолжают ее оказывать. Мы иногда подключаемся к ним, когда у нас есть возможности. И оказываем вот такую вот, ну, как бы замечательную помощь. Угу. Поэтому очень много разных проектов. У нас есть волонтеры, у нас есть помощники, которые анализируют ту или иную ситуацию в том или ином городе и помогают нам, и подсказывают нам, дают нам идеи. И мы их пытаемся реализовывать.
1: Я вот еще обратила внимание на такой интересный момент. Вы сотрудничаете с предпринимателями, да? То есть, получается, они вас находят, да? Или вы как-то вот вместе все это организовываете?
0: Они видят объявления, мы вешаем баннеры, которые позволяют нам, ну, как бы собирать эту помощь. И, ну, у многих предпринимателей доброе сердце, и они готовы тоже жертвовать, готовы дарить, поэтому им благодарность. Ну, а чаще всего это все как бы происходит так, что кто-то что-то узнал, кто-то где-то спросил, кто-то кому-то что-то сказал, и такое эхо идет по району, по городу, и тот, кто хотел бы помочь, он всегда найдет возможность, чтобы помочь. Поэтому все друг друга знают, есть телефоны, есть интернет, соцсети. Таким образом мы общаемся, имеем как бы такой коннект у нас есть.
1: Угу, отлично.
0: Совместная работа.
1: Продуктивная работа получается. Роман, я понимаю, что работа работой, а как вот в обычной повседневной жизни вы исповедуете помощь людям?
0: Ну, прежде всего, это часть жизни, наверное. Угу. Поэтому я всегда старался помогать людям. Мои родители всегда помогали людям. И поэтому, если я вижу на дороге человека, который нуждается, я останавливаюсь, чтобы им помочь. Вспоминаю случай, который произошел в городе Хабаровске. Мы вместе с супругой и с друзьями ехали в центре города на машине. Я каким-то взглядом, краем глаза увидел человека, который лежал на дороге. Это зима, это минус 20, представляете, да? То есть к утру этот человек был замерз. Я в себе переборол это чувство поехать дальше, остановился, развернулся. Я подумал, что он пьян. Ну, так оно и было на самом деле. Лежал на обочине молодой человек. Нам его стало жалко, мы его вместе с супругой и друзьями подняли, посадили в машину и стали его тормошить и расспрашивать, кто ты, как тебя зовут и откуда ты. Это было сложно. Наверное, 15 минут мы его пытались так разбудить из той спячки, в которой он находился. В конце концов мы узнали, где он живет, отвезли его туда. Он перепутал адрес, перепутал квартиру. Но все-таки вот ночью мы добились, что нам открыла дверь его мама с удивленными глазами. Как так? Что? Мы передали ей сына. Она нас очень поблагодарила. Таким вот образом мы, как бы, и лично я, как бы, участвую. Если я вижу, что есть проблема, то я стараюсь помочь. И потом, через 2 месяца, наверное, где-то, когда уже наступила весна, я был возле нашего офиса в городе Хабаровске, смотрю, этот молодой человек идет. Я его подзываю, говорю: привет, как дела, ты меня не помнишь? Он говорит: нет, не помню. Я говорю: помнишь, зимой, так и так, ты вот лежал. Он: ну да, что-то помню. Я говорю: ну, ты жив благодаря помощи. Он поблагодарил меня и побрел дальше. То есть...
1: Вот он результат, да?
0: Человек жив. Да. Человек жив. Он, конечно, в каких-то своих думках там находился, но как бы мы ему оказали помощь. Поэтому Дальний Восток – это такой суровый край на самом деле. Перепады температуры могут находить, ну, как бы быть от минус там, 35 от 40 до плюс 35-40. То есть если ты оказался на дороге, то тебе нужна помощь. Если ты что-то потерял в результате наводнения, тебе нужно помочь. Потому что помимо этого и государственные органы помогают, и другие фонды помогают. Поэтому мы стараемся сотрудничать. Такая большая организация, как Красный Крест, она тоже имеет свои представители на Дальнем Востоке, помогает. И многие-многие мелкие организации, фонды благотворительные, церкви различные занимаются большими проектами. И мы, как АДРА на Дальнем Востоке, мы также участвуем в этом и стараемся оказывать помощь. Как я уже говорил, есть девиз такой у нас: изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир. Мы не можем всем помочь, но мы стараемся помогать. Поэтому в своей жизни я пытаюсь исповедовать этот принцип, и при имеющихся возможностях я или моя семья, мы тоже оказываем помощь. Мои дети, они очень часто просят меня дать им денежку, если они видят, что кто-то сидит и просит милостыню. Моя дочка подходит и говорит: папа, я хочу очень сильно помочь вот этому дяденьке, мне его жалко. И мы всегда откликаемся, потому что мы видим, что наши дети, их сердце открыто для помощи. Это благословение, потому что ребенок видит влияние, ребенок
1: хороший
0: видит пример.
1: Видит, да.
0: Они оказывают помощь. Моя супруга, она очень добрый человек. Она готова всем оказать помощь. Вот кого бы она ни видела, если кто-то нуждается, она готова всем оказать помощь. Я, в свою очередь, всегда ее иногда торможу так, говорю: подожди, нужно уточнить, а нуждается ли он в помощи. Потому что, ну, как бы я привык анализировать. Было очень много случаев, когда и обманывали. Я вспоминаю один случай, когда один человек пришел к нам в офис и попросил помощи. И я его тогда, помню, расспрашивал, наверное, часа полтора. Как, что, откуда. Я так к нему проникся, и у меня тогда было очень мало денег. Но я ему сказал: я тебе помогу. Мы ему купили билет на автобус, по-моему. Я ему сказал, что подожди меня, сейчас я тебе поеду куплю продуктов еще. Поехал, купил, прихожу, его уже нет на автовокзале. Оказывается, он просто сдал билет и пошел в соседнее кафе, уже купил все еды. Я зашел, говорю: что ты сделал? Говорю: ты зачем это сделал? То есть ты сделал препятствие для помощи другим людям, я теперь буду не доверять. Поэтому разные бывают ситуации. Но в целом мы остаемся преданными своему делу, своему служению, своей работе, потому что в мире очень много людей сегодня, которые нуждаются. И наша задача, как представители АДРА, мы не хотим помогать людям всегда, вот каждый день. Наша задача – помочь в определенный момент и дать человеку толчок, чтобы он вышел из вот этого состояния. Да? Потому что если мы кормим бомжей, их можно кормить всегда. Но это сезонная помощь. Как только наступает весна, они разбредаются по своим локациям, где они привыкли обитать, и вроде бы хорошо. Как только начинается зима, холода, они собираются вместе, и все начинают им помогать. Поэтому мы пытаемся работать и в образовательном направлении, и в консультировании, и просто словом где-то нужно помочь. То есть, чтобы человек смог вот получить ту или иную помощь.
1: Mm-hmm. Отлично. Роман, расскажите, какие новые проекты и перспективы развития АДРА на Дальнем Востоке ожидаются?
0: Ну вот буквально уже сейчас, в новом году, в 2024 году, мы сейчас уже осуществили несколько проектов. Такие, как мы оказали помощь в виде рождественских подарков во время рождественского концерта в городе Хабаровске. Пригласили людей. Это были люди по специальным спискам, нуждающимся, как мы привыкли делать. Это были переселенцы из Азии, которые переехали в нашу страну, которые на данный момент нуждаются. Это были просто нуждающиеся люди. Собрали для них вот такие своеобразные индивидуальные подарки. И во время рождественского концерта мы оказали им такую благотворительную помощь в виде подарков. Для детей во время праздника важен подарок. Поэтому там были и фрукты, и там были игрушки. Там было все необходимое, вот что нужно им сейчас. Также в городе Арсеньеве в январе месяце мы сделали тоже продуктовые наборы для нуждающихся многодетных семей. Смогли оказать им помощь. В городе Хабаровске снова мы еще один проект сделали. Мы закупили специальное питание для детей до 1 года. И вручили их матерям, матерям-одиночкам. Это тоже у нас были специальные списки, которые мы получили. В городе Владивостоке сейчас, в феврале уже, мы готовим специальный концерт для детей из интерната. Дети и подростки будут играть в спектакли по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». И после этого концерта мы детям приготовим специальные подарки. Каждый ребенок получит индивидуальный подарок. И мы сейчас начали пробовать себя в новом проекте. Проект направлен против мошенников, которые активизировались сегодня в средствах интернет, когда звонят людям, пенсионерам, и в буквальном смысле воруют их сбережения. Поэтому в поселке Вяземский с января по сентябрь 2024 года у нас будет проходить комплекс мероприятий, который будет направлен на обучение определенных групп населения и предостережению их от мошеннических действий. То есть будут специальные мероприятия, специальные семинары, которые позволят людям иметь информацию. Потому что очень часто мошенники звонят. Очень многие не знают об этой проблеме. И когда им звонят и говорят, что их родственники попали в беду, нужно срочно деньги, они теряются. И поэтому мы готовы оказать вот такой комплекс мер, обучающих семинаров для людей, чтобы эта информация могла способствовать вот помощи вот в какой-то стрессовый момент. Поэтому в течение 9 месяцев этот проект будет осуществляться в поселке Вяземский Хабаровского края. Такой будет пилотный проект, и мы попробуем его распространить на весь Дальний Восток. Потому что, согласно статистике, в Приморском крае за один месяц примерно до 40 миллионов рублей мошенники снимают со счетов доверчивых граждан. Это очень серьезная проблема, и средства отправляют, не знаю куда. Они берут еще кредиты на очень большие суммы. После того, как они отправляют эти средства мошенникам, люди остаются в долгах. Это стресс, это болезни, это проблемы, это психологическое расстройство. Поэтому мы готовы работать и в этом направлении. Поэтому, ну и, конечно же, мы будем готовы реагировать на те чрезвычайные ситуации, которые будут возникать в нашем регионе. У нас большой регион, это Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия, Еврейская автономная область, Амурская область. Это большая территория нашей страны, где очень много людей. Это разные территории, Приморский край – это приморский климат, Амурская область – там холодно, в Якутии еще холоднее, до минус 50, до минус 60. Где-то есть ветра, где-то нет ветра. Вот сейчас, пока мы пишем с вами программу эту, записываем, да, в городе Владивосток бушуют ветры очень сильные. Вчера несколько крыш сорвало, эти крыши как бы похоронили под собой какое-то имущество, людей сдувает. То есть определенные климатические условия, которые влияют на быт и жизнь наших граждан, нашей страны. Поэтому наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы стараемся реагировать и осуществлять свою деятельность вот в таких больших проектах и малых по возможности, по ресурсам, по тем особенностям, которые возникают.
1: А как вы эти новые проекты реализовываете? С помощью каких рычагов? И, к примеру, как люди могут узнать о новых проектах? Вы какую-то рассылку осуществляете, правильно?
0: У нас есть сайт в интернете. Вы также так можете очень просто найти нас в сети интернет, написав в поисковике АДРА, АДРА Россия. Выйдет сайт, где будет описана наша информация, где будут приглашения для оказания финансовой помощи. Ну и многие люди, они как бы знакомы с нашей деятельностью, представители власти знакомы, социальные службы они знают, потому что очень часто мы стараемся работать и привязывать свои как бы проекты к определенным значимым событиям. Ну, например, если это начало школьного года, то мы организовываем проект «Помоги собраться в школу». Если это начало зимы, я вот сейчас вспомнил, мы очень часто делали проект, когда мы назвали его «Теплые ножки, теплые ручки». Когда мы закупали шерсть и передавали нашим волонтерам, волонтеры вязали или носки теплые, или варежки. Мы передавали эти варежки или носочки нуждающимся людям. Если это 1 июня, то это Международный день защиты детей. То есть к 1 июня мы тоже стараемся что-то сделать. Опять же, в зависимости от ситуации или возможностей. Поэтому в целом на Дальнем Востоке наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы пытаемся работать и реагировать на те ситуации, которые возникают у нас. И поэтому в целом мы исполняем как бы поручение, великое христианское поручение помощи нуждающимся людям.
1: А если возникают какие-то непреодолимые ситуации, что в этих случаях вы делаете, что предпринимаете?
0: Непреодолимые ситуации в каком смысле?
1: Ну, различные препятствия на вашем пути. Препятствия оказания помощи оперативной или еще какие-то моменты. Люди сами, может быть, каким-то образом отстраняются. Всякие бывают ситуации.
0: Ну, как правило, мы пытаемся решать их на месте. Допустим, когда был ледовый дождь в городе Владивостоке, мы не могли доставить нашу помощь на остров Русский, потому что мост был закрыт, и как бы существовали проблемы. Или когда было наводнение Лайн-Рок, мы не могли доставить помощь в самый северный район. Поэтому мы используем всевозможные возможности и рычаги, которые есть у нас. Используем стороннюю помощь, сторонние организации, транспортные компании, которые имеют выходы или специальную технику. То есть они оказывают помощь и вместе с нами сотрудничают. Но, как правило, за всю историю, наверное, моей работы или служения, мы всегда выходили из этих ситуаций. Вообще непреодолимых ситуаций не бывает. То есть если одна дорога закрыта, мы ищем другую дорогу. Ну и, как я уже сказал, прежде чем совершать проект, мы стараемся сделать хороший анализ, где мы пытаемся понять, какие могут возникнуть у нас проблемы. Поэтому заранее мы пытаемся как бы их решить. Поэтому я не помню, чтобы каких-то сложностей возникало. Всегда органы государственной власти идут навстречу нам. Мы все делаем одно общее дело, помогая людям, помогаем им в трудностях.
1: Отлично. Ощущаете ли вы, что Бог никогда не оставляет вас в подобных ситуациях и в этой деятельности?
0: Бог не сказал, что будет все хорошо. То есть мы это понимаем, да? Но Бог дал нам возможность помогать. И я вообще так скажу, что у Бога всегда есть деньги, проблема всегда в людях. То есть как бы сложнее всего иногда как бы найти человека, а средства всегда найдутся. Потому что люди имеют все равно доброе сердце. И поэтому, если у тебя доброе сердце, ты всегда пожелаешь оказать помощь нуждающемуся. Поэтому важно вот эти все факторы собрать, скажем так, в одну кучу, в одно русло и направить их правильно. Поэтому Всевышний дает нам мудрость в анализе, в планировании, в управлении и в организации помощи. Ну а мы, как люди, мы уже стараемся использовать тот опыт, который есть в нашей организации, в церкви, использовать человеческий ресурс для того, чтобы оказывать ту или иную помощь. Поэтому слава Богу, что мы имеем возможность сегодня помогать. Потому что если обращаться к Евангелиям, то в Евангелиях Господь, прежде чем накормить духовным словом, Он физически помогал людям. Он их сначала кормил, давал им хлеб или рыбу, или успокаивал, а потом уже преподавал им те замечательные библейские истины, о которых мы сегодня читаем в Священном Писании.
1: Роман, огромное вам спасибо за это общение, за то, что вы рассказали нам о вашей деятельности, об этом, да, социальном служении вашем. И я думаю, что когда такие люди занимаются помощью активно на Дальнем Востоке, у Дальнего Востока очень хорошее будущее.
0: Спасибо. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто когда-то нам помогал, помогает или будет помогать, потому что без вашей помощи, без помощи наших телезрителей, без тех ресурсных возможностей, которые мы получаем, мы не смогли бы ничего сделать. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств для людей, которые пострадали вот в прошлом году в Приморском крае, потому что именно тогда мы собирали средства через наш сайт, через QR-код. Поэтому, если вы помогали, то мы вас благодарим. Спасибо. И приезжайте к нам.
1: Благодарим вас.
0: Спасибо.
1: Не сдавайтесь на пути к своим мечтам, целям, призванию. Ведь для Бога нет ничего невозможного. Как сказано в Священном Писании, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Храни вас Бог.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал экклезиаст. Все суета. Такова реальная ситуация. Смерть является частью любой человеческой биографии. Интересное наблюдение. Когда археолог исследует развалины древнего города, больше всего он находит останков человеческих костей. Какой страшный парадокс. Один археолог сказал: археология больше всего материала находит на кладбище. Страшно, не правда ли? Для того, чтобы найти следы человеческой жизни, надо исследовать захоронение, исследовать смерть. Сейчас мы находимся на стене Иерусалима. С этой стены открывается панорама самого большого кладбища в городе. Кладбище, расположенного на склоне Елеонской горы. На этом кладбище есть могилы пророков Агея и Захарии. На этом кладбище на протяжении многих веков хоронили известных людей. И сейчас люди, имеющие деньги, стремятся заплатить любую сумму для того, чтобы оказаться похороненными там. Наше путешествие сегодня так и называется – «По гробницам Иерусалима». Какие тайны содержат могилы Иерусалима? Какие секреты до сих пор не раскрыты и хранятся там? Это цель нашего сегодняшнего размышления.

В основании горы Елеонской находится одна из самых первых могил. Высеченный в скале склеп последнего библейского пророка, пророка Захарии. Именно он сказал и произнес пророчество о последнем времени, где сказал следующие слова. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И станут ноги его в этот день на горе Елеонская, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долины. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Традиция истолкования Священного Писания, которое пользуется иудеи, Мидраш, говорит, что Мессия придет и коснется своими ногами Елеонской горы. Тогда исполнится пророчество Захарии. Тогда всякий, кто лежит в гробах, на этой горе воскреснет. Именно поэтому очень многие люди любой ценой стремятся быть похороненными там. Перспективой вечной смерти мало кто может согласиться.

0: Рядом с могилой пророка Захарии находится могила Авессалома. Это одна из самых древних могил, находящаяся здесь, у подножия Елеонской горы. Авессалом был сыном Давида, который был кандидатом на царство, однако ему было не втерпёж. Он решил поднять руку на собственного отца, дабы, умертвив его, захватить престол поскорее. Вот уж такая интересная особенность этой жизни. Вот человек Божий, а вот преступник. И оба они покоятся вместе. Смерть касается каждого человека на этой земле. «Ибо проклята земля за тебя», сказано было Адаму после того, как он согрешил. «Будешь ее обрабатывать в поте лица, в поте лица будешь есть хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой был взят ты. Ибо прах ты есть, и в прах возвратишься». Вот такой круговорот и получается. Получается он после грехопадения, которое совершилось с человеком. Адам был сотворен из праха земного для вечной жизни. Но, ослушавшись Бога, он возвратился в прах. Однако вернемся опять к Авессалому. Давид, когда узнал о том, что Авессалом умер в сражении, опечалился. Он не хотел смерти сына своего, несмотря на то, что сын его хотел убить. Он просил: «Сохраните сына жизнь. Я хочу поговорить с ним. Я хочу посмотреть ему в глаза». Но Авессалом погиб. Погиб случайно, погиб нелепою смертью, как бы наказанный за свою гордость, за свою надменность, за эту наглую попытку поднять руку на своего отца. Но Давид не рад этому. Узнав о смерти сына, он горько плачет. «Увы, увы, Авессалом мой, Авессалом!» Так плакал Давид. Так плачет и Господь о смерти всякого человека, даже самого отпетого грешника и преступника. Ведь это его дитя. Господь все равно плачет о каждом. Возникает естественный вопрос. Неужели этот порочный круг рождения и смерти бесконечен? Есть ли какой-то выход из этого? Можно ли разомкнуть этот круг? Что ж, попробуем узнать. Может быть, ответ мы найдем в Священном Писании. Продолжим исследовать могилы старого Иерусалима.
1: Земля обетованная.
0: В 2 километрах от могилы Авессалома находится могила его отца Давида. В Библии написано: «И умер царь Давид, и был похоронен на горе Сион». Мы находимся с вами на горе Сион. Здесь одно из святых мест иудейской религии. Мы не знаем, насколько действительно правда, что Давид похоронен именно здесь. Но люди приходят сюда на поклонение на поклонение могиле Давида. Какое страшное слово в действительности. Поклонение могилам. Мы так часто привыкли слышать это. Мы настолько привыкли к понятию смерть, что без нее мы не представляем свою собственную жизнь. Именно поэтому стремимся поклоняться могилам, независимо от того, есть там эти люди или нет их там. Несмотря на большое количество различий, которые существуют между христианством и иудаизмом, очень интересно заметить вот эту общую особенность. И в той, и в другой религии на могилах ставят свечи. Здесь, на могиле Давида, ставят свечи погибшим во времена Великой Отечественной и Второй мировой войны евреям в память о них. Удивительно все-таки. Могила – место памяти. Однако, как ни парадоксально это может звучать, но место памяти очень часто может превратиться в горячую точку. Мы, к сожалению, не можем посетить с вами могилу Рахили. Там тоже стоят свечки. Однако эта могила находится в Вифлееме. И в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта посещение этого места невозможно. Как ни странно, но именно вокруг этого места, в Вифлееме, очень часто возникает столкновение между иудеями и мусульманами. Точно так же, как они возникают и в Хевроне, пожалуй, самой горячей точке Израиля. Потому что на этом месте упорно держится небольшая группка поселенцев. Несмотря ни на что, они готовы выдержать любую осаду и любые условия, лишь бы только сохранить за собой право поклонения могиле Авраама, который в иудейской традиции так называется.

самая большая концентрация могил всевозможных вероисповеданий. В 20 метрах от могилы царя Давида находится могила Марии, матери Иисуса, которая является одним из самых святейших мест для католической церкви. Церкви, которая исповедует догмат о воскресении Девы Марии.

На месте предполагаемого захоронения Марии Матери Иисуса была выстроена прекрасная церковь, которая своим ансамблем сейчас венчает гору Сион и является воистину ее украшением и символом. Глядя на ее прекрасный архитектурный ансамбль, невольно задумываешься. Воистину, смерть вдохновляет многих художников. Многие шедевры архитектуры выстроены на месте чьей-то могилы, вместе чьей-то смерти. И кажется, что если бы люди не умирали, так не было бы этих шедевров архитектуры.

0: А вот и самая главная могила для миллионов христиан. Это гроб Господень. Место, которое, предполагаемо, является местом захоронения Иисуса Христа. Она расположена в так называемой ротонде Иисуса, которая состоит из двух отделений. Первое отделение – это место, где ангел сообщил Марии о том, что Иисус воскрес. Второе отделение – сам гроб. Весьма странным является место расположения этой ротонды. Она как будто бы стоит ни на чем. Нет здесь ни горы, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего какое-то еврейское захоронение. Хотя сторонники этой концепции говорят о том, что здесь была когда-то отвесная скала, но ее срыли. Оставим это на их суд. Однако, большому сожалению, это место было камнем преткновения, начиная с X века, когда Папа Римский по всей Европе разослал призыв: «Вооружаемся и идем отнимем гроб Господень из рук неверных». С этого момента начинается непримиримая борьба между христианами и мусульманами за право обладанием гробом Господним. Какое странное словосочетание. Гроб того, кто жив. Однако это, к сожалению, факт. Еще один факт, написавший не одну страницу кровавой истории.
1: Если есть какой-то факт, подтверждающий, что действительно в этом районе находилось когда-то место захоронения Иисуса Христа, то это вот это отверстие в стене, в часовне, принадлежащей сирийскому патриарху. К сожалению, в связи с арабо-израильским конфликтом состояние этой часовни оставляет желать лучшего. Престол патриарха не отремонтирован, стены некому было покрасить к 2000-летию. Однако это отверстие ведет нас в разветвленную сеть пещер, где археологи обнаружили множество останков человеческих костей. Это старое кладбище

0: происхождение которого мы, к сожалению, не знаем.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Есть еще одна гробница в Иерусалиме, могила, о которой хотелось бы рассказать. Эта могила расположена в саду в 300 метрах к востоку от Иерусалима, Дамасских воротах. Были проведены раскопки здесь. И было найдено, что, по-видимому, этот сад принадлежал богатому человеку. Здесь выращивались оливки. Впереди, справа от меня, находится большое пресс, где производилось оливковое масло. Однако, вот что еще было открыто. Вот здесь находится фундамент одной из очень старых христианских церквей. Люди здесь собирались на поклонение Господу. Рядом со входом вот в эту пещеру, которая явно служила могилой. Но в ней не было обнаружено человеческих костей. Именно об этом гласит Евангелие. Благая весть, которую апостол Павел определяет конкретно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которые вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что погребен был, и воскрес в третий день по Писанию. Его нет здесь. Он воскрес. Вот это сердцевина вести Евангелия. Весть об Иисусе Христе, воскресшим из мертвых. Мы знаем о разных религиях. Каждая религия имеет лидера. И у каждого лидера есть своя могила. Могила Мухаммеда в Мекке. Могила Будды в Гималаях. Но эта могила пуста. Мы даже не знаем, была ли это действительно могила Иисуса Христа? Потому что для нас это не столь важно. Для нас важно знать, что Он жив. Весть о воскресении из мертвых красной нитью проходит через все Священное Писание. Вот как говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 15 глава. Он продолжает говорить о том, что такое Евангелие. 12 стих. «Если же Христос проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых, как это может быть?» Иными словами, говорит апостол Павел. «Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». Зачем соблюдать обряды? Зачем читать Писание? Зачем ходить в церковь, если не понимаем того, что мы служим живому Богу? А что дает нам это понимание? Оно дает нам все. Апостол Павел продолжает свою мысль и переводит фокус на нас. Как эта весть о воскресении Иисуса Христа касается нас лично? А вот как. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертие. Вот ради чего стоит жить и верить. Преодолевать трудности этой жизни, терпеть страдания. Потому что у нас есть будущее, о котором мы не будем сожалеть. Когда-то один известный французский философ Рене Декарт сказал такие слова. У верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Потому что если Бога нет, то и верующие, и неверующие умрут, и никто не узнает о своей правоте. Но если Господь есть, если Он действительно жив и выполнит свое обетование, то верующий человек получит исполнение своей надежды, а неверующий будет горько сожалеть. Весть о воскресении из мертвых является центральной вестью Библии. От первой ее книги до последней. В самой первой книге Священного Писания записано. Говорит Иов, тот, который много страдал. Он сказал, в своих страданиях и муках он произнес замечательные слова. «А я знаю, что Искупитель мой жив, и что Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою силу. И я во плоти увижу Его. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Ожидаем ли мы сегодня воскресшего Господа? Надеемся ли мы воскреснуть вместе с Ним? Я приглашаю вас над этим задуматься, ибо это самый главный вопрос. В этом вопросе смысл нашей жизни.
2: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Роман.
2: Наверное, каждая женщина до того, как выходит замуж, живет спокойно, беззаботно, но как только появляются дети, муж, заботы, вот здесь вот женщина мало думает уже о себе, больше как-то о других. Мало времени остается на отдых, на развлечения. Это нормально? Или это проблема все-таки?
3: Ну, если с этим ничего не делать, если это как-то не решать, это может перерасти в проблему, действительно. Это действительно является правдой, то, что женщина, когда у нее появляется семья, дети, муж, она склонна забывать о себе, потому что женщина, ну, как-то изначально ориентирована на отношения, на окружающих, о том, чтобы обо всех позаботиться. И действительно, если не ставить вот эту вот заботу о себе в приоритет, то она может оказаться вообще в самом дальнем списке, на последнем месте, и результат всего этого будет, ну, достаточно такой неприятный и плачевный. То есть это будет... Ну, женщина будет чувствовать себя просто как загнанная лошадь. И, конечно же, это будет отражаться на ее состоянии, на ее самочувствии далеко не лучшим образом. И, соответственно, это же ее состояние будет отражаться в первую очередь на ее семье, на тех, кого она больше всего любит, то есть на мужа и на детях. Потому что это не очень, ну, хорошая такая тенденция. И за этим специально нужно следить. Специально это нужно ставить в приоритет и не забывать о себе.
2: Мужчины в этом как-то отличаются от женщин?
3: Мужчине, как сказать, проще, то есть женщине проще, как сказать, вот уйти, что называется, в омут с головой, то есть полностью раствориться в жизни вообще семьи, там, мужа, детей, если она еще и работает, то в работе. Женщины как-то более склонны к такой вот жертвенности, ну, к жертвенности в хорошем смысле слова, вот, и женщины более склонны забывать о себе, чем мужчинам.
2: Ну, а мужчина, когда сталкивается с такой ситуацией, да, наверное, мужчина, наверное, вовсе и не замечает даже того, что происходит.
3: Возможно.
2: Женщина, жена, готовит, все вовремя, стирает, убирает, детей в школу одевает и так далее. Ведь, ну, можно сказать, что женщина многозадачная.
3: Да. И может делать много дел сразу, одновременно.
2: Да, мужчина не может этого. Я вот лично иногда очень удивляюсь способностями женщин, способностям женщин, когда они одновременно делают качественно и очень много всего. Вот это можно назвать отсутствием заботы о себе?
3: Можно, да, если, то есть, как это, как сказать, проверить, если женщина в конце дня падает просто без сил, если язык на плечо, если у нее у самой от себя такое состояние, что как будто бы она загнанная лошадь, если вдруг она становится более раздражительной, ну, там, склонна, может быть, там, срываться криком, ну, там, на семью, на детей, то это как раз показывает как раз то, что она немножко... перетрудилась, она слишком загналась, что, как говорят сейчас. Вот. Это значит, что нужно вовремя остановиться, надо как-то это подумать о себе.
2: Ну а как можно остановиться? Ведь если остановишься, то дети пойдут в школу в грязной одежде, к примеру. Или, может быть, что-то будет не вовремя, кто останется голодным. Вот как можно все это оставить?
3: Понятно, что у женщины, вот, у которой есть семья и дети, несколько детей, у нее очень много дел, и часто делает их не в проворот. И к тому же, что все эти дела, они являются рутиной. То есть женщина постоянно что-то делает. И в этом состоит как раз специфика, может быть, ее вот, ну, как сказать, работы. То есть мужчина, он конкретно ставит цель, он идет, добивается этой цели, все. Дальше он ставит другую себе цель, другую задачу, идет и добивается, и все. Женщина же не может поставить, как сказать, точку в каком-то деле, потому что вот эти все задачи, которые женщина выполняет, там, готовка, стирка, уборка...
2: Они бесконечны.
3: Они бесконечны. Они бесконечны, они рутины, уроки с детьми, и это нужно mm-hmm. делать всегда. И вот эта вот рутина, чтобы не поглотила, в этом все-таки водовороте нужно поставить... приоритетом заботу о себе. То есть если эти вещи не планировать вообще, если даже о них не думать, то, конечно, времени не появится на эти вещи никогда. С другой стороны, я вот хочу немножко сказать, почему это так важно женщине заботиться о себе. Речь идет даже не то, что о каком-то, ну, о здоровье. Речь идет о том, кем является женщина в семье, кем она является для своих детей, кем она является для своего мужа. Мне очень нравится такая метафора чудесная, когда-то я услышала, когда сравнивают, говорят об отце, ну, о супруге, муж – это голова семьи, а женщина – это сердце. Mm-hmm. То есть муж, он ведет семью вперед, он ставит стратегически, продумывает, куда они должны прийти, он думает о внешних вещах, он их обеспечивает и защищает вот эти внешние границы. Женщина же является атмосферой, семейной атмосферой, то есть сердцем семьи. Она создает вот этот вот внутренний мир, наполнение внутреннего мира. То есть если мужчина обеспечивает задачи внешнего мира, обеспечение семьи, он зарабатывает на квартиру, зарабатывает на дом, покупает какие-то вещи, то женщина, она занимается обустройством вот этого вот мира. И на самом деле от состояния мамы, ну вот и от состояния супруги, от состояния женщины, зависит климат в семье, зависит атмосфера. И вот поэтому, если мы имеем, ну, как отдохнувшую, расслабленную женщину, которая заботится о себе, это совершенно одна атмосфера будет в семье. Если же мы имеем напряженную, загнанную женщину, которая взваливает на себя миллион задач, и совершенно ей некогда остановиться, вздохнуть, то атмосфера в семье будет совершенно другая. И это очень важно понимать. И эту функцию, ну, как бы вот сердце семьи, атмосферы семьи, никто, кроме женщины, не сделает. То есть на детей понятно, что очень, слишком рано возлагать такие задачи. У мужа, у него свои задачи в семье. То есть мы равны как партнеры, но каждый отвечает за свою сферу деятельности. Вот. И поэтому от того, насколько расслаблена мама, насколько она в хорошем настроении, насколько она наполнена, ну, вот какой-то вот своей энергией, позитивными эмоциями, это сказывается в первую очередь на всех. Сразу же все это чувствуют. То есть это очень хорошо сказывается на мужа, это очень хорошо сказывается на детях. И эти заботы о себе поэтому важно поставить в приоритет. Важно прямо вот именно искать эти моменты. Как можно это сделать? Есть такое вот даже хорошее упражнение. Написать можно 100 способов заботы о себе. То есть каким образом я отдыхаю? И сюда можно...
2: Оля, ну вот, простите, продолжите обязательно с вами чуть позже. Если... отложить в сторону то, что есть сейчас. Угу. Ведь те дела, которые есть сейчас, они заполняют все время свободное и несвободное. Ну, едва ли там остается время только на сон. Если искать время для себя, то получается, что нужно от каких-то дел отказаться.
3: Возможно.
2: А кто их сделает?
3: Возможно, от каких-то дел нужно отказаться. Возможно, какие-то дела нужно и можно делегировать детям или мужу, ну, взращивать себе команду помощников. Возможно, где-то следует убавить свой перфекционизм. То есть, например, не обязательно мыть полы три раза в неделю, достаточно, может быть, одного раза. Ну, то есть просто и эти моменты, просто одно дело, что важнее? Важнее идеально там вычищенная квартира или важнее мое состояние эмоциональное?
2: А если речь идет об образовании детей, там 8 секций в неделю, и английский, и музыка, и все остальное. Ведь мать заботится. Отцу, наверное, меньше приходится обо всем этом волноваться. А мама, она переживает об этом? Вот как ей быть?
3: Ну вот, знаете, если на чашу весов, допустим, положить, с одной стороны, 8 секций ребенка, с другой стороны, состояние мамы. Я выбираю, конечно, состояние мамы. И у меня были такие ситуации, у меня двое детей, от каких-то вещей я отказывалась, потому что мне реально было тяжело. Реально было тяжело или невозможно. Я выбирала свое вот это вот состояние. Mm-hmm. Иначе я превратилась бы просто в вечного какого-то водителя, воспитателя. То есть и моего времени полностью не было бы. Вот. А вот я продолжу, да, про способы заботы о себе. То есть оставить такой список. То есть туда перечислить 100 способов, кажется, что много. Но это могут быть какие-то совершенно элементарнейшие способы. Например, там, сходить в душ, там, принять ванну, ну, включить какую-нибудь музыку, вот. Ну, от таких простых до более, может быть, каких-то затратных по времени по деньгам, может быть, там, сходить на массаж или купить абонемент в бассейн и так далее и тому подобное. Но еще даже, еще существуют такие способы, которые можно привнести какой-то такой отдых в свои повседневные дела. То есть вот известно, что люди делятся вот на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Вот, что аудиалам им важно воспринимать информацию через глаза, вернее, визуалам, аудиалам через уши, кинестетикам через прикосновение. И я вот, допустим, я поняла на каком-то этапе, что меня очень сильно вдохновляет и расслабляет музыка. То есть я очень, я аудиал, и у меня есть любимая музыка, любимые подборки, которые меня прямо очень хорошо расслабляют, очень приводят в так называемое ресурсное состояние. И каждый раз, когда мне нужно делать какую-то рутинную работу, от которой я устаю, например, готовка или глажка, я включаю себе музыку.
2: Во время готовки
3: я всегда включаю себе музыку. И я попадаю в какой-то абсолютно какой-то свой мир. И это происходит на таком вот очень большом подъеме. С другой стороны, тоже вот можно в течение дня искать какие-то такие моменты. То есть не обязательно быть с детьми прямо вот все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть пока мои дети играют, например, или даже пока они еще не легли спать, я могу выделить себе полчаса, чтобы сходить в душ или чтобы принять ванну, чтобы расслабиться. Вот совет, который постоянно я, ну, даю молодым мамам, у которых вообще дети совсем маленькие, младенцы, это не пренебрегать дневным сном. И я помню, когда мои дети были маленькие, когда они нуждались в этом сне, в дневном, я обязательно ложилась, ну, отдыхать вместе с ними. То есть потому что отдохнувшая женщина – это совсем другая женщина. Потом, когда я вставала, у меня было очень много сил, и те дела, которые у меня были, я делала уже с легкостью. Они намного быстрее и лучше у меня шли.
2: А вот чем чревато состояние, когда женщина не отдыхает, к чему это может привести?
3: Это может привести к нервным срывам, это может привести к болезням, это может привести к психосоматическим заболеваниям. Женщине ей нужно понимать, она не создана для того, чтобы в таком очень напряженном ритме, режиме быть постоянно. Мужчина, он может так, но женщина нет. И это даже как бы говорит об этом ее физиологический цикл, который идет волной. И женщина постоянно, у нее постоянно чередуются периоды подъема и спада, периоды подъема и спада. И к этому нужно относиться, это нужно принять, и нужно относиться к этому с уважением. То есть, если женщина в период спада будет себя перегружать, это кончится очень плачевно, как для нее, ну, как для ее физического и психологического состояния, так и для всех остальных членов семьи. То есть, женщина попросту будет срываться, ну, криком на детей, на мужа, и по сути, будет страдать вся ее семья.
2: Угу. Да, действительно, это очень важно. А еще такой вопрос. Вы говорили о том, что женщины, они могут много делать разных вещей. Угу. Мужчина к одной цели идет долго, потом ставит перед собой другую цель и идет дальше. А что делать, если такого мужчины нет?
3: Если мужчины
2: нет? У женщины нет такого мужчины, который идет и делает большие дела.
3: То есть женщина одна получается, да?
2: Да, хотя муж есть, но ей приходится брать на себя вот эти вот лидерские какие-то качества.
3: Ну, женщине в этом случае становится, конечно же, сложнее. Потому что вот когда функцию выживания, да, по сути, берет на себя мужчина, и женщине не нужно заботиться о таких вот, ну, таких базовых, вообще основополагающих вещах, и она может расслабиться, когда она знает, что ее обеспечат, что принесут деньги, ее обеспечат финансово, будет у нее кров. Но когда она сама должна все это делать, понятно, что, ну, ситуация здесь более сложная. И тем более такой женщине нужно специально находить время для того, чтобы заботиться о себе, для того, чтобы качественно хорошо отдыхать.
2: Угу. Мужчина, ну и окружающая, семья, они должны каким-то образом поддерживать, помогать и со своей стороны предлагать помощь, когда они видят, что их мама, она уже вот как-то очень уж закрутилась.
3: Конечно, конечно.
2: Как это возможно? Ведь не каждая женщина отдаст то, что делает сама. Иногда некоторые очень трепетно относятся к своим обязанностям.
3: Ага. Очень важно уметь делегировать. Очень важно уметь вовремя подключать детей. И даже когда они маленькие, начиная с того времени, пока они маленькие, и понятно, что маленькие, они еще плохие помощники, ну, в кавычках плохие, конечно. Но, с другой стороны, таким образом дети учатся. И когда дети достигают подросткового возраста, они могут быть очень хорошими помощниками, если вовремя начать их подключать. И женщине не надо как бы стесняться и бояться просить помощи у мужа. Какие-то вещи, ну, по хозяйству просить делать его. А также тоже женщине не нужно стесняться просить бабушек, например, помочь с детьми. Даже если бабушка возьмет на себя одного ребенка, будет его водить, например, два раза в неделю в бассейн и забирать, это уже будет огромная помощь, огромная разгрузка. Только очень важно конкретно, очень внятно запрос свой формировать, чего нужно, чего хочется. Вот. И также сейчас есть такой очень хороший выход, и женщины к нему прибегают, когда они для какой-то задачи нанимают себе, берут помощника со стороны, например, который помог бы убраться, который помог бы приготовить, или который помог бы привести ребенка из школы, если, например, она сама не успевает.
2: Если женщина заботится о себе, находит время для себя, для каких-то развлечений своих, окружающие, муж, дети выигрывают...
3: Они только выигрывают от этого.
2: Каким образом это происходит?
3: Муж выигрывает прежде всего от того, что он приходит вечером домой туда, где его жена находится в хорошем настроении. Она в хорошем настроении, у нее очень много энергии, у нее очень много сил есть на мужа, то есть прежде всего. Она может позаботиться о нем, позаботиться о его потребностях. Она не будет срывать на нем весь свой негатив. Для детей это тоже потрясающий, очень хороший пример, особенно для дочки. Дочка, она же впитывает, как мама себя ведет. И девочка тоже учится заботиться о себе. Почему сейчас очень много женщин, которые просто как лошади пашут? Потому что у них был такой пример мамы, которая пахала и которая не заботилась о себе. И вырастает потом целое поколение таких женщин, которые не умеют заботиться о себе, не могут поставить это в приоритет. Ведь это очень важно.
2: Угу. Да, действительно, тема очень важная. Спасибо вам большое, Ольга. Мы, дорогие наши зрительницы, желаем вам находить больше времени для себя. Ну и, естественно, старайтесь, чтобы окружающие вам в этом помогали. Наша программа завершается. Мы желаем вам всего доброго и до свидания.

0: эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – воздержание. У нас в гостях бакалавр богословия Руслан Фазлеев. Руслан, рады вас видеть и приветствовать вновь в этой студии. А воздержание, вот с точки зрения христианской, что это?
2: Воздержание обычно понимают несколько узко, только в каких-то сферах.
1: Обычно, то есть человек, который не создает семью.
2: Да, вот только в этой сфере. Но на самом деле воздержание – это сознательный отказ от того, что может повредить. Это может быть даже что-то, касающееся повседневной жизни, но чрезмерное применение этого может привести к каким-то неприятным последствиям.
1: Этого поясните, пожалуйста.
2: Ну, к примеру, мы все нуждаемся в том, чтобы наш организм всегда получал тепло, воду, пищу, чтобы мы получали от жизни удовольствие. Но если мы чрезмерно утепляем свое тело или чрезмерно насыщаем его пищей, то у нас могут возникнуть и возникают разного рода проблемы. Воздержание, оно предохраняет человека от вот таких негативных проявлений. Воздержание касается не только...
1: Понимаете, вот смотрите, ну вот вы говорите о пище, да, но человек ровно ест столько, сколько ему как бы необходимо, сколько ему хочется. Зачем себя как бы вот ограничивать? Все равно организм, ну, как бы требует свое и не больше.
2: Да, вот в этих двух словах «хочется» и «требуется» все-таки есть разница. Дело в том, что организм привыкает к тому, что мы ему даем. И обычно, если мы уже о пище говорим, норма приема пищи у нас, ну, превышает необходимое. Но организм с этим вначале справляется, а потом к этому привыкает. Поэтому возникают сложности, что человек может есть, пока он не почувствует, что пища уже мешает ему дышать, а это не совсем верно. Потому что наш организм нуждается намного в меньшем объеме пищи. И если я не контролирую себя, то в этом случае уже организм начинает диктовать условия, которые совсем не обязательно говорят о том, что организму действительно эти условия необходимы.
1: То есть во всем нужен жесткий контроль.
2: Жесткий я бы не сказал, потому что жесткий контроль – это когда уже
1: вот
2: в больнице и у врача. Вот там действительно жесткий контроль, да. Если человек привыкает к определенному образу жизни, если он приучает себя, сознательно приучает к тому, чтобы довольствоваться только тем, что не вредит организму, то, конечно же, для него это не бремя, это не что-то такое тяжелое, от чего можно иногда по праздникам, а лучше почаще, иногда отказываться.
1: Как уяснить для себя, что вредит организму, а что не вредит? Совершенно разные точки зрения, в том числе и светил науки, ученых, докторов и так далее, и так далее. Одни говорят, что мясо полезно и необходимо, B6, B12. Другие говорят, что мясо вообще вредно для человеческого организма. Одни диетологи говорят, что нужно кушать сою, пить сою, заедать соей. Другие хватаются за голову и говорят, что это кошмар, потому что это приводит к онкологическим заболеваниям и так далее, и так далее, и так далее. Вот это не только питание касается, это касается многих сфер жизни. Вот как разобраться, а что хорошо, а что плохо?
2: Да, действительно, иногда мы слышим кардинально противоположные мнения, и вот именно эти крайности создают определенное напряжение, поэтому человек иногда просто не хочет об этом думать. И,
1: может, и правильно делает?
2: Думаю, что нет. Думаю, что нет. Всегда полезно думать о чем-то полезном. Всегда. Другой вопрос, что нужно находить золотую середину. Что я имею в виду? Действительно, иногда употребление мяса, ну, оно чревато. В то же время в некоторых регионах, где человек не может мясо чем-то адекватным заменить, отсутствие мяса может привести тоже к ослаблению организма и даже к болезням. Поэтому очень важно рассматривать принцип основной воздержания и потом уже детали, как, где и что именно нужно, от чего нужно отказываться.
1: Давайте сформулируем принцип.
2: Основной принцип воздержания – это отказ от всего вредного и умеренное употребление полезного. Вот это основной принцип. Чтобы разъяснить и понять для себя, что полезно, конечно же, нам нужны определенные какие-то основания, какие-то критерии, эталон. Для меня это Священное Писание. Там, конечно, не описано, какие блюда нужно готовить. Там, это не поваренная книга, конечно же. Но в Священном Писании мы видим очень интересные советы, что касается здорового образа жизни. И если мы их будем использовать в контексте условий, в которых мы находимся, то, конечно же, наш организм очень быстро, очень скоро, это я по себе знаю, будет давать определенные положительные сигналы. Потому что организм, если дать ему возможность немножко отойти от того психологического, физического, пищевого, если хотите, стресса, которому мы подвергаем его, он очень быстро перестраивается, он хочет жить здраво.
1: Ну и что это за принципы, которые изложены на страницах Священного Писания? Понятно, что все не сможем мы сейчас осветить, но хотя бы несколько.
2: Основное – это то, что, конечно, изначально Бог создал людей, чтобы они употребляли в пищу больше, не больше, а растительную пищу только употребляли. Конечно, жизнь изменилась, я не хотел бы тоже вдаваться в эти подробности, чтобы не было таких дискуссий, действительно, это вопросы профессионалов. Но, тем не менее, предпочтительнее действительно является растительная пища. И, как я уже сказал, если есть возможность заменить мясо, если позволяют для этого условия и финансы, то, конечно же, без мяса человеку жить намного лучше. Я это испытал на себе. Я знаю, что такое вообще не употреблять мясо. И я могу сказать, что я сразу почувствовал, что мне стало легче. И сон изменился, и мышление изменилось, и общее самочувствие тоже.
1: Ну, не только ведь о пище речь, да? Вот вы сказали про удовольствие. Но что значит воздержание в удовольствиях? Их и так мало в жизни человека.
2: Очень интересный вопрос. Я бы хотел разделить на две части. Во-первых, действительно, мы удовольствие иногда просто не замечаем. Мы проходим мимо очень многих удовольствий, и поэтому наша жизнь кажется бедной и серой.
1: Второе... Для этого есть причины. Для этого есть причины. Человек загружен, человек работает много, тяжело, устал. Различные ситуации проблемные возникают, стрессовые ситуации. Причин много.
2: И тем не менее, когда человек пытается после вот этого груза дня получить расслабление, он ищет не там. Обычно, ну, как отдыхает, увы, большинство наших сограждан. Это, ну, телевизор и ничего не делание. Хотя удовольствие предполагает, что человек занимается тем, что ему нравится. А по сути, когда человек смотрит телевизор, к примеру, он смотрит, как другие занимаются тем, что им нравится. Он просто за этим наблюдает.
1: Если вы 12 часов поработали, еще при этом потратили часа 3 на дорогу, на работу и обратно, то потом вам чем-то заниматься уже просто не хочется. Нет, и не может.
2: Ничего
1: хочется
2: подобного.
1: Принять горизонтальное положение и расслабиться, и отдохнуть.
2: Ничего подобного. Я, когда общаюсь с людьми, у которых есть какая-то интересная деятельность помимо работы, они не поймут вообще этого высказывания, потому что им настолько интересно заниматься тем, что они делают. Вот у меня, к примеру, мама моей супруги, она пишет в свободное от работы время картины. И я не думаю, что она очень отдохнувшая и чувствует себя бодро, когда начинает это делать. Но когда она это делает, она получает действительно удовольствие и наслаждение.
1: Хорошо, но что значит воздержание?
2: Вот воздержание, да. Если, возможно, вам приходилось слышать такое высказывание «постадреналиновый синдром» или постэндорфинный синдром. То есть человек после какого-то веселья, причем здорового, с друзьями, чувствует себя опустошенным и раздавленным. Почему? Потому что организм наш, он, если бы он, у него было 24 часа в сутки праздник для этого организма, он бы, конечно, тоже очень сильно уставал. Организму нужна передышка. Что такое отдых от удовольствия? Это когда мы в состоянии просто побыть наедине с самими собой, немножко осмыслить то, в каком мире мы живем. Даже дать оценку тому, почему я радуюсь и почему некоторые вещи меня не радуют.
1: Вы любите оставаться наедине с собой?
2: Очень.
1: У меня, правда, не тяжело при этом? Не возникают какие-то мысли нехорошие? Не хочется включить телевизор, музыку, пойти к друзьям?
2: Конечно же, возникает.
1: Вот это состояние, о котором я говорю, это состояние очень многих людей.
2: Конечно же, и я испытываю такое же серьезное давление времени, и поэтому мне оставаться наедине мне не всегда получается. Но когда это происходит, естественно, я предпочитаю и место одиночества выбирать таким, что я получаю удовольствие. Ну, к примеру, это выход куда-то на природу или выезд к морю. Я возле моря живу. Вот. Это когда мы всей семьей можем где-то прогуляться, где мы можем побыть вместе. Это если мы говорим о семье. Если я сам, то, конечно же, пойти в такое место, где меня никто не потревожит. Я могу там почитать, могу помолиться, там, посмотреть на творение Божьих рук. Но если говорить о воздержании, конечно же, после этого я понимаю, что я столкнусь все равно с проблемами людей, с собственными проблемами. Их нужно решать. И вот, кстати, тоже, когда я делаю что-то правильно, и я вижу, что-то меняется к лучшему, это тоже удовольствие. Это тоже удовольствие. И оно тоже необходимо человеку. Вообще, мне очень нравится высказывание французского философа Дидро, который сказал, что счастье – это не цель нашей жизни, а результат того, как мы живем. Подобно тому, как если ты бежишь за своей тенью, она постоянно бежит перед тобой. Но если ты идешь к солнцу, к истине, то тень следует за тобой по пятам.
1: Люди по-разному получают удовольствие. Ну, традиционно, да, мужчины после работы сообразили на троих. Вот, расслабились, выпивка, закуска, поговорили, пообщались, сняли стресс. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, когда-то я к этому непосредственно относился, да. Но сейчас...
1: Сами так поступали?
2: Да, конечно. Но сейчас я уже на протяжении многих лет не только не знаю, что это такое, для меня это как будто другой мир. Но и вдобавок я узнал, что такое настоящая радость. Радость такая, будем говорить... Естественно.
1: Вот тогда давайте так. Что такое естественная радость? Что такое неестественная радость?
2: Да, радость – это когда…
1: Дискотека, допустим, где молодые люди танцуют с утра, в смысле, с вечера до утра. Вот московская жизнь, она именно такая для многих. Клубы, дискотеки и так далее, и так далее. Вот выпивка, может быть, наркотики. То есть вы считаете, конечно же, что все это не есть настоящее и что есть что-то большее и лучшее. Так?
2: Всегда можно сравнивать что-то с чем-то, и я знаю, что многие родители рады, что их дети на дискотеках, а не где-нибудь в притонах. Mm-hmm. Если так сравнить, то, конечно, дискотеки, ну, там хотя бы есть какие-то физические упражнения, что тонизируют мышцы. Но если сравнить эту жизнь с жизнью, которую ведут молодые люди, которых я знаю, она у них такая же, я бы сказал, энергичная, но тем не менее, когда они оглядываются, они видят, что в этой жизни много созидательного. То есть они посвящают свои силы и энергию в том, чтобы получать удовольствие от того, что они делают что-то приятное другим и себе. Но я хотел бы привести пример с моим сыном. Ему всего 4 года, и дети в этом возрасте навряд ли понимают, что полезно, а что не очень полезно. К примеру, для моего сына в этом возрасте бесполезно объяснять, что разбросанные игрушки в квартире – это плохо. Для него это идеальный вариант вообще убранства.
1: Все под рукой, да?
2: Да, все абсолютно
1: лежит,
2: под рукой.
1: Все замечательно, да.
2: Есть только два способа, не только для него, для любого человека, заставить человека сделать что-то правильное. Если он сейчас не понимает, что убирать – это просто хорошо, а привычка должна как-то вырабатываться. Есть два средства. Это наказание и положительное стимулирование. Естественно, наказание – это не лучший метод. Я думаю, даже это наихудший метод, который можно в данном случае применять. Это только когда уже все меры исчерпаны. А вот пока что мы используем метод положительного стимулирования. То есть он знает, если он сделает то, что ему сейчас необходимо, что сказали родители, он за это получит какое-то, ну, желаемое поощрение. Чуть позже, со временем, когда он будет видеть, поворачиваясь назад, а у него же будет эта привычка убирать за собой игрушки, вещи, он будет думать уже как взрослый человек, да, это хорошо, но сейчас пока ему нужно нечто другое. Поэтому воздержание иногда оно связано с чем-то, ну, с отказом от чего-то, что человеку кажется приятным, но впоследствии он увидит, что это приводит к каким-то положительным результатам. Он становится взрослым, он жизнь воспринимает упорядоченно.
1: Ну хорошо, это ребенок. Для взрослого человека вы можете привести пример такой?
2: Конечно. Если я сейчас буду говорить о том, что можно прожить, к примеру, без телевизора или без дискотек, для многих это покажется, как и для моего ребенка сейчас, что это, ну, это ненормально. И объяснять о пользе иной жизни было бы сложно. Это надо попробовать. Я попробовал. Я знаю, что...
1: У вас нет телевизора?
2: Да, у меня нет телевизора. В квартире, где мы живем сейчас, есть телевизор?
1: У вас нет компьютера?
2: Компьютер есть. Это не совсем одно и то же. И я думаю, что с компьютером у меня хорошие, нормальные отношения, рабочие. Вот. То есть мы иногда смотрим какие-то фильмы, но это выборочно и очень нечасто. А жизнь, тем не менее, она очень интересна. И она не проходит мимо нас. Она не проходит по телевидению. И, конечно, можно ожидать, что после трудного рабочего дня легче полежать, и тогда больше отдохнешь. Я заметил, что если я, приходя домой, занимаюсь чем-то полезным не только для себя, но и для других, я чувствую себя отдохнувшим больше, нежели если я буду пластом лежать и переключать каналы. Вот. Не зря кто-то пошутил, человек становится служителем пульта. Вот. Не служителем культа, а служителем пульта. Поэтому я думаю, что это надо попробовать на себе. В жизни очень много интересного. В жизни есть люди, которые нуждаются. В жизни есть люди, с которыми просто интересно. И мы в них тоже нуждаемся в общении с такими людьми. Это творческие люди. Это люди, которые стараются что-то сделать для других. Есть просто любимые какие-то занятия, которые интересны и полезны.
1: Руслан, вот, ну вот да. Это для вас, да?
2: Конечно.
1: Люди все разные. Кто-то скажет, а для меня телевизор – это вот самое замечательное, что может быть. И мне не нужно никаких людей, мне не нужно ничего больше, потому что вот телевизор как раз мне заменяет все это.
2: Да,
1: а другой человек скажет, вот для меня время на дискотеке – это самое замечательное время, общение, выплеск энергии и так далее, и так далее.
2: Поэтому я и сказал, что убедить кого-то невозможно.
1: Нет, не убедить, а может быть у каждого просто свое?
2: Я думаю, что несмотря на то, что мы все очень разные, у нас есть общие, объединяющие нас принципы, живя по которым мы по-настоящему наполняемся как люди.
1: Какие принципы?
2: Эти принципы, они связаны с правильным мироосмыслением, с правильным пониманием вообще, для чего я живу на Земле. И вот если мы будем в этом контексте размышлять, то, конечно же, мы придем обязательно к выводам, что человек не может жить только для себя. Не может жить. Истинное удовольствие, а это уже объяснить невозможно, надо попробовать, как я сказал. Истинное удовольствие человек получает во взаимодействии с кем-то. Есть много исторических примеров. Да и моя собственная жизнь тоже свидетельствует о том, что я, как и любой другой человек, нуждаюсь в том, чтобы любить и быть любимым. Это самое главное удовлетворение. Многие приходят на дискотеку именно за этим, но это не то место, где эти все желания любить и быть любимым можно удовлетворить.
1: Хорошо, как вы пришли к тому мировоззрению, которое есть у вас? Вы говорили, что у вас было совершенно все по-другому.
2: Да, было по-другому. Ну вот, когда я задался вопросом, для чего вообще я живу, как я произошел, что с нами будет дальше, когда я открыл для себя, что есть во Вселенной Бог, который сотворил человека, когда я понял, что этот Бог заинтересован во мне и в каждом человеке, не только перевернулась моя жизнь, она очень изменилась, и я могу сказать, что удовольствия, которые сейчас я получаю от жизни, они интереснее и глубже, чем те, которые были раньше.
1: Вы человек, который придерживается принципа воздержания?
2: Стараюсь, я стараюсь, да, да. У меня не всегда получается это. Я несовершенный человек, но я хочу этого, и когда у меня это получается, я несказанно рад.
1: Спасибо. Спасибо за эту встречу, за беседу. Завершается время нашей программы. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков, ждем ваших откликов, писем. Постараемся ответить на ваши вопросы. Всего доброго. До встречи.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, друзья! Ого, Марк, какой у тебя пакетик! Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А, подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Ну, сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится. Визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написала. Мой лучший друг.
1: Да, Марк, выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да, но потом вспомнила один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал своим ученикам о том, как поступают настоящие друзья, да?
0: Да. А давай расскажем ребятам?
1: Давай.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется и каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время в дальней стороне сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: А рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
0: И начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают. Поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу, но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец один раз и второй. Так, смотри, такая цифра 8 получается. Берем клей, намазываем и склеиваем. У нас получается как бы вот цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Так. Как ты думаешь, Марк, что получится?
0: Ну, ясно, что два отдельных кольца.
1: А вот и нет. Смотри, два кольца, но они соединены между собой. Как звенья в одной цепи.
0: Здорово. А почему он на дружбе?
1: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Также и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
0: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Алена Малова.

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерие. Нет». И сегодня хотелось бы поговорить о вот такой вот ситуации. Встретились как-то на работе два лицемера. Они друг друга ненавидят. Они, ну, дай им волю, вцепились бы друг другу в глотки и будь что будет. Но так как ситуация обязывает, они ведут себя крайне вежливо, они друг другу не говорят, что называется, ни хорошего, ни худого. Вот. Но при этом все знают, что они друг друга ненавидят. Они сами это знают. Вот как быть в этой ситуации? Вот два лицемера. Что им делать вообще? Как им выйти из этой патовой ситуации?
2: На работе нельзя.
1: На работе нельзя.
2: Надо после работы разобраться.
1: То есть пусть выйдут и после работы, да, вцепятся. Но то по-хорошему что же нельзя.
3: Как говорят в школе, после уроков, да? Встретимся.
1: Но так как эта ситуация уже длится не первый день, то явно, что они почему-то не доходят даже и до этого варианта. Не будем же мы ему этот вариант предлагать, наверное.
4: Не, ну понятно, что сердцу не прикажешь. Если они пытались до этого как-то свои отношения восстановить, что-то сделать, договориться, но не получается, то, на мой взгляд, это не будет проявлением лицемерия, если они будут хотя бы на уровне своих поступков, поведения, своих слов контролировать себя, быть сдержанными, не оскорблять друг друга.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Мне вообще кажется, что если чувства твои не совпадают с проявлением того, что ты делаешь, это не обязательно вот проявление сразу лицемерия.
2: А почему, Андрей, ты вообще назвал, что два лицемера встретились?
1: Ну, хотя бы потому, что...
2: В чем их лицемерие? Два человека ненавидят друг друга, ведут себя вежливо. То есть что, вежливость – это лицемерие, что ли?
6: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Ну, мы же говорили еще в определении лицемерия, что лицемерие – это тогда, когда то, что человек говорит, и то, что человек делает, не совпадает с его внутренним состоянием и с его внутренним убеждением.
5: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: То есть это говорит, вежливость, воспитанность – эти термины можно запросто подогнать под лицемерие, да?
4: Не, ну такое может быть вполне вероятно. Я допускаю, что могут встретиться и два лицемера. И тот лицемер, и этот лицемер. И тот врет, и этот лукавит. Такое вполне может быть.
1: Просто, знаете, вот со стороны на самом деле оно обычно видно. Почему все знают, что они друг друга ненавидят? Но со стороны видно. Потому что вежливость вежливости тоже рознь. Можно как бы проявлять вежливость и обходительность, а можно проявлять вежливость и обходительность, но так, что там не останется вариантов и сомнений относительно истинных твоих чувств к этому человеку.
7: Ты говорил, что как бы видно, а может быть слышно?
1: Ну, может, и слышно.
7: То есть они кому-то рассказывают о своем отношении к этому человеку. И поэтому отсюда делают вывод люди, что он как бы лицемерит. Видит, что он ему улыбается, а потом выходит за угол и начинает о нем плохо говорить.
5: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Да долго ли вообще можно скрывать такую ситуацию? Да. Когда ты человека ненавидишь, и вам приходится вместе проводить по 6-8 часов в день?
4: Ну, это в идеале, когда вот все действительно так хорошо, замечательно, ненавидели друг друга, потом поговорили, вообще ничего не осталось, никаких в потаенных уголках сердца, никакой злобы, ничего, никакой обиды. Это в идеале, и так и должно быть.
1: Ничего
4: и это
1: себе
4: лучше,
1: поговорили.
4: Если так будет.
2: Вот у меня в связи с этим вопрос.
4: Но так не всегда бывает просто.
2: А что лучше? Я знаю людей, которые выбирают другую модель поведения. Если он на кого-то имеет ненавидит его против него что-то имеет, всем своим видом показывает, что против этого человека он, сейчас отрицательно настроен. Ему говорят: здрасте. Это что, лучше? Ну, может быть, вежливость все-таки лучше, чем вот такая модель поведения? И все действительно видят, и думают, что вот он.
1: А хорошо ли этим людям вообще вместе работается?
2: Ну, это вопрос другой. Вопрос, сейчас я так понимаю, что мы обсуждаем...
1: Да не другой, просто вы говорите, что, ну, значит, чем выплескивать это? Лучше вот оставить так, как есть. Вот они вежливые на работе, терпят друг друга, ну и замечательно, хорошее у них терпение.
2: Может, значит, они выбрали такое...
1: Но это же разрушает их изнутри.
2: Работа работой. Сегодня я поработал, а больше я с тобой никаких общих дел не имею.
1: Да, но ты и завтра жизнь. Поработал, ну, и послезавтра, и год подряд. А вы представляете, год подряд по 6-8 часов терпеть рядом с собой человека, которого ты ненавидишь.
2: Я не пытаюсь сейчас сказать, что ненавидеть – это хорошо. Я пытаюсь просто сейчас как бы сказать, что вежливость в данном случае, если уже люди все-таки ненавидят и не могут примириться, вежливость – это более лучшая модель, чем открытая конфронтация. На мой взгляд. Вот давайте прочитаем, что такое вежливость.
1: Она тупиковая. Открытая конфронтация приведет, ну, в худшем случае, к тому, что они просто там передерутся. Вот. Ну, ладно, понятно.
2: И будут продолжать друг друга ненавидеть, и также будут продолжать вместе друг с другом работать. Но взаимодействовать
1: надо. Скорее всего, они после этого просто разойдутся на разные работы, если это вообще возможно. Но, то есть, это дойдет до какого-то пика, это взорвется, и все, и на этом все закончится. А если вот так вот тихо, мирно все подавлять, то это может реально принести серьезный вред здоровью и психологическому, и физическому в том числе. Мы, кстати, обсуждали об этом.
2: Я прочитаю, что такое вежливость.
1: Да, конечно.
2: Вежливость – это черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположные точки зрения.
1: Опа. Ну и чего у этих двух людей не будет тогда?
2: То есть, получается, они невежливые. Получается, что есть другой термин, сейчас я прочитаю, это воспитанность, да? Под воспитанностью в повседневной жизни обычно понимаются хорошие манеры, умение адекватно вести себя в обществе и уважение к другим людям.
4: Ну вот здесь опять же мы говорим о тактичности.
2: Тактичность,
4: воспитание.
1: Нет, но там было, вот в вежливости было, что и добрые дела, и уважение. И под конец там еще что-то было вообще убийственное. Можно еще раз конец?
2: Да.
1: Ну, то, что полностью показывает, что это, ну...
2: Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс.
1: Вот. И готовность найти компромисс и выслушать то, чего они никак, к чему они никак не могут прийти.
2: Внутренние отношения никак не характеризуются этим определением.
1: Ну, готовность найти компромисс. А как, если они друг с другом общаются только
4: вот я думаю так, что если возможность есть исчерпать этот конфликт и примириться, его нужно использовать. Это безусловно. И, как мне кажется, поможет в этом действительно открытый диалог, открытая беседа. Потому что искренность, она всегда порождает искренность. Если у меня что-то есть на тебя или на тебя, я подхожу и говорю, вот, Дим, вот мне вот что-то не нравится, вот есть что-то, что меня напрягает. Как только я открылся человеку, я ему сказал, во всяком случае, мне бы это понравилось, если бы ко мне подошел человек и сказал, что вот есть что-то, что вот в тебе мне напрягает. Что именно? Давай поговорим, обсудим это. И когда человек открывается, это порождает взаимную открытость. Я ему говорю, почему я так делаю? Начинается диалог. И если у нас получился разговор, мы расстанемся друзьями.
1: Да, а может еще и оказаться, что на самом деле проблема-то она и настолько мелочная, что решить ее не составит труда.
4: Да, может быть, вообще мы зря все это время ходили и обижались друг на друга, и такое может быть.
2: Но... Да, конечно, это лучший вариант,
1: идеально.
2: Я абсолютно с этим согласен.
1: Но открыться друг другу, почему, мне кажется, это настолько тяжело, потому что порой в семьях близкие люди друг другу не могут открыться друг другу. А чего же говорить там на работе? Да какое мне дело до него?
4: Ну, во всяком случае, это хоть какой-то действенный шаг для того, чтобы вот именно такую ситуацию разрешить. Но бывают и другие случаи, когда даже поговорив с человеком, ты все равно продолжаешь оставаться с ним в конфронтации. Не получился разговор.
1: Угу. Один захотел, допустим, а другой не захотел. Что делать?
4: Вот что делать. В этом случае, мне кажется, вступает в силу вот это вот определение вежливости. Нужно тактично продолжать вести себя с этим человеком. Как минимум, хотя бы. Почему мы думаем, что вот чувства наши всегда будут совпадать с нашими поступками, и если это не так, то это уже что-то плохое.
2: Что ведь это лицемерие.
4: Вот что такое
2: это
4: любовь?
2: Борьба, может быть.
4: Вот любовь, что такое? Любовь. Это принцип?
2: Да.
4: Любовь – это принцип. Это не просто, когда я делаю то, что мне хочется делать.
2: Любовь, есть такое определение нестандартное, да, что любовь – это принцип, который выражается в том, чтобы говорить и действовать в интересах личности, независимо от чувств.
4: Да.
2: И при чем тут лицемерие? Может, это борьба? Первичное всегда решение, а чувство подтягивается. Разумный человек вообще в первую очередь идет за разумом, эмоции подтягиваются, да? Нежели наоборот. Если наоборот, хуже будет.
4: Вот Евангелие нас учит, мы как-то говорили уже об этом, что если враг твой голоден, его нужно накормить, если жаждет, напоить. Но это же не значит, что я увидел своего врага, расчувствовался, кинулся ему на шею, прослезился, там, мой дорогой ты мой, вот тебе чаша воды, вот тебе накормлю, напою. Я, может быть, дрожащей рукой буду подавать ему вот воду.
2: Скажу, ненавижу.
4: Не буду говорить, ненавижу.
2: Просто подумай.
4: Но принцип меня обязывает. Я это делаю, а я делаю и себе этим самым лучше и хорошо. Себя учу и дисциплинирую. Мне кажется, вот любовь – это принцип. И поэтому здесь во взаимоотношениях мы тоже должны руководствоваться принципами, а не чувствами.
1: То есть расхождение действий и слов с внутренними ощущениями тогда является нелицемерием, когда это на самом деле какая-то борьба или когда это происходит во время самосовершенствования?
4: Нет, я считаю, что лицемерие, вот когда чувства и то, что ты делаешь, расходятся, это когда у тебя корысть есть в этом. Когда ты получить что-то хочешь с выгодой для себя, от человека или от какой-то организации там.
1: Ну, под выгодой можно много чего сказать. Например, самосовершенствование тоже в некотором роде выгода.
4: Самосовершенствование?
1: Да. А почему нет? Это моя цель, и я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше.
2: Ну, вот здесь можно провести такую параллель. Две страны находятся в состоянии холодной войны. Они могут вести вежливый диалог, а могут воевать друг с другом. Что лучше?
4: Лучше, говорят, худой мир, тем добрая война.
2: То же самое. Два человека ненавидят друг друга. Они могут воевать открыто, но лучше вести вежливый диалог.
1: Вот как преодолеть, чтобы стало еще лучше? Потому что я вижу, что если это оставить вот так вот, то эти оба человека очень скоро серьезно заболеют. Нет, и потом знать не будут.
2: Я согласен, вот Алексей сказал, идеальный вариант. Нужен диалог, нужно искать пути примирения. Иногда они почему враждуют? Может, они завидуют друг другу, да? Тогда нужно решать эту проблему. Может быть, они когда-то обидели друг друга.
4: Иногда зазря вообще.
2: Иногда вообще зазря на пустом месте.
4: На пустом месте. Выговориться.
2: Наговорили там себе.
4: Надо выговориться. Вот что нам не хватает вообще в современном обществе. Мы мало стали общаться друг с другом.
1: Я понимаю так, что если у них нет возможности или не находят они в себе силы выговориться друг перед другом, то им надо найти какого-то посредника. То есть человека, который будет нормально общаться с одним и нормально же общаться с другим.
4: Ну, это тоже вот как вариант.
2: Я хочу задать один вопрос. Библейский текст хочу прочитать. Вот некоторые... Ну, тоже он такой немножечко компрометирующий, может быть, больше вопрос. Потому что есть такая модель поведения даже среди христиан. Открытая конфронтация с теми, кто не разделяет твои вероубеждения. И ссылается вот на некоторые выражения Священного Писания. Например, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Да? Ибо приветствующий его участвует в злых делах, его говорят. И приходишь иногда в церковь, и к тебе ты подаешь руку, а какой-то брат говорит, а ты грешник, я с тобой даже здороваться не буду. И это примерно то же самое. И они говорят, зачем нам быть вежливыми, зачем нам из себя строить там...
1: Лицемеров,
2: когда я с этим человеком не в ладах, я лучше открыто буду заявлять, и так, чтобы все видели еще при этом.
7: Это интересный вопрос. Какова цель конфронтации? Вот что человек хочет этим добиться? Наверное, так мы устроены.
4: Доказать, что
7: в своей
4: он
7: греховной
4: прав,
7: природе,
4: а тот
7: что
4: прав.
7: Я лучше, да?
1: Угу.
7: Или, с другой стороны, нам приятно слышать, когда о нас говорят люди хорошо. И поэтому я как-то стараюсь делать свои дела так, чтобы видели их люди. И в этом, наверное, сама идея вот этой лицемерия. Чтобы меня ценили. И это придает мне какой-то стимул жизни, что ли, или желание жить. Мне нравится это, когда во мне говорят хорошо.
1: Ну и вот а какая
2: мысль? Очень интересная мысль, Андрей Анатольевич сказал. Вот что есть лицемерие. Конфронтация – это лицемерие, потому что хочешь обратить внимание через конфронтацию на себя. Угу. Себя хочешь возвысить.
7: Цель, я
2: лучше. Вежливость – это, наоборот, определенное смирение. Ты хоть и не согласен, но ты ведешь себя адекватно.
1: Причем в данном случае это даже является самообманом, потому что сам человек думает, что он будет лицемером, если начнет относиться к своему там, врагу или там, мыслящему по-другому, да, будет относиться вежливо, он считает, что это будет лицемерие. И поэтому он открыто его, значит, не принимает и заблуждается. Потому что это уже гордость, и он сам себя обманул. Сложно.
7: Сложно.
1: Я думаю, надо будет про самообман еще поговорить как-то отдельно, потому что там много о чем. Но вернемся обратно к этим двум. Если они не находят в себе силы общаться вместе, как им выбрать посредника, через которого они могли бы примириться? Потому что им выгодно примириться, им выгодно в первую очередь для своего же здоровья, для своего же спокойствия.
2: Для мира душевного.
1: Для душевного мира, да. Потому что ненависть, она не приводит ни к чему. Он потом будет срываться, он здесь перетерпел 8 часов, а потом будет срываться дома на
4: семье. Людям, которые ходят в церковь, им проще в этом плане. В качестве посредника такого у них может выступить лицо
1: священнослужитель какой-нибудь, да.
4: Священнослужитель.
2: Да.
4: Вот. Они могут к нему обратиться за помощью. В этом смысле верующим людям вообще проще и легче решать конфликтные ситуации.
2: Что у них еще есть Бог, к которому они всегда могут обратиться за помощью.
4: Да. Они могут на колени, встали, помолились, попросили, чтобы Господь дал мудрости, чтобы направил. У них есть общение еще с кем-то. У них всегда есть посредник. Есть возможность к единоверцам обратиться, которые всегда тебя поймут и согласятся помочь в этом вопросе.
1: Ну, или почти всегда.
4: Ну, или почти всегда, да. К сожалению, лицемерие, оно ведь не только в светской среде. Угу. Оно всегда было, в общем-то, и в религиозной среде, и в церковь проникало лицемерие, оно и здесь тоже есть. Ну вот, поэтому все-таки избавляться от него нужно, и стремиться к этому нужно, и возможности для этого самое главное есть, конечно.
1: Можно ли, допустим, вы третий человек, который видит подобную ситуацию на работе? То есть вы видите, как два человека друг друга ненавидят, и вы третье лицо. Вы наблюдаете со стороны. Что можно сделать? Можно ли помочь этим двум?
4: Как там в притчах сказано? Кто вмешивается в чужую ссору, тот дергает пса за уши.
7: Здесь как бы ссора не видно. Приятное общение между ними, да. Наверное, каждый... Поговорить отдельно с каждым.
4: Иногда, может, стоит вмешаться и помочь, если ты на самом деле видишь, что ты можешь и знаешь как. А иногда, может быть, и не стоит. Я не знаю, все зависит вообще от случая, от ситуации.
1: Просто подобная ситуация происходит не только на работе между двумя сослуживцами, да, они происходят и в семьях очень часто. Когда муж с женой начинают друг друга ненавидеть, начинают друг к другу вот так же вежливо относиться. А то, может быть, и наоборот совсем невежливо, потому что им плевать, их все равно никто не видит. Вот. А потом начинают заговариваться.
2: Зато лицемерия нет.
1: Зато лицемерия нет, да. И опять же говорить, можно ли кому-то третьему вклиниться или нельзя. Но если это спасет семью от разрушения, если это спасет ребенка от того, что он потом будет без отца или без матери жить, я считаю, что третий, если может что-то сделать, он должен. Вот вопрос, как?
4: Ну, в семье третий – это всегда очень опасно, я считаю. Вот.
1: Ну, семье. Мы начали с того, что на работе, и вы тут же начинаете стихи говорить, что, ну, вообще-то, мол, это да, нехорошо, это глупо. Ну. А не спасем ли мы таким образом этих двоих от проблем лишних?
2: Здесь, конечно, очень важный момент, что люди сами должны захотеть. И если они готовы прибегать к помощи третьего, то, конечно, этим третьим можно быть.
7: Захотеть почему? Что я от этого буду мотивацию. Иметь, да?
1: Да?
7: Что со мной будет потом, после этого?
1: Вот я считаю, что вот здоровье – это главная мотивация, которую, на которую можно делать ставки, когда ты являешься третьим человеком. То есть ты подходишь к одному из них, который больше тебя воспринимает и адекватно воспринимает, и ты ему говоришь: слушай, ты долго ты будешь все это терпеть, потому что ты же себя же угробишь. Вам надо примириться не ради того, что ты, да ты можешь хоть сколько его ненавидеть, но если ты продолжишь, ты угробишь сам себя. Ты свое здоровье подкашиваешь, ты свою семью расшатываешь, потому что ты потом на них срываешься дома. Вот. Хочешь, не хочешь, но это будет проявляться. Даже если ты на них срываться не будешь, это будет заметно. Ты будешь приходить домой более уставшим, более разрушенным вообще после работы. И это будет сказываться на твоей семье. То есть ты делаешь хуже себе, своему духовному здоровью, своему психологическому здоровью. Потом ты будешь хуже делать своей семье и их здоровью психологическому. Соответственно, взаимоотношения в вашей семье начнут рушиться. И все из-за какого-то человека, который он того не стоит. И вот это примирение, через которое вы должны пройти, чтобы это прекратилось, оно не стоит всех вот этих вот последствий глобальных, которые медленные, но они гораздо более непоправимы.
4: Ну, он может сказать: я все это хорошо понимаю. А что мне делать?
1: Что мне делать? А вот что делать?
4: Вот то, о чем мы говорили. Нужно направить его к этому человеку. А если ты не можешь, давай я с ним поговорю, попробую. Угу. Да? Ну, то есть в роли,
1: да, в роли миротворца. Вроде миротворца,
4: миротворца,
1: да,
4: выступить. Нет, это нормально.
2: Ну да, я согласен, что есть ситуации, когда вмешательство извне, там, третьего человека или кого, оно должно быть. Но здесь есть опасность, потому что если ты будешь постоянно только искать этих людей, кому я, может, могу помочь, ты иногда начинаешь вмешиваться туда, куда тебе не надо вмешиваться. Здесь нужна мудрость все-таки.
1: Ну, как написано, блаженные миротворцы.
7: Им тоже что-то вещь. Ибо они выпечены сынами Божьими, да?
1: Да.
2: То есть равнодушие в данной ситуации – это плохо.
1: Естественно. Вот. Ты видишь, как два человека гробят друг друга. Или сами себя. И оставаться равнодушным разве не будет и еще большим лицемерием? Потому что ты видишь, как они уничтожают себя, и ты теоретически мог бы что-то сделать, ну или, по крайней мере, попытаться. Подойти поговорить с человеком, с которым у тебя нормальные отношения, я думаю, это ничего не стоит. Поэтому не попытаться в данном случае является тоже
4: надо
1: чуть ли не
4: помочь, грехом. Надо помочь человеку избавиться от ненависти, если мы говорим, что вот есть эта ненависть, и мы ее видим, проявление этой ненависти, да? Надо помочь. Вот. Но порой вот бывает сложно ты вот именно это и сделать, как помочь. Направить взор человека на Бога в первую очередь. Сказать, чтобы он обратился к нему, потому что он знает, как разрешить этот конфликт. Он сможет помочь, это совершенно точно. Дать несколько практических каких-то рекомендаций.
1: Дать мотивацию.
4: Правильно. Да, смотивировать человека на это. То есть со своей стороны все, что мы могли бы сделать, надо сделать.
1: И вот тогда ты действительно получаешься и миротворцем, получаешь отдельно от Господа награду. И даже в том кругу, где это происходит, работа или какой-то другой коллектив, у вас улучшаются общие взаимоотношения. Потому что конфликт двоих людей неминуемо делит весь коллектив на два лагеря, а то и на три. Потому что кто-то начинает поддерживать одного, кто-то начинает поддерживать другого. И особенно если это конфликт затяжной.
7: Да.
2: Здесь может быть такая, конечно, еще проблема. Есть такой психологический треугольник, в котором присутствует агрессор, жертва и примиритель. Агрессор постоянно нападает, жертва постоянно, значит, ей все типа плохо, а примиритель, он постоянно их примиряет. И вот главное не застрять в этом треугольнике, потому что очень часто в конфликтах люди застревают, каждый в своей роли, потому что каждый в определенной, ну вот находясь в своей роли, получает от этого определенную психологическую выгоду. Угу. И поэтому даже еще вот если вернуться к вопросу, они постоянно находятся друг с другом во вражде. А может, наоборот, они хотят друг с другом общаться, но не могут. Почему люди скандалят, например, даже в семье? Скандалят там отец с матерью, там, да?
1: От недостатка общения в принципе.
2: Да, в принципе, потому что скандал – это уродливая форма общения. Вражда, с другой стороны, это и другая сторона медали – это уродливая форма общения. Люди хотят общаться, но не умеют общаться нормально. Может быть.
1: Знаете, вот единственное слово у меня после этого – дожили.
3: Дожили.
2: Дожили. Да. А это последствия греха, между прочим.
1: Да, разучились общаться.
2: Да. Например, там мать постоянно наезжает на сына, что ты там, ну, там не работаешь, алкоголик, и это. При этом продолжает за ним заботиться, стирать за него там вещи, кормить его, вместо того, чтобы, может быть, дать ему возможность пожать последствия его выбора. Да, потому что она в качестве жертвы, он в качестве там... Точнее, она в качестве агрессора, он в качестве жертвы, постоянно кто-то третий. И все вот-вот они собрались трое, и им каждому в своей роли хорошо.
1: Называется это, может... такой баланс, своеобразная сбалансированная экосистема. Да. Да? А им всем плохо,
3: но от этого не всем хорошо.
1: Но баланс есть, потому что... И каждый понимает, что если он перестанет совершать свою роль, баланс этот разрушится, а неизвестность гораздо хуже. И вот они держатся за это. Страшно, страшно на самом деле, и из этого надо выходить.
2: Да, вот это вот лицемерие как раз.
1: К слову, дожили, вспомнилось еще одно слово, да, то есть дожили, разучились общаться. Да я и не умел.
2: Да.
1: Потому что, а как уметь, когда ты рождаешься в семье, где не умеют общаться? И научиться общаться потом. Как разрешать конфликты, когда ты не видел примера, как твои родители разрешают конфликты? И в итоге человек вырастает, достигает совершеннолетия, и он не умеет ни общаться, ни разрешать конфликты, ничего. И, соответственно, потом он не может в жизни этим заниматься, и когда у него появляются дети, он дальше уже не может их ничего научить.
4: Деградация.
1: Полная деградация общества, да. Что мы сейчас наблюдаем? Надо из этого как-то выходить.
2: Да. Выход есть.
4: Да, выход есть, и мы об этом говорили.
2: Мы говорили, мы же сказали. Вот Алексей очень хорошо об этом сказал.
4: Выход есть всегда. И даже человека, который не имел этого примера, не видел перед собой, как решаются конфликтные ситуации, даже для него всегда есть возможность научиться.
1: Главное осознать, что есть эта проблема. Когда ты понимаешь,
4: с этого начинается,
1: когда ты понимаешь, что ты не умеешь, когда ты сам себе честно в этом признаешься, проходишь через вот эти, вот, начинаешь срывать вот эти листки, которыми ты прикрылся, вот одну маску, потом другую, а там под ней еще третья, оказывается, когда ты все вот их сорвал и понял на самом деле, в чем корень проблемы, вот тогда есть возможность научиться. И в этом действительно... И христианство, и Священное Писание, оно помогает. Потому что, когда начинаешь обращаться к Слову Божьему, оно учит, оно показывает корень проблемы. Пусть не всегда ты в него веришь, поверишь сходу, но когда докопаешься, осознаешь, что да, действительно, корень проблемы вон там. Корень проблемы в гордости, корень проблемы в неумении общаться и во всем остальном. И у тебя появляется возможность что-то изменить в своей жизни. Mm. Ну что ж, спасибо вам за общение. Была интересная тема. Я думаю, мы встретимся еще раз, продолжим. У нас есть еще тема для обсуждения. Угу.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Пожилой дед приходит в магазин и обращается к продавцу. «Продайте мне два костюма». «Дедуль, да зачем тебе два? Возьми один, до конца жизни хватит». «Да я себе-то один беру, другой для папы». «Для папы? А ему зачем?» «Просто он на дедушкиной свадьбе хочет нарядным быть». «Вы смеетесь? Вашему деду должно быть 130 лет. Он что, жениться хочет?» «Он-то не хочет, но его родители заставляют». Здравствуйте! Мечта человечества – это долгая и здоровая жизнь. Но чаще всего мы всерьез задумываемся о здоровье только тогда, когда оно начинает пошаливать. Одна из таких распространенных проблем со здоровьем, с которой сталкивается современный человек, это сердечно-сосудистые заболевания. О том, как сохранить свои сосуды здоровыми, мы поговорим дальше в сегодняшней программе. Конечно, профилактика значительно лучше лечения, но что делать, если вас уже начинает беспокоить высокое давление? В следующей рубрике врач санатория здорового образа жизни Наталья Назарова расскажет, как с помощью трав снижать артериальное давление. Но прежде чем вы начнете применять эти советы, не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом.
3: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами сегодня продолжаем наши небольшие передачи по поводу тех простых советов, которые мы можем применять при некоторых заболеваниях. Сегодня наша тема будет о гипертонической болезни, то есть о состоянии, сопровождающемся повышенным артериальным давлением. Как правило, при этом состоянии мы применяем травы, которые обладают успокаивающим эффектом и легким мочегонным эффектом. Это травы такие, как валерьяна, пустырник, ортосифон и боярышник. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, что боярышник, как правило, мы завариваем отдельно, потому что для того, чтобы он хорошо заварился, ему нужно настояться хорошо. То есть лучше его заваривать в термосе. А остальные травы можно заваривать вот в таком вот чайнике, который занимает объем примерно 700-750 мл. Для того, чтобы взять необходимую дозу этих трав, мы берем десертную ложку, потому что валерьяна и пустырник – это травы, которые чуть-чуть похожи по действию. Поэтому мы берем неполную дозу каждой из этих трав. Десертную ложку. Валерьяна – десертная ложка. Пустырник – тоже десертная ложка. Следующее. Ортосифон – десертная ложка. И, наконец, боярышник, который лучше заварить отдельно, но его мы советуем брать в количестве 1 столовой ложки. И теперь мы этот чайник заливаем водой. Если вы заливаете боярышник отдельно, то потом просто он у вас настоится несколько часов, и вы можете его влить в этот чайник. И у нас с вами получается количество чая на один день. Потом мы советуем его пить по 1 стакану 3 раза в день, обычно до еды.

Хочу сказать, что так же, как и в прошлый раз мы говорили при сердечных заболеваниях, фитотерапия не является основным методом лечения гипертонической болезни, потому что обязательно нужно изменить свое питание и изменить вообще свой образ жизни. Гипертоническая болезнь, она относится к заболеваниям, возникающим вследствие неправильного такого излишнего употребления жирных продуктов, излишнего употребления животных продуктов и большого количества соли. Поэтому мы советуем снизить количество всех этих продуктов в питании, особенно животных жиров и соли. Но если говорить о соли, то лучше всего ограничить ее в день количеством 1 чайная ложка. Примерно так вот, без горки, 1 чайная ложка. Это максимальное количество, которое должно входить во все. То есть в те продукты, которые вы уже готовите, в те продукты, которые вы уже покупаете. Рассчитывайте так, чтобы вы могли сами добавлять эту соль в пищу. Но при всем при этом обязательно употреблять еще и воду, потому что если воды нет, то кровь она сгущается, и это уже ведет за собой другие проблемы. Более густую кровь ее сложнее проталкивать по сосудам. Лучше для организма, когда она будет достаточно жидкой. Поэтому если вы пьете воду, и если вот вы, например, принимаете такой чай, в который входит ортосифон. Ортосифон – это легкое мочегонное средство, то в этом сочетании вода лишняя, она не будет задерживаться в организме и будет выводиться. Кроме того, в питании очень важно увеличить количество продуктов, богатых клетчаткой, которые препятствуют повышению холестерина и выводят его из организма. Это продукты растительные, неочищенные растительные продукты. Очень важно еще обращать внимание на отдых, своевременный отдых и на решение проблемы стресса. Помните, что это очень важный момент. И фитотерапия в этих условиях, когда вы будете обращать внимание на эти принципы, то она будет иметь свой хороший эффект.

Гипертония – это высокое давление в артериях. Нормальное давление составляет 120 на 80. Отклонения от этого могут быть как в сторону повышенного, так и в сторону пониженного давления. Высокое считается более опасным, но врачи убеждены, что низкое давление – это тоже проблема для здоровья, ведь гипотония с возрастом нередко превращается в гипертонию, минуя этап нормального состояния. И то, и другое состояние чаще всего спровоцировано образом жизни и в первую очередь неправильным питанием. Продукт, о котором пойдет речь в следующей рубрике, вреден как для людей с повышенным, так и с пониженным давлением. Впрочем, тем, у кого со здоровьем все в порядке, тоже стоит от него воздержаться.

На полках наших магазинов между брусочками сливочного масла и сыра не так давно появился новый продукт – спред. Само название происходит от английского слова «spread», и обозначает оно то, что можно размазать.

0: сливочному маслу. Если спред содержит от 15 до 49% молочного жира, он называется растительно-сливочным. Как видим, содержание молочного жира в нем чисто символическое. А потому и питательная ценность еще меньше. Это видно и по цене. И, наконец, при полном отсутствии молочного жира спреды называются растительно-жировыми. Он представляет собой практически чистый маргарин. Особенно плохо то, что входящие в его состав растительные масла предварительно подвергаются гидрогенизации. В результате этого процесса их структура меняется, и из полезного продукта они превращаются во вредный, употребление которого ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, раку и ожирению. Поскольку трансжиров в природе не существует, вашему организму приходится тратить уйму времени на их переработку, и большая часть таковых жиров откладывается в организме. Прежде чем положить в корзинку масло, убедитесь, что вы берете то, что хотите. Прочтите этикетку. На сливочном масле написано, что продукт изготовлен из натуральных сливок. На этикетке спреда, что он содержит растительные добавки. На пачке настоящего сливочного масла написано «Сделано по ГОСТу». На спреде сделано по ТУ, то есть по техническим условиям. Это значит, что его состав зависит от возможностей и рецептуры производителя. В России действует закон. Если производитель изготавливает смесь масел, то на этикетке такого вида продукта обязательно нужно писать «спред». К сожалению, некоторые производители нарушают этот закон. Но и в этом случае есть способ обнаружить подделку. Дело в том, что масло после нескольких часов нахождения в холодильнике твердеет, а спред – нет. Он остается достаточно мягким и размазывается легко по хлебу. Это объясняется тем, что при получении спреда производится обработка молочного жира. После обработки его молекулярный состав меняется. Если положить на горячую сковороду спред, он начинает шипеть и разбрызгиваться. Кроме того, спред расслаивается на прозрачную и непрозрачную составляющие. Сливочное же масло ведет себя достаточно тихо, ровно расплавляясь по всей поверхности. Врачи и диетологи в один голос утверждают, что употребление натурального сливочного масла полезнее, чем спредов. Но при этом нужно помнить, что и настоящее масло может стать вредным в двух случаях. Первое – при длительном нагревании, и второе – это неумеренное его потребление, что ведет к повышению холестерина в крови. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Питание жирной пищей, к которой прибавились еще и продукты с опасными для здоровья трансжирами, это бич нашего времени. Поэтому, несмотря на достижения медицины, которая делается все совершеннее, количество проблем с сердечно-сосудистой системой у человечества только растет. Если колбасы, жирное мясо, сало, сливочное масло и блюда фастфуда часто попадают на ваш стол, не забывайте, что это опасно. Хорошо, что нерафинированные продукты растительного происхождения не только не имеют холестерина, но и способны очищать от него организм. А некоторые, такие как чеснок, даже станут помощниками в борьбе с повышенным давлением. По данным исследователей из Университета Аделаиды в Австралии, чесночный экстракт способствует снижению и нормализации давления, что подтвердил эксперимент с участием 50 человек. Впрочем, это не единственное преимущество жгучего овоща.

средние века люди носили этот овощ на шее во время эпидемии чумы и холеры. Возможно, в наше время регулярных эпидемий гриппа такое украшение снова вошло бы в моду. Но исследования ученых показали, что активные вещества чеснока действенны только тогда, когда его дольше

0: Ошибки измельчены. Чеснок принадлежит к числу древнейших лекарственных растений. О нем говорится и в самом древнем памятнике письменности папирусе Эберса. Полагают, что именно это жгучее растение оберегало строителей пирамид от массовых инфекций и болезней, естественных при таком большом скоплении людей. Каждому строителю перед работой давали по зубчику чеснока. На пирамиде в Гизе обозначено, что за время строительства рабочие съели чеснока, редьки и лука примерно на 1,5 миллиона рублей. В древней истории вообще часто упоминается, что чеснок давался рабочим для поддержания и увеличения их силы. Свежий чеснок уничтожает кишечную палочку, стафилококк, и противодействует некоторым грибковым заболеваниям. Чаще всего мы используем его лечебные свойства в борьбе с гриппом и простудами. Своими оздоравливающими способностями чеснок обязан обилию фитонцидов, главный из которых – аллицин. Именно аллицину чеснок обязан своим знаменитым запахом, а также способностью тормозить размножение микроорганизмов. Поэтому употребление чеснока во время эпидемии служит профилактикой. А если вы уже заболели, он поспособствует более скорому выздоровлению. Один из действенных, но простых рецептов при лечении простуды – это чесночный чай. Измельченный зубчик чеснока заварите стаканом кипятка. Дайте немного настояться, и эффективное средство профилактики и лечения готово. Для лучшего лечебного эффекта чеснок нужно употреблять на ранней стадии заболевания. А еще лучше добавлять его в пищу регулярно, в качестве профилактики. Недавно было открыто еще одно замечательное свойство чеснока. Исследователи из Пенсильвании обнаружили, что чеснок способен отчасти обезвреживать нитрозамины, широко известные канцерогены. Канцерогены – это опасные вещества, которые могут попадать в наш организм с пищей, водой или воздухом и вызывать онкологические заболевания. Итальянские ученые установили, что диета, богатая чесноком, луком и некоторыми родственными растениями, существенно снижает вероятность возникновения некоторых типов злокачественных новообразований. Но кулинарная обработка этого овоща сильно снижает его противоопухолевую активность, поэтому добавляйте его уже в готовые блюда. Чеснок содержит более 400 полезных компонентов. Они самым различным образом активно воздействуют на наше здоровье. Благодаря им чеснок способен омолаживать ткани организма. Он способен снижать уровень вредного холестерина в крови. Поэтому любители чеснока реже страдают от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Его употребление повышает сопротивляемость заболеваниям. Наконец, благодаря высокому содержанию серы, чеснок помогает нормализовать уровень сахара в крови. Все эти богатства скрыты в белых едких дольках. Чеснок вполне заслужил нашу любовь. Однако не спешите есть его головками. 2-3 дольки чеснока в день – это вполне достаточно для взрослого человека. Чтобы в полной мере использовать целительные свойства чеснока, оставьте его измельченным минут на 10, а уже после этого приступайте к кулинарному творчеству. Приправляя блюдо чесноком, не забывайте удалять центральные ростки из каждого зубчика. Именно они – основной источник характерного запаха. Листик базилика, кинзы или несколько семян тмина, съеденные в конце обеда, тоже способствуют свежему дыханию. Чеснок – это не только полезная, но и очень вкусная добавка к самым разным блюдам. Так, в одном из европейских ресторанов можно приобрести даже мороженое с чесноком. Чеснок – это хороший повод для кулинарных экспериментов. Экспериментируйте! И пусть удовольствие приносит вам пользу! Здоровое питание – это, конечно, прекрасно. Так приятно о нем побеседовать на сытый желудок. Но вероятность того, что такие разговоры существенно поправят нам здоровье, ничтожно мала. От слов пора переходить к делу. Если вы любите хорошо поесть, это совсем не значит, что вы обречены есть нездоровую или невкусную пищу. Можно поискать новые рецепты полезных блюд, которые вам понравятся. А можно попробовать оздоровить уже привычные для вас блюда. К примеру, если вы боретесь с количеством холестерина в пище, то вместо сливочного масла попробуйте намазывать на хлеб пасту из арахиса или грецких орехов. Вместо яиц в оливье хорошо добавить нарезанный авокадо. И вкусно, и полезно. И даже майонез, популярный, но вредный для сосудов продукт, может стать полезным, если сделать его своими руками.
1: Сегодня мы с вами приготовим соевый крем, соевую сметану и соевый майонез. Все это делается из молочного киселя. Это основа для приготовления всех этих блюд. Молочный кисель можно хранить в холодильнике, варим его из соевого молока, и прежде мы уже рассказывали, как это делается. Сегодня мы увидим, как из него можно готовить различные блюда. Первое, что мы приготовим, это соевая сметана. Мы используем 2 стакана молочного киселя. Также для приготовления сметаны нам необходимо будет сок половинки лимона. И мы используем уже готовый сок. Сок половинки лимона. Также нам нужно будет 1 чайная ложечка соли. Но так как потом мы будем готовить на этой основе крем, мы сейчас положим только 1/4 чайной ложечки соли. И еще один ингредиент, который нам необходим для приготовления сметаны, это растительное рафинированное масло. Обязательно рафинированное, то есть очищенное масло. Масло мы используем 1/3 стакана. Первые 3 ингредиента, то есть молочный кисель, лимонный сок и соль, мы взбиваем вначале, чтобы они получились однородной массы. Только тогда, когда вы взбили молочный кисель с лимонным соком и солью, тогда вы вливаете масло. Масло вливаете при работающем блендере, когда видно вороночку тоненькой струйкой.

сейчас посмотрите, нижняя часть, где ближе расположены ножи у блендера, она уже побелела, там уже готовая сметана, а верхняя часть, она еще темная. То есть вам нужно опять же блендеру помочь немножко ложечкой. Помешивайте при выключенном блендере, чтобы вся сметана была однородного цвета и качества, а потом еще раз можно немножко включить. Теперь мы видим, у нас готова сметана. Она вся одного цвета, белого.

готовится по этому принципу и соевый майонез. Только к этим ингредиентам вы добавляете половинку или целую луковичку и несколько зубочков чеснока. 2 или 3 по вашему вкусу. Просто ложите в блендер и взбиваете. Можно добавить 1 столовую ложку томатной пасты. И у вас получится томатный майонез. Можно добавить пучок зелени, и у вас получится такой зеленый весенний майонез по вашему вкусу и по вашему желанию.

0: Для того, чтобы приготовить соевый майонез, вам понадобится соевый кисель, полуфабрикат, о котором мы говорили в предыдущей программе. Если вы просмотрели эту программу, можете отправить запрос по указанному в конце передачи адресу, и мы будем рады выслать вам всю необходимую информацию. В следующей рубрике вы можете увидеть рецепт, для которого может пригодиться только что приготовленный нами диетический соевый майонез.
1: Здравствуйте! Летом и осенью появляется много свежих овощей. Из них можно приготовить необычное блюдо для праздничного стола или для семейного ужина. Мы приготовим кабачковый торт. Для коржей нам потребуется 2 средних кабачка, стакан муки, 2 яйца и немного соли. Кабачок натирается на терке, туда добавляется 2 яйца, и немного соли. Все это перемешивается. У нас получается тесто, которое мы выкладываем на сковороду и жарим с двух сторон. Получаются такие небольшие коржи. Коржи мы будем смазывать кремом, который мы приготовим из сметаны и чеснока. Я приготовила, у меня получился вот такой крем. Его мы будем намазывать на наши коржи. Не очень толстым слоем намазываем на весь корж. Слойки торта мы будем использовать помидоры. Помидоры мы разрезаем на кружочки и дальше разрезаем чуть-чуть помельче на квадратики, на четвертинки. Все, украшаем наш торт в произвольном порядке, как нам больше нравится. То же самое мы делаем с остальными коржами. Торт можно всем, чем вам нравится. Можно маслины, оливки, какая-нибудь зелень. Вот такой торт у нас получился. Приятного аппетита!

Организм будет вам благодарен, если вы создадите ему хорошие условия, даже если кажется, что благоприятное время для здоровья уже упущено. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас. Каждый новый день Бог дает человеку шанс исправить свои ошибки. Каждое утро – это новый шанс. Главное – этот шанс не упустить. Поспешите воспользоваться им прямо сегодня, и пусть Бог вас в этом благословит.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сердечно и от души приветствую вас, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, дорогие наши зрители, все, кто присоединяются к тому, чтобы посмотреть еще одно размышление о Боге. И, как вы понимаете, сегодняшняя тема, и называется она именно так: «Как научиться строить отношения с Богом?». Очень популярный вопрос, потому что в христианской среде это достаточно вообще, ну, такая частая ситуация, расхожее выражение, что у человека должны быть свои личные отношения с Богом. Может быть, в такой более мирской среде это не самый такой животрепещущий вопрос, но сегодня мы посмотрим на библейские тексты, которые очень много и интересно об этом говорят, потому что мы должны понимать, как строится у грешника, ну, назовем его больше теперь уже, у бывшего грешника, а нынешнего христианина, отношения с Богом. У меня в руках книга, которая называется «40 дней в молитве и размышлениях». Когда мы слышим 40 дней, то, как правило, да, сразу вспоминается картина 3 дня, 9 дней, 40 дней. Но если посмотреть более серьезно на этот вопрос, то оказывается, вот такие подобные мероприятия, как недавно вот мы с вами проходили такие интересные дни молитвенные, вместе проходили каждый день, день за днем, 40 дней. Это как бы программа, которая помогала нам по-новому настроить или вывести на чуть-чуть другой уровень отношения с Богом. Ну и не секрет, что каждый человек хотел бы, чтобы его отношения с Богом были лучше. Возникает вопрос, а как это делается и с чего начать? Я бы хотел начать с одного очень достаточно сложного текста, но я бы все-таки вернул всех нас в контекст этого отрывка. Давайте сейчас прочитаем сам текст, а потом тот отрывок или контекст, в котором он был озвучен. Мы читаем Матфея 5 глава, 48 стих. Это Нагорная проповедь. И здесь сказано так. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». При чтении такого текста, конечно, возникает переживание. Как я могу быть совершенным, если я несовершен, скажем так, да, кто-то скажет. Или, например, Бог, его не видно, меня видно. Он сильный, я слабый. Он грозный, он честный, я не всегда. То есть получается, вот по всем параметрам человек, любой из нас, как бы полная противоположность Богу. А мы сами учим, верим, понимаем, и на добрачном консультировании я это постоянно говорю, что люди должны, как вот от самой первой, второй, третьей главы книги «Бытие» написано, люди должны быть соответственны друг другу. Так если я с Богом, такая большая разница, как мне строить отношения? Почему вдруг Бог ставит такую высокую планку, говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный? Но ведь это же невозможно, кто-то скажет, и будет прав, потому что, действительно, как стать таким совершенным, как Бог? Ну и отсюда появляются разные кривотолки, появляются люди, которые начинают судить о несовершенствах других людей, или даже как Христос в Луки 18 главе говорит, сказал притчу о тем, которые высоко думали о себе, да, считали, что они праведны, уничижали других, сказал им определенную притчу. Но так вот, чтобы не запутаться и научиться строить отношения с Богом, нам необходимо как-то зайти с другой стороны. Так, давайте первое посмотрим на контекстуальный отрывок, к которому привязана фраза «итак». «Итак» – это вывод вышесказанного. А что же было сказано выше? Итак, читаем с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя. Не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, или сборщики податей? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Итак, что мы здесь находим? Если открыть Левит, 19 глава, и вот здесь мы сейчас вместе с вами можем открыть 17 текста. Мы находим следующее. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою». И так далее, и так далее. То есть, когда мы читаем, вы слышали, что сказано древним: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, да, молитесь за обижающих и загоняющих вас». Вот, то есть, он это говорит по отношению, в противовес тому, чему учили другие люди. То есть, например, раввины очень четко учили, что есть враги, а есть друзья, и поэтому одних надо любить, а других надо ненавидеть. Христос говорит: вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Но хочу вам сказать, что вы такого текста в Библии не найдете. А вот ниже он говорит: а я говорю вам. И вот эта фраза, он перечисляет то, что я только что прочитал из Ветхого Завета. Значит, интересная получается аналогия. То, что написано в книге Левит, Христос относит к своей речи. Он говорит: я говорю вам. И цитирует дословно то, что было сказано еще в книге Левит. То есть это очень важный аспект, и получается, что он здесь говорит: не протився злому, кто ударит тебя в одну щеку, подставь другую. Казалось бы, эти слова нам настолько известны. И я помню даже историю, когда один брат рассказывал, как он в армии служил, и к нему тоже подошел один старослужащий, а этот христианин был молодой, салага, как говорят. И вот он подошел к нему и начал выпытывать его по его вере и говорит: Библию читал? Он говорит: читал. Что там написано? Он говорит: много чего написано. Ты читал, там написано, кто ударит тебя в одну щеку, подставь левую? Он говорит: читал. Ну так вот, я тебя сейчас буду проверять, как ты понимаешь Писание. И ударил его. Потом второй раз ударил, потом третий раз. Ну и после того, как, скажем, подуспокоился, этот молодой солдат пришел в себя немножко, потом подумал, и Бог дал ему мысль. Он говорит: а ты Библию читал? Он говорит: ну читал, а что там, что ты хочешь, молодой, что тебе надо? Он говорит: а там было еще написано: просящему у тебя дай. Вот я смотрю, ты просишь, как дал ему? И тот аж улетел, и потом они как-то там примирились. И он говорит: слушай, о, какая интересная книга Библия. Оказывается, там не только одна сторона подчеркивается, которая многим нравится или наоборот не нравится. Да? Как это, что эта Библия меня учит, что меня тут будут бить по щекам налево-направо, а я не могу за себя постоять, а я человек горячий, я такой, что должен там реагировать, а тут вдруг Библия учит каким-то вещам. А оказывается, когда мы читаем эти тексты, мы видим, как Бог аккуратно человека воспитывает в его характере, который должен быть похож на характер Бога. То есть характер, который похож на Божий характер, он не может агрессией остановить агрессию. Хотя, допустим, построение отношений, оно тоже невозможно без участия гнева. Вот я сейчас тоже хочу несколько слов и этого коснуться. Смотрите, он говорит: а я говорю вам, не протився злому. Потом говорит: кто захочет у тебя забрать, дай больше. То есть удивляйте людей своим совершенно другим отношением. И потом говорит: вы слышали, что сказано ближним, ну, древним: люби ближнего, ненавидь врага. Я вам хочу сказать: любите врагов, благословляйте. Я специально показал книгу Левит, что где-то это уже звучало. И он говорит: и да будете сынами Отца вашего Небесного. ибо Он повелевает, и вот тут проявляется Божья доброта. Солнцу светить на злых и на добрых. Возникает как бы такой, ну, несправедливый, да, как бы отчасти вопрос возникает. А, ну и в чем проблема, как бы, почему я должен любить и злых, и добрых? Почему я должен быть таким, если я тем более еще и сын моего небесного Отца? И он говорит, да будете, вот тогда вы будете, да? И потом что говорит? Если вы будете любить любящих вас, то какая вам за то награда? Это делают все люди и даже язычники, как здесь написано. И он говорит, ты то же самое о приветствии, да, что особенного делаешь, если ты приветствуешь тех, кто с тобой здоровается. А вот если ты здороваешься с теми, кто с тобой не здоровается, и он говорит, итак, будьте совершенны. Что интересно, под словом «совершенный» вот здесь я бы хотел сейчас коснуться одного очень такого важного момента. Этот момент касается именно самого библейского текста или оригинала. Смотрите, когда мы говорим о библейском совершенстве, а это цель, к чему мы можем стремиться, да, в отношениях с Богом, потому что он здесь говорит, и будете сынами, сынами Божьими, как здесь написано, да, сынами Отца вашего Небесного. То есть я хочу быть как он, да, вот как, там, например, мастер и подмастерье или ученик. И ученик хочет быть как мастер, или там музыкант хочет быть как его преподаватель, виртуозом. Так вот, что интересно, что речь идет, как правило, не о совершенстве человеческой природы, а о совершенстве отношений, что человек стремится быть таким, как Бог. Вот такие у него хочется, чтобы идиллия была, чтобы не было. Вот как у нас, например, есть друзья, с которыми у нас очень хорошие отношения. Но ведь это же не подразумевает, что хорошие отношения, потому что я безгрешный, и он безгрешный, мой друг, да, там, или мой коллега, или мой родственник, или еще кто-то. И вот только поэтому мы такие идиллия у нас. Нет, потому что мы вышли на такую линию отношений, что мы не делаем друг другу плохо, не обманываем друг друга, то есть мы не перебиваем друг друга. Ну, там целый ряд выскочит вот таких, ну, как бы важных пунктов, которые фактически можно охарактеризовать одним словом, там, хорошие отношения. Хотя у другого человека с ним уже могут быть не очень хорошие отношения. Так вот, вот это совершенство, оно как раз говорит о совершенстве отношений. Или, например, когда мы читаем вот это слово, да, «совершенный», то в греческом языке это слово «телеос», оно означает, точнее, не означает «безгрешный» или «непорочный» или «незапятнанный». Нет, это не то слово. Вот обратите внимание. Оно «телеос» означает, происходит от корня «телос», что означает «цель», или конец, как бы завершение, какой-то апогей, ну, какое-то вот завершенное действие. И что получается, что Христос как бы ставит перед слушателями интересную такую определенную цель, некий идеал, к которому человек должен идти, и они, как люди, должны стремиться. И речь не идет о безгрешности, что только в результате обретенной безгрешности, да, ты становишься как бы возможным, там, чтобы встретиться с Богом. Нет, он говорит о стремлении быть похожим на образец в своем отношении к Богу. И если взять послание апостола Павла к Ефесянам, к людям. То есть Бог как бы показывает, вот к чему надо стремиться. И вы помните, что произошло, когда Петр занизил планку? Он говорит, Господи, сколько раз надо прощать ближнему, который согрешает против тебя? И тут же говорит Богу как бы такую достаточно внушительную цифру. Он говорит, не до 7 ли раз? А Христос говорит, истинно говорю тебе, нет, не до 7 раз, а 70 раз по 7. То есть 490 раз. И если разделить это на время суток, на тот световой, скажем, день, то это получается каждые 2 минуты, если кто-то к тебе делает что-то плохо, ты должен быть хорошим. Ну, конечно, это может быть относиться, знаете, к людям, которые находятся или работают в сфере услуг. Например, продавец. В среднем 2-3 минуты уходит на одного клиента-покупателя, и опять новый. И, как правило, каждые 2 минуты может быть кто-то нервный, может какой-нибудь там чек, или как шутят, да, сегодня юмористы, там слива не пробивается, или еще что-нибудь. И вот, как бы, человеку надо всегда иметь достаточно вот этого терпения. Так вот, вот это совершенство, оно очень о многом говорит. Но я хочу сейчас вас обратить еще к одному тексту, очень важному тексту. Послание апостола Павла к римлянам. Римлянам 1 глава, и мы читаем здесь 17 и 18 стих. «В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». И вот дальше, например, он уже начинает перечислять, что люди заменили славу великого Бога на славу такого тленного, скажем, человека, уподобили птицам, четвероногим. Бог их оставил, они начали еще больше грешить, потому что самое страшное – это богооставленность. И вот здесь появляется вот это, во-первых, первое сложное слово – это гнев Божий, а потом, смотрите, 32 стих – «Они знают праведный суд Божий, но что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Я вот хочу, чтобы вы тоже понимали, что Бог, который знает конец от начала. И вот представьте, Он сегодня, например, знает, что бандиты какие-то, да, злые люди ложатся спать с мыслью, что утром они совершат вот такое преступление. И Бог знает это. И поэтому, когда мы читаем о гневе Божьем, это не просто, знаете, вот такое что-то вот противопоставляющее Богу. То есть Бог ведь есть Бог любви. Он любит грешников, как сегодня многие любят эту мысль. Только эту мысль подчеркивать. Но здесь апостол говорит, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но они почему-то настолько дерзкие, что они и делают, еще тех, кто делают, поощряют. Хвалят и говорят, молодец, так и надо. Так вот, что интересно, когда мы говорим о гневе Божьем, почему трудно строятся отношения? Кто-то боится гнева Божия. А оказывается, под гневом Божьим понимается праведная и святая реакция Бога на грех. То есть на грех, который невозможно терпеть. И если человек это полюбил, то, конечно, для Бога это плачевное зрелище. Я бы хотел привести пример, например, алкоголизм. Вот давайте так посмотрим. Кого надо ненавидеть? Водку или пьяницу? И вот что мы видим, особенно те люди, которые живут, скажем, вместе с мужем, отцом, я не знаю, кем-то еще, кто употребляет. И вот мы знаем, что когда человек не пьет, он золотой человек, и руки хорошие, золотые, и работает, и все. Но как только приходит праздник, как только начинаются какие-то повод там появляются, и моменты, друзья, человек становится невменяемый, и именно в состоянии алкогольного опьянения, как сегодня по статистике, совершается 95% преступлений, за которые люди отбывают наказание в местах лишения свободы. Получается, что, мы не берем там экономические преступления, но вот эти криминальные вещи, скажем, они действительно совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Так кто виноват? Нормальный человек, учился, все было хорошо, работал на работе, семья, на тебе, выпил, сел за руль, сбил человека и теперь сидит в местах лишения свободы. Так кого надо винить? Надо винить причину. И вот поэтому он говорит здесь о гневе Божьем, апостол Павел, не просто как о чем-то противоположном любви, а он показывает, что противоположность любви, скажем, самое вот, что может быть худшим в любви или в ее отсутствии, это как раз-таки, знаете что? Это игнорирование, это вот такое безразличие, когда человек, он не делает зла, но он просто не любит, он игнорирует, он равнодушно относится. Вот и получается, что гнев Божий – это святая реакция Бога на горе, на страдания. И, скажем, оно не проявляется, гнева Божьего там, вот этого чувства нет, где нет греха. Если взять Библию, то мы находим, например, Исход 32 глава. там воспламенился гнев Божий против народа. Ну, давайте прочитаем. Исход 32.8. Исход 32.8. Тут написано: «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть Бог как бы это услышал, да? И получается, и сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный», то есть упрямый. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей начал умолять Бога, и как здесь дальше написано, он ему говорит и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой, великой рукой крепкой. Ну, вспомни Авраама, и отменил Господь». Вот этот, кстати, очень контрастный текст, который мы здесь находим. Это такой редкостный случай, когда кто-то из грешников является добрее Бога. Как бы Моисей выступил добрее Бога. Но ведь обратите внимание, что Бог хотел показать. Он хотел показать, что этот народ, ну, ведет себя очень бессовестно, неправильно он себя ведет. И вот обратите внимание, все равно этот народ умер. Они все умерли в пустыне. Только молодежь, которая родилась, она могла войти в тот земной, точнее, Ханан, не в небесный. Так вот, что интересно, это всегда был очень яркий такой, скажем, момент реакции Бога на идолопоклонство, золотой телец, на прелюбодеяние, на, например, дальше вот если исход 22-22 взять, то там притеснение вдов и сирот, на алчность. Пророк Иеремия 6 глава говорит: на насилие, на ложь, на другие преступления против Бога и против Его закона и против ближнего. Обратите внимание, не только что-то одно, а против Бога, закона и ближнего. И что самое интересное, мы это же находим в Новом Завете. Да? И вот как я сейчас прочитал только что в Римлянам, гнев Божий открывается, то есть он появляется, когда появляется нечестие. Поэтому, когда мы строим отношения с Богом, мы не должны бояться гнева Божьего. Мы не должны думать, что совершенство это недосягаемо для нас, поэтому какое примерно карликовое христианство очень часто мы наблюдаем. Ну, первое, человек очень, во-первых, не верит, что он может достичь чего-то большего. То есть он говорит: что всем, то и мне. Я маленький грешный, да я ж человек, ну что там такое. То есть это первое, как бы. Второе, что мы находим, это что человек боится Бога. Знаете, как чем дальше от Бога, тем спокойнее ты живешь и так далее. И получается, что мы в каком-то моменте начинаем превратно понимать вот эту фразу, что оказывается совершенство – это цель, к которой мы стремимся. Цель. Это не значит, что она здесь будет нами достигнута, но мы идем по направлению к этой цели. Я недавно беседовал с одним человеком, и он интересную фразу сказал: «Я 20 лет шел к тому, чем сегодня занимаюсь, и сегодня я лучший в том, что я делаю». Ну, вы же понимаете, что когда ты 20 лет бьешь в одно место, то, конечно, наступает и победа, прорыв. И вот что интересно, если посмотреть на библейских героев веры, ну, героев настоящих, которыми можно восхищаться, мы находим, что оказывается Священное Писание не представляет нам ни одного из библейских героев, например, как личность, которая достигла абсолютного совершенства или такого, скажем, совершенства плоти и полную свободу от греха. Вот таких примеров у нас нет. То есть, может быть, кто-то скажет, что есть вот Даниил, о котором не сказано, что, ну, ни одного греха. То есть не упоминается. А так в основном о всех людях, кроме Иисуса, мы можем найти что-то. Петр, ученик Иисуса, апостол, отрекся. Апостол Павел, например, да, тоже были моменты, когда он там ударил раба первосвященника, потом ему говорит: ах, ты там такого человека ударил. Он говорит: я не знал, братья, или там рот закрыл. То есть видны какие-то человеческие вещи. И сам Павел говорит: я хочу доброе делать, оно у меня не получается, оно не выходит. Так был Павел совершенный или нет? Так был. Потому что он говорит: подражайте мне, как я Христу. Таким образом, он говорит: а идемте вместе идти туда, куда я иду. И ведь эту фразу фактически будет говорить любой инструктор. Любой мастер, который учит, любой учитель и преподаватель, он говорит, делай как я, вот смотри, видишь, как я делаю, вот аккуратненько, и ты так делай. Видишь, как я рисую, вот и ты так рисуй. Видишь, как я включаю, вот и ты так включай. То есть это нормальная модель. И Павел говорит, я недостоин, но я иду туда, где совершенное достоинство. Интересно, есть несколько цитат, я хочу сейчас представить из трудов христианской писательницы Эллен Уайт. Вот посмотрите, пожалуйста, и обратите внимание на то, что она интересно об этом говорит. «Наш Господь не требует от нашей души невозможного. Он не ожидает от своих учеников ничего сверх того, что он может обеспечить своей благодатью и силой. Он не стал бы призывать их быть совершенными, если бы в его распоряжении не было всего того совершенства благодати, которое он мог бы излить на всех, кто удостоился столь высокого и святого преимущества». Или, например, дальше. «Совершенство характера можно обрести только через Иисуса Христа. Он один способен рассеять тьму, собравшуюся вокруг человеческих душ. Он вознесет падшее человечество в чистую и святую атмосферу. Если только люди уверуют в Него как личного Спасителя, Он вызовет в их сердцах и сознании тот восторг, который облагородит их и сформирует их по божественному подобию». Обратите внимание, что отношения с Богом, они рождаются, давайте так, строятся, тоже очень хорошие слова, рождаются, строятся, как результат неких уже, скажем, пройденных вместе шагов. Или здание – это результат положенных очень большого количества кирпичей. И вот точно так же в отношениях с Богом. Это не просто понять, накажет Он тебя или нет, простит Он тебя или нет. Дело в том, что Он простит, Он очень в этом заинтересован. И вместе с этим Бог хочет, чтобы мы сегодня научились быть похожими на Него. Вот поэтому Он говорит, вы попробуйте вот поступать не так, как люди. Как обычные люди поступают вот в отместку. Как ты, так и я. Как ты со мной, так и я с тобой. Не здороваешься, и я с тобой. А Он говорит, а попробуйте перевернуть эту парадигму. Что получится? И перевернуть в сторону доброты. И вот тогда мы начинаем понимать, что мы приближаемся к тому, чтобы стать чуть-чуть похожими на нашего Бога. Поэтому построение отношений с Богом – это очень интересная мысль. Посмотрите, что еще говорит эта писательница. Почему так, что многие утверждают, будто они святы и безгрешны? Да потому что они слишком далеки от Христа. Я никогда не смела утверждать ничего подобного. Начиная уже с 14-летнего возраста, я не только знала, в чем заключается Божья воля, но я и всегда старалась следовать ей. Вы никогда не слышали от меня, чтобы я говорила, я безгрешна. Все те, кто взирает на красоту и величие характера Иисуса Христа, прославленного и вознесенного, никогда не будут говорить так. И тем не менее, мы все чаще и чаще будем сталкиваться с теми, кто будет это утверждать. Итак, к чему мы приходим, друзья? Наше пребывание, скажем, во Христе, оно подразумевает то, что мы сегодня с вами совершенно по-новому смотрим на наше христианство. Итак, давайте подведем итог, сделаем некий вывод. Ну, во-первых, в этих отношениях мы должны понимать и помнить, что первый, кто хочет построить отношения с нами, это не мы с Богом, а Бог с нами. Это очень важно понять. Он показывает, что Он хочет. И вот это очень важно, что не я буду стучаться в эти закрытые двери, а Он меня игнорирует. Вот когда я стану уже абсолютно безгрешный, вот тогда Он, может быть, приоткроет немножко дверь, посмотрит на меня. Нет, Он говорит, я хочу быть с тобой, я хочу тебя чему-то научить. Так я ж грешный, я знаю. То есть, поэтому это первое. Второе. Бог, Он на нашей стороне. Именно на стороне человека, потому что Он хочет его спасти. Вот почему Он на нашей стороне. Это похоже, как в футболе, болельщик, за кого ты болеешь, например, за эту команду. Все одинаково бегают по полю, но я хочу, чтобы эти забили. Мне нравится вот эта форма, я за эту команду. Хотя те же игроки могут меняться, или еще как-то. Сегодня играл за одну команду, завтра играет за другую. Но точно так же и с Богом. Бог на нашей стороне. Он видит, как мы бегаем, как мы проигрываем, и Он за нас болеет. Он на нашей стороне. И, например, многие люди боятся, что если я вот начну строить отношения с Богом, а меня будет тянуть на грех, я начну срываться, и Бог будет мною недоволен. Ну, знаете, как один человек сказал, ну, мне лично, он говорит, если я брошу курить, меня всегда будет тянуть, а я не хочу. Поэтому меня когда тянет, я курю, как бы я живу нормально. А так я буду жить вот как в стрессе, там, на диете, да, то ем, то не ем, и вот сам себя сдерживаю. А я, говорит, так не хочу. Но разница лишь в том, что когда ты бросишь курить, тебя и тянуть не будет, потому что со временем организм освободится от этой, скажем, ну, дыма, отравления, никотина, и он не будет тебя больше об этом просить. Третье очень важное, о чем хочется сказать, вот в этих отношениях с Богом. Давайте относиться к Богу как к другу, но с очень большим уважением. Вот это очень важно в отношениях, построении человеческих отношений с Богом. То есть относиться к Богу нужно с трепетом. И посмотрите, как написано в Колоссянам 3:25. Колоссянам 3:25. Это очень интересная глава. Вообще она наполнена практическим благочестием. И тут сказано так. С 23 даже стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть мы стремимся, вот наше совершенство, это цель, прославить Господа. И вот мы к ней идем. И он говорит, а кто будет идти в другую сторону, он будет и пожинать последствия своего выбора. И последнее, что хочу сказать вот в этой очень интересной мысли, да, вот библейской теме. Спасительные отношения с Богом. Это радость, это не страх. Это, знаете, как дети, когда ребенок вот с чистотой, с доверием, он смотрит человек и говорит, поиграй со мной. А ему взрослый говорит, ты что, ты знаешь, кто это такой? Это такой большой человек. А ты тут вот ему. А ему все равно, потому что он видит в этом человеке возможность, да, вот побегать, возможность себя реализовать. И я уверен, что даже у таких больших людей, да, как президент нашей страны, обязательно есть такие люди в окружении, да, дети, внуки, которые могут за нос схватить, которые могут за ухо потрепать, которые могут вот как-то себя так вести, как бы, ну вот, ну никто так не может. И это вызывает радость и у одного, и у другого. Почему? Потому что есть отношения. И вот поэтому Бог сегодня, Он приглашает нас не пренебрегать отношениям с Богом, а Он к нам относится очень хорошо, терпимо, с большим терпением. И представьте, как неприятно, когда Бог говорит, вот мы читали в Исход, Он вывел их из Египта, Он делал 10 язв в Египте, Он смирял фараона, Он море расступил, Он им хлеб давал, вот эту манну небесную каждый день бесплатно на 2 миллиона человек. И вдруг через месяц после того, как они вышли, месяц прошел, как их ноги шли по дну Красного моря. И вдруг они говорят, какой-то железяки, они говорят, ты наш Бог, ты вывел нас. Обидно, правда? Но Бог стал выше, и Он простил. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы научились строить отношения с Богом. Потому что эти отношения принесут большие благословения, в первую очередь, нам самим. И пусть Бог будет прославлен. Хочу об этом помолиться. Отец Небесный, обращаемся к престолу Твоего величия. Мы хотим научиться выражать свое отношение к Тебе. Прости, что очень часто выражается некое отсутствие уважения. Мы из-за того, что многого не понимаем, как люди, боимся Тебя. Ну не так боимся, как надо. Не боимся согрешить, а именно боимся встретиться с Тобой. И вот сегодня, когда мы читали эти библейские тексты, Господи, так захотелось вот таких открытых, честных и спасительных отношений с Тобой. Пожалуйста, Господи, помоги, чтобы каждый человек увидел в Тебе вот того Бога, который на нашей стороне, который спасает, который прощает, ухо которого не отяжелело для того, чтобы слышать. И чтобы, Господи, наше совершенство, это была наша цель, взглянуть на Тебя, и захотеть быть таким, как ты, чтобы мы шли по следам Иисуса, потому что мы знаем, что Он прошел этот удивительный путь для нас, для того, чтобы спасти нас. Благослови, Господи, каждого, кто сейчас вот в этой молитве, может быть, даже сомневается, что он сможет этого достичь. Коснись этих людей. Дай им, Господи, силу Святого Духа. Дай им, Господи, это упование и надежду, чтобы они никогда в этом не сомневались. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, и возвеличивание Твоего Святого Божьего имени, ныне и во веки веков. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воскликните Господу вся земля!
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Духовное наследие.
1: Я часто думаю о том, как все перепутано в нашей жизни, что часто простое нам кажется сложным, а черное белым и белое черным. Я думаю, что часто любящий Бог представлен нами как существо, которое только и желает, чтобы наказать нас, которое следит за каждым нашим шагом и думает: вот здесь ты оступился, значит, будешь наказан. А здесь ты сказал грубое слово, значит, тоже тебе не повезет. И мне кажется, что когда мы отказываемся от Бога, мы не просто остаемся сами с собой, мы попадаем в руки гораздо более опасного, сильного и коварного противника — сатаны. Мы никогда не останемся сами с собой. И если мы отвергаем Бога, мы обращаемся к дьяволу. И дьявол опасен тем, что все его предложения кажутся прекрасными на первый взгляд, но всегда, всегда последствия ужасны. Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь высшей мзды, сорвите плод и будете как боги. Для юношей открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги». Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда внезапно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит нам их крестообразно. Да, смерть — это, пожалуй, единственный момент нашей жизни, когда мы обращаемся к Богу. Когда люди неверующие вдруг внезапно становятся верующими, когда все наше существо вопит от тяжести, от переполненности чувствами, и мы не можем выйти из этого круга, мы не можем разорвать ту цепь безысходности, которая охватывает нас. Что делать? Кому идти? Как жить дальше, когда самый твой любимый человек, близкий друг, мать, отец уходят из нашей жизни? И что тогда? Разбей безысходность верой, отчаяние молитвой. Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видать дороги. Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Да, выход будет всегда. И именно к престолу Бога, потому что другого выхода нет. Потому что либо смерть, либо жизнь. И жизнь с Богом. Потому что, наверное, самое прекрасное в этом мире безысходности,

0: Когда нет выхода, когда некуда посмотреть, знать, что есть существо, которое любит тебя, которое умерло за тебя, которое жизнь положило и душу отдало для того, чтобы ты жил сейчас. И что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, у тебя всегда есть возможность обратиться к Богу, вернуться, жить в мире с Ним. Наверное, ради любимого человека можно многое вытерпеть. Можно жить, можно терпеть боль, можно мучиться, но знать, что если от этого жизнь любимого человека будет лучше, если кто-то отдал свою жизнь для того, чтобы ты мог жить, наслаждаться этой жизнью сейчас, то ты можешь вытерпеть эту боль, эту муку. Не сладко все, и горечь, и печаль, и каждая минута трудных будет, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа наполнена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вздох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и жизнь, не только этой, но и вечной жизни. И все-таки богопознание, и все-таки жизнь с Богом здесь, сейчас. И познать мы Бога можем только в Его книге, в Библии. Открыть для себя этот удивительный характер этого удивительного существа, которое так нас любит. Ведь мы не можем любить того, о котором ничего не знаем. Мы не можем любить человека, жизнь которого для нас загадка. А в Библии раскрыта полнота его любви, полнота его характера. А главное, почему он нас так любит.
1: Духовное наследие.
0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Потому что Господь готов был отдать даже Своего возлюбленного Сына ради нашей жизни на этой земле, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы мы все имели не только эту жизнь, не только на этой земле, на суетной, на грешной, но и там, на небесах, чтобы все наше существо могло открыться в любви Божьей. И так страшно бывает, когда люди отворачиваются от Бога, когда они говорят, что мы живем здесь, нам и здесь хорошо, нам нет дела до того, что ты умер за нас, нам все равно, кто ты есть, и для чего ты приходил на эту землю. Но послушайте, ведь для нас не может быть напрасна эта жертва Христа. Ведь Он дал нам все для того, чтобы мы смогли жить вечно. И вспомните Еву, как ей было тяжело понять, что она потеряла все, проиграв лишь один раз, поддавшись на уловку дьявола и взяв плод, который Господь запретил ей есть. Где та грань, где мы можем открыться навстречу Богу и не встать на путь дьявола? Великолепная поэтесса Наталья Щеглова описывает те последствия, которые произошли с Евой так. В больничном темном коридоре, где воздух болями пропах, сидела Ева в нимбе горя с дебильным сыном на руках. Беспомощность в халате белом, сквозь безнадежности очки, на них сурово и несмело глядела, как глядят врачи. А змей аптечный у порога, сжав чашу мук, в живом узле шипел, что мудрыми, как боги, рождаться стали на земле, что наши гибельные рощи совсем похожи на Эдем, и что в подземном царстве мощи живого места хватит всем. В психиатрических покоях чуть слышно стрелки на часах считали маленьким изгоем их горьких весен чудеса. И дети те не разумели, что значит жизнь и смерть и грех, что над безумным смехом змея Голгофский крест одержит верх. Да, Голгофский крест одерживает верх. Одерживает верх над всем ужасом нашего мира. И у нас есть возможность жить счастливо на этой земле, прийти к Богу.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование тем народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра. И постепенно мы с вами переходим от вопросов, связанных с Израилем вчера, к вопросам, которые связаны с Израилем сегодня. И тема, которую мы сегодня рассмотрим, называется «Станет ли Иерусалим мировым центром богопоклонения?» Друзья мои, это интересное явление есть такое. Я о нем прочитал несколько лет назад в одной из израильских газет. Оно называется «Иерусалимский синдром». Это психиатрический диагноз. В психбольницах Иерусалима можно разных людей встретить. Можно там встретить царя Давида, можно встретить там 15 Моисеев, можно несколько пророков Илья встретить. Может быть, это кажется смешным, но на самом деле это несчастные люди. Что с ними произошло? Почему это называется Иерусалимский синдром? Это действительно психиатрами квалифицируется как психиатрическое заболевание. Начинается оно не в Иерусалиме. Начинается оно где-то в другом месте, в другой точке земного шара, где живут люди. Они вроде как бы искренне веруют в Бога, но у них есть навязчивая идея. Они ожидают, что, оказавшись в Иерусалиме, они обретут нечто особенное, что ли, как бы как апогей счастья, я даже не знаю, как это лучше всего сформировать. И вот для некоторых из них довольно непросто сделать, но они продают все, что имеют. Они собирают все свои сбережения и направляются в Иерусалим. И вот они окунаются в атмосферу современного Иерусалима. Это, ну, слоеный пирог. Там все, что угодно есть. И иудеи-ортодоксы, и хасиды, и секулярные израильтяне современные, и мусульмане, и христиане разных конфессий. Все оно варится, каждый в своем, как говорится, углу, в своем квартале. И все это имеет противоречия. Эти люди видят, что Иерусалим не соответствует тем идеалам, которые они нарисовали себе, вот своей навязчивой идеи вот в этом, в этой картинке. И у них начинается нервное расстройство. К сожалению, это интересная проблема связана с непониманием одного из важных фундаментальных пророчеств, которое записано на страницах книги пророка Исаии. Это пророчество сегодня, к сожалению, очень многие понимают, вот это видение Исаии, как видение грядущей славы Иерусалима, который снова, по их мнению, должен стать вот этим вот центром мирового богопоклонения. Вот как звучит это видение. И будет в последние дни гора Дома Господня будет подставлена во главу гор и возвысится над холмами. Что такое гора Дома Господня? Это очень хорошо видно на следующих фотографиях. Видите, перед вами известная, пожалуй, панорама, вид Иерусалима с Масличной горы. И, конечно же, сегодня вы видите вот этот золотой купол мусульманской святыни, который построен прямо над тем местом, где был когда-то храм Соломона, где после возвращения из Вавилонского плена Зарававель поставил небольшое святилище, и где Ирод вот таким образом, как сейчас это сохранилось, сделал ровную площадку, на которой размещался величественный храм, который он отстроил в конце первого века до нашей эры. И сюда, это было действительно одним из чудес света. Но посмотрите внимательно на рельеф, и вы увидите, что этот храм располагается тоже на горе. Смотрите, видите, вот это Масличная гора, а вот это, где располагался храм, видите, уходит обрыв, Кедронская долина, а потом подъем на место, которое когда-то называлось горой Мория, и там Авраам должен был принести своего сына Исаака в жертву. Но вы видите, что вот эта гора, на которой находился храм, Дом Господень, она не выше, например, Масличной горы. Более того, если вы посмотрите вокруг Иерусалима, вообще вокруг Храмовой горы, вот она, располагается кряж. Вот это Масличная гора на рельефной карте, а вот это гора обзорная, Скопус. И фактически вот эта гора Мария, она хоть и выдается на определенную высоту, но она ниже, чем вот эти вот окружающие горы. Вот они, видите, на рельефной карте изображены. И вот здесь у нас Храмовая гора. Исаия записал эти слова в то время, когда при царе Осии народ ходил и в храм, но совершал также курение на высотах. И интересно, почему Исаия говорит об этом. Исаия говорит о том, что наступит такое время, когда вот эта гора, она будет выше тех гор, на которых иудеи совершали свои идолопоклонные ритуалы с момента, как с времен царя Соломона. Потому что именно жены царя Соломона здесь, на этих более высоких горах, устроили себе капище. И поэтому пророк с определенной болью в сердце говорит, что гора Дома Господня, она поднимется над вот этими высотами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Друзья мои, если вы когда-то слышали кого-то из проповедников или богословов, который говорит вам о том, что книги Ветхого Завета написаны для евреев, не верьте. Понятно, что книги Ветхого Завета не написаны для язычников. Но в этих словах Исаии, пророка, записанных в 3 стихе 2 главы его книги, однозначно прописана цель, которую Бог ставит перед своим народом – распространить из Сиона закон и из Иерусалима Слово Божье по всему миру, чтобы в мире уже не стало язычников, а чтобы все народы потекли на гору Господню и сказали, что мы у Бога Иаковлева хотим научиться Его стезям. Вот это цель Божья, которую Бог ставил перед своим народом. Не выделиться как одной какой-то расой, которая на всех смотрит сверху вниз, а распространить это Слово Божье из Иерусалима, распространить откровение Божье, Тору, закон из Сиона на все народы, чтобы все народы перестали быть язычниками, а все стали народом Божьим. И тогда, естественно, Бог будет судить остальные народы, обличит многие племена. Посмотрите на эту скульптуру. Вы узнаете место это? Перед вами Нью-Йорк, вот это Бруклинский мост, а скульптура эта стоит перед зданием Организации Объединенных Наций. Друзья мои, Организация Объединенных Наций с момента своего основания в 1945 году или там сразу после Второй мировой войны стремилась к тому, чтобы перековали мечи свои, все наорало, и никто больше не учился воевать. Безуспешно! Потому что только тогда, когда весь мир познает и примет закон, выходящий из Сиона, и Слово Божье, исходящее из Иерусалима, только тогда это было возможно. Но вопрос возникает вот в чем. Из Сиона выйдет закон. Закон выйдет своими ногами. Вы знаете, что это за фотография? Это еврейский праздник Симхат Тора. Радость Тора или радость в законе. Вот это свиток Торы, который торжественно несут по синагоге или на площади, и люди радуются. Причем это делается каждую субботу. На во время богослужения в синагогах, здесь вот так по центру в синагоге стоит так называемый Арон Кодеш, большой ларь, в котором находятся свитки Торы, и выходит раввин там, и те, кто это делают, они берут этот свиток Торы вот таким вот образом и проносят его по синагоге, и люди смотрят на него и поют песню. Кимицион теце Тора, удавар Адонаем Иерушалаем, ибо из Сиона выйдет закон и слово Господне в Иерусалим. Это часть ежесубботнего богослужения в синагоге. Друзья мои, Тора своими ногами еще не научилась ходить. Тору должны были нести люди. Дом Иакова должен был нести эту Тору людям. А для того, чтобы это могло произойти, дом Иакова, как сказано в 5 стихе, должен был ходить во свете Господнем. Понимаете, очень многие богословы заканчивают слова Исаии на 4 стихе и забывают о следующем стихе, о том, что это Израиль должен был Тору нести из Сиона всему миру. А для того, чтобы это сделать самим, надо было во свете Господнем ходить. В чем проблема? Проблема очень многих богословов и проповедников заключается в том, что они очень узко смотрят на пророческие книги. Они рассматривают пророков исключительно как предсказателей будущего. Но если мы посмотрим на библейские книги и на жизнь многих пророков, то вы увидите, что далеко не все пророки предсказывали будущее, которое исполнялось. Посмотрите на Иону. Он обиделся на Бога очень сильно. Представьте себе, пережить то, что оказался он проглоченным рыбой. Понимаете, весь пропахший рыбой, особенно с содержанием желудка этой большой рыбы, появиться в Ниневии для того, чтобы сказать: «Вы, ниневитяне, через 40 дней погибнете». Через столько пройти, чтобы оказаться у разбитого корыта, не исполнилось. Он обиделся на Бога. Иеремии было открыто следующее о пророчестве, о природе пророчества. 18 глава говорит нам с 7 по 11 стиха. «Иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Именно это было сказано ниневитянам через Иону. «Но если этот народ, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». И обратное тоже верно. «Иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, утвержу его, но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотела благодетельствовать его». «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, я готовлю вас зло, замышляю против вас. Обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте пути и поступки ваши». Вы понимаете, в этом суть пророков. Не в том, чтобы предсказать будущее. Будущее предсказывают апокалиптические книги, Даниил в частности. Он даже в Библии, в трехчастном каноне, мы говорили, Тора, пророки, Писание, он даже не входит в состав пророков. Не потому что раввины такие нехорошие, не хотят его признавать пророком, потому что его книга совершенно другая. Даниил – это апокалиптический провидец. Все, что он видит, все сбывается. А вот Иеремия говорит прямо: «Я-то замышляю, Бог замышляет против вас зло, но Бог не хочет, чтобы это исполнилось. Исправьте пути ваши и поступки ваши». Исаия тоже пророчествует подобным образом. Вот посмотрите на то, что записано в 10 главе. «О Ассур, жезл гнева моего, бич в руке его мое негодование, я пошлю его против народа нечистого, против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом, добыть добычу, попирать его, как грязь на улицах, так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли я того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами его». Обратите внимание, в этих стихах Исаия однозначно говорит о том, что Иерусалим подвергнется ассирийскому нашествию. Точно так же, как подверглась Самария, Северное царство. Было ли это пророчество исполнено? Оно начало исполняться. Вот у нас описание того, как пришел Синахириб, царь ассирийский, как он взял все укрепленные города и как он осадил Иерусалим. Интересно, что нам на аккадском языке, на глиняных табличках, достались хроники Синахириба. И там он хвастался, как птицу в клетке я запер царя Езекию, чтоб тот поклонился мне. Но что вышло? Царь Езекия был верующим человеком. И он молился Богу. И что произошло? Произошло чудо. Вышел ангел Господень и поразил стане ассирийском 185 тысяч человек. А потом еще и Синахириба убили его собственные дети. Вы понимаете? Бог предсказал иудеям, что наведет на них царя ассирийского, но народ покаялся, и Бог отменил пророчество. Понимаете? А что по поводу пророчества, о котором мы с вами говорили? Что по поводу пророчества, записанного во второй главе книги пророка Исаии? Ходил ли дом Иакова во свете Господнем? Исполнил ли народ израильский повеление Божье о том, что из Сиона выходит закон и Слово Божье из Иерусалима? Несли ли они свет Божий окружающим народам? Об этом мы поговорим в следующей части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Людмила.
1: Моя история началась с самого раннего детства, когда мои родители думали, что у них родится мальчик. Но получилась я, и все папины мечты о сыне разрушились. Тогда был очень большой дефицит на игрушки, и папа достал очень дорогую и редкую по тем временам железную дорогу немецкую. Мы собирали ее по всей комнате. Это занимало очень много времени. У меня с самого детства мои игры, они отличались от моих сверстниц, потому что меня больше тянуло строить гаражи, бегать с мальчишками, участвовать в драках. В общем, я отчаянно с самого детства пыталась доказать папе, что я, несмотря на то, что я девочка, что я как бы сын. Потому что у меня какое-то с самого детства тянулось чувство вины перед отцом за то, что я не сын. Я росла в такой сложный период, когда занавес железный в нашей стране, он приоткрылся, и наша страна из серой массы, то есть она становилась такой какой-то разноцветной и веселой. И я была как будто бы на гребне этой свободы и пыталась сопротивляться родителям, обществу вообще. Я старалась сделать всем вызов. И я начала курить. Причем курить мне жутко не нравилось. Чаще стала прогуливать уроки. Я стала хамить учителям. Родители начали активно бороться. После череды запретов возник в один прекрасный момент бунт. Один раз я попробовала уйти из дома. Я очень скоро вернулась. Одну ночь меня не было дома. Но я стала отвечать родителям хамством и перестала их слушаться. В какой-то момент я попробовала наркотики. Сначала мне казалось то, что я могу себе это позволить когда-то в выходные, но достаточно скоро я начала употреблять каждый день. Я нюхала наркотики, поэтому я не видела трагичности ситуации. Мне казалось такое, то, что я не колюсь, значит, я не конченый наркоман. И мне казалось, что я могу подвязать в любой момент, в любой. Я помню, как я легла на первый детокс. Мне занесли, или у меня уже была на тот момент, серьезная кишечная инфекция. Но была действительно жуткая картина. Я весила около 40 килограмм, и я не могла ничего есть. Это, наверное, был такой первый звонок, что мне пора остановиться. Я тогда не поняла этого. Меня возили к каким-то знахарям, я сидела на строжайшей диете, и через 2 недели я смогла ходить. Первое, что я сделала, когда я смогла ходить по квартире, я позвонила своим друзьям, попросила, чтобы мне привезли наркотиков. Моя доза выросла настолько, что мне приходилось торговать наркотиками. В какой-то момент мое употребление, оно настолько становится угрожающим, что один раз, когда родители заходят ко мне в комнату, я сижу вся в крови, потому что не могу как бы уколоться. И я просто начинаю угрожать маме о том, что если она подойдет еще хотя бы на шаг, я не знаю, что я с ней сделаю, если она не даст уколоться. И меня отправляют в психиатрическую больницу. Меня привязывали бинтами там в какой-то комнате, где вокруг лежали сумасшедшие. Я заходила в туалет, где нет перегородок, потому что это туалет для психически ненормальных людей. Я жила какое-то время в том месте, где нет ложек, потому что их можно заточить и ими можно убить. Но это было жутко. Я думала, что это такой опыт, я никогда не буду употреблять. через какое-то время ко мне приехали друзья и привезли мне немного денег на личные расходы. Посчитав их, я тут же поняла, сколько это в граммах, и в тапочках поймала машину и уехала за наркотиками. Постоянно было так. У меня постоянно был шанс. Я постоянно при первой же возможности убегала, уезжала, звонила. И опять приходила в то же состояние, с которого я пыталась выйти. Однажды мне это все жутко надоело, этот круговорот событий. Милиция начала чаще обращать внимание на наркоманов. Друзья потихоньку стали садиться или умирать. И я поняла, что я не хочу так. И я пошла в церковь. Я помню, что я подошла к иконе Николая Чудотворца и сказала, что ты чудотворец, помоги тогда мне. Я просто хочу бросить употреблять наркотики. Я не знаю, как это сделать. Я думала, что должно что-то произойти, потому что мне тяжело почему-то было сделать этот шаг. Но ничего не происходило. Я приходила так долгие годы и просила одно и то же. Всегда бросить наркотики. Я их не бросала и тогда не понимала, почему. Сейчас я понимаю. Наверное, потому что после церкви я все время ехала к своему барыге за наркотиками. Я уже начала общаться с такими людьми. В общем, мою квартиру ограбили мои друзья при мне. Вот так. От меня решили избавиться, как от ненужного свидетеля. И после непродолжительной борьбы меня задушили и ударили по голове так, что разломалась маленькая табуреточка для ног, такое из массивного дерева. Когда я очнулась, я не поняла вообще, что произошло. Я помню, что главной травмой на тот момент стала у меня такая вообще глупость о том, что мне отрезали волосы. Я не понимала тогда, на самом деле, всей серьезности ситуации и что на тот момент вообще со мной произошло чудо. С такой травмой, как у меня, люди обычно не разговаривают и ничего не помнят. Врач, который посмотрел однажды на мою томографию, мне сказал: «Ты, наверное, еще не знаешь то, что ты должна что-то сделать для этого мира, потому что я, говорит, не видел таких случаев». Я начала обвинять весь белый свет в том, что у меня произошла такая травма. Мне обещали очень серьезные последствия после нее, и я еще тогда не знала, что мне удастся избежать всего этого, и жила в ожидании этих последствий. И я начала заниматься также со своими друзьями криминальной деятельностью с особой жестокостью. Сейчас я рада, конечно, я никого не убивала, но вот эти события, они постоянно крутились и не давали мне заснуть. Я лежала и думала, что я просто буду гореть в аду за то, что я делаю. Но я не могла остановиться. Мне нужно было очень много наркотиков, и добыть их честными путями, такое количество денег было нереально. Я прожила около 3 лет в таком состоянии. Я не работаю, я не учусь. У меня нет друзей, у меня нет будущего. Сестра отрекалась даже от меня, то, что я не ее сестра, потому что, действительно, я, наверное, была похожа просто на уже какое-то животное, несущее зло и разрушение за собой. Я понимала уже, что наркоманию невозможно вылечить медикаментами, невозможно вылечить какими-то, знахарями и так далее, потому что практически все методы были испробованы. Тогда мне предложили лечь в центр. Проходило время, что-то такое начало в моем разуме переворачиваться. Мне было очень страшно возвращаться домой, мне хотелось, чтобы родители еще меня оставили в центре, потому что мое возвращение туда – это равно смерть. И тогда я попросила одного из людей помочь мне, чтобы мне сказали, что мне нужно сказать такое Богу, чтобы он помог мне остаться в центре. Тогда мне дали какую-то молитву, просто элементарную, своими словами, что-то типа: «Господи, Я так хочу жить трезвой жизнью, но помоги мне остаться здесь еще на месяц. Вы знаете, о моем деградированном состоянии, ну, можно судить. Я не могла запомнить просто эту фразу своим мозгом. Для меня настолько это было чуждо, вот этот набор слов, ну, нормальных, что я взяла бумажку, записала эти слова и каждый день читала их только для того, чтобы родители меня оставили еще на месяц. И они меня оставили. Для меня это было просто какое-то чудо. Просто меня разрывало от счастья. И знаете, я думаю, что это было каким-то семечком, которое в меня попало, семечко веры, и начало разрастаться внутри меня. В первый день, когда начались работы, у нас там был гусиный двор, и мне дали грабли и сказали почистить этот двор. Я стояла и думала, господи, ну что я здесь делаю? Ну, это же просто ужас. Я стою с какими-то граблями. Ну, я как бы представила то, что где бы я могла быть в данный момент. И у меня почему-то какие-то серые стены. Ну, я так думаю, что это, наверное, тюрьма была. Ну, такая какая-то ассоциация, серые стены, какие-то некрасивые кровати. И, знаете, я поблагодарила почему-то Бога в тот момент и начала с таким усердием убирать этот двор, как будто это просто я профи в уборке этих гусиных дворов. Я приняла решение остаться в другом городе, так как возвращаться домой мне было страшно. И начинала я жизнь с полностью чистого листа, не умея там даже платить за квартиру, какие-то элементарные вещи, не зная даже цену на билет городского транспорта. То есть было такое чувство, что я какой-то инопланетянин. Мне приходилось все узнавать вообще просто с нуля. Очень тяжело было начать работать, но сейчас я достаточно уже уверенно себя чувствую в той области, где я работаю, и готова идти дальше. Я планирую еще пойти дополнительно учиться. У меня появилось желание развиваться, и во многом очень огромную роль сыграло то, что в сообществе мне предложили как бы путь, некий путь к Богу. Это мне помогло найти работу, найти отношения, сделать отношения с родителями более такими теплыми и близкими. Появилось доверие между нами, которое сохраняется до сих пор. Я очень дорожу этими отношениями. У меня было очень много игрушек. Мне захотелось отвезти в детский дом. Так как я иногородняя, я искала в справочнике, какой из этих домов был бы наиболее близок ко мне, ну, к моему дому. И я находилась в этот момент на работе, и зазвонил телефон, и я начала принимать факс. И когда я начала читать этот факс,

0: иметь семью, потому что мне казалось, то, что я точно болею СПИДом, что я болею помимо СПИДа еще там массой заболеваний. На сегодняшний момент одной из самых сильных таких главных мотиваций для меня это то, что у меня появилась надежда, что я смогу иметь здоровую семью и ребенка. На сегодняшний момент я могу точно сказать, что вот это вот счастье и желание жить мне дала вера. И это классно, то, что я могу верить. У меня появился вот реальный путь и реальный выход из ситуации. Я вижу, что ли, теперь, как мне нужно жить. И это мне приносит огромное удовольствие.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, вначале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Для вас поет Юлия Авструб.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И с вами я, ведущий этой программы Богдан, и со мной Велина. В гостях у нас сегодня Алена. Люди делятся на два типа людей. Те, которые считают, что для них существует лишь одна половинка на всем белом свете, и только с этой половинкой они смогут построить крепкие и хорошие отношения. И те, которые считают, что для них существует определенный круг людей, с которыми им будет максимально комфортно построить отношения. Верующие люди просят волю Бога об этом. Но есть ли у Бога предопределение по поводу нашей личной жизни?
2: А также существуют такие люди, которые просят каких-то знаков определенных, каких-то сверхъестественных событий, чтобы узнать, что вот этот человек конкретно для меня. Мне интересно, Ален, вот как ты считаешь, что тебе ближе? Или, может быть, какая-то своя теория у тебя?
3: Ну, раньше я думала, что есть какой-то определенный человек, с которым ты будешь всегда, и тебе его нужно найти в этом мире. А сейчас я думаю, что все-таки есть достаточно много людей, и просто познакомиться, общаться, и главное, чтобы это было от Бога, чтобы Он одобрял эти отношения, и я считаю, что все-таки есть выбор какой-то для нас.
1: Но ты считаешь, что у Бога есть именно какая-то воля по поводу этого, да?
3: Да, конечно. Угу.
1: Вот у тебя есть твоя история, то есть ты это все пережила, расскажи, как Бог повлиял на тебя в этой истории?
3: У меня есть такая история. Летом 2016 года я познакомилась с одним мальчиком. Его зовут Андрей. И мы какое-то время с ним общались. Можно даже сказать, влюбились. Два месяца мы с ним хорошо общались. Но потом общение просто прекратилось. И я не знала, что делать. У меня как-то остались какие-то чувства все равно. И я хотела спросить волю Бога. Ну, нужно ли продолжать общаться или что-то начинать заново. Вот, я решила обратиться к Богу и молилась 3,5 месяца до Нового года.
2: Каким образом ты молилась 3,5 месяца? Непрестанно ты 3 месяца на коленях стояла?
3: Нет, я выбрала определенные часы, 3 часа в день. То есть не полностью час я молюсь весь, а просто минут 5-10. Вот, и не уклонялась от этого плана. То есть, что бы ни происходило, если у меня зазвонил будильник на телефоне на уроке, я не слушаю учителя, я молюсь.
2: Просто на экзамене так, извините, пожалуйста, можно на ЕГЭ выйти, мне просто помолиться?
3: У меня был такой случай, что у меня учительница спрашивает на уроке, а у меня как раз будильник зазвонил, и я просто не обращаю на него внимания никакого. Я продолжаю молиться, и, собственно говоря, я молилась 3,5 месяца, просила у Бога показать мне конкретно, нужно ли, то есть да или нет. Были какие-то обстоятельства, то есть в молитве я просила, если произойдут такие ситуации, то да, если произойдет что-то другое, то нет. В общем, ответа конкретного не было до Нового года.
2: То есть ты сама поставила Богу условия, поставила какой-то видимый знак, что вот если так... Так, то не иначе. Насколько, Богдан, считаешь, это вот оправданные такие действия? Как ты вообще к этому относишься?
1: Я считаю, что как бы Бог это поддерживает. То есть мы можем сказать Богу что-то, какие-то поставить. Ну, мы можем попросить Его сказать нам. Как бы это же как один из способов, как можно нам ответить. Вот. И даже в Библии есть такие случаи, когда люди молили, ну, просили у Бога дать ответ, тоже давали какие-то условия, то есть, например, если вот случится вот так, там трава будет мокрой, значит, вот воля твоя, если трава будет сухой утром, то будет вот так вот. Вот, и поэтому как бы это все, ну, поддерживается с точки зрения Библии. Хорошо, а что было дальше? Ты остановилась на Новом году, что было дальше?
3: Я не знала, что делать, потому что я не получила ни ответ «да», ни ответ «нет». Поэтому я решила, что с Нового года начинаю новую жизнь.
2: Забуду все, сожгу письма, да?
3: Я в Новый год под куранты, ну, обычно все пишут записки с пожеланиями, сжигают, кидают шампанское, пьют. Я ничего этого не делала, я просто под куранты молилась. Так как ближайшие, ну, года, там, может быть, лет 5 назад это все началось, в Новый год, когда я молюсь под куранты, у меня желания сбываются.
2: Волшебство какое-то.
3: Это действительно волшебство. Для меня Новый год — это замечательный праздник. И я решила в 2017 год начать новую жизнь и войти с Богом, с молитвой, и попросила у него. То есть весь год я не буду кого-то искать, не буду, может быть, молиться. Просто пошли так, чтобы и сделать так, чтобы в 2018 год я встретила именно Новый год с тем человеком, которого ты мне предназначил.
1: То есть ты все дала в руки Божьи?
3: Да. Я просто не смотрела ни на парней, не хотела с кем-то встречаться и молиться, может быть, за что-то.
0: Найди, найди свой путь.
2: Прости за нескромный вопрос, тебе сейчас сколько лет?
3: 20.
2: 20 лет. В 20 лет вот так вот сказать, что вот я встречу этот Новый год с этим человеком, буду с ним всю жизнь, это, ну, достаточно смело, мне кажется, для девушки, ну, потому что жизнь только начинается, может быть, еще будет очень много людей, классных парней, которые будут тебе нравиться. Ну, не было какого-то страха, может быть?
3: Нет, страха вообще не было. Я решила просто определиться. То есть вот если пошлет мне Бог человека, ну все, я буду с ним. То есть я не хотела продлевать это, чтобы не смотреть на кого-то, какие-то чувства новые не испытывать. Ну, бывает так, что вот начинаешь общаться с человеком, появляются какие-то чувства, и потом вы расходитесь. Ну, зачем причинять себе такой боль, вред, когда можно просто знать, что у тебя рядом с человеком все получается.
1: Ну, ты была готова, что Бог не ответит тебе именно в этом году? Что это, может быть, он тебе ответит только через лет 5, там...
3: Я была готова к этому, но я настраивалась на то, что Бог мне ответит, потому что все-таки все желания и все молитвы, которые я загадывала в Новый год, они сбывались. Поэтому я была уверена.
2: Угу, главное, хорошо. Уверенность. Главное, уверенно.
1: Главное, чтобы была какая-то тактика ее придерживаться. Хорошо. И встретила ты Новый год с тем человеком?
3: В конечном итоге, да.
2: Хочу узнать подробности.
3: 2017 год начался достаточно просто. Я поехала в зимний лагерь, в христианский зимний лагерь. Там я познакомилась с девочкой, с Алиной. Я с ней общалась, дружила, и летом она меня пригласила к себе в город в гости. Я приехала к ней, и таким образом как-то все это закрутилось и получилось, что мы решили поехать и помочь. Нет, мы решили помочь дому престарелых. Там забор покрасить, еще что-то сделать. Вот, я поехала туда с ней вместе. Там мы помогали. И там именно я познакомилась еще с одной девочкой. Ее зовут Арина.
2: Пока только девочки. Спокойно.
3: Только с девочкой. Вот. С ней я тоже продолжала общение, общалась. И она меня позвала в 2017 году на Новый год к себе на город Набор. Вот. И, собственно говоря, там я и поняла, что этот парень, с которым я познакомилась еще в 2016-м, он каким-то странным образом праздновал тоже Новый год с нами.
2: Он был единственным парнем в этой компании?
3: Нет, не единственным.
2: Как же ты поняла, что это он?
3: Потому что до этого мы общались, может быть, даже с ноября месяца, и есть такой момент, что я приехала снова в Нижний Новгород в ноябре, и произошло чудо. По-другому это не назвать. Мы сидели, в общем, с ним вместе, и он в какой-то момент просто ушел, вышел из комнаты, и я решила Богу спросить. Говорю, все, последний раз. Давай, да, да, нет, нет. Если нет, то все, я действительно забываю этого человека, и с ним не буду больше, ну, ничего общего иметь, кроме дружбы. И я молюсь так. Если в течение 10 секунд он не сядет со мной рядом, то я забываю про него.
2: Резко.
3: Если сядет, то я продолжаю с ним общение и, возможно, больше, чем дружбу. Вот. А начала считать сразу после молитвы.
2: Так, раз, Бог, твое время пошло.
1: Пошел пот, капелька пота потекла.
3: Вот. Раз, два, три, и ничего не происходит. То есть он в совершенно другой комнате, я не знаю, где он.
1: То есть через 3 секунды ты уже отчаялась?
3: А, нет, я продолжала считать, я просто смотрела в одну точку.
1: Уже 25, 26, он все еще не приходит.
3: Нет, на третьей, где-то четвертой секунде он заходит, но он идет не ко мне, он идет к какому-то другу о чем-то разговаривать, но я продолжаю считать. 6, 7, 8, и где-то на 9 секунде он просто садится рядом.
1: 9,91 секунды зарешали.
2: Слушай, как в блокбастере, правда, да? Так вся жизнь проносится перед глазами за эти 10 секунд.
3: Ну, я действительно была в шоке. Я просто встала в какой-то момент, ничего не сказала и ушла из комнаты, потому что я была в полнейшем шоке, я не знала, что происходит, хотя, на самом-то деле, я
1: понимала. Ты была уверена, что это ответил Бог тебе, да?
3: Да, я это все потом отфильтровала и поняла, что да, это от Бога.
2: А ты разговаривала потом, мне интересно, вот с этим парнем, как вот, почему он тогда там пришел, не пришел?
3: Он о всех этих молитвах узнал только в 2018 году, и то, когда мы начали встречаться. То есть он ничего этого не знал, и я ему сказала. То есть вот я 3,5 месяца молилась, рассказала о этих 10 секундах, и он сказал, что что касается этих 10 секунд, он, его Бог как-то побуждал, и он думал, садиться или не садиться, но очень хотел этого. И в конечном итоге его Бог побудил, и он сел. Это...
1: В общем, ты заставила парня сесть за эти 10 секунд обратно.
2: Все эти 10 секунд ты стреляла глазами в него, просто звала его.
3: Нет, я на него не смотрела. Я говорю, я смотрела просто в одну точку и считала. Я не знала, что происходит вообще рядом. И это замечательно, я считаю.
2: И когда он сел, да?
1: Хорошо, а смотри, вот, вот эти 10 секунд, да, и другие знаки, которые мы просим у Бога, как бы хорошо, если это оказывается так. Но ведь это же может быть просто как случайность.
2: Совпадение.
1: То есть, да, совпадение. То есть он встал и забыл телефон, пришел там обратно, сел там с кем-то, разговорился.
3: Он с телефоном был.
1: Вот.
2: Ну все тогда.
1: Сейчас ты уже уверена, что это именно было от Бога, и что это был знак от Бога, что это он тебе именно сказал и ответил.
3: Да.
1: Хорошо, как вы дальше продолжили свое общение?
3: Мы начали встречаться, общаться, мы молиться начали вместе. И так как мы находимся с ним в разных городах, живем, мы начали общаться по скайпу и читать христианские книги. Это нас как-то сблизило, и в мае месяце он мне сделал предложение.
1: Ура!
2: Наше поздравление!
3: Спасибо. Вот. Ну, я ответила «да», потому что я считаю, что все-таки он от Бога, и это не просто так.
2: Вот я очень часто, когда слышу такие истории, когда девочки, мальчики начинают с кем-то общаться или ищут, они вот ищут именно воли Бога. Вот это такое немножко непонятное воля Бога, которая какая-то конкретного человека. Да, иногда, как в твоем случае, это может быть, ну, конкретные знаки, конкретные такие вот, вот это вот он, да, там свет над ним такой, я не знаю, что угодно. Но не все в это верят. Да? Ну, не все это так показывают. Все люди разные, каждому свой путь.
1: Да, смотри, вот мы же, как бы, например, верующие люди, да, они молятся, они как бы просят Бога о чем-то, а, например, неверующие люди, они не молятся, они просто живут своей жизнью. Если человек понравился, они подходят, знакомятся, общаются. Вот ты как считаешь, Ален, если бы ты не молилась, не просила Бога показать какие-то знаки, вы бы все равно были с Андреем вместе? Или Бог его бы, не знаю, не побудил бы его сесть за эти 10 секунд обратно, не побудил бы там предложить тебе встречаться и так далее? Как думаешь, это именно благодаря усердным молитвам, или, в принципе, без молитв произошло бы то же самое?
3: На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я бы просто не поняла. Я хотела для себя лично и конкретно узнать, он или не он. Возможно, Бог бы сделал так, чтобы мы были вместе, мы бы общались, и это были молитвы, возможно, с его стороны, и ответы Бога к нему, но... Я считаю, что лично для меня, мне нужны ответы конкретные от Бога, а не чтобы мне кто-то сказал, вот, Бог ответил нам с тобой, мы...
1: А если бы Бог тебе не ответил, ты бы не была уверена, но он бы тебе предложил встречаться, ты бы была бы так же сейчас счастлива?
3: Я бы, наверное, не стала нет? встречаться с ним.
2: Почему для тебя так важно, Бог одобряет твой выбор или нет?
3: Бог для меня является главной частью моей жизни. И я с рождения хожу в церковь, и, можно сказать, Бог меня воспитал, Он был со мной на протяжении всей жизни и всегда поддерживал. Это для меня, ну, наверное, больше, чем даже родители. Как-то я его люблю больше, Он меня любит, я это чувствую. Все-таки для меня больше, и, наверное, я хочу уверенность почувствовать, что Он отвечает мне, а не, ну, как это объяснить? Если поставить родителей и Бога, и спроси, ну, кого-то первого спросишь, да, я подойду к Богу, спрошу. То есть для меня родители, для меня Бог приоритетнее, чем родители.
2: Надеюсь, это сейчас звучало не в обиду родителям. Я верю, что ты их тоже любишь.
3: Они это знают, я им говорю, что вы у меня на втором месте, извините, пожалуйста.
2: Прекрасно. Ну вот слушай, есть еще такая опасность, когда человек доверяет полностью свой выбор Богу, потом как бы переложить на него ответственность, если, допустим, что-то пойдет не так. Но мы знаем, что все мы люди несовершенны, и в отношениях могут быть конфликты, могут быть какие-то неприятные ситуации. И тогда мы можем говорить, что Бог, ну это же ты мне послал, вот чего тогда, решай как-то эту проблему, что за дела, вот с этим вот как вот быть?
3: Молиться, мне кажется. Только молитва может.
1: Алён, а вот если, например, смотри, тебе этот человек бы, в принципе, ну, не то чтобы не нравился, но ты не очень бы хотела с ним строить свои отношения. Mm-hmm. Но Бог тебе явно показывает, да, то есть он сел за эти 10 секунд обратно и так далее, вот все эти знаки. Ты бы как бы приняла эту волю Бога?
3: Да, я бы приняла.
1: И получается, ты бы встречалась с человеком, который, в принципе, ну, так вот, тебе, ну, не очень по душе.
3: Я думаю, Бог бы дал любви мне к нему какой-то, каких-то чувств, потому что просто так Бог ничего не дает. Ну, я бы приняла.
2: Я бы нет. Серьезно. Но мне кажется, что Бог у нас не такой, который вот он не как злой родитель, который говорит, вот это Саша, познакомься с ним, вы теперь будете вместе. Я думаю, что он все-таки дает нам право выбора, а мы уже вправе решать, спрашивать у Бога его воли или нет. И вообще, мне кажется, что воля Бога, она понятна, в Библии описана хорошо, больше всех заповедей, соблюдай их. Бойся Бога, заповеди его соблюдай. То есть мы должны просто доверять ему полностью, а уже если мы хотим какой-то конкретной его позиции, его отношения к определенному человеку, то да, мы вправе это спрашивать.
1: Да, видно, очень хорошие слова. Алён, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам, рассказала свою историю, поделилась, мы это ценим. Дорогие друзья, вы вправе решать, с кем вы хотите быть, с кем хотите строить отношения и вообще распоряжаться всей своей жизнью. Но также вы можете спрашивать совета Бога, он всегда вам ответит. Если у вас есть какие-то истории или вы хотите задать какие-то к нам вопросы, пишите нам.

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вновь очутиться в этой студии как ведущая, потому что вопросы, которые я сегодня буду задавать, я думаю, что не только меня интересуют, но и вас. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте, Елена.
1: Добро пожаловать в нашей студии.
2: Спасибо.
1: В прошлой программе мой соведущий Андрей Юнак с вами начал такую тему, что происходит после того, как наш Господь Иисус Христос вознесся на небо. И вы затронули тему молитвы.
2: Да.
1: Меня эта тема очень интересует. Почему? Вот на мой взгляд, что это самый эффективный способ, я не ошиблась, эффективный способ, как поговорить с Богом. Проблема, знаете, в чем я думаю? Я очень много раз слышала, и сейчас слышу, что люди молятся, очень много молятся, ну, и очень много жалуются, что как бы Господь не слышит их молитвы. Вот я над этим думала очень долго. Что же происходит с нашими молитвами? Вот какой-то процесс или, я не знаю, может быть, люди, которые молятся, может быть, я, когда молилась, может, я что-то не так делаю, а они куда-то исчезают, или что с ними происходит? Вот человек молится, что дальше? Почему такое, да, почему такое впечатление, что не слышит Господь?
2: Обыкновенно понятие «слышит ли Господь или не слышит» люди воспринимают сквозь призму «отвечает ли
1: по его
2: на мою молитву,
1: по его
2: как
1: да?
2: я хочу или нет». И вот это становится критерием. Вот, слышит молитву, следовательно, дает мне то, что мне хочется. Не слышит, значит, я не получаю.
1: Да.
2: Вот, и сам этот подход очень эгоцентричный. Сам подход к молитве, при которой ее успех оценивается тем, имею ли я просимое в результате или нет, он фактически представляет собой языческий подход к молитве. Потому что для язычника в первую очередь важно, чтобы нужды, которые у него есть, желания, хотения и так далее, чтобы они были удовлетворены. И для этого можно задействовать весь духовный мир, вот все известные заклинания, способы молитвы, обряды и так далее. То есть в центре человек. Молитва же, которая признает реальность Бога, Творца, Его волю, которая по своей природе благая, угодная и совершенная, то есть самый лучший вариант, который только возможен, вот молитва с осознанием такого Бога, с такой волей, она нацелена на то, чтобы как-то в эту волю вписаться и принять именно то, что Господь хочет, а не то, что я хочу. И вот на такую молитву Господь всегда отвечает именно так, как ты просишь, потому что ты просишь по воле.
1: Да, может быть, главная проблема в том, что я лучше знаю, что мне просить.
2: Конечно.
1: Человеку кажется. Да, это я же прошу, правильно? Значит, что лучше? Попросить это я знаю. Вот, может быть, это проблема. Потом, я себе сейчас говорю, потом я думаю, что еще люди не понимают, что это даже опасно. Попросить то, что я хочу. Потому что я же могу ошибаться. А я попрошу, а Господь вот такую молитву услышит?
2: У нас есть в Священном Писании несколько примеров, когда люди были упорны в своем своеволии и просили Бога, просили.
1: И допросились.
2: И Бог говорит, хорошо. То есть вначале Бог говорил о своем желании, свою волю изъявлял, которая была бы во благо этому человеку, даже если, на первый взгляд, представляла собой нечто негативное. Но если человек упорствовал, у нас есть пример, например, царя Езекии, которому Господь сказал наперед, чтобы он приготовил завещание, чтобы он подготовился к смерти, потому что, как говорится, служение свое на земле совершил и так далее. И он говорит, от болезни, которой ты заболел, ты не выздоровеешь. Вот. И многие не понимают, что на самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. И фактически некоторые из пророков Господних, они об этом молились. «Господи, покажи мне день смерти моей, чтобы я знал, когда я умру».
1: Да, апостол Петр, по-моему, тоже знал?
2: Он знал. Целый ряд других знали. Так вот, когда человек знает, он может надлежащим образом подготовиться, потому что мы умрем все в любом случае, если Господь Христос раньше не придет, да?
1: Я не хочу знать, когда я умру.
2: Но ведь ответ на этот вопрос зависит от того, насколько человек
1: готов.
2: Понятие готовности, конечно же, тоже надо отдельно обсудить. Но суть заключается в следующем, что этому человеку, царю Езекии, Господь сказал день его смерти. Он начинает плакать, рыдать, выпрашивать и так далее, и так далее. И фактически говорит: «Господи, поменяй свою волю». И Господь поменял. Он говорит: «Хорошо, я тебе даю еще 15 лет жизни». В эти 15 лет жизни фактически сразу же Езекия наполняется гордостью, он начинает демонстрировать свое богатство, и в результате он духовно падает. Но самое страшное – это то, что у него за это время рождается сын. Сына зовут Манассия. Манассии было 12 лет, когда отец умер. То есть, соответственно, он родился через 3 года после того, как Езекия должен был умереть. И трагизм в чем заключается? В том, что Манассия был самым нечестивым царем за всю историю Израиля. Он царствовал 50 лет, по иным источникам 55 лет. Сказано, он весь Иерусалим кровью наводнил, он погрузился в язычество, в дьявольщину, в жертву детей переносил и так далее, и так далее. То есть Господь желал избавить свой народ от Манассии, потому что он знает все возможные варианты будущего, все потенциальные варианты будущего. И если бы Езекия принял волю Божию, то и его духовный опыт был бы иным. Он бы закончил жизнь славно, в Господе и так далее. И, главное, он избавил бы народ Божий от этого страшного царя Манассии. То есть в любой ситуации главная задача молящегося человека – узнать, какова воля Божья.
1: Ой, это тяжело.
2: Ну, на самом деле, мы можем с простого начать. Да. Мы можем, помолившись, вот сделать то, что пророк Аввакум делал. Сказано: «На стражу мою стал я, чтобы наблюдать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей».
1: Не, ну я могу перепутать, а вдруг, я не знаю, а вдруг это мои мысли? А это не Бог говорит.
2: Конечно,
1: очень
2: верно.
1: Много людей, это происходит постоянно.
2: Конечно.
1: Они говорят свои мысли, я вижу, что это их мнение, а они говорят, что это Бог говорит. И потом такая каша начинается.
2: Это верно. Но мы всегда с чего-то должны начинать. Да? Начинаем с простого. Первое, мы сказали аминь Господу, вопрос задали или несколько вопросов, и надо подождать. Вот как Илии. Священник.
1: А сколько надо ждать?
2: Он учил Самуила молодого.
1: Да.
2: Говорит, когда зовущий позовет тебя, говори. Скажи вот так вот. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. То есть вот этого у большинства верующих, к сожалению, не происходит. То есть они слышат, как они говорят, да. И не дают Господу минутку, 2, 3, 5, 10 минут, сколько нужно, чтобы послушать Господа.
1: Это недолго.
2: То есть вот это первое. Надо давать Богу время и возможность сказать.
0: Далее в программе.
1: Как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек.
2: Я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал.
1: Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы?
2: Господь много чудес приготовил.
1: Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
0: Небо на земле.
2: Теперь, вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос. И для этого, конечно же, нужно не пренебрегать всем остальным, что Господь нам дал, в первую очередь Его Слово. То есть Библия есть Слово Божье, это голос Божий.
1: И поэтому он не может противоречить. То есть вот этот голос, который
2: конечно.
1: Я слышу, он не должен противоречить Библии.
2: Да, именно так. Все пророки последующие, они никогда не входили в разрез с пророками предыдущими.
1: И для этого нам нужно тогда Библию хорошо знать, потому что можем оценивать с помощью
2: Мы через
1: Библии.
2: Библию учимся слышать голос Божий. И на первых порах, вот когда впервые вот это чудное явление происходит, когда человек начинает голос Божий слышать, он, подобно Самуилу, может вначале не понять. Дважды не понял.
1: Со мной так было. Угу. Со мной так было. Я услышала, да, угу. И, вы знаете, я начала с этим голосом спорить. Ну так.
2: О, как интересно.
1: Да, но не очень сильно. Угу. Но я не поняла, кто со мной говорит. То есть я услышала, что вот эта женщина будет моя подруга. А я говорю, да нет, она не может быть, я с такой не буду дружиться. А вы знаете, мы подруги 17 лет с ней. Да, и я когда услышала первый раз, Я начала, но я же не знала, кто это, говорю, ой, нет, это не может быть. То есть вот у человека нужно, наверное, время, да, чтобы он научился, конечно, это отличать.
2: В любых взаимоотношениях нужно время для того, чтобы узнать друг друга. Угу. И начинаем мы в случае с Господом с текста Священного Писания, да, потому что голос Божий, голос Духа Святого. Когда мы начинаем хотя бы базовые интонации, угу, голоса улавливать, тогда мы можем с легкостью различать. А когда ты его слышишь на регулярной основе, то уже, тут уже, никаких, да, сомнений нет. Вот звонит телефон, ну хорошо, сейчас у нас есть определитель там и так далее. А раньше, когда все, да, было очень просто, поднимаешь трубку и говоришь, о, привет, Светлана. Откуда вы знаете, что это Светлана?
1: Ну, я слышу голос.
2: Вы знаете голос. Угу. С Богом, когда общаешься через время, никаких вопросов не остается, что это именно Он говорит. И вот контекст святилища, угу, как раз-таки, да, показывает, как раз, что как молитва и вот эта вот взаимосвязь очень и очень реальны. Если позволите, мы можем,
1: да,
2: посмотреть
1: вот
2: на книгу Откровения.
1: Как молитва связана со святилищем, да? Вот
2: замечательно. Давайте, давайте глянем на книгу Откровения, 8 главу, угу, где описано вот это вот молитвенное служение именно в контексте святилища. Итак, 8 глава, начиная с 3 стиха. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. То есть, во-первых, контекст – это небесное святилище, это небесная сцена, и служители там – ангелы. И вот этот ангел, он совершает служение, которое полностью и в точности соответствует тому, что было описано в Торе, когда Господь давал Моисею повеление, как,
1: да,
2: совершать,
1: вот
2: это служение.
1: Да, вот мы вспоминали, что перед завесой вот этот жертвенник.
2: Золотой,
1: да,
2: жертвенник курения.
1: Да, это вот про это говорится.
2: Да.
1: То есть такой же находится и в небе.
2: Мы не знаем, такого же ли он размера, мы об этом тоже упоминали. Да? Мы не знаем такой,
1: но принцип
2: же
1: сохраняется,
2: формы.
1: То есть, да.
2: Потому что для нас Господь открыл, какое служение совершает.
1: Да, вот принцип для меня, да, важно понять, что да.
2: И в книге Откровения, чтобы читатель Торы и всех остальных писаний узнавал, о чем идет речь, используются те же самые термины. То есть они повествуют о молитвенном служении. И вот смотрите, что происходит. Дым фимиама, символизирующего молитвы, поднимается, сказано, пред Бога.
1: Но там же завеса.
2: Там же завеса,
1: да. И как пред Бога?
2: И опять вот знание того, как устроено святилище, помогает ответить на этот вопрос. Дело в том, что верхний край завесы, он не доходил до, ну, скажем, условно, до потолка, на определенное расстояние.
1: А дым легкий, да?
2: Он идет, и дым поднимался, и он заходил во святой святых и опускался на крышку ковчега. Вот таким образом пред Бога эти молитвы символически представали. Но главный вопрос здесь другой, что когда эта молитва туда поступила, или эти молитвы, то дальше мы читаем, как Господь реагирует. Он посылает ангелов, те трубят, на земле происходят определенные события. То есть здесь Священное Писание рисует нам картину того, что наши, так сказать, посылы туда, в небо, они никогда не остаются,
1: не теряются,
2: без ответа.
1: Я
2: они попадают,
1: да,
2: по,
1: я долго думала, что они улетучиваются куда-то. А потом, лет 20 назад, я прочитала в одной книге, для меня это было таким откровением, угу, я не знаю, что там было описано, что человек молится, молитва идет к Иисусу, а рядом с Иисусом стоят ангелы. И у ангелов, на меня это очень повлияло, а у них крылья уже были раскрыты. Угу. И они говорили, пошли меня, Иисус,
2: они
1: пошли
2: готовы...
1: меня, Иисус.
2: Так.
1: Вот. И он выбирает и говорит, да, вот Виталий, вот Лене сейчас нужна помощь, давайте вылетите. Это так, да?
2: Это картина, которая в действительности представлена в книге Откровения. Ангелы совершают
1: слава
2: вот это
1: Богу
2: служение.
1: За это. Слава Богу за это, потому что это так важно, чтобы человек понимал, что когда он

0: Прямо с молитвами святых.
1: Да, вот. И кто это, эти святые?
0: Термин «святой» в Библии означает дословно «отделенный» или «посвященный», «посвятивший себя». И таким образом получается следующая картина. Термин «святой» описывает всех, кто себя посвятил Богу. В послании к Коринфянам, например,
1: могу, как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек. Обычно женщина, там, и как я могу себя посвятить? Я же, ну, например, да, вы можете себя себе это сказать, вы изучаете, этим занимаетесь, да, вы богослов, а я-то что, я-то обычный человек.
0: В первом послании к Коринфянам, в первой главе, вот одно из многих мест, где дается определение святым, читаю с первого стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. То есть термин «святые» относится к Церкви Божьей. Те, кто освящен во Христе Иисусе, то есть принял Его жертву,
1: то есть
0: за грехи внесена плата. И когда люди принимают это, когда они принимают эту жертву, когда они становятся частью церкви, а становимся мы частью церкви благодаря водному крещению, когда люди отождествляются со служением Иисуса Христа, с Его подвигом Голгофским, с Его воскресением, и делают Его смерть, Его воскресение своим, то тогда любой член церкви Христовой, он получает статус святого. Потому что, обратите внимание, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, то есть это звание святого. И потому вот термин «святые» обозначает всех, кто на земле молится, всех членов церкви, всех, кто освящается во Христе Иисусе.
1: Знаете, меня сейчас что волнует? Значит, в святилище в Моисеевом, там же это делал
0: священник. Да, или первосвященник. Да.
1: А значит, мне нужно, как я, могу-то я без священника прийти к Отцу, к Богу могу?
2: Небо на земле.
0: Давайте вспомним, как это происходило. В Евангелии от Луки у нас это описано довольно ярко в самом начале, где рассказывается о том, какое было соотношение служения внутри святилища и фактических молитв святых, то есть народа Божия, которые с ним в завете. Вот в первой главе Евангелия от Луки сказано о священнике по имени Захарии из рода Ааронова. Вот пятый стих я читаю из Авиевой череды. Сказано в восьмом стихе: «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». То есть он кадит, он возносит фимиам. Да? Подобно тому, как мы читали в восьмой главе книги Откровения, ангелы совершают в небесном святилище это служение. А дальше ключевой момент. «А все множество народа», вот эти вот святые Всевышнего, как они названы в книге Даниила, все множество народа молилось вне, во время кождения. То есть происходила синхронизация. Там служит только тот, кому можно туда зайти, это священник из колена Левия, а везде, по всей остальной территории, если человек живет рядышком, он приходит к храму, если он живет у себя где-то, допустим, там в колене Вениамина там, и так далее, он у себя на месте по направлению к храму, обращая лицо, молится. Вот. То есть все множество народа молится вне. Потому есть разница между тем, что делаю я, как вот, как говорится, частное лицо,
1: понятно,
0: как дитя Божье, и священник.
1: Да, но нет, меня сейчас вопрос волнует в том, что могу ли я без священника прямо говорить с Богом?
0: Ну, смотрите,
1: могу, да?
0: Эти люди не пред Захарию приносили священника свои молитвы. Они молились Господу.
1: Понятно.
0: Но параллельно с этим и синхронно с этим Захария совершал служение, которое вот и представляло
1: и сегодня,
0: собой то, что на небе происходит.
1: Я поняла. И сегодня роль вот священника это играет Иисус.
0: Иисус Христос, плюс мы видим ангелов, которые там совершают служение.
1: То есть
0: там служение постоянно идет.
1: То есть я могу напрямую небо, напрямую, мне посредников никаких не нужно.
0: Но у вас посредник уже есть, Иисус Христос.
1: Аминь. То есть мне не нужно за вами ехать и просить, давайте, Виталий, вот вы человек посвященный, давайте вы за меня скажите мою молитву, не надо мне.
0: Фактически, что делают ангелы, если мы снова вернемся к тексту? Они эти молитвы только лишь представляют. То есть мы молимся, и вот символическим образом описываем,

0: свое все служение, которое там происходит, наши молитвы туда попадают благодаря служению ангелов. Но нам не нужно иметь особый контакт с ними, нам не нужно ангелов просить, чтобы они за нас молились.
1: Да.
0: Люди этого священника Захарию не просили, чтобы он за них
1: то
0: молился.
1: Есть я могу просто
0: они молились напрямую Господу.
1: Слава
0: а
1: Господу.
0: Он совершал служение, потому что Господь ему велел утром и вечером вот воскурять фимиам и таким образом представлять эти молитвы Господу.
1: Это прекрасно. Это прекрасно то, что у меня есть возможность обычного человека просто прийти и поговорить спокойно с Богом.
0: У нас есть лично непосредственный доступ к Господу, да.
1: Благодаря Иисусу.
0: Да.
1: Благодарна за такую огромную жертву. Вот еще один у меня такой вопрос. Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
0: Обязательно. Обязательно. Всякая себялюбивая молитва, своевольная молитва, по принципу, знаете, рассказывают, как один молодой человек вот искал себе спутницу жизни и молился так: «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя». Да? То есть люди, к сожалению, вот эту благочестивую, так сказать, концовочку добавляют к молитве. Вот они говорят: «Хочу то, то, то, то, то, и много, и сразу, и так далее. Но да будет воля Твоя». То есть им хочется, чтобы Бог взял и поменял свою волю.
1: И она была бы как бы Божья, но да. Она в сущности моя.
0: Вот это самая главная проблема.
1: И опасность.
0: И на такие молитвы Господь, как правило, не отвечает, любя нас. Но если мы упорствуем, Он может послать ответ на эту молитву. Но это всегда будет для нас трагедией.
1: Да. Ну, как родитель, да? То есть когда он же знает, что его ребенку хорошо дать, а что нехорошо дать. Правильно?
0: Да.
1: Вот. Ну, а потом, если чересчур пристает ребенок, то потом мама сдается и говорит: ну, ладно.
0: Угу. Потому что, Елена, очень важный принцип, это один из важнейших принципов взаимоотношений между Богом и человеком, это понятие, концепция и право свободы воли. То есть Господь может вразумлять, Он может открывать свою волю, Он может быть, Он может подсказывать, но в конечном итоге, если человек говорит «да», или человек говорит «нет», или человек упорствует, это его право. Это его право. И вот это основа взаимоотношений. Потому Господь только лишь может влиять, Он может ставить нас в обстоятельства, чтобы мы вразумились. Но в конечном итоге человек говорит
1: свое слово. Это была, вот у меня лично была именно причина, первопричина, почему я поверила Богу. Вот именно, что свобода. Человек остается свободным. То есть он имеет право принимать решения. Для меня это было, конечно, ключевое. Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы, но на данный момент просто не отвечает? Ну, там, я не знаю, может быть, я не готова это принять. Угу. Может быть, кто-то не готов, если люди, да, вот как-то должны содействовать к этому. То есть как я могу? Есть ли какие-то в Библии критерии или какое-то слово, или какой-то стих, который подтверждает, что Бог точно слышит?
0: Ну, ведь одно дело прочитать в Библии, что Бог слышит, да?
1: Да.
0: И в Библии это много сказано. Сказано: «Воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь, приходящего ко мне не изгоню вон», и так далее. То есть все, кто прибегал к нему, вот, не оставались в стыде. Много в Библии об этом сказано. Но одно дело, что это написано в книге, другое дело, чтобы это стало частью вот личного опыта человека. И потому я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал. Вот. И когда ты молишься по обетованию, например, вот человек знает за собою такой грех, как раздражительность.
1: Да. Да. Например,
0: а это грех. Это вот в послании в Ефес, в 4 главе, описано, что это оскорбляет Духа Святого. А это дело серьезное, потому что Дух Святой – это вот главный ресурс духовной жизни вот в эту новозаветную эпоху. Да? И служение Духа Святого чрезвычайно важно. Так вот, если человек знает с собой раздражительность, он знает, что воля Божья, чтобы этой раздражительности не было, тогда он вот просит по воле Божьей.
1: А воля Божья, чтобы не было раздражительным.
0: Да. И когда просишь по воле Божьей, то у нас в первом послании Иоанна написано: когда мы просим, что по воле Его, то мы знаем, что Он слушает нас. И мы знаем не только, что Он слушает нас, но что мы и получаем просимое от Него. То есть начать нужно вот с таких моментов, которые в Библии ясно прописаны.
1: Хорошо, а если это генетика? А если это у человека темперамент такой, вот холерики, например, я, например, да? Я раздражаюсь. И что теперь делать с этим? Я же не могу поменять темперамент.
0: Так в том-то и вопрос, что мы сейчас говорим о том, как вам убедиться и увериться в том, что Бог реален. Коль скоро вы знаете, что у вас такая генетика, у вас такой темперамент, и вы, допустим, все годы своей жизни этим, раздражались, да. И Господь дает вам над этим победу, потому что это молитва по Его воле, то вы точно знаете, что Он слышит молитву.
1: И сколько времени нужно для того, чтобы... Потому что вот я знаю, что характер... Характер одно, а темперамент другой. То есть это очень тяжело меняется. Темперамент вообще невозможно поменять. Характер – да. Но это очень сложно и долго.
0: Ну, смотрите, в Священном Писании у нас есть целый ряд примеров того, как люди становились совершенно другими по темпераменту. И это я знаю и на своем опыте также. Вот те, кто знает меня, так сказать, вот ранее, да, и те, кто знает меня сейчас, они могут об этом свидетельствовать. Но это была просто лишь иллюстрация того, как можно начать молитвенный опыт. То есть изберите что-нибудь из воли Божьей явно выраженной и попросите именно это. И когда Господь отвечает, то тогда уже, если Господь хотя бы один раз ответил, то вы уже точно знаете. Вот когда мы встречаемся вот с атеистами, с агностиками, со скептиками и так далее, те, кто соглашается, вот они говорят так: «Господи, если ты есть, то ответь мне».
1: Я так сказал.
0: И у меня еще не было случая в моей практике или опыте служения с людьми, пастырского служения, чтобы Бог на эту молитву не ответил. Потому что для Бога очень важно, чтобы человек поверил. И когда у человека есть хотя бы один опыт отвеченной молитвы, он уже в следующий раз молится с большей верой, с большей уверенностью. И таким образом не остается никакого вопроса, слышит ли Господь или не слышит. Но начинать нужно с малого, с явного, с объективного, с понятного.
1: Это, конечно, воодушевляет человека, что вот такую вещь можно в себе исправить. Потому что это очень тяжело. И обычно люди как скажут, да? Ну, я вот уж такой. Что же мне делать?
0: Вот, Господь много чудес приготовил. То есть Он, будучи Творцом, будучи всесильным, Он все, что по Его воле, может в человеке исправить на условии вот сотрудничества. И когда человек просит, и это когда молитва веры, и когда осуществляется в соответствии с законами Божьими. Это огромное благословение.
1: Очень интересно слушать ваши ответы, Виталий. Спасибо большое за участие. До свидания.
0: До свидания.
2: В следующей программе.
0: И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он присутствует во всех живых существах.
1: Кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость. Всем дается Дух Святой.

0: хлеба на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам две истории. Они совсем не похожи одна на другую. Их действия происходят даже в разных столетиях, но объединены они одним. Одним и тем же Богом. Одной и той же Божьей милостью, которая всегда проявляет себя одинаково, свидетельствуя о любви Бога к людям и о Его желании спасать. Первое письмо от Юли Коровиной. Но пишет она не о себе. Часто в редакцию газет «Сокрытое сокровище» приходят именно такие письма. Юлия пишет. Раиса Никитична Прорвина с 1943 года служила радисткой в разведроте. Дошла до Берлина. Она вспоминает, что, находясь на фронте, благодарила Бога за каждый шаг, за каждый вздох. В разведку боец Прорвина ходила с группой в тыл. Линию фронта переходили после тщательного наблюдения. Командир, с ними два бойца и две радистки, чтобы подстраховаться. Как правило, продолжает Юля свой рассказ, переходили они в труднодоступных местах. На белорусской земле таких предостаточно. Болотистых, сплошь заросших кустарником, изрытых оврагами, выходили в заданный квадрат и первым делом маскировались. Прятались чаще всего в зарослях или оврагах. Там было где укрыться. А немецкий патруль, по свидетельству солдат тех лет, мог в 10 метрах пройти и не заметить такой маскировки. Затем трое уходили в поиск, а радистки ждали от них информации, сидя в засаде. Первая вылазка была поздней осенью. Днем сыро, а ночью подмораживает. Одежда разведчиков быстро набухала от сырости. Холод пробирался даже сквозь ватные брюки и телогрейки. Когда в походе, во время движения, то сносно, а вот в засаде, да еще замаскированной, трудновато. Ребята спасались полкружкой водки, а Рая водку не пила, даже в самую стужу. Много было сложных ситуаций, и, выходя из них, Раиса со слезами благодарила Бога, но только так, чтобы тогда никто этого не заметил. А когда она вернулась с фронта, родная сестра рассказывала ей, как мама молилась Богу, как мама просила спасти Раю ради ее маленькой дочки, боясь, чтобы малышка не осталась круглой сиротой. Бог всегда был в сердце Раисы Никитичны. И всегда она чувствовала его поддержку с тех самых пор, с военных пор. А в 1992 году она заключила с Господом завет, крестившись в водах Волги и став членом церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Заканчивает свое письмо Юлия Коровина с такими словами. «Бог и сейчас дает Раисе Никитичне силу и энергию. Вести общественную работу, помогать своим фронтовым подругам. А в феврале этого года в рамках акции «Женщина Самарской области 2008» Раиса Никитична Прорвина получила диплом в номинации «Женщина-общественный деятель». Она всем сердцем любит Господа и не устает делиться своей верой и любовью с окружающими людьми. Юлия Коровина, город Йошкар-Ола.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Второе письмо от Евгения Калинина. Он пишет о своем жизненном и духовном опыте. Его письмо, полученное в редакции газеты «Сокрытое сокровище», буквально не оставило никого равнодушным. Евгений пишет. «Я родился и вырос в городе Златоуст, что в Челябинской области. В 1994 году пошел в армию и принимал участие в боевых действиях в Чечне. После армии устроился на работу в спортивный клуб инструктором. Но однажды вечером на меня напал пьяный человек и ранил ножом. Посетив меня в больнице, приятели предложили, наверное, для того, чтобы он расслабился и успокоился, понюхать героин. Евгений пишет: «Я попробовал из интереса, и мне понравилось. После больницы я пристрастился и нюхал героин каждый день. Это было новое увлечение, и я думал, что смогу бросить его в любой момент». Евгений не предполагал, что позже все обернется слишком серьезно. Конечно, Евгения предупреждали о пагубных последствиях этого страшного увлечения. Но Евгений считал, что вот с кем, но с ним ничего плохого не произойдет. Завтра при желании он бросит в любой момент. Но время шло, а Евгения затягивала с каждым днем все больше и больше. Он пишет: как будто какая-то невидимая сила увлекала в мир грез. Он стал употреблять этот наркотик внутривенно. Каждый день Евгений принимал решение бросить с завтрашнего дня. Но наступало утро, он опять уходил искать дозу. Евгений стал продавать свои вещи, потом ценности родителей. Докатился до того, это вполне логичный результат. У него не осталось ни друзей, ни знакомых. Близкие отвернулись от него, в прямом смысле этого слова. Жизнь Евгения начала превращаться в ад. Он не видел выхода из наркотической зависимости, только два – тюрьма или кладбище. И однажды, размышляя о своей жизни, это был 2001 год, он встал на колени и стал молиться Богу. «Если ты есть, Господи, докажи, что ты есть». Парадоксальная просьба, правда? Но он молился: «Помоги же мне! Я устал, я больше не могу так жить. Вытащи меня из этой проклятой пропасти», молил небеса Евгений. А через неделю он поехал на дачу к своей бабушке. Дачный поселок охраняли сторожа. Эти люди показались ему какими-то необычными. Его стало к ним тянуть, он хотел с ними познакомиться. И однажды таки зашел в их сторожку. Его приняли дружелюбно, предложили чаю. За чаем Евгений огляделся и увидел на стенах сторожки листы бумаги с выдержками из Библии, с выдержками из Священного Писания. И один отрывок поразил Евгения, как громом. У него внутри буквально все перевернулось. Он пишет: «Мне показалось, что с этими словами со мной говорит сам Бог. Ибо кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, тот удерживай свой язык от зла, уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и стремись к нему». Это была цитата из первого послания апостола Петра из 3 главы. Сторожа пригласили Евгения в церковь на богослужение. И Евгений решил сходить, решил сделать это обязательно. На следующий день, пишет Евгений, я пришел в церковь и сел в последнем ряду. Заиграла музыка, хор запел. Евгения вдруг наполнило чувство незнакомое, которое никогда он в жизни еще не испытывал. Почему-то ему сильно захотелось плакать. Видимо, он просто расслабился наконец-то. На какое-то мгновение он увидел ретроспективно всю свою прожитую жизнь, понял, сколько зла принес людям, увидел все плохое в один момент. И внутри его какой-то голос заговорил: «Но вот теперь ты свободен. Начни новую жизнь». Евгений заканчивает: «Выйдя из церкви, я понял, что меня совсем не тянет курить. Мои новые друзья рассказали мне о Боге и молились со мной. В тот день я принял сердце свое Господа Иисуса Христа», пишет Евгений. «Я стал другим человеком. После того дня я не употребляю наркотики. Я не пью, я не курю. Сегодня я директор реабилитационного центра, который называется «Надежда есть». Это реабилитационный центр для наркозависимых, для алкоголезависимых людей. И находится он в поселке Ельничное Саткинского района Челябинской области. «Мое самое большое желание, — пишет Евгений, — чтобы люди обрели новую жизнь в Иисусе Христе, как я обрел ее когда-то». Евгений Калинин, поселок Ельничное, Челябинская область. Может быть, эта информация об этом реабилитационном центре пригодится и кому-то из вас, дорогие друзья. Но самое главное, помните, только Господь, Иисус Христос, дав новое сердце, может дать любому человеку новую жизнь и шанс начать жизнь сначала.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Очень важно знать, как стать чистым. Приходилось ли вам осознавать упущенные возможности? Ну, что-то такое, чем вы могли бы воспользоваться, но не воспользовались. На самом деле такое может быть у каждого из нас. Вот послушайте притчу, которую рассказал Иисус Христос. Она записана в Евангелии от Матфея в 22 главе. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено? Все готово, заколото, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите, кого найдете, зовите всех на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, злых, добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Вот в притче Иисуса Христа упомянуты разные люди. Христос много говорил в притчах для того, чтобы передать какой-то смысл. Что же он хотел сказать в этот раз? Есть царь, который устраивает брачный пир для своего сына. И он приглашает самых разных званых гостей. Причем гости эти относятся к царю, ну, не совсем хорошо. Они странно себя ведут. Они не захотели прийти. Царь зовет их, когда уже подошло время пира, уже столы накрывают. Но они пренебрегли и этим приглашением. Свои будничные повседневные дела они считали важнее. Причем некоторые из этих званых гостей проявили агрессию. Они убили рабов, которые принесли им приглашение. Это вызвало гнев царя, и он наказал их. Что же или кого имеет в виду Иисус Христос? Нам не удастся разобраться, если мы не поймем, кого означают эти названные в притче люди. Из Евангелия видно, что Христа не любили религиозные вожди. Да, религиозные вожди народа проповедовали базовые принципы закона и сами их как будто бы исполняли. Это ортодоксальные представители вероисповедания того времени. Что такое ортодоксальные? Ну, с греческого языка слово «ортодоксия» означает «правильное учение, правоверие». Толковый словарь Ушакова дает такое определение – ортодоксальный, то есть последовательный, строго придерживающийся правильного учения. Странно, что как раз-таки строго придерживающиеся правильного учения пренебрегли тем, кто это вероучение дал. Они как раз способствовали тому, чтобы Христа, Сына Божьего, в свое время распяли. Вот как к ним отнесся Иоанн Креститель. Это об этом записано в Евангелии от Матфея в 3 главе. Там написано: «Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Не думайте говорить в себе: «Отец наш Авраам». Это сказано о тех, кто сохранил преемственность от самого Авраама, не только в вопросах вероучения, но даже имел родословную от этого патриарха. Это блюстители веры, хранители традиций и предания старцев, люди в длинных и красивых одеждах, которые подчеркивали величие и благоговение. Это те, к кому обращались, как к учителям народа, с почтением. Честно признаться, я не посмел бы кому-то из них сказать резкое слово. Но это смог Иоанн Креститель. Почему? А потому что он был Божий пророк. И, честно признаться, великое благо, что нам не дано судить. Я посмел прочитать это только потому, что об этом сказано в Священном Писании. Ну, наверное, у тех людей была какая-то вторая жизнь, о которой никто, кроме Бога, не знает. И, наверное, были грехи, в которых эти люди не раскаялись, однако внешне выглядели весьма респектабельно. Иоанн Креститель назвал их змеиным отродьем, порождением ехидны, потому что ехидна вообще – это гадюка. Вот как Иоанн Креститель озвучил их проблему. Он сказал: «Принесите достойный плод покаяния». То есть они только делали вид, что покаялись во грехах, но на самом деле продолжали в них тайно жить. Видно по всему, что какой бы пост ни занимал человек, но Бог видит что-то такое, чего не видим мы. Очень важно знать, как стать чистым. Мы видим только внешность, но Бог видит сердце. В притче званые – это люди из среды тех, кто носит статус его служителей. И вот в притче они пренебрегли Божьим приглашением. Вернемся к притче. Что же делать, ведь пир уже, как говорится, на носу. Царь приказывает привести всех подряд, кого встретят рабы. Так и произошло. И желающих попировать на свадьбе принца оказалось немало. Но среди прочих там оказался человек не в брачной одежде. Вопрос: а при чем тут одежда? Да дело все в том, что в те времена, если царь проявлял милость кому-либо из простых людей, ну, приглашая его на пир, то он прекрасно понимал, что простой, незнатный человек без каких-то особых регалий, скорее всего, не богат, а одежда, достойная царских чертогов, стоила очень недешево. И чтобы такой человек мог прийти на пир, царь делал подарок. Приглашенному приносили эту одежду в дар от царя. Это была огромная честь получить такое приглашение. И вот пир начался, и вдруг царь увидел кого-то, кто пренебрег его царским подарком. Этот человек вообще-то никак не мог там оказаться. Однако ему удалось туда пройти. Видно, что человек очень желал попасть на пир царского сына и даже уже туда проник. Но его старания пресекли. Он был вытворен в тьму внешнюю. Этот человек, судя по притче, один из тех, кого царь приказал позвать уже после того, как его отвергли званые. То есть этот человек из простых. Но почему же он не одел одежду, подаренную царем? Может быть, человек просто несерьезно отнесся к приглашению? На пир пойти он хотел, он желал, но почему-то не хотел думать о соответствии норм поведения и внешнего вида. Быть может, он хотел бросить вызов царю и специально пришел в лохмотьях. Вряд ли. Скорее всего, он просто усыпил свою бдительность и не подумал, не сделал правильный вывод, ну, в данных обстоятельствах. Как бы то ни было, но появление не в надлежащем виде царь расценил как дерзость и приказал бросить его во тьму внешнюю. И вот тут надо разобраться, почему. Что происходит? И нам не обойтись без правильного понимания того, что Иисус в притче понимал под брачным пиром. Что он имел в виду? Все точки над «и» нам поможет расставить текст из книги «Апокалипсис». Это Откровение Иоанна, 19 глава. Послушайте. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Что же такое званый пир? Царь – это Бог Отец, Сын – это Иисус Христос, жена – это Церковь. Брачный пир – это встреча с Богом Церкви, которую Он взял к себе на небо в свое царство. Церковь здесь представлена в виде жены, облеченной в солнце. Понятно, почему среди званых на этот пир были служители истин Божьих. Причем не просто служителей, а служителей высшего ранга, которые в притче Христа почему-то пренебрегли приглашением. Они вместо Бога возвысили себя, хотя о Боге много говорили и учили о нем. Ну хорошо, можно понять, почему званые пренебрегли приглашением. Но тот простой человек, который не надел подаренную царем одежду, он-то на пир пришел, только не в надлежащем виде. Вот тут очень важно знать, как стать чистым. Что же это за одежда такая, которой тот пренебрег? О ней мы прочитали. Это праведность святых. Праведность святых – это не то, чего я должен достичь своими собственными усилиями. Это подарок от Бога. Одежда, которую я должен одеть. Библия говорит о том, что человек должен не сам достичь праведности. Да если бы это было возможным, то зачем тогда умирать Иисусу Христу за наши грехи? Так вот, почему же тот простолюдина был изгнан с пира? А вот почему. Послушайте Откровение Иоанна, 21 главу. «И увидел я новое небо, – говорит Иоанн Богослов, – и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло». И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Не войдет в него ничто нечистое, Это значит, что если человек не наденет одежду праведности, то он останется со своими грехами. Вот почему простолюдина был изгнан с брачного пира. Он не расстался с грехами, так как же быть? И вот здесь очень важно знать, как стать чистым. Вот что сказал апостол Петр. Книга «Деяния апостолов», 2 глава. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И вот что сказал в другом месте апостол Иоанн, это в первом его послании. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Да-да, неправда пачкает душу. А Бог очищает от нечистот души, ведь в город ничто нечистое не войдет. Как же происходит вот это очищение души? Надо, по словам апостолов, креститься, покаяться, исповедать грехи, и тогда Бог ответит тем, что даст Духа Святого. Тут одного без другого никак не обходится. Крещение – это символ смерти для прошлой и греховной жизни. Покаяние – это сожаление в душе о прошлой и греховной жизни. Исповедание – от слова «поведать» – продемонстрированное, выраженное в искренней молитве, в словах, обращенных к Богу, сожаление о прошлой греховной жизни. Вот три условия, при которых сам Бог становится нашим Богом, а мы Его сыновьями или дочерями. И при этом Он прощает все грехи и одевает в одежду праведности. Сегодня Бог нас с вами приглашает на брачный пир и бесплатно дарит свою одежду праведности. Как вы отнесетесь к этой великой чести быть на брачном пире Агнца? Бог прощает нам и дарит нам свою одежду праведности. Прощение – это универсальный принцип христианства. Бог прощает нас, мы прощаем друг друга. Это путь, ведущий к миру. Кстати, небесный город, о котором говорил Иоанн в Откровении, называется Иерусалим от слова «шалом» – «мир», то есть «город мира». Вернемся снова к притче Иисуса. Чем она заканчивается? Очень странные слова. Много званых, но мало избранных. Вот как это? Рассуждая над словами притчи, мы увидели, можно даже быть членом церкви и либо пренебречь приглашением Бога, либо, символично выражаясь, не облечься в праведность и остаться во грехах. Хотя Бог позвал всех, но войдут только избранные. Много званых, мало избранных. Так кто ж такие избранные? Иисус в притчах описывал разные ситуации, но ведь всякая притча – это иносказание, которое что-то означает. Складывается впечатление, что Господь говорил загадками специально для того, чтобы побудить интерес слушающих к их разгадыванию. И вот та притча, которую мы читали, не исключение. Есть такой сюжет в Евангелии, где Иисус решил накормить людей, которые шли за ним толпами, ища исцеления, ну, от каких-то своих недугов. Дело было в каком-то месте, где до ближайшего селения, в котором можно было купить пищу, было достаточно далеко. И Господь совершил чудо. Он накормил 5000-ную толпу 5 хлебами. Ну, конечно, это понравилось всем. И всем захотелось, чтобы такое было всегда. На что Иисус стал говорить о том, что настоящий-то хлеб – это Он сам. И что это Его плоть надо есть, и Его кровь надо пить для того, чтобы победить смерть. Как вам? Да, конечно, Его не поняли. и даже как-то обидевшись, отошли от него, чтобы больше не ходить с ним. Хотя во время вечери Господней все христиане едят хлеб и пьют вино как символы ломимого тела и пролитой крови Иисуса Христа. Надо было только разобраться в том, что хотел сказать Иисус, но разбираться никто не пожелал. Все горделиво разошлись, не желая ничего знать. Причем Господь не спешил никого останавливать и чего-то доказывать. Напротив, Он подождал, когда все разойдутся, и увидел перед собой такую картину. Прямо перед Ним сидели избранные Им апостолы. И в Евангелии от Иоанна написано, что с того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, к кому же нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не 12 ли вас избрал Я, но один из вас – дьявол». Понимали ли апостолы Иисуса? Нет, как и все, но не ушли. Почему? Они верили, что у Него глаголы вечной жизни, и кто, как не Он, может объяснить. Они хотели знать истину, они имели стремление познать Бога, и это было главное. И еще одно место в Евангелии от Матфея есть, где Иисус, как и всегда, говорил притчами, но после того, как все люди разошлись, к Нему подошли апостолы. Это в Евангелии от Матфея, 13 глава. Написано, «И приступили ученики и сказали Ему, для чего ж ты притчами говоришь им?» Он ответил, сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, глазами будете смотреть и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели.

не поняв, разошлись. А надо было обратиться за объяснением. Да, за объяснением пришли только те, кто хотели. Просто Бог их наперед видел, предузнал, как написано в другом месте Священного Писания. Предузнал и заранее избрал. Вот кто избранные. Это те, кто обратились не потому, что Бог их избрал, и теперь вот надо. Бог избрал их, потому что знал наперед их стремление к Нему. Вот кто такие избранные, имеющие стремление. Сегодня Бог предлагает одежду праведности. Он всех приглашает навстречу в Его Царство. Это возможность, которую нельзя упустить. Чтобы понять Бога, нужно стремление к Нему, и тогда Он откроет истину. Ведь очень важно знать, как стать чистым.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Как всегда, мы говорить будем о программе улучшения нашей памяти. Сегодня мы будем говорить о том, как запоминать имена, потому что для многих это есть проблема, и немаленькая в этом. И вы уже узнали, как пополнять свой словарный запас. Будем говорить о секретах нашей семейной жизни, хотя многие из них, может быть, вам известны, однако напоминание нам не помешает. Также потому что здесь будет представлен библейский подход к проблемам, которые есть в наших семьях, на основании Священного Писания, предлагающего нам спокойствие в наш тяжелый, нелегкий век. Век всяких всевозможных стрессов, нагрузок, переживаний. Молитва Господня, она успокаивает каждого из нас, потому что, вы знаете, здесь человек приходит в соприкосновение с невидимым, с Богом Всевышним, и он отдает свои заботы ему, полагаясь на то, что Бог не перестал делать чудеса. Да, он делал чудеса в древности, мы читаем об этом в Библии, но неужели он изменился? Конечно, нет. Может быть, мы изменились, и нам чудеса вообще не нужны? Нет, нам нужны чудеса, потому что мы сталкиваемся с нашими нуждами, которые порой мы решить не в состоянии. Вот человек не может запоминать имена. Это большое страдание. Познакомившись с человеком, отошел на несколько минут и никак не может вспомнить, а как же зовут этого человека, который так хорошо на меня сейчас посмотрел, был таким доброжелательным и никак не может вспомнить имя, особенно если оно иностранного происхождения. Так вот, есть несколько правил запоминания имен. Они легкие и простые. Во-первых, никогда не нужно стесняться переспросить, если вы вдруг как бы недоуслышали, как человек представился. Не нужно стесняться, нужно сказать: «Извините, пожалуйста, повторите снова, как ваше имя, отчество?» Ну, найдите любой предлог, чтобы он повторил имя. Потом повторите это имя, рекомендуется 20 раз. Естественно, вы перед человеком не будете повторять это имя 20 раз в своем уме. И вот здесь опять должен работать четвертый закон, закон готовности к запоминанию. Самоустановка, самоприказ. Мне нужно запомнить имя этого человека на такое-то время или, может быть, до вечности и для вечности. И ты в уме повторяешь имя этого человека и его фамилию, а потом искать повода, чтобы вслух повторить это имя. В разговоре с ним постарайтесь использовать обращение к нему по имени-отчеству. И, конечно же, казалось бы, вы уже запомнили. Нет, еще одна рекомендация. Представьте это имя образно в сочетании с внешностью этого человека. Не с одеждой, а вот именно с описанием его головы, как мы с вами говорили о том, как запомнить личность человека. Вот представьте его образно, как он выглядит. Может быть, даже подберите какое-то сравнение для него, не говоря ему об этом. Итак, теперь остается нам только практиковать все эти знания. Эти хорошие советы, они нужны нам, точно так, как и секреты о мужчинах. Мы говорили о секретах, которые должны знать мужчины о женщинах, но не просто знать, нужно их применять. Так вот, первый секрет, который мы должны знать, он заключается и отображен даже в иудейской молитве. «Всевышний, я благодарю Тебя, что я сотворен не женщиной». Оказывается, каждый мужчина горд от того, что он рожден не женщиной. Когда мы, женщины, занижаем его самооценку как мужчины своими словами или действиями, это действует очень отрицательно. Потому что мальчик родился, он растет, ему игрушки покупают, он хвалится перед друзьями и говорит: «Вот какая у меня машинка». Взрослеет он, обязательно друзьям покажет, какой у него мобильный телефон. Я не говорю абсолютно обо всех мужчинах. Тем не менее, когда он женится, он говорит: «Вот какая у меня жена», да? И вдруг эта же жена говорит: «Ну, ты совсем не мужчина». А особенно если в присутствии других, вы знаете, она ставит стену разделения между собой и мужем. Можно привести множество примеров, когда женщины, даже как бы внезначай, не придавая этому значения, ставит мужчину либо наравне с собой, ну, иногда и ниже себя. Второй секрет, основной для мужчины – это работа. Особенно для молодоженов это очень важно, потому что молодая жена требует к себе внимания и говорит: «Ты на работе был, а теперь еще идешь на какой-то дополнительный заработок, или тебя от компьютера не оторвать, потому что он программист, или он ремонтирует автомобиль, или он чертежами какими-то занят, либо вникает в какую-то новую теорию науки своей». И она забывает о том, что Господь сказал мужчине: «В поте лица будешь добывать хлеб свой». И поэтому основное для него – это работа. Но женщины начинают ревновать его к работе. Отсюда возникают многие недоразумения в семье. И женщина думает, что он ее перестал любить. Однажды одна мне моя знакомая сказала: «Он перестал меня любить, он купил землю, он пропадает там, он не тот уже, каким он был в начале». Я говорю: «Потому что подросла ваша дочь, и он готовит ей приданое, он заботится о тебе, он таким образом выражает свою любовь к тебе». Правда, он меня любит. Конечно, он тебя любит. Далее мы видим с вами также и очень интересное – это особое выражение любви. Что это за особое выражение любви? А это так называемые интимные отношения. Мужчина очень легко и быстро идет к ним. Женщины, недопонимая потребности мужского организма и его устройства, часто судят по себе, потому что они порой очень заняты домашним хозяйством, детьми, уставшие, и им ни до чего. Они как бы эту грань взаимоотношений оставляют незамеченной, принося дискомфорт в свои отношения. Однажды один человек ко мне обратился и сказал: «Научи мою жену, как со мной относиться». Когда я познакомилась с его женой, это была сельская местность, где она проживала, и я узнала, что у нее трое детей, пасека на ее плечах, две коровы, дом она помогает строить. Я сказала этому человеку: «Дорогой, ты ж не создал ей условия для того, чтобы она исполняла то, что она должна делать для тебя, выражать особую свою любовь к тебе». Действительно, жена не властна над своим телом, но муж не для извращенной любви. Но тем не менее, нужно не уклоняться от того, что сказал Господь, потому что это очень важная близость, она нужна в семейных взаимоотношениях. И, конечно же, нужно понимать, что бывают возрастные перемены, а может быть, что-то связанное с болезнью. И поэтому та любовь, о которой пишется в первом послании к Коринфянам в 13 главе, любовь принципа, она бесконечная любовь. Она поможет преодолеть и этот барьер, чтобы не разрушить семейную жизнь. И мужчина любит видеть эту заботу о себе. И еще один интересный секрет – это то, что мужчины любят юмор. Мы же, женщины, как устроены? Мы устроены именно так, что нами овладевает суета. У нас столько тоже нерешенных проблем. И мы ими нагружаем супруга. И он, уставший, приходит с работы, и мы опять говорим ему свои проблемы. Немножко отвлекитесь. Или он пришел печальный. Ну, вспомните какую-нибудь интересную историю и расскажите своему супругу. Есть же веселые истории, без всякой пошлости, безо всего плохого. И вы можете рассказать эту историю. Посмотрите, кто больше любит анекдоты. Женщины или мужчины? Конечно, мужчины любят анекдоты, они делятся ими. Но, конечно же, не нужно те говорить анекдоты, от которых огорчается Святой Дух или, может быть, ваш супруг. Тем не менее, посмеяться можно. Я искала всякий смешной случай, который возникал на моем пути, и вечером пыталась рассказать своему мужу, и проблемы уходили на задний план. Мы вместе смеялись от души. И еще один секрет – привлекательность жены. Ее супругу это нравится. Если муж не визуал, и ему все равно, как вы ходите дома, во что одеты и как причесаны, то когда он выходит с вами в общество, то здесь нужно все-таки одеться прилично, потому что вы его жена, и, конечно же, ему хочется показать: вот какая у меня жена, я о ней забочусь, я стараюсь. И поэтому Бывают курьезы такие. Одна молодая женщина говорит, вот он не хочет со мной выходить никуда в люди. Если я в первую дверь автобуса сажусь, он во вторую. Если я во вторую, он в первую. Избегает быть вместе. Я спросила ее, скажи, пожалуйста, а ты всегда в этом спортивном костюме, такого грязно-синего цвета? Она говорит, ну а что, всегда. А почему ты красиво не одеваешься, тем более, когда ты с ним? Ну я ж уже замужем, зачем мне это надо? Некоторые так думают, чтобы привлечь внимание мужчины, надо хорошо одеваться, выйдя замуж, забросить все. Нет, для него это очень важно, и это нужно уметь делать, потому что это естественно, каждый любит красоту. И еще секрет всем известный – это голодный муж. Да, можно по-разному приготавливать блюда, самые вкусные, но неправильно кормить. Потому что муж, например, приходит с работы уставший, промокший. И Христос сказал, будьте как дети. Важно не то, чем кормит, а как кормит. Ласково, даже из руки. И она обязательно, жена, получит взаимность. Поэтому это большой такой секрет. Он маленький, но проблемы возникают большие. Когда все на столе приготовлено, может быть, даже свечи зажжены, но вдруг начинаются капризы женские, какие-то старые разногласия вспоминаются, или рассматривается бюджет на Новый год, или как дети учатся. Да, мы можем говорить о проблемах, но желательно не за столом. Дайте насладиться ему тем, что вы приготовили, и это очень большой секрет. Почему люди разочарованы и говорят, вот он ушел к другой? Да потому что там поставлено все на стол, и нет никаких претензий, и нет никаких обучений, потому что во время еды мы часто учим детей наших. Отдайте им это время, пусть они спокойны будут за этим столом. И вот еще один секрет – ободрение. Женщины любят комплименты, но и мы, женщины, должны знать, что каждый муж, он любит тоже ободрение. Муж любит ободрение, любит комплименты. Читайте книгу «Песни песней», и вы увидите, как много комплиментов прочитаете, и увидите, что Суламита называет своего избранника «олень на горах бальзамических», и «друг мой белый румян», и так далее. Вы увидите эти комплименты, применяйте их, но разумно. Если, например, мужчина полный, грузный и такой, скажем, неподъемный, чтобы быстро бегать, а вы ему говорите, «Милый мой, ты как олень на горах бальзамических», он вам никогда не поверит. Поэтому нужно разумно подбирать комплименты, но нужно их высказывать, и он будет рад и счастлив. Мало того, еще Слово Божие говорит о том, что женщина не должна управлять мужчиной. И Господь говорит, что муж – глава семьи, и Сара называла Авраама господином. Наши женщины в наш век отвыкли от такого обращения к мужьям. Но, тем не менее, хороший этот совет, что муж – глава семьи, и он отвечает, слово «эш» – огонь, отсюда слово «иш» – мужчина. И этот огонь любви нужно поддерживать, иначе он станет пламенем, который сожжет нас. И еще один секрет – это его забота о вас. Дорогие женщины, мы же привыкли все нести на своих плечах. Вы знаете стихотворение Некрасова, что русская женщина, она коня на скаку остановит, в горячую избу войдет и на плечах своих может нести все. И мы нагружаем себя, потом приходит время перехода к старости, климакс, и мы говорим, ну ты должен помогать мне. А он говорит, ну ты всегда все умела сама делать, справься, пожалуйста, сама. Господь заботится сам о женщинах. Но все-таки очень интересно, когда Роберт Рождественский написал такое стихотворение «Будь немножечко слабее». Ты все можешь, ты все выдержишь, но я тебя прошу, будь слабее, чтобы я почувствовал уверенность в себе. Вы знаете, мужчина сотворен Богом защитником. Почему и слово «за мужем», как «за стеной». И когда какая-то женщина одинокая может пригласить вашего мужа помочь ей. Вот она такая слабая, она гвоздик не может забить, а вы можете и обои клеить, и гвозди забивать, и картофель сажать. А он идет туда, и там она его хорошо похвалит. Это реальный случай с моей подругой. Он был приглашен другой женщиной и помогал ей. Это нормально, но он не устоял. И однажды не пришел домой ночевать. И она потеряла мужа. потому что она все брала на свои плечи. И заботу о детях, и хозяйство, и все. Да, не нужно притворяться. Тем не менее, дайте возможность мужу ухаживать за вами и помогать вам. И вот еще один секрет, что каждый мужчина любит побеждать. Поймите, это закономерность. Мальчик растет, и он идет на футбол, и они победить должны. Игра в шахматах, он тоже должен победить. Он говорит, я победил, я получил приз. Вот он женится, какой-то спор, что купить, где поставить, как прибить, и все время побеждает жена. И она говорит, вот здесь будет эта картина прибита. Он говорит, нет, надо выше. Дайте ему возможность победить. Однажды, когда мы при очередном переезде осваивали свой новый дом, и мы должны были развешивать картины и часы на стене, мой муж говорит, надо повыше, повыше, к потолку. Я говорю, ну почему же? На уровне глаз нужно, чтобы легче было смотреть. Ну пусть он победит. Прибили мы все повыше. Ходит он дня два-три, говорит, слушай, что-то ненормально. Все время вверх голову надо поднимать. Хорошо, давай перебьем. Но ты теперь перебивай опять. И ничего страшного. Но зато не было конфликта. Дайте возможность побеждать. Итак, есть особый мужчина, о котором мы должны знать. Потому что он рожден мужчиной и посылает нам ангелов святых на служение. Это наш Господь Иисус Христос, о котором говорит апостол Павел в послании к евреям в первой главе. «Бог, многократно и многообразно говоривший отцам нашим издревле в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и веки сотворил». И рассказывается, что это точная копия Бога, образ ипостаси Его. И все послания апостола Павла, все Евангелия и Ветхий Завет, книги Ветхого Завета говорят о том, что Он есть любовь, что есть тоже секреты особые этой личности, и они открыты нам. И Он стоит у двери нашего сердца сегодня. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Он говорит, я стою еще, я еще жду тебя, я стучу в твое сердце, я готов тебя записать в книгу жизни. На небесах есть книга жизни, кроме памятных книг. И Господь не доверяет эту книгу ангелам, Он сам пишет имена спасенных в этой книге. И эта книга будет решать участь спасенных. Вы знаете, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Следующее, что будет на нашей планете Земля, это Царство Божие. Как взять гражданство там, зависит от нас и зависит от Бога. От нас первый шаг – родиться от воды. А потом Господь родит словом истины от Духа Божьего. И тогда есть гарантия, что мы не поклонимся зверю, который выходит на арену Земли, власть. Объединение церкви с государством и насилие над человеческой совестью поклоняться Богу в день поклонения Солнцу вместо седьмого дня субботы. Книга жизни определяет участь человека. Вы знаете, Господь не будет спрашивать, какого ты вероисповедания и в каком вероисповедании ты рожден. А Он посмотрит в книгу жизни, есть твое имя там, пожалуйста. И вот мы сегодня можем проверить, записаны ли наши имена в книге жизни. А это очень легко проверить, если мы узнаем, что такое завет. В книгу жизни записывается человек, который вступил в завет с Богом, то есть принял водное крещение. Дорогие друзья, завет – это клятвенный договор человека с Богом. Договариваются две стороны. Но, как вы думаете, вот если составляется договор – должны быть условия этого договора или нет? Конечно, должны быть подписи и печати. И вот давайте посмотрим значение слова «Ветхий Завет». Это не есть книги Священного Писания. Понятие относительно Библии и Слова Божьего «Ветхий и Новый Завет» пришло в 4 столетии от антисемита, который говорил, что нужно все то, что написано до Христа, назвать ветхим. Это все устарело, оно нам не нужно. Слово Божие не может устареть. У Бога не останется бессильным ни одно слово. Устареть не могут Божьи законы, повеления Его. На самом деле Ветхий Завет – это ветхий договор, который обветшал, потерял, утратил свою силу. Давайте посмотрим, как же он заключался. Заключали две стороны этот договор – Бог и все общество израильское, которое крестилось в море, как пишет апостол Павел, и он говорит, все они крестились в море, в облаке и в Моисея. И вот они вышли уже после крещения, заключают этот договор у горы Синай. Условия, закон Божий и вся книга закона Моисея. Интересно, что и награда здесь, как в любом договоре, оговаривается вознаграждение, так и здесь. Награда очень простая. «Будете царством священников, народом святым, людьми, взятыми в удел». Так дословно здесь сказано в Слове Божьем. И, конечно, как вы думаете, дорогие друзья, может быть договор действителен, если нет подписи и печати? Конечно, нет. И эти подписи есть. Народ все громко воскликнули: «Все, что сказал Господь, мы исполним». И Господь сказал: «А я не изменяюсь. Вот я в верности своей подписался перед вами, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова, и я верен вам». И скрепляется печатью. Это была кровь козлов и тельцов, которую Моисей взял и побрызгал весь народ и книгу закона, книгу завета, и сказал, это есть печать, скрепляющая этот договор. Теперь посмотрим мы, что такое же Новый Завет. Таким образом проверим, записаны ли мы в книгу жизни. Потому что понятие книги жизни в Ветхом Завете также было, и оно входило в понятие договора с Богом. Условия те же самые, и стороны те же самые. Посмотрите, как здесь ошибаются очень многие, когда говорят: «Я в завете с Богом, я крещен или крещена во имя Отца, Сына, Духа Святого, дорогие друзья, или я обрезан». Но ведь самое главное – быть записанным в книге жизни. А это значит подходить под условия этого договора, договора, этого завета. И поэтому есть две стороны – Бог и человек. Но условия же должны быть. Бог не может подписаться под пустым листом. У меня был смешной случай, смешное знакомство в Новошарете, где я познакомилась с одной женщиной, Лариса, и я ей объяснила истину, потому что Господь сказал, научите народы, потом крестите, потом уча их соблюдать дальше. И я сказала, мы едем на Иордан, и будут люди, которые хотят креститься, будет священнослужитель, который их крестит. Лариса, поехали, ты уже знаешь истину. Она говорит, я была на Иордане с подругой. Мы взяли в аренду халаты, там дают в аренду халаты. Можешь и купить их, наверное. Это стоит не так уж и дорого. 24 шекеля тогда стоило. И там и полотенце, и так далее, в аренду. Мы все это взяли, мы оделись, мы вошли в воду. Я ее крестила, Ольга Владимировна, она меня крестила. И мы очень хорошо себя чувствовали. О, дорогая, это не договор человека с Богом. А где же условия? А где же присутствие Божие? Ой, было присутствие Божие, нам было так весело, нам так было хорошо. О, ну, наверное, Бог-то не веселился. Потому что человек должен понимать, в кого он крестится, с кем он договор заключает. А ну-ка, аннулируйте вы условия договора. Они немного видоизменились. Уже не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца и разума Господь пишет все 10 заповедей Духом Своим Святым. А из закона Моисея только то, что не встретило своего прообраза, но оно остается в силе, и человек должен быть научен этому. И далее мы видим, что происходит запись в книгу жизни. Вот здесь она уже происходит, запись в книгу жизни. Если человек знаком с этими условиями, он договаривается с Богом. А не так просто призыв, и все идут, и я иду, и слезы у меня льются, эмоции. Нет, дорогие друзья, мы договора на земле не заключаем только на эмоциях. Наверное, мы их тоже проверяем. И Бог тоже не относится лишь бы как-то. И награда слово в слово повторяется та, которая указана при Ветхом Завете, но уже в послании апостола Петра. Но слово в слово. «Вы будете, но вы род избранный, царственное священство, народ, люди, взятые в удел, особые люди». Ваши имена записываются в книгу жизни. И поэтому проверьте себя. Если вы отрицаете десятисловный, оригинальный закон Божий, не катехизисный, не искаженный, то нет этих условий. Если вы Иисуса Христа не признаете, у вас печати нет. крови Иисуса Христа, потому что Он ученикам сказал: «О крови своей сияет кровь моя Нового Завета». Это уже не кровь козлов и тельцов. Поэтому так важно, чтобы была и печать, кровь Иисуса Христа, ну и, конечно, условия договора человека с Богом, закон. Чтобы человек, который идет в воду, знал бы хотя бы содержание этих 10 заповедей и не противоречил, а желал бы с помощью Бога исполнить. Потому что клясться, что я исполню, этого не требует никто. Но желать исполнить закон – это очень важно. Итак, мы видим разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И мы могли проверить себя, в завете ли мы с Богом, печать ли стоит крови Иисуса Христа, верим ли мы в Иисуса Христа, который искупает нас, наш грех. Теперь я хочу задать вопрос. Очень серьезный. Скажите, пожалуйста, можно ли после печати дописывать изменения, причем самовольно вот так? Конечно, нет. Эти добавления недействительны. Так вот, печать, кровь Голгофского страдальца, печать, после которой нельзя делать добавления и изменения. Поэтому все добавления, которые пришли после смерти Иисуса Христа, в 321 году, любая энциклопедия вам открывает это, празднование воскресного дня вместо субботы, это не действительное добавление. Поклонение мощам, иконам, идолам, крестики, все это пришло, начиная с 3 по 5 век, крещение младенцев. Все это недействительно. Господь-то верен этому завету. Он говорит: я не нарушу завета моего, и после моей смерти я не вношу никаких изменений. Какие изменения нужны были, я сказал, до своей смерти. И поэтому, дорогие друзья, обещание его, оно реально. И Бог завет не нарушает. Вы особые люди. Когда читаешь Библию, мы нигде не видим, что Бог говорит: «Дорогой мой племянник, дорогой мой внук». Почему у него нет племянников и внуков? Да потому что не за счет родителей спасаются люди. Ты лично должен вступить в завет с Богом. Ты должен взять эти благословения. Потому что, принимая крещение во имя Отца и Сына Святого Духа, происходит усыновление, удочерение. И это очень важно, потому что сам Христос сказал при прощании с учениками, это Его завещание, которое должно исполняться всегда нами. И когда вы слышите человека, который говорит: крещение не спасает, суббота не спасает, да, не спасает, но это повеление Божие. Посредством этого вносится запись в книгу жизни. Ты рождаешься для вечной жизни. И поэтому, дорогие друзья, может быть, такое объявление будет сделано, что в ближайшее время состоится святой обряд водного крещения церкви, которая соблюдает все 10 заповедей Божьих, всемирная церковь, ожидающая второе пришествие Христа, соблюдающая день 7 субботу как день поклонения Творцу. Спешите на это водное крещение, потому что Бог проклятие обратит в благословение и даст вам особое усыновление, и будете вы его детьми, потому что кровью Иисуса Христа будут помазаны косяки сердец ваших детей и вас самих, и в последний день вы будете спасены только кровью Иисуса Христа, потому что вы с Ним в завете. Нужно принять полноту истины тому, кто готовится на крещение. А полнота истины вот эта, с которой мы уже знакомы. Три личности Божества – это истина, и о каждом говорится, что это истина. И Отец, и Сын, и Святой Дух. И Библия, не только книги Ветхого Завета или Нового Завета. Все Писание Богодухновенно, говорит апостол Павел к Тимофею. В 3 главе, в 16 тексте, 2 послание к Тимофею. Все Писание Богодухновенно. И самый главный пункт – закон Божий есть истина. Нельзя взять благословение и благодать только частично. Некоторые признают Отца, Сына, Духа Святого, но закон не нужен, суббота не нужна. Другие говорят: ну, субботу мы соблюдаем, но Христос не Бог. Нет, нет. И в этом ошибка. Мы должны избрать путь истины, идти этим путем и понимать, что щит и ограждение истины Божьей вокруг нас в это последнее время. И Господь близок к тем, кто призывает Его в истине, и Бог есть Дух, и поклоняться Ему должны в Духе и в истине. И плод Духа состоит вот в этом признании всех истин Божьих. И Господь ведет в свой город только тех, кто признает полноту истины. И сказано также: «Да будут осуждены все неверовавшие истине». Правда твоя, правда вечная, и закон твой есть истина. Оказывается, закон – это и есть завет, о котором повторяет и апостол Павел в послании к евреям. Закон – это завет. Как же можно принимать крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, игнорируя его 10 заповедей или вторую об иконах и изображениях, или заповедь «Помни день субботний», когда текст Писания конкретно говорит, что Моисей положил в ковчег завет. Закон Божий назван заветом. И поэтому все споры и разногласия, касающиеся закона, они бы прекратились. Или того, правильно ли я крещен, записан ли я в книгу жизни. Конечно, не записан, если ты игнорируешь завет. И самую главную заповедь этого завета – это десятисловный закон Божий, его четвертая заповедь. «Помни день субботний, ибо сыновей иноплеменников я назову своим народом, и мой дом будет называться домом молитвы для всех народов». И печать. Слово Божие не будет иметь силы для человека, который не верит в спасительную кровь Иисуса Христа. Итак, крещение – это выражение нашей веры в смерти и воскресении Иисуса Христа. И тогда мы, будучи в завете с Ним, можем омываться и очищаться Его святой кровью, если вдруг мы после крещения будем согрешать. Есть лжеучение, тройное погружение в воду, это неправильно, кропление, крещение младенцев, оно пришло только в V веке, так говорит компакт-энциклопедия, читайте. Христос не вводил крещение младенцев, Сам вошел в воду со словами: «Так надлежит исполнить всякую правду». И Дух Святой сошел на Него, потому что это для нас, христиан, принимающих водное крещение, только начало нашей духовной жизни. Время близко, мы должны спешить принимать крещение. Господь Иисус Христос говорит: «Я жду тебя, тебе нужно вступить в завет со мной. Я тебя не подведу, но если ты меня подведешь, знай, что я готов простить тебя». В любую минуту. Ты в завете со мной, я обещал тебе помощь. Не уходи. Я буду прощать тебя вплоть до дня моего явления. И, конечно же, дорогие друзья, Христос будет продолжать стучать в дверь каждого человека в его сердце. Но написано: кто не будет веровать, тот будет осужден. А кто будет веровать и креститься, спасен будет. И, конечно же, Христос хотел бы крестить разбойника, распятого на кресте. Есть люди, которые не могут в силу обстоятельств принять крещение. За таких принял крещение Спаситель. И вы видите повеление, Он сказал свое: «Идите, научите все народы, исповедуя грехи свои». Ребенок не может исповедовать грехи свои. И очень интересный текст Священного Писания, записанный в Евангелии от Луки в 7 главе с 28 по 30 стих. «Разделился народ на две группы. Кто стал особыми людьми, исполняющими волю Божию? Оказывается, мытари и грешники. Они приняли волю Божию о них, крестившись. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись». А что, они были разве абсолютно святыми? Ну, конечно же, нет, дорогие друзья. Они не были святыми. Отвергли волю Божью о себе. Бог не ждет праведных людей. Он ждет грешников и говорит: «Придите ко мне, исполните эту волю, потому что я хочу, чтобы вы были духовно обрезаны». Обрезание заменено, вот в Новом Завете, оно заменено крещением. Не сам ребенок себя обрезывает. Это совершают специалисты, бритмила этот обряд. Так вот, и при крещении грехи прощаются, остаются все в воде. И это есть выражение нашей веры в смерть, погребение и воскресение Христа. И это залог нашего будущего воскресения из мертвых. Сатана ненавидит эту тему, потому что погрузят девушку в воду, все грехи ее простятся, женщины, старика, старушки. встанет из воды, она опять будет согрешать, но она будет исповедоваться, она дочь Сына Всевышнего, и все ее грехи будут возложены на дьявола, о, ему это невыгодно. Чем больше людей я отвращу от истины, тем меньше сам буду отвечать. Поэтому массовая гибель людей происходит. Вы замечаете, как пестрит информация вот этими цифрами. Там 1000, там 100 человек, и поэтому прощены ли твои грехи? Записан ли ты в конце истории Всемирной в книге жизни? Имеешь ли ты адвоката, дорогой друг? В качестве кого ты в этой толпе? Скептик или спасенный, или просто равнодушный зритель? Я не хочу, чтобы Христос сказал вам эти слова, какие Он сказал однажды. «Все оставляется, дом ваш пуст». Да не будут произнесены эти слова над нашими домами, потому что последствия очень плачевные. И апостол Петр сказал однажды: «Да крестится каждый из вас для прощения грехов». У младенца нет грехов. И если вы уповаете на то, что вы были крещены в детстве или в протестантском вероучении, но нарушали субботу, смотрите, как Бог может поставить свою подпись под таким заветом? Как могут вам служить ангелы, когда вы должны Богу истинному поклоняться и иметь дух пророчества и слушаться пророков? И тогда, когда вы на истинном основании идете к Богу, Господь о Церкви Небесной, о Сионе, говорит: «О, еще один человек присоединился к Небесной Церкви. Я записываю его имя книгу жизни». Итак, дорогие друзья, мы сегодня смогли с вами просмотреть содержание и сущность заветов Ветхого и Нового. И я хочу спросить вас, на законном ли основании вы договорились с Богом? Пусть Бог благословит вас сделать соответствующие выводы. И время торопит нас. Пожалуйста, поспешите договориться с самым главным, кто есть во всей Вселенной, на небе и на земле. Это Творец Вселенной. Он же сам идет первый заключать договор с тобой. Не уходи от него. Да благословит тебя Господь каждого, кто в сердце своем знает, что есть Бог. Не обманывайте себя. Есть Бог, есть Библия, есть Его договор. Не создавайте свои собственные. Всего вам наилучшего.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Священном Писании есть тексты, трудные для понимания. Один из них записан в первом послании к Коринфянам. «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою». Значит ли этот текст, что в церкви женщина обязательно должна носить платок? Сегодня мы поговорим об этом со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, как объяснить этот текст Нового Завета?
3: Да, мы знаем, что в некоторых церквях, а есть в некоторых конфессиях христианских движений, есть такое правило, что женщины, которые входят в церковь, они обязательно на голову должны, покрывать покрывалом, вернее, платком или каким-то, какой-то частью одежды. И утверждается, что именно так говорит нам Священное Писание. А для того, чтобы разобраться, так это на самом деле или нет, нам важно действительно быть уверены, что наше мнение, оно основывается не на только лишь традиции, не только лишь на нашей логике человеческой, но оно исходит из Священного Писания.
2: Но кажется, что ответ лежит на поверхности. Да. Если читать этот текст, здесь предлагает апостол, автор послания, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой, хотя, с другой стороны, это вопрос. Да. Это же не утверждение,
3: и
2: а вопрос.
3: И вопрос этот, который сопровождается также и призывом. Рассудите, прилично ли. То есть Священное Писание призывает нас рассуждать. Не просто принимать чье-то утверждение, но взвешивать, соотносить и исследовать. Это то, что очень важно, чтобы человек в отношении веры сохранял определенную долю критичного восприятия. То есть, когда мы слышим, что кто-либо, пусть даже самый авторитетный человек, да, обладающий, там, не знаю, богословскими степенями, говорит нам, что вот Библия говорит вот так, то правоверность верующего выражается не просто в том, чтобы слепо вот принять это на веру, глядя на титулы человека, но в том, чтобы уметь самому исследовать и самому разобраться, точно ли это так. Поэтому давайте мы повнимательнее посмотрим в эту 11 главу первого послания Коринфской церкви, тем более, что речь там идет не только о покрывале для женщин. То есть там есть еще несколько утверждений, на которые имеет смысл нам посмотреть повнимательнее. А вот, скажем, в 4 стихе той же главы мы читаем такие слова. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». Итак, здесь говорится о том, что мужчина не должен покрывать свою голову. Да? То есть у него, или другими словами, не должно быть головного убора, когда он обращается к Богу.
2: А вот мне интересно, молящийся или пророчествующий, вот во время какого действия нужно снять с головы головной убор? Ну, молитва – это для нас более-менее понятно. А пророчествующий что это значит?
3: Ну, вообще можно сказать, что под пророчеством понимается обращение к Богу. То есть человек, который имеет весть от Бога и обращается к народу. Вот о нем сказано, что он должен не иметь головного убора. Ну, нам это, скажем, в нашей культуре это более понятно, потому что для нас очевидно, что когда мы входим в помещение, тем более, когда это особое место, то мы всегда снимаем, мужчины всегда снимают головной убор. Итак, мы запомним вот этот момент, что 11 глава 1 послания к Коринфянам говорит нам о том, что мужчина не должен в церкви, в храме покрывать свою голову. А следующий момент – как мы сказали, что... Вернее, читаем дальше, 5 текст. «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Итак, здесь повторение той мысли, с которой мы начали. Да? То есть женщина, в свою очередь, должна покрывать свою голову и не должна с открытой головой представать пред Господом. И я бы хотел внимание обратить еще на 14 текст. не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Этот текст приводится в сравнении с тем, что как раз наоборот, для женщины, если она волосы не стрижет, а их отпускает, то это для нее честь. Итак, можно выделить, что в этих текстах дается три утверждения. Первое. Если мужчина молится Богу, и голова у него покрыта головным убором, это бесчестие. Второе. Если женщина молится без покрытия головы, это тоже бесчестие. И третье. Если мужчина отращивает волосы, отпускает, не стрижет волосы, то это также неприлично, это бесчестие. Итак, вот, казалось бы, три вполне ясных и понятных утверждения. Единственная проблема, которая может возникнуть, связана с тем, что апостол Павел, говоря эти, делая эти высказывания, вряд ли мог их отнести к израильскому народу. Дело в том, что послание, нам нужно обратить внимание, кому написано это послание. Христианам в городе Коринфе. Город Коринф – это город языческий, город, в котором есть свои культурные традиции. И они отличаются от того, что было принято в том народе, откуда происходил апостол Павел, то есть тому, что было принято у евреев. И более того, вот эти слова, вот эти высказывания апостола Павла, которые мы упомянули, три, они входят в противоречие с другими местами Священного Писания.
2: С какими?
3: Дело в том, что мы изначально ведь исходим из того, что Библия не противоречит сама себе. Это как бы та аксиома, от которой мы отталкиваемся. Поэтому если мы сталкиваемся с тем, что нам кажется противоречивым, нам нужно найти объяснение, которое бы связывало это воедино. Итак, как мы сказали, первое утверждение касается того, что мужчина не должен обращаться к Богу с головным убором. Но в книге «Исход» в 39 главе, 28 тексте, мы находим повеление, что священник, когда он входил в храм и когда он обращался к Богу, у него должен быть обязательно головной убор. Он назывался кидар, то есть специальная часть одежды, и без него священник не мог входить в храм. Мы знаем, что традиция эта, она сохранилась у евреев и по сей день. То есть, когда мужчина заходит в синагогу, ему на входе дают специальную шапочку, называется она кипа. Пусть она маленькая, но это как бы покрытие головы. Получается, что и корни эти, это не придумано недавно, да, то есть корни этого уходят туда, в глубину веков, и в конечном итоге в Священное Писание. То есть мы находим, что в коринфским христианам апостол Павел пишет, если мужчина покрывает свою голову, это бесчестие для него. И в то же время для израильского мужчины только так и нужно обращаться к Богу, только с покрытой головой.
1: Открытая книга.
3: Второе высказывание, которое мы отметили, и оно как бы является центральным нашим, да, что женщина не должна представать пред Господом с непокрытой головой, с открытой головой. Но опять-таки в Священном Писании, в 5 главе книги «Чисел» описывается ситуация, что там есть повеление, что если муж подозревает свою жену в неверности, он должен привести ее в храм, и там следует описание определенной процедуры, и частью является то, что женщина должна была, написано, обнажить свою голову. Это вот в 18 тексте 5 главы книги «Чисел». То есть она предстает пред Господом, и она обнажает свою голову. Здесь никоим образом мы не можем сделать вывод, что это своеобразное, что ли, наказание для нее, да, потому что эта женщина не является виновницей, она лишь подозреваемая. То есть прежде чем будет выяснено, виновна она в прелюбодеянии или нет, она должна открыть свою голову. То есть она, другими словами, это знак или символ того, что человек открыт пред Богом, что сейчас он предстает на Божий суд. И ничего сокрытого в его жизни не должно быть. Все тайное сейчас откроется. Как, таким образом мы имеем пример в Священном Писании, что Бог повелевает женщине. Пусть это и какой-то частный момент, но он есть, что женщина предстает перед Богом и специально обнажает свою голову, открывает свою голову. И, наконец, третье утверждение. Мы говорили о том, что апостол Павел пишет, что если мужчина растит волосы, то это для него бесчестие. Мы понимаем, с чем это было связано. В Коринфе, в греческой культуре был достаточно был распространен гомосексуализм. И если мужчина в Коринфе видел, вернее, если человек в Коринфе видел мужчину, у которого длинные волосы, то первое, о чем он думал, что это мужчина, имеющий гомосексуальные наклонности. То есть, как мы сегодня говорим, нетрадиционной сексуальной ориентации. Но проблема в следующем. Если мужчина в Израиле видел другого мужчину с длинными волосами, не с, без стрижки, то он приходил к совершенно к новому выводу. Потому что к той же книге чисел описывается категория людей, которые называются назареи. То есть люди, которые посвящали себя Богу. И в знак этого они не стригли волос. Они, у них были еще другие ограничения в их жизни. Но одним из них было то, что мужчине нельзя было стричься. Он отращивал волосы. Это было знаком особого посвящения Господу. То есть в Коринфе, когда мужчина идет с длинными волосами, то это указание на его нетрадиционную ориентацию. А когда в Израиле мужчина с длинными волосами, это

0: Им, что вот какое-то библейское постановление имеет отношение только какое-то, то есть относится к кому-то, ко мне не относится, это всегда, ну, очень такое противоречивое, то есть то утверждение, которое требует особой проверки. Но в данном случае лично я не вижу другой возможности объяснить вот это кажущееся противоречие в Священном Писании, кроме как то, что Павел говорит, учитывая контекст, культурный контекст. Он говорит о приличии, но он учитывает, что то, что прилично в одной местности, может быть неприлично в другой. Ну, я приведу такой пример из истории христианства, да, что когда миссионеры европейские приезжали в Африку, то они обнаружили, что женщины в Африке, они ходят с непокрытой грудью. И они прилагали все усилия, чтобы одеть африканских женщин-христианок в европейскую одежду. Но, в свою очередь, африканцы говорили: подождите, у нас другая среда. Вот у нас это не является безнравственным. У нас является безнравственным, если, скажем, у женщины видны бедра. То есть у нее не слишком длинная одежда. И ваши женщины европейские, они ходят как раз то, что в нашем понимании является безнравственным. То есть как бы христиане европейские в Африке пытались, что называется, со своим уставом прийти в чужой монастырь. Но там другая среда культурная, там другие знаки. Мы знаем, что вообще внешний вид, одежда – это язык, язык культуры. И поэтому очень важно учитывать то, как этот язык воспринимается и истолковывается.
1: Открытая книга.
2: Итак, понятно, почему мужчине, жителю города Коринфа, нельзя отращивать волосы, потому что тогда будут думать, что он гомосексуалист. А что касается мужчин города Коринфа, которым нельзя во время молитвы покрывать голову, и особенно женщин, которым, наоборот, нужно покрывать голову во время молитвы. Вот чем обосновать такие повеления?
0: Здесь мы сталкиваемся с тем, что у каждого народа, да, в каждой культуре есть свое понятие о нравственных нормах, есть определенный свой язык. И как раз почему женщине нужно было покрываться. Причем не просто речь идет о только лишь закрытии головы, да, то есть речь шла о покрывале, которое закрывало и тело. То есть речь шла о том, что это считалось нравственным, а иная одежда была признаком безнравственности. Здесь есть еще один момент, на который мы можем обратить внимание. То есть апостол Павел говорит о стрижке. В шестом тексте мы читаем такие слова: «Если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Вот если мы вчитаемся, чувствуется определенная эмоциональность апостола Павла. То есть он говорит о стрижке как о чем-то, ну, вообще совершенно неприемлемом для женщины. То есть как бы если не хочет стричься, да, то есть подразумевается, что ни одна нормальная женщина, конечно же, не согласится.
2: Если не хочешь покрываться, то тогда стригись. Тебе стыдно быть остриженной? Да. Тогда будь добра, покройся. Ну, то можно, есть здесь вот такой
0: можно
2: смысл,
0: как бы, да? Так представить. Если, допустим, прихожанин ведет какую-то беседу, пытается убедить, допустим, молодую девушку не приходить, допустим, в мини-юбке. И говорить ей так: ну, если хочешь, тогда вообще в купальном костюме приходи сюда. Но если тебе вот стыдно в купальнике приходить, тогда давай одень нормальную одежду и юбку.
2: Можно подумать, вот я, например, при первом прочтении думала, что здесь есть некое противоречие. То есть, если ты не хочешь покрываться, то стригись. Ну, а если тебе стричь... Ну, что здесь более спокойным тоном сказано, и даже разрешено стричься.
0: А здесь очевидно, что стрижка для апостола Павла, что если женщина стрижет волосы, то это признак явно безнравственности. То есть, другими словами,
2: а кто стригся в Коринфе? Какие женщины?
0: Да, скорее всего, это было указание на женщин легкого поведения. То есть стриглись для того, чтобы донести определенную весть для окружающих, что эта женщина, то есть стрижка указывала на род занятий женщины. Да? То есть это был язык, которым человек давал определенную весть, информацию о себе. Но ведь, как мы говорили, в зависимости от времени, от культуры, одни и те же символы могут нести разную информацию.

0: Ну, это видно, допустим, со словами. Вот мы имеем, скажем, слово «врач», да, и все знаем, что оно означает. Но ведь это слово однокоренное слово «врать». Потому что раньше слово «врать» в языке славянском, да, означало «говорить». А доктора, врачи были те, кто как бы заговаривали болезнь. Mm-hmm. То есть поэтому вот раньше это слово, оно несло значение «врать». Прошли века, и сегодня совершенно даже близко к этому значению мы не имеем. Соответственно, меняется время, и та же самая стрижка сегодня женская, она, очевидно, в нашем обществе, в нашей культуре не несет информации о том, что женщина, выглядящая так, женщина легкого поведения.
1: Точно так же, как удлиненные или длинные волосы у мужчины.
0: Символ остался, но значение его поменялось. И поэтому, когда мы говорим о внешнем виде, то нам нужно учитывать то, как это истолковывается, то есть как это язык. Язык, которым человек говорит о себе. И когда мы говорим сегодня о внешности, то, конечно же, мы призываем людей в церковь приходить, учитывая то, что считается нравственным в обществе. То, что считается, ну, допустимым, приемлемым. Но эти различия могут отличаться.
1: То есть женщине можно приходить в церковь с непокрытой головой?
0: Мы не считаем, что вот слова, записанные в первом послании к Коринфянам, что женщине неприлично молиться Богу с непокрытой головой, что это, по нашему мнению, не является правилом универсальным, которое дано для всех культур и для любого времени. Мы считаем, что это та весть, которая была дана в соответствии с той культурной средой, в которой находились адресаты этого послания.
1: Мы вот выяснили то, что остриженная женщина в Коринфе, она считалась женщиной легкого поведения, да? Я так понимаю. Но тогда почему все-таки апостол Павел рекомендовал покрывать голову? Он ведь рекомендовал ее покрывать кому? Всем женщинам, христианкам, тем, которые обратились в христианство. Среди них, наверное, были и те, кто, может быть, в прошлом вел легкий образ жизни, они были остриженные, да, волосы не успели еще отрасти, они вот это же покрывали голову, чтобы, не думали люди о них уже, забыли об их прежнем образе жизни. А та женщина, которая, вела порядочный образ жизни, у нее были длинные волосы, ей тоже нужно было носить покрывало.
0: Из текста в 1 Коринфянам, да, очевидно, что Павел не
1: делает
0: различия.
1: Что надо было всем носить. Но все-таки тогда было бы, наверное, ясно. Если ты носишь покрывало, значит, у тебя там стрижечка под ним, под покрывалом. И кто ты была в прошлом, это всем ясно.
0: Да. Поэтому для той среды, да. То есть Павел дает такое постановление. Но, опять-таки, учитывая главным образом то, что само Священное Писание показывает нам, что слова Павла, если они были неприменимы даже к иудеям времен самого апостола Павла, то почему мы считаем, что эти слова применимы сегодня к нам? В той же мере.
1: Мы же из язычников, как говорится. Скорее, мы же из языческих. Мы же не евреи. Допустим, если кто не является евреем по крови, и он пришел к Богу, этот человек поверил в Бога, можно сказать, что мы все бывшие язычники.
0: Я бы мог сделать вывод, что здесь больше апостол Павел говорит о том, что в церкви должно быть приличие. Он говорит о том, что внешний вид человека в церкви является важной составляющей его религиозной жизни. То есть, что человек не должен считать, вот так как вера – это нечто духовное, относящееся вот к моим внутренним переживаниям, поэтому то, как я выгляжу, совершенно не важно, хоть я в майке приду в церковь и в шортах. Вот как раз здесь апостол Павел подчеркивает, что то, что у вас происходит, должно быть прилично в соответствии с теми нормами, которые есть там, где вы живете.
1: То есть все-таки нужно жить с оглядкой на общество, в котором мы живем.
0: И если, скажем, христианская церковь приходит в мусульманскую страну, то она должна учитывать те правила, которые есть там. Скажем, во многих христианских общинах, скажем, в Африке, в Египте, если мы в них войдем, мы увидим, что они выглядят не так, как традиционные наши церкви. Скажем, люди там не сидят на стульях, люди сидят на полу, как это принято в той культуре. А если мы войдем в церковь, то в некоторых церквях, общинно-христианских церквях, есть шторка посередине. И на одной половине сидят женщины, на другой половине сидят мужчины. То, что мы не можем представить, скажем, в европейском христианстве, там это норма.
1: Получается, что христианская религия, она не избавляет нас от разделений, от каких-то, может быть, даже предрассудков. Она нас не избавляет. То есть мы продолжаем, в общем-то, соблюдать какие-то традиции, что-то, то, что принято в обществе, и при этом быть верующими. Неплохо ли это?
0: Я бы сказал по-другому, что христианство призывает нас к нравственности и порядку. Но само понятие нравственности, оно отличается в зависимости, скажем так, условно, от градуса широты. То есть то, что нравственно в одной местности, может иметь совершенно другое воплощение в иной. Нельзя переносить. То есть мы знаем, что христианская мессиология очень много претерпела вот из такого ошибочного подхода, что миссионеры, которые отправлялись в другие страны, они прежде всего хотели сделать из жителей этих стран европейцев, то есть христиан, выглядящих по-европейски. И это наталкивалось на огромные проблемы в распространении Евангелия. Как раз это различие говорит не о разделении, а о том, что Бог говорит с нами языком для нас понятным. Бог снисходит человеку, и Бог говорит с нами тем языком, к которому мы привыкли.
1: Ну и все-таки апостол Павел писал тоже, что он для иудеев был как иудей, для язычников как язычник, для эллинов как эллин. То есть он входил в положение, изучал, наверное, культуру тех стран, в которых он проповедовал Евангелие.
0: Да. И здесь мы можем опять-таки призвать всех тех людей, кто посещает церковь, тех, кто планирует посещать церковь, чтобы не делать вызывающим свое поведение в церкви, да, то есть учитывать тот. Мы все принимаем без проблемы, без какого-то напряжения, что если мы, скажем, идем там в театр, то мы не можем пойти в театр там в футболке и в шортах. То есть мы должны соответствующим образом одеться. То же самое и даже в большей мере относится и к месту поклонения Богу. Поэтому Священное Писание, здесь мы видим, какое правило, да, что нам бывает важным в отношении правил библейских уметь выделить принцип и его применение. То есть вот здесь апостол Павел говорит о принципе, который действительно остается универсальным для всех времен и для любых культур. Принцип заключается в том, что внешний вид для христианина важен, что это часть его религиозной жизни. То, как мы выглядим, это показатель нашего понятия нравственности и нашего отношения к Богу, нашего благоговения.
1: Он отражает в какой-то степени нашу внутреннюю сущность, наш мир внутренний.
0: То есть принцип универсален, он один, но воплощение его может быть разным. И как раз для нас это пример гибкости Евангелия, гибкости Священного Писания, недогматичности, что принципы, они едины, а вот их воплощение порой требует размышлений, рассудительности.
1: Ну, это касается людей, которые недавно пришли в церковь. А если люди, в той же Африке, например, они уже стали христианами, они давно в христианстве, давно исповедуют христианство. Или, например, в арабских странах. Должны ли они также сидеть по разные стороны от занавесочки?
0: Зависит, опять-таки, от того, той среды, в которой люди находятся. И уже, скорее всего, что те, кто живут в этой местности, они и должны решать и определять те правила нравственности, которым им следует следовать.
1: Да, вопрос очень сложный, очень деликатный и важный. Спасибо вам, Роман Павлович, за эту беседу. Спасибо за ответы на вопросы. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
1: Это очень весело.
0: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
2: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
0: Марина, а тебе?
3: Потому что после нее не хочется спать в школе.
0: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох,
4: выдох.
0: Вдох,
4: выдох.
0: И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще разок. Раз. И два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз и два. А теперь у нас упражнение мячик. Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положили голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. Правому медленно и последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч. Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так на другую. Угу. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы. Так. Угу. Вот в одну сторону и другую. В одну. И в другую. Хорошо. Продолжаем зарядку. Упражнение повороты. Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Энергично. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов коленей и ступней. И раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем. Вправо. Вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо. Так, хорошо. Закончили. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружиничными движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плуг. И наклоняемся вперед, достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе и от себя. К себе и от себя. Молодцы. Так. Опираемся руками сзади. От себя. Хорошо, еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину, возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так, и ложимся на мяч, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали. Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч. Правая. И обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз. Два. Три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога. Левая. И через мяч. Хорошо. Раз, два, три. И раз, два, три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз, два. А теперь с разворотом попробуем. И раз, два. Раз, два. Молодцы. И раз, два. Раз, раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили. Ноги вместе. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Два. Раз, два. Три, четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока. Пока!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
7: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Илья Малов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем природу божества в Библии, в Священном Писании. В предыдущих наших программах мы рассмотрели главные взгляды на божество и главные виды отношения к самой идее Бога. Речь шла об атеизме, затем о пантеизме, деизме, политеизме и теизме, которые представляют собой главные воззрения на природу божества. Параллельно мы давали библейское отношение к каждому из этих взглядов и выяснили, что Библия стоит на позициях теизма, согласно которому Бог, являясь абсолютной личностью и пребывая вне мира, свободно действует в нем и являет себя как личностное существо. Мы остановились на вопросе о том, каков Бог, явленный в Библии, и указали главные пути познания Бога, о которых свидетельствует Библия, то есть это природа, это сотворенный мир, и затем совесть человека и опыт человека, и, наконец, Библия как объективное, явное откровение о сущности божества. И вот перед тем, как приступить к исследованию вопроса о том, как же именно Бог явлен в Библии, мы должны остановиться на очень важном вопросе, который сводится к различиям в менталитете, к различиям в мировоззрении и подходе библейского и философского. Библейский менталитет отличается от западноевропейского менталитета, и когда кто-либо пытается читать Библию и понимать ее сквозь призму европейского менталитета, современного менталитета, игнорируя то обстоятельство, что библейское мировоззрение, культура, в которой Библия писалась, и иные вопросы существенно отличают эти два образа мысли, то в конечном итоге Бога, оказывается, понять очень трудно, иногда невозможно, и картина Бога сквозь призму западноевропейского менталитета существенно искажается, потому что рассматривается с неверных предпосылок. И вот мы указали некоторые аргументы, которые приводит исследователь Александр Болотников в книге «Евангелие во святилище», говоря о библейском менталитете, аргументы, свидетельствующие о несовместимости и различиях двух этих мировоззрений. Напомню, что первый аргумент этого исследователя заключается в том, что Библия и библейская цивилизация намного древнее греческой цивилизации, которую восприняло западное общество и в рамках которой по-прежнему мыслит. Библия намного древнее греческой культуры, и посему рассматривание Библии сквозь призму греческой культуры методологически неверно. Второй аргумент заключается в том, что греческая философия вырастает на почве замкнутой в себе национальной культуры. Она есть чистый продукт греческого духа. То есть это частное явление, и оно так и оставалось бы частным, если бы не завоевание Александра Македонского, который греческий язык, греческую культуру, греческую философию распространил на территорию, намного превышающую его изначальные владения. Таким образом, греческая философия стала достоянием тогдашнего цивилизованного мира и, соответственно, оказала влияние на нас. Библия была написана в совершенно другой культуре. Итак, существуют серьезные культурологические различия между

0: этими двумя мировоззрениями. И третий, самый важный аргумент, он касается истоков греческого и библейского менталитета. В философском словаре в статье о происхождении философии Фролов замечает: «В отличие от иных форм мировоззренческого сознания, предшествующей философии мифологии и религиозного мировоззрения, философское сознание избрало своим ориентиром не авторитет и традицию, не слепую веру, не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободное, основанное на принципах разума, критическое осмысление мира и человеческой жизни. Философия противопоставила антропоморфизму мифологии представление о мире как о сфере действия безличных объективных сил, о традиционности и непосредственности мифа – сознательный поиск альтернативных вариантов подобных представлений, их взаимную критику и принятие какого-либо из этих вариантов на основе логической аргументации. На основании этого определения можно сделать окончательный вывод, дальше пишет исследователь, о полной несовместимости двух подходов – философского и библейского. Библейский подход основан на вере в Бога, Его откровении, на понимании того факта, что человек в силу своей греховной природы не в состоянии познать проблемы этого мира без помощи Бога. Какими же принципами следует руководствоваться при изучении Библии, в частности, при изучении того, что она говорит о Боге? Ниже мы приведем три основных принципа библейского менталитета и сравним их с принципами, которыми руководствуется греческая философия, для того, чтобы яснее увидеть разницу между этими двумя подходами и их несовместимость. Итак, продолжаем цитирование из книги Александра Болотникова «Евангелие во святилище». Первый – это принцип первичности действия. Внимательный читатель Слова Божьего, конечно же, обратит внимание на то, что библейское повествование о событиях, о Боге, о людях передано в непривычной для современной литературы очень сжатой, скупой на слова форме, где отсутствуют привычные для нас описания. В Библии мы не находим описания устройства Вселенной или природы Бога. Греки издревле стремились познать природу и составные части любого предмета или явления. Именно греческие философы ввели понятие «атом» как мельчайшей части материи. Само слово «материя» изобрел Аристотель в противовес атомарной модели Демокрита. Демокрит утверждал, что все в мире состоит из мельчайших атомов. Аристотель считал, что весь мир – это сплошная материя. Греки все стремились описать, разобрать, разложить по полочкам. Семита же прежде всего интересует не описание, а действие. Не то, как выглядит предмет и из чего он состоит, а то, как он действует. Это можно проиллюстрировать на простом примере. Попробуем представить, как грек и еврей будут объяснять, например, аборигену из Новой Гвинеи, что такое стол. Грек скажет: «Стол состоит из четырех ножек, а сверху находится крышка». А еврей скажет: «За столом можно сидеть и кушать». А теперь откроем классический роман. Он насыщен образностью. Здесь портреты героев, пейзажи, картины внутренних переживаний. Возьмем, например, роман Достоевского «Преступление и наказание». Посмотрите, как автор описывает внешность одного из героев. Это был человек лет уже за 50, среднего роста и плотного телосложения, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем странное. Во взгляде его светилась как будто даже восторженность. Пожалуй, был и смысл, и ум, но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо, желая не удаляться от приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно чиновничье, но он был в беспокойстве. Ерошил волосы, подпирал иногда в тоске обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. Специалисты утверждают, что в художественном тексте около 90% занимают существительные и прилагательные, тогда как в Библии преобладают глаголы. Мы не находим в ней ни портрета Авраама, ни описания иудейской пустыни или Красного моря. Мы не знаем, был шторм или штиль, когда израильтяне подошли к самому берегу, спасаясь от египетского рабства. А сколько было львов во рву, куда бросили Даниила? Рычали они или яростно били хвостами, расхаживая вокруг него, или тихо сидели, глядя на пророка, голодные, но бессильные? Об этом в Библии не сказано. Отсутствует подобное описание по следующей причине. Семиту не важны подробности, дающие возможность представить картину глазами образно. Его интересует действие. Итак, вот этот первый принцип исследования библейского текста, в особенности, когда мы говорим о Боге, об описании Его и о природе Божества, чрезвычайно важно помнить. Это принцип первичности действия над описанием. Мы продолжим исследование принципов исследования Библии в контексте изучения природы Божества во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Кажется, мало кто вообще анализирует, почему он закурил и почему он курит. Вот вы когда все это сами проанализировали, так как рассказываете об этом?
4: У меня множество было людей, но, может быть, не в достаточности много для того, чтобы несколько раньше принять такое решение, взять и освободиться уже от никотиновой зависимости. Но так или иначе, в моей судьбе встречались люди, которые не курили. И подобно тому, как я смотрел на курящих, будучи еще не курящим, совсем молодым человеком, и меня это интересовало, потом меня стало интересовать, а почему люди не курят? Мне стало интересно, как они обходятся без этого. И я понимал, что мне трудно понять их, а их – меня. Здесь, опять же, мы уже говорили о том, что Господь предлагает нам взять и порассуждать, поразмыслить, рассудить. И первый шаг на пути к свободе, я больше чем уверен, проходит именно вот с этого. Сначала человек начинает размышлять. Он сначала начинает анализировать ту ситуацию, в которой он находится, и только потом совершает какие-либо действия с целью изменить эту ситуацию, изменить эти обстоятельства. Все начинается с размышления, и я также предлагаю поразмышлять. Действительно ли верно то, что они делают, продолжая покупать сигареты, платить этот оброк, продолжая наполнять свой организм 4000 химических соединений, чувствовать потом симптомы на этом? Действительно ли так должна быть жизнь? И действительно ли они готовы до конца своей жизни оставаться в этой партии курящих людей? Может быть, есть другая участь для них, о которой они думали, когда начинали курить, что они так или иначе какой-то отрезок своей жизни оставят для того, чтобы стать некурящим человеком вновь, вернуться в это состояние. Я также, наблюдая и разговаривая с некурящими людьми, завидовал им. И подобно вот этому молодому человеку, которого мы зачитали, был убежден, что я держу все под контролем. Потом я потерял этот контроль и стал убеждать себя, что это не проблема, что мне курение не мешает, все нормально, все в порядке.
3: То есть вы еще чувствовали себя хорошо? Никаким серьезным заболеванием вас это...
4: Да, у меня не было ни симптомов никаких. Растущий, развивающийся организм, он с лихвой как бы покрывает то негативное воздействие, которое наносит дым. А впоследствии уже я чувствовал и несколько изменений в своем здоровье. Я должен сказать, что каждый курящий чувствует эти изменения. В разной степени только. Просто все зависит от стажа курения, от свойств самого индивида. Но так или иначе, изменения в здоровье наблюдают все. Только насколько они выражены.
0: Живой источник.
4: Мысли периодически возникали, бросьте, были попытки, неуспешные, но что ввергало в отчаяние и возвращало в зависимость, и это отчаяние, может быть, заставляло меня еще несколько лет продолжать курить. И таким образом, прежде чем я признал полностью свою несостоятельность, я не мог в своей жизни какие-то перемены совершить. Нужно признать проблему, нужно сказать себе, что ты действительно зависим, что ты ничего не можешь сделать, и только после этого возникает автоматическое желание взять и совершить эту перемену в своей жизни. Пока человек думает, что он держит все под контролем, ничего не произойдет, нет проблем, нечего решать.
3: Да.
4: И только после того, когда я понял, что я совершенно в безнадежном состоянии, видимо, это послужило обратиться меня впервые к Богу, потому что я почувствовал полностью свою несостоятельность и полностью бессилие перед этой проблемой. И я решил найти где-то эту помощь извне. Я обратился к Богу. Я попросил у Него дать мне возможность или шанс, или силы. Я не знаю, что я попросил просто помощь. И эту помощь, не знаю, каким образом Он осуществляет, главное, что я ее получил. Я получил ее в виде осознания того, что единственный правильный выбор будет мой – это взять и выбрать жизнь без сигарет. И я начал следовать этому выбранному пути и решил произвести в своей жизни вот эту перемену, которая мне была не под силам.
3: И эту помощь вы, наверное, потом получали также еще изо дня в день, да? То есть это не было какое-то единовременно?
4: Нет, это не было единовременно, но Господь использует такие моменты, видимо, для того, чтобы мы воспитывались. воспитывались и производили вот эти изменения в своей жизни на протяжении какого-то времени, чтобы происходила переоценка, переосмысление. Понимаете, доставшееся легкой ценой какое-то, пусть самое дорогое, там, благополучие или вещь какая-нибудь, да, она не ценится. И только пройдя через какие-то сложности, человек начинает действительно ценить ту свободу, ту жизнь. Как говорят обычно, люди не ценят ни деньги, ни здоровье, пока их много. Да?
3: Да.
4: И только когда денег остается мало, мы начинаем копеечки считать. Подобным образом со здоровьем. Когда начинаются симптомы определенные, спустя 10-15 лет они непременно уже становятся заметны. Они уже становятся выражены. И тогда человек задумывается, но уже не находит сил взять и изменить образ жизни. Зависимость растет со временем.
3: Мне кажется, вообще, как и в любом деле, когда человек вот бросает курить, очень важно, какое в этот момент воздействие оказывает на него окружающие люди, может, какие-то обстоятельства, да?
4: Везде происходит воздействие. Мы, живя в этом мире, так или иначе взаимовоздействуем с другими людьми. Мы все время, кто-то на нас оказывает влияние, на кого-то мы оказываем влияние. Происходит все время вот это вот, как в кипящем котле, мы сталкиваемся друг с другом, отскакиваем друг от друга, и кто-то доминирует одни над другими и стремятся доминировать.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Табачные компании действительно стараются захватить власть над разумом человека. Ведь самое удивительное в том, вот в этом явлении, что когда человек в любом случае приходит к продавцу, считается, что потребитель, он как бы хозяин положения, и
3: он выбирает.
4: Он выбирает, да. А продавец услужливо предлагает. И только в ситуации в торговле с наркотиками, к чему относится также и никотин, никотин – это наркотик, ситуация коренным образом меняется. Человеку не надо напоминать о том, что у него закончились сигареты.
3: Действительно.
4: Он знает, где это раздаточное окно, и туда придет и заплатит ту сумму, которая будет назначена. Поэтому нет ничего выгоднее, чем торговля наркотиками. Это самая доходная, может быть, статья. Стоит только человека как бы подсадить на этот наркотик. И мы знаем, что даже более сложные наркотики именно так действуют дилеры, которые распространяют свои вещества психотропные.
3: Первые даже дозы бывают бесплатные.
4: Да. Так вот, реклама, она тоже выполняет вот эту функцию. Мы должны с вами понимать, что реклама – это технология. Иногда ее называют ложь. Первое, что она должна делать, это вызывать внимание, привлекать к себе.
3: Да.
4: Но и второе ее свойство. Они также используют то свойство организма или конкретно мозга, то, как работает головной мозг. Это в постоянстве. Вы заметили, что рекламные ролики, они постоянно прокручиваются.
3: Да.
4: Одни
3: хотя
4: и те
3: мы
4: же.
3: Уже знаем их наизусть, тем не менее,
4: да.
3: Все продолжается.
4: Это не случайно, потому что именно за счет постоянства, за счет того, что ролик непременно регулярно прокручивается, он и срабатывает. Человеку, которому совершенно безразлично, какая зубная паста у него будет дома, приходя в магазин, в последний момент из всей линейки продукции потянется за той, которая больше всего была записана как бы на корку головного мозга за счет того, что чаще всего он видел эту рекламу.
3: Как же можно такое решение вообще считать свободным?
4: Все обусловлено чем-то. И решение принять сигарету, стать курящим человеком, тоже обусловлено чем? Мы видим массу примеров людей, которые курят. Мы задаемся мыслью, зачем курить, а оказывается, она успокаивает, помогает жизни. Но кто не воспользуется тогда таким легко доступным средством?
3: Для успокоения.
4: Для успокоения нервов. Понимаете, это определенная промывка мозгов. Когда люди просто убеждены, что сигарета может помочь. О том, что это враг, сегодня мало говорится. Или говорят очень мелкими буквами. Главное, тот фантик, в который завернуто это вещество. Та привлекательная картинка, новая форма пачки. Вот что больше всего бросается в глаза, а не та предостерегающая надпись.
3: Да, действительно, надо почаще вспоминать этот совет Бога, что над всем нужно думать и рассуждать, чтобы действительно принимать какие-то свободные решения. Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мне хотелось бы повторить слова Христа. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Пусть стремление узнать правду, узнать истину, будет принципом нашей жизни, в том числе и вопрос здоровья. И пусть Бог благословит нас принимать действительно свободные решения. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Спасибо вам за ваше внимание, за ваш интерес, за ту почту, которая поступает. Сегодня снова у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы рады вас приветствовать.
3: Здравствуйте.
2: Вы уже постоянно наш гость, вы наш друг. Но сегодня у меня очень такой к вам щекотливый вопрос. Потому что мы много говорили о пророках, мы много говорили о самом Коране, но так и не дали определения терминам мусульманским.

0: Мы говорим вот об исламе. Но что такое сам ислам? Вот значение этого слова и что он представляет из себя? Могли бы нам пояснить?
1: Угу, угу. Ислам – это, вы знаете, в арабском языке, как и в иудейском языке, у них корни строятся на трех буквах. Корни слов строятся на трех буквах. И у них в буквенном значении нет гласных букв, только есть согласные. А гласные пишутся как подстрочные или надстрочные. И вот, например, посмотрите, салам, часто мы слышим салам алейкум, да? Салам, ислам, муслим. Вот эти слова, у них однокоренные, они все однокоренные и состоят из трех согласных букв – сэ-лэ-мэ. И первое – салам – это мир.
0: Угу. То есть,
1: ислам – это тоже религия мира. Мы должны знать, что ислам – это религия мира.
0: Так, подождите, ислам – религия мира. Почему тогда нам показывают такой ислам? Может быть, это его истинное лицо?
1: Нет, абсолютно. Вы знаете, я всегда всем говорю людям, если вы хотите столкнуться с реальным настоящим исламом, езжайте не в города, езжайте куда-нибудь в селение, езжайте в те места, где не тронута еще городская суета, городская, может быть, все вот эти технологии, там, где люди живут земледелием, там, где живут простой мирной жизнью, и вы там увидите настоящий ислам. Ислам на самом деле – это религия мира. То, что сегодня нам показывает телевизор, ему выгодно показать лицо ислама, якобы воинственного. И сегодня, я думаю, на протяжении, может быть, лет 30, может быть, 30, 20, 30 лет, в людях выработался стереотип, что когда мы говорим, что ислам или говорим мусульманин, перед нами встает человек воинственный. Обязательно с ружьем, обязательно с гранатой, обязательно, я не знаю, там, с патронтажем и обязательно выкрикивающий такие лозунги «Аллаху Акбар» и взрывающий, убивающий. Это неправильно. Это телевизор сегодня внушил нам, что это ислам, который, от которого исходит война. Это неправильно. Я в корне не согласен с этим. Я всегда людям твержу о том, что ислам – это религия мира. Она несущая мир на самом деле. Но многие у меня спрашивают, вот она насаждалась мечом и оружием. Я скажу так, она приходила в те места, где люди были идолопоклонниками. Хорошо, если мы посмотрим Священное Писание, мы увидим, как Бог даровал Саулу, какую рекомендацию или какой приказ он отдал Саулу, когда они пошли в первый раз. Бог говорил, уничтожай, убей все это селение. И это тоже выглядит как бы, ну, воинственно.
0: Ну да, своеобразный джихад.
1: Для Бога есть народ, например, тот же Содом и Гоморра. Бог не пожалел их. Почему? Потому что он понимал, что от этого народа толку не будет. И он поставил их перед вопросом уничтожения. Точно так же, когда исламская религия приходили в другие страны, в другие народы, мы видим, что они обращали людей, которые были многобожниками, идолопоклонниками, и они приносили им монотеизм. Монотеизм. И если мы даже посмотрим, вот, когда Бог говорит Мухаммеду, мы тебе дали эту книгу, я понимаю, что в Коране есть место, где он говорит, что мы дали тебе на арабском языке. То есть он был пророком для арабского мира. А вы знаете, арабские люди, какие они были на тот момент, да и сейчас?
0: Ну да,
1: они
0: довольно горячие, импульсивные.
1: Для них самое главное в жизни – это всегда были кони и женщины. Для них не интересовала духовность, для них не интересовал никогда Бог, живой Бог. И сегодня точно так же для многих людей не интересует Бог. Вот сегодня как мы можем принести знания о Боге, вот даже не будем говорить в другие какие-то, в большие города наши? Как мы можем принести знания о Боге в большие города, когда люди в большие города сегодня приезжают, думают только об одном – как заработать деньги? Заработать деньги, потратить их на себя, потратить на семью, отправить родителям. Вот сегодня. И в те времена точно так же. Такое же и было. Но просто они проявляли упорство. Да, они где-то проявляли, может быть, пролитие крови. Но они приносили туда весть о живом Боге. И поэтому сегодня то, что нам показывается, что ислам – это воинственный, я думаю, это просто работа, это продуманная продукция средств массовой информации.
2: Пророки в Коране.
0: Но тогда, если ислам – мирная религия, ну где же, вот вы говорили, что в поселке можно встретить в каком-то там истинное лицо. Но есть ли, может быть, какой-то текст, который показывает сердцевину ислама, какая же она на самом деле должна быть? Может быть, есть какое-то откровение об этом?
1: Да. Вы знаете, в суре Аль-Бакара, это вторая сура, корова, там есть такой красивый аят 177. Я вам сейчас прочитаю его. Сура 2, 177 аят. Не в этом лежит благочестие, чтобы вы на восток или на запад лик свой обратили, а благочестие в том, чтобы уверовали в Аллаха, в последний день, в ангелов его, в Писание и в пророков. Любя сие добро, все же делится им и с тем, кто близок по крови, и с сиротой, и с нищим, и с путником, и с тем, кто взывает, и дать рабам на откуп, и по часам молитвы совершать, платить закят, скрепленный договор исполнить, и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании своем, во все минуты страха и смятения, таков лик праведных, предающихся Аллаху.
0: Ну, спасибо. Конечно, текст такой пространный. Если бы, может быть, теперь как-то вот его разбить по частям.
1: Хорошо, давайте мы...
0: Что там вот самое важное?
1: Смотрите, какая ситуация. Вера в Аллаха.
0: То есть настоящий мусульманин должен...
1: Верить в Аллаха.
0: Верить в Аллаха.
1: Последний день.
0: Это что
1: за... Судный день.
0: А, то есть тот суд,
1: день суда, который грядет, перед которым все народы, языки, племена, колено, мертвые и живые встанут.
0: Понятно.
1: В книги, которые послал Аллах, в ангелов и в пророков.
0: Так.
1: Вот пять основных верований, которые делают человека благочестивым и богобоязненным.
0: А, стойте, ну я знаю вот лично, допустим, христиан, которые однозначно, они верят в единого Бога.
1: Так.
0: Я знаю тех, вот это просто вот группа христиан, которые верят в единого Бога, они верят в ангелов, они верят в судный день, они знают, что он будет. Они верят в пророков, которые приходили. Ну и, в принципе, они верят в Писание. И кто они тогда? Они говорят, мы христиане. А...
1: Видите, я тогда скажу, что они мусульмане. Богобоязненные, благочестивые люди. Ага. Но видите, там еще говорит текст, что нужно быть честным, исполнять договоры, то возвращать есть... долги, помогать сиротам, нищим, открывать двери для путников. То есть быть внимательным к нуждам людей. Вкупе это все делает человека благочестивым и богобоязненным.
0: То есть мое и социальное служение, и моя духовность. Потому что есть люди, которые говорят, вот все, я ухожу там в пещеру, в монастырь, меня не трогайте, я святой, я буду развиваться. А здесь, наоборот, мое служение не для меня лично, а для других людей. Именно в этом я, да, получаю богобоязненность.
1: Все правильно. Сергей, вот были люди, да и сейчас, которые говорят себе, мне легко быть аскетом. То есть они выбирают аскетизм. Конечно, вы отрываете себя от мира людей. Так испытания-то от людей приходят, понимаете? Испытания приходят от людей. Испытания приходят из семьи, от детей, от жены. Испытания приходят от ваших друзей, знакомых, от коллег. И эти испытания вы должны, вот вы правильно сказали, духовность, мы то, что назвали эти пять пунктов, и теперь моя социальная жизнь. Как я... Веря в те эти пять вещей, которые мы назвали, как я теперь буду жить, соответственно, в своей жизни, в практической жизни. Угу. Буду ли я гостеприимен? Буду ли я жалок или открыт к сиротам, к нищим? Как я отношусь к своим родственникам? Как я отношусь к тем людям, которые нуждаются в моей помощи? То есть, понимаете, да, это все равно, что вот эти пять вещей – это корень дерева. А уже какие будут мои плоды? И если у меня есть эти пять вещей, но нет плодов, представьте, я верю в Аллаха, я верю в его ангелов в последний день, я верю в пророков и читаю книги, исследую книги, но при этом...
0: То есть я даже хожу в мечеть?
1: Я даже хожу в мечеть, я даже могу пять раз молиться. Но при этом, если я веду нечестный бизнес, если я унижаю родственников, если я обманываю своих друзей, мне не зачитается моя духовность.
0: А если человек, скажем, он не ходит в мечеть, он ходит в церковь, но он все вот это соблюдает. Ну, так как он научен, он знает, он держится за это. Вот в данном случае, ну, мы можем его назвать тоже благочестивым правоверным?
1: Вы знаете, сегодня много церквей тоже. И мечетей, и как бы тоже много толков, да? И сегодня, может быть, синагог тоже есть, потому что есть... Знаете, сегодня мы живем в таком мире, где новое – это не что старое, а новое – это новое, с новым видением, с новыми мышлениями. И церквей сегодня очень много, да, вот даже если взять их по конфессиональным каким-то пониманиям, да. Для меня, знаете, есть одно правило. Если я прихожу к Богу в любой дом, в любое место, где Он присутствует, и если это меня не меняет, если меня это внутри не меняет мой характер, не меняет мой разум, не меняет мой язык, не меняет мои действия, там нет Бога. Угу. Понимаете, там нет Бога.
0: То есть вера должна менять внутри. Некоторые говорят, вот я верю в душе. Но ведь а зарплату в душе можно получать?
1: Даже шайтан, даже иблис верит в душе. Угу. Даже иблис знает и верит в Бога.
0: То есть он верующий?
1: Он знает Бога. То есть знание Бога и вера в Бога, если она не помогает мне трансформироваться, если она не помогает мне изменяться, понимаете? Вот представьте, я все время вел нечестный бизнес. Не додавал зарплаты людям, обманывал их.
0: Налоги
1: все,
0: там.
1: Все греб под себя. Угу. Вдруг я прихожу в церковь, или в мечеть, или в синагогу, и там вот встречаюсь со Всевышним. На меня что-то находит, понимаете? И выходя оттуда... Я плачу, я рыдаю и говорю, какой же я был нечестивый, и все. И говорю, теперь я буду другим человеком, теперь я буду вести другой образ жизни. Я приду, попрошу прощения у всех своих врагов, я приду, попрошу прощения у своих соработников, у своих коллег, у своих рабов, да, я буду уже говорить таким, угу. И верну им все. Вот это будет настоящая встреча с Богом, вот это будет встреча. И она может произойти как в мечети, так и в церкви. То есть, если Бог не влияет на мое сердце, понимаете, я часто людям говорю, вы можете молиться 5 раз в день, но при этом после молитвы выйти и сплетничать, или говорить нехорошие слова на соседа, или при этом, я не знаю, пойти ругаться с кем-то за то, что там, я не знаю, кто-то взял, пнул мячиком в твою машину, понимаете?
0: Ну да, или свечку поставил в церкви, развернулся, вышел и делай, что хочешь.
1: Да, и тут же, я не знаю, взял там, обругал там прохожего за то, что он на тебя там посмотрел неправильно или наступил на твою обувь. Понимаете? Человек должен меняться внутри. Бог, если человека касается, человек меняется, он обращается. Во многих местах, и в Коране, и в Торе, и в Евангелии, мы видим обращение Бога, когда Он говорит, обратитесь ко мне, повернитесь ко мне, придите ко мне, будьте со мной, вкусите меня, испытайте меня.
0: То есть вот это обращение, это изменение жизни, получается, человека.
1: Мусульманин каждый день молится, «Сиратель лазина анамта алейхим». Укажи мне путь праведных. Вот праведный. Вот богобоязненный.
0: То есть вот этот один из центральных текстов Корана.
1: Вот богобоязненный. Если вы хотите быть богобоязненным, у вас вот 177-й аят 2-й суры, пожалуйста. Откройте Коран, начните читать. И вы увидите, путь, прямой путь вам откроется. Он откроется не только в Коране, он откроется и в Торе, он откроется и в Евангелии.
0: Но потому что ценности те же.
1: Ценности одинаковые, благочестие и богобоязненность. Для этого не нужно заканчивать какие-то специальные курсы, какие-то высшие учебные заведения или ездить в какие-то специальные страны, чтобы благочестие начинается в сердце. И Бог может это сердце растворить, забрать и положить новое сердце, если человек этого сам захочет.
0: Ага, спасибо огромное. И вот вы сказали, вот читайте Коран. Ведь многие сегодня люди читают Коран, но вот важно бы, наверное, еще не только читать, а что-то еще делать, наверное, понимать прочитанное и в своей жизни это
1: исполнять.
0: Да.
1: Не просто читать, а исполнять все то, что вы там прочитали. Угу. Вот даже вот этот 177-й аят, вот там четко написано, как, какую социальную жизнь, в какой социальной жизнью жить вокруг нас, людей имеющихся. А вокруг нас сегодня и сироты, и нищие, и родственники, и семья, и друзья. Но для этого нам нужно сначала черпать эту духовную силу. Угу. Духовная сила – это Аллах, его ангелы, его книги, судный день, его пророки. Бог сделал все для того, чтобы человек нашел Бога и шел прямым путем.
0: Спасибо. То есть надо все делать со взглядом наверх, зная, что будет судный день, и зная, что ты будешь отвечать за те ресурсы, за тех людей, которые вокруг тебя.
1: За те действия, которые ты делаешь.
0: Спасибо огромное за такую беседу, за пояснение термина «что ж такое ислам». Спасибо за вашу откровенность, за открытость. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, за ваш интерес, за ваши письма, за ваше внимание. Мы по-прежнему с удовольствием готовы отвечать на все ваши вопросы, поэтому пишите в нашу редакцию. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Руслан Фазлеев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об Анне, благословенной женщине. Что значит быть благословенным? Если говорить о женском счастье, то это, наверное, любить и быть любимой, родить и воспитать детей. Об Анне это сказать, по крайней мере, в начале ее истории, очень сложно. Анна была одной из жен Елкана. Елкана очень любил свою жену Анну. Об этом сказано в первой книге царств, в первой главе и в пятом тексте. Анне он давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Она была любима, но счастье ее было неполным. У нее не было детей, и, как здесь сказано, Господь заключил ее чрево. Это печально, и, как и любая женщина, она очень страдала, но к ее страданиям еще добавляли боль окружающие люди. В шестом тексте написано: «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен, та огорчала ее, а эта плакала и не ела». Особенно в то время великое счастье и благо для каждой женщины было иметь много детей. И если этого не происходило, если женщина оставалась бездетной, это считалось признаком проклятия, Божьего неудовольствия. Финана, вторая жена, которую взял Елкана, скорее всего, потому, что по истечении определенного срока у него не появлялось наследников, он по законам того времени мог это сделать. Тем не менее, он не стал относиться к Анне как-то пренебрежительно. Он продолжал любить свою первую любовь. Однако он не мог утешить ее и никак не мог защитить ее от нападок второй жены. Финана же, как мы видим из этих двух текстов, была не просто завистливой. Она хотела вызвать ропот у Анны, ропот на Господа. Она прекрасно понимала, что если это произойдет, последствия могут быть самыми ужасными. И тогда даже расположение Елкана, ее мужа, она потеряет, и тогда Финана станет любимой женой. Когда она плакала и даже написано «не ела», ее муж, любящий муж, друг, пытался поддержать ее, ободрить ее. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Хороший аргумент. Действительно, если ты любишь меня, видишь мою любовь, разве я не могу заменить тебе любовь сыновей?» Эти слова, однако, не утешали Анну, потому что если бы Елкана сам любил так Анну, он бы не взял в жены вторую жену. Я слышал одну очень интересную историю о том, как один человек, который был священником в Израиле, 10 лет у него не было детей. И на 11-й год, а для священника это было очень важно, родить наследника, жена решила освободить его от этой участи быть бездетным. И она придумала историю о том, что над ней совершили насилие. Почему она это сделала? Тогда священник имел право развестись. Но когда он узнал об этом, он во всеуслышание заявил, что он не верит своей жене. Он закричал это на все поселение. И таким образом все увидели взаимную любовь одного и другого. Они увидели, что жена готова даже взять на себя бесчестие только для того, чтобы ее мужу было хорошо и счастливо, чтобы он женился второй раз и у него родился сын, наследник. Но ее муж не захотел этого. Он во всеуслышание признался в любви к своей жене и отказался верить ей. И, как говорит дальше эта история, у них на следующий год появился сын. У них не должно было быть детей. Так расположил Господь. Но то, как, с какой самопожертвенностью они относились друг к другу, изменило даже решение Бога. Анна прекрасно знала историю Сары, женщины, которая тоже не имела детей и очень от этого страдала. У нее тоже была соперница Агарь, и она тоже испытывала на себе ее насмешки. Анна взмолилась. Анна горячо молилась своему Богу. В 10 тексте написано: «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Она, по сути, захотела родить ребенка, чтобы навсегда с ним расстаться. Это сильное материнское чувство. Это желание дать жизнь человеку. Она вылила в молитвах, горячих молитвах Господу. И она очень верила, что Бог не оставит ее. И Илий тоже поверил в эти слова. Потому что вначале, когда она молилась, и он видел со стороны, что она шевелит губами, он подумал, что она пьяна. Он так и сказал ей об этом. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не слышно было голоса ее, то Илий счел ее пьяной. Несмотря на это, после слов Анны он изменил свое отношение к ней. Более того, ее слова настолько проникли в его душу, что он сам поверил в возможное чудо. Он произносит слова благословения и отвечал Илии и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Очень интересно, кто на кого повлиял больше? Анна своей верой на Илия или первосвященник, который, услышав ее слова, сказал, что Бог исполнит ее просьбу? Вполне возможно, что это взаимное и, я думаю, очень важное влияние одного на другого. Точно так же происходит в жизни каждого человека. И если мы кому-то оказываем расположение и кому-то проявляем, обращаемся со словами веры, через некоторое время мы увидим, что и этот человек свой опыт, свое переживание, рассказав нам, таким образом поддержит нас. Произошло чудо. Чудо, которое Анна практически не могла себе даже представить. Она родила сына. И не просто мальчика, который был один из многих в Израиле. Этот мальчик, который был отдан в возрасте 5 лет в храм для того, чтобы служить Илию, стал одним из самых великих пророков Израиля, Самуилом. Это был последний судья Израиля, после которого в Израиле много чего изменилось, и Господь даже проявил неудовлетворение от того, что израильтяне отвергли Бога и отвергли судью. Они захотели себе царя. Ну а Анна может считать себя счастливой или блаженной. Да, она отдала своего сына Господу, но Господь благословил ее. В первой книге Царства, 2 главе, и в 18 тексте сказано: «Отрок же ее Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод». И всякий раз, когда она приходила к храму, она видела там своего сына. Но более того, в 20 тексте мы видим радостную весть. «И благословил Илий Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа». Великое счастье – видеть своего первенства, первенца, своего сына, одним из самых великих людей в своей стране, и получить еще великий подарок. Она отдала своего сына, а Бог подарил ей еще 5. 3 мальчика и 2 девочки. Она действительно была счастлива. Она испытала на себе, что значит горе и слезы, и она испытала на себе, что значит благословение, которое Бог изливает на каждого, кто доверяет Ему полностью и без остатка. Елкана и Анна могут стать примером для многих из нас. Не у каждого из нас жизнь начиналась счастливо, не у каждого из нас было много радости в детстве или в юности, или в молодости. Однако, если мы откроем самую главную истину, что Бог очень любит нас и желает сделать нас счастливыми, то мы откроем для себя и истинное блаженство, и испытаем его на себе. Господь не только милостив и добр, Он всесилен, и Он всегда находится рядом с нами. Поэтому, надеясь на Него, каждый из нас сможет сказать, пройдя этот жизненный путь: «Я блажен». Бог создал нас уникальными и неповторимыми, и каждый из нас очень дорог Ему. Бог очень хочет, чтобы мы были похожими на Него в любви, в милосердии, в доброте, в мудрости. Самое главное для человека не то, что он делает, а каким он является. Бог приготовил для нас вечную жизнь. Мы можем что-то не успеть сделать здесь, на этой земле, но в Царстве Божьем мы сможем наверстать упущенное. Однако оказаться там мы сможем только в том случае, если уже здесь, на земле, мы научимся любить Бога, любить ближних, и в этом станем похожими на нашего любящего и доброго Отца Небесного.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
1: Язычество – это вера во множество богов, олицетворяющих силы природы, широко распространенная в древние времена. В отличие от него, христианство исповедует веру в единого Бога. Но часто в умах людей существуют языческие представления о Боге, оснований для которых нет ни в Библии, ни в жизни. Кто-то может сказать, какая разница, во что веришь? Веришь в высшую силу, и ладно. Но вера – это вопрос мировоззрения. То, каким я буду, вплоть до привычек поведения – это следствие того, каким я представляю себе Бога. Человек никогда не может подняться выше того существа, которому он молится. В чем же разница между этими двумя подходами? Древнее язычество и христианство. Первое – это характер божества. Язычник рассуждал так: «Я приношу такую щедрую жертву, поэтому Посейдон наверняка сохранит меня в этом плавании». Подразумевается, что Бог изначально зол и непредсказуем. Эти два качества дополняют друг друга. Ты не знаешь, чего от него ожидать, но, скорее всего, ничего хорошего. Библия же открывает нам Бога, который желает нам только блага, даже в наказании. Да, Он полон неожиданностей, но все они открывают новые грани Его милости. Христианин верит в доброго Бога, которого можно назвать Отец. Второе. Кто кем управляет? В вере язычника усматривается некое манипулирование Богом. Если я сделаю какое-то действие, то боги просто обязаны будут мне помочь. В этом суть обряда веры. Веры в то, что отношение Бога ко мне можно изменить благодаря каким-то религиозным ритуалам. Такое представление о Боге умаляет его святость, представляя его жалкой марионеткой, которой можно управлять, дергая за ниточки. Библия же открывает нам Всевышнего как существо справедливое, которое действует так, как считает нужным, не поддаваясь никаким ухищрениям. Христианин понимает, что он не может управлять Богом. Наоборот, он хочет, чтобы Бог управлял им. И, наконец, третье – ожидание со стороны Бога. По словам одного современного богослова, поклонение языческому Богу требует ритуала, не требуя нравственного перерождения человека. Человек может оставаться таким, какой он есть, нужно только соблюдать ритуал. В этом особенность языческих культов. Так легче. Намного тяжелее стоять перед лицом Бога, сотворившего небо и землю и требующего у человека совершенства. Бог действительно много требует от человека, но не оставляет нас с этими требованиями. Бог есть любовь. Он делает все для того, чтобы помочь нам принимать верные решения каждый день. Он хочет, чтобы мы принимали эти решения осознанно. Нас спасет не обряд, а личность. Вы хотели бы иметь отношение с этой личностью? Тогда я приглашаю вас к молитве. Дорогой Бог, прости меня за то, что я так плохо думал о Тебе. Прости, что пытался задобрить Тебя какими-то делами. Я хочу верить, что Ты любишь меня и ожидаешь от меня взаимности. Помоги мне стать ближе к Тебе уже сегодня, и пусть моя жизнь станет светлее. Сделай это по Своей любви и милости. Аминь. Если вы молились этой молитвой искренне, вы только что сделали шаг к истинному Богу, который уже первый вышел вам навстречу.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Андрей вырос в благополучной семье. С детства занимался плаванием. И казалось, что карьера спортсмена ему обеспечена. Но наркотики изменили всю его жизнь.
3: Ну, я связался с людьми, и мы занимались криминалом. У меня такая в сердце появилась страсть к чужому. То есть мы делали все, чтобы обеспечить себя деньгами и так далее. Никаких ни принципов, ни моральных, ничего. Достаточно быстро это все отпало. Мама моя через некоторое время поняла, что я наркоман. И пыталась мне что-то сказать или доказать, что я неправильно живу. Я говорю, что ты мне можешь сказать? Мне не нравится твоя серая жизнь. Мама у меня, они служащие с отцом. Я не хочу жить так, как ты. Я буду жить так, как я. Я зарабатываю денег за день, как ты за год. И как бы это было таким основным критерием. Через 3 года я понял, что я попал. И что я без этого не могу жить. Ты не можешь делать то, что хочешь. Не можешь идти, куда хочешь. Не можешь учиться, не можешь работать. Вот через 3 года первый раз я попытался бросить. Думал, что я спортсмен. Думал, что у меня сильная воля. Думал, что я не такой, как все. Видел уже все-таки примеры там и друзья, которые как бы говорили, куда ты лезешь? Я говорю, а я не такой, как вы. Моя жизнь сложится по-другому. Но все сложилось по сценарию такому определенному. Я пытался переламываться много раз вообще. Уезжал, лежал в больницах, уезжал на дачу, уезжал в монастырь, еще куда-то уезжал. После того, как я лежал в больнице, услышал такие отзывы в свой счет. Я просто понял, что больше я не буду пытаться изменить свою жизнь, не буду пытаться там, поправлять свое здоровье, как-то лечиться, еще что-то. Такое твердое желание пришло. Понял, что просто буду жить и прожигать ту свою жизнь. Ну, сколько времени будет, столько и буду этим заниматься. Но ломка всегда приходила. И когда представляешь, что ты живешь от укола до укола и покупаешь себе за деньги, которые воруешь или еще каким-то образом зарабатываешь, шустришь, покупаешь себе просто 3-4 часа нормальной жизни без боли. Уже ни о каком кайфе или о каких-то таких острых ощущениях не шла. Речь, ты просто колешься для того, чтобы хотя бы встать с кровати утром. Потому что ты просыпаешься в 6 утра, если у тебя нет на утро дозы, ты дрожишь под одеялом, пот течет и так далее. Ты, мысли все они направлены в одну сторону. Украсть, уколоться. И это продолжается. Опять украсть, опять уколоться. Деньги и наркотики. За последний год у меня было таких как бы несколько попыток с этой жизнью распрощаться. Однажды переламывался неделю, сидел дома, терпел там вообще, страдал сильнейшим образом. Потом украл у матери кофту, убежал, укололся и такой думаю, все, просто надо с этой жизнью заканчивать. И так мне как-то хорошо стало от этого, спокойно. Я твердо решил, что сейчас они уснут, и я вскрою себе вены и тем самым своим мучением положу конец. Потому что, ну, такой рыдал, у меня истерика была достаточно сильная, это серьезно было. Я ничего маме не хотел ни пугать, ни показывать. Просто это вдруг как выход для меня возник. И я дождался, пока они уснут, скрылся там, руки, ноги себе вскрыл там под колено. И крови много так вышло. Я помню, когда уже засыпал, мать с отцом зашли, постояли и ушли из комнаты. Они не перевязали меня, не наложили жгут, ничего, не вызвали скорую. Потому что к тому времени я уже перестал быть их сыном. Это как жалкое подобие было. И они думали, что так для меня будет лучше, и что так моя жизнь закончится, и все. Один раз они поплачут, и ну, утром я очнулся, но как бы кровь свернулась. Потерял 1,5 литра, но не умер. Были 2 или 3 передозировки такие, но думаю, все, уколю 3 грамма и умру. Раз, через сутки очнулся. Еще что-то, хотя это в 3 раза превышает, ну, как бы смертельную дозу. Так было много раз.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: В общем-то, ну, как бы опять понял, что я в тупике в абсолютном, я не могу вырваться. Отец меня увез в монастырь. Ну, там достаточно, как бы, ну, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Я сказал священнику о том, что я наркоман. Ну, и как-то просто, видимо, он не знал, как мне помочь. Но в тот момент Знаете, я решил, что, наверное, нужно помощи искать у Бога. У Бога, потому что по-человечески это никак. И однажды я ехал в машине, в маршрутном такси, посещал там группу анонимных наркоманов. Так, не знаю, для чего посещал. Говорят, что это помогает, или я слышал, что это помогает. Но я ехал в маршрутном такси, уколотый, спал в углу. Женщина верующая подошла ко мне. Она жила в моем доме, как потом оказалось. И говорит: слушай, я тебя знаю, тебя Андрей зовут. Я знаю, что у тебя в жизни проблемы. Я говорю: да, я наркоман. Она говорит: не хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Даже будучи наркоманом, я все боялся, что меня во что-нибудь вовлекут. И там все, кто еще какой-то. И она такая говорит: есть центр христианский, революционный. И я ей говорю: слушайте, я русский, ну, христианин, я верующий, не надо меня никуда тащить. Она говорит: слушай, какая тебе разница, по-моему, ты умираешь. Ну, она просто участие такое приняла в моей жизни. Обычно к наркоманам на улице никто не подходит, их боятся, потому что кто знает, что у нее на уме. Когда я решил позвонить этой, ну, Ире, этой женщине, насчет центра, мне, я не ел уже к тому дню, два дня. Ну, просто такой думаю, если я вот сейчас прямо что-то не решу, то я вообще отсюда никогда не выйду. Просто такой встал и вспомнил этот телефон. Говорю: Ира, где там ваш центр? Все, я не могу больше. То, что, с чего началась новая жизнь моя. Я пришел в комнату, где лежали ребята такие же. Я приехал туда как в тюрьму, как на общий режим. Очень напряженный такой, как ежик. Потому что я другой жизни не знал. Но один из парней просто встал такой, говорит: слушай, тебя ломают? Я говорю: да. Он говорит: ложись. Сам лег на пол. Я даже не знал, как отреагировать на это. Просто это в мое понимание, ну, такое действие, оно не вкладывалось никак. И я лег, и, в общем, спал еще первую ночь так, в полусне. Хотя я ехал, я был на дозе, на серьезной, думал, что не буду спать месяц. Вообще, когда человека ломает, и он на большой дозе. Но утром эти же ребята, которые были в комнате, говорят: слушай, ломает? Я говорю: да, ломает. Они говорят: давай мы за тебя помолимся. Я говорю: хотите, молитесь, хотите, что угодно, делайте. Они подошли, положили руки на меня и молились русскими словами, обычными такими простыми молитвами, ну, обращаясь к Господу Иисусу Христу. И вот эта вещь, две вещи, которые я увидел. То, что уступили место человеку, которому плохо, это не принято в этом мире. Вот забрать у него последнее — это да. И я с первого дня ел, с первого дня спал. Ну, за первый месяц поправился на 25 килограмм. И то есть все мои ломки, они такие как бы пролетели. Это я никак не мог объяснить, кроме как то, что Бог участвовал в этом. То, что это Он, услышав этих людей, просто сделал такую, думаю, ну надо узнать, что это такое, что за Бог, о котором они говорят. Приезжал проповедник, и такой был вопрос. Я, говорит, конечно, понимаю, что вы здесь все молодые, что вопрос о смерти для вас очень далек, но просто представь себе, если ты завтра умрешь, ты готов стать перед Богом и отвечать за те дела, которые ты делал в этой жизни. В Библии написано, что каждому человеку положено однажды умереть, а потом суд. Я абсолютно четко понял, что я не готов. Я помнил, что я делал в своей жизни, сколько зла я принес людям. И он предложил, говорит: сейчас время примириться с Богом. Идите сюда, мы будем молиться, чтобы Бог простил вас. И я тогда молился молитвой покаяния, и Бог простил меня. С этого дня я стал утром молиться Богу, читать Библию. Жизнь Божия, ну, пришла внутрь. Я приехал после реабилитации в город. Знаете, я ходить не мог спокойно от того, что у меня была свобода внутри. Я не хотел колоться, не хотел курить, не хотел напиться пьяным. Чудесным образом произошло.
2: Андрей никогда не думал, что у него будет семья. Но Бог вместе со свободой от наркотиков подарил ему и супругу. Они вместе живут и работают в реабилитационном центре. И счастливы, что могут помогать другим встать на путь освобождения. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы

0: указывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Обращались ли вы когда-нибудь к Богу с просьбой? С просьбой о защите, о помощи? Мы продолжаем наше путешествие по Евангелию. У нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте.
1: Ну, собственно, когда мы обращаемся к Богу с какой-то просьбой, очень многие сталкиваются с тем, что ответ на эту просьбу совершенно не соответствует
2: ожиданиям,
1: да, тому, чего мы хотим.
2: Да, это действительно так. Мы иногда не получаем ответ, который хотим. Ну, нам кажется, что Бог просто не отвечает. Иногда получаем не то, что нужно нам, да, но вот сам момент, что мы попросили Бога, Бог начинает действовать к нашему благу. Мы это должны всегда помнить, что все содействует к нашему благу. Об этом говорит нам тексты Нового Завета. Угу. Вопрос только вот в том, что мы не всегда хотим то, что ко благу. Мы хотим как бы вот попроще, как бы вот побыстрее получить желаемое.
1: То есть, когда... Благо-то мы хотим.
2: Благо хотим, но не всегда то, которое нужно. Вот смотрите.
1: Вот путь, который к этому благу ведет.
2: Да, какой путь к счастью, да? То есть, чтобы тебе достичь счастья, тебе надо что-то поменялось, чтобы в тебе и в твоих отношениях. Но мы иногда просто хотим, чтобы счастье это вот что-то вот у нас было, и все. Когда мы просим Господа войти в нашу жизнь, чтобы дать нам благословение, защиту, заботу свою, понимаем ли мы, что иногда это подразумевает, что Господь придет и что-то начнет внутри нас менять, да? То есть как-то наводить порядок. Ну, вы представьте.
1: Ну, то есть вот, вообще-то, когда мы просим, мы зовем хозяина. Ну, то есть не просто кого-то, а того, который придет и...
2: Ну, мы иногда обращаемся к Господу просто как к стороннему наблюдателю. Почему хозяину? Мы считаем, что хозяева мы, но все-таки...
1: Не, когда мы просим, мы все-таки обращаемся. Тут вариантов всего два. Либо как, ну вот как говорили, как к слуге какому-то.
2: Как к слуге, да. Либо как к царю, да?
1: Да,
2: да. Да, то есть когда мы просим, мы не всегда готовы, мы не всегда рассчитываем, не всегда готовы принять Господа как царя, как того, который придет как Бог и начнет наводить порядок к нашему же благу. То есть внутри нас много всяких там потаенных уголков, куда весь мусор мы замели, куда все проблемы мы спрятали, навели порядок, так сказать, Господи, приходи, все,
1: ну,
2: все готово.
1: Красиво, чисто.
2: Красиво, чисто, да. Внешне все... Лоск, блеск, красота, все улыбаются и салют. Но когда...
1: И мы у дверей стоим, так дверь открываем, улыбка...
2: Когда Господь приходит, Он своим светом освещает все уголки нашей души. И иногда начинают лезть наружу какие-то проблемы. Почему? Ну, потому что для того, чтобы нам достичь счастья, для того, чтобы нам достичь благословений, для того, чтобы какие-то вот преобразования в нашей жизни произошли, нам нужно понять, в чем препятствие для них, для этих изменений, для этих благословений, в чем для них препятствие, где мы сами себе мешаем. И вот, чтобы от них избавиться, нам нужно сначала их увидеть, потом нужно осознать, что это препятствие, оно не из-за него, или из-за него, или из-за всех, кто вот вокруг меня живет, или из-за там, правительства, там, или еще что-то, экология плохая. А это вот мое внутреннее препятствие, которое мешает мне и моим близким быть счастливым, успешным, благословенным. Понять, осознать. Да?
1: Вот. Ну а что, внешних препятствий никаких нет?
2: Внешних препятствий есть, но... Внешние препятствия, порой, они не так сильно нам мешают, как внутренние. Потому что мы можем использовать все, что происходит вокруг нас, для нашей выгоды, если мы сами себе не мешаем. И вот когда мы просим о помощи Божией, это значит, что мы не справляемся с внешними обстоятельствами, нам нужна какая-то корректировка, какая-то подсказка, угу. чтобы вот эти вот как бы обстоятельства, ну, мозг сообразил и начал использовать для нас, для выгоды. Но мы не всегда это улавливаем, понимаем, потому что что-то нас тормозит. И вот Господь открывает.
1: Выгода, кстати, такое слово, что сейчас вот...
2: Духовная выгода. Пусть будет духовная выгода. Хорошо. И вот Господь помогает и открывает наш взгляд. Вот смотри, давай-ка вот это мы поменяем, вот от этого мы немножко избавимся. Но чтобы мы это увидели, нам это сначала нужно показать. Когда мы увидели это, вот тогда мы уже это можем осознать, исповедать, сказать, да, Господи, хорошо. Но пока мы это не увидели, не может ничего измениться. А что значит увидели? А это значит, вот мы в отношениях с кем-то как-то себя повели некрасиво, неправильно, что-то сделали неправильно, вот, что-то где-то кому-то нагрубили, что-то присвоили чужое. Вот, оно все вылезло откуда-то наружу. И ты говоришь, ну как же так? Вроде бы старался, а все равно
1: все, уже
2: где-то
1: спрятал,
2: накосячил.
1: Уже забыли.
2: Уже спрятал, забыл. А Господь
1: не,
2: говорит...
1: Не я забыл, а все забыли вокруг уже.
2: Зачем прятать? Вот мы все, что можем сделать своими силами, это действительно только спрятать. Вот только вот создать видимость красоты, такого лоска, блеска. И наш мозг прилагает все усилия к тому, чтобы менее затратным путем, наиболее легким путем достичь какого-то вот результата. То есть то, что мы можем, это создать видимость изменений. И мы говорим, Господи, да вот все, вроде бы все наладил, все хорошо. И вот как раз-таки проблема в том, что мы сами порой себе не признаемся, не видим, сами себя обманываем. Наш мозг нас обманывает, потому что мы не видим нашу внутреннюю проблему. Это мы делаем не специально, это мы делаем неосознанно.
1: Ну, разве?
2: Проблема...
1: По-моему, мы осознанно делаем.
2: Осознанно тоже делаем, но это, конечно, как бы, ну, когда мы уже не хотим ничего исправлять. Но когда мы вот не понимаем, мы порой очень часто сначала не осознаем, но потом нам Господь показывает, что вот это в тебе можно было бы исправить, и тогда бы было бы больше взаимопонимания в семье, так сказать, любовь бы взыграла всеми красками, счастье было бы, да, вот, и понимание с детьми и так далее. И на работе был бы успех. То есть, на самом деле, что мы делаем для того, чтобы защитить себя от этих изменений? Ведь изменения — это затрата энергии. Тратить просто так энергию нам не хочется. Поэтому что мы делаем? Наш современный век придумал очень хорошую вещь. Иллюзия компетентности называется. То есть мы накапливаем знания в различных сферах, и нам кажется, что мы все знаем, и поэтому мы и здоровы, и все умеем. Но от того, что мы знаем, погуглили в интернете, это не значит, что мы теперь лучше врачей знаем, что нам пить, лучше специалистов знаем, как то или иное выполнить, да, техническое задание.
1: Не соглашусь. Иногда мы знаем таки лучше врачей, просто потому что мы имеем возможность обратиться к одному, ко второму, к третьему.
2: Ну, это когда обращаемся к одному, ко второму, третьему. Но практика показывает, что большинство больных просто посмотрело в интернете информацию какую-то и эту информацию используют для самооправдания. Вот так действует наш мозг, для того, чтобы нам ничего не делать. То есть облегчить себе задачу, сказать, ну вот это вот по этой причине, это по этой причине. То есть когда мы
1: поболит,
2: на самом
1: перестанет.
2: Деле... Что?
1: Поболит,
2: да. Поболит перестанет. И перестанет. На самом деле, чтобы деньги не тратить, чтобы, ну, как бы все было проще. И мы упрощаем эту задачу себе таким вот накоплением информации. И от того, что мы все объяснили себе, сегодня век прогресса, да, все знаем, нам кажется, от того, что мы накопили это знание, мы все умеем. И то же самое касается и духовной сферы. Касается сферы отношений, сферы специалистов, какой-то работы и духовной сферы. Мы вместо того, чтобы наладить вот личные отношения с Богом, мы накапливаем информацию, библейскую информацию богословскую, и кажется, что все знаешь. но это не значит, что ты духовный. Вот такая вот проблема была у Иисуса Христа. Потому что он пришел в храм, пришел на праздник, как раз после вот чуда с вином в Кане Галилейской. Он пришел на праздник, и, как написано в Евангелии от Иоанна, 2 главе, он изгоняет из храма всех, кто там собрался, продающих, торгующих. Давайте прочитаем 2 глава, 13 по 15 тексты. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Что это произошло? То есть как бы народ верующий, да, ждал прихода Мессии. Угу. Говорил, ну, приди, просили, да, просили, приди скорее, Мессия. Каждый, наверное, день молились. И вот Мессия приходит по просьбе. Ну, когда приходит Бог в нашу жизнь, он начинает наводить порядок. Понемножку, по чуть-чуть. Иисус не сразу это сделал, да? Но понемножку, по чуть-чуть. Причем дважды он очищал этот храм.
1: Ну да.
2: В начале служения и в конце служения. Вот, выгонял. Если бы там не было проблем, не нужно было бы это делать. Так в чем были проблемы? Проблема в том, что вот эти вот, вся торговля, она была связана с наживой. То есть цены были увеличены в несколько раз, подняты для того, чтобы люди сначала обменивали деньги на храмовую валюту, потом в несколько раз дороже покупали вот этих вот чистых овечек, голубей и так далее. Все, что можно было принести в жертву. И таким образом получить прощение грехов. Свое они не могли принести, все это сразу забраковывалось. То есть такая вот мафия собралась, мафия для того, чтобы просто собирать как можно больше денег. Были специальные там миквы тоже для очищения в Иерусалиме перед тем, как участвовать в храмовых службах. Но были миквы с простой водой, вот грязной, где все омывались. А были с чистенькой водой, тоже за это деньги собирались. Большие деньги нужно было платить, если ты хочешь. То есть все было сделано так, чтобы собрать как можно больше денег. И самая большая проблема заключалась в том, что те галереи, которые были построены под раввинские школы, под беседы, общение с прозелитами, то есть новообращенными, теми, кто хотят присоединиться к вере, в иудаизм вступить, и участвовать потом, приняв иудаизм, Пасху принимать, другие обряды совершать, поверить в истинного Бога. Вот их нужно было обучить. А все эти территории, все эти галереи были заняты. Заняты вот эти торговыми рядами. Что делает Иисус? Как сказал один из раввинов, Иисус пришел и устроил там теракт. То есть как оценить, как интерпретировать, как понять то, что сделал Иисус? Вроде бы все у них хорошо. То, что они делают, это дело Божие. Так это или нет?
1: Ну, вообще говоря, как минимум, раз они занимают такие площади, у них спрос есть.
2: Да.
1: То есть не просто так. Ну, если бы там нужно было там одну овечку в день и, ну, не знаю, там 100 шекелей поменять в день, то, наверное, там было бы достаточно одного стола где-нибудь при входе, где бы это все сделали. А так, ну, у них бойкая торговля шла.
2: Очень, очень бойкая торговля, очень большой оборот. И действительно, народ не имел никакого другого, как бы вот, понимания пути, как прийти к Богу, как получить спасение. Им говорили, вот обряды, вот это вот купи, вот это принеси в жертву, Бог тебя прости.
1: Ну и наверняка можно еще что-то сказать. Наверняка без этой торговли те же самые служители при храме, ну, были же еще различные постановления по поводу, например, там, что левиты должны быть, служители должны жить там с десятины, там священники должны с каких-то средств. Ну, то есть священникам там от десятины тоже часть шла какая-то там, еще чего-то. Ну, почти наверняка можно сказать, что в результате многих запустений, которые там, катаклизмы происходили, почти наверняка можно сказать, что, ну, не собиралось там столько денег, чтобы нормально, качественно служение отправлять, содержать храм.
2: А, смотря в какое время. Вот, может быть, после возвращения из Вавилонского плена, пока все это устанавливалось, строилось, там действительно были проблемы, и люди разбегались, служение в храме было совершать некому. Mm-hmm. Но к тому времени, когда уже пришел Иисус Христос, там, в домах, где жили первосвященники, вот в личных домах, апартаментах, где вот там у них была мозаика выложена на полу, такая дорогая, что она сохранилась до сих пор. То есть это очень все дорого. И это говорит об уровне жизни, о прибыли, которую имели вот эти, скажем так, лидеры израильского народа.
1: Я на самом деле это сказал просто с одной точки зрения, что в какой-то момент, когда вводились вот такие вот вещи, весьма возможно, что это было оправдано.
2: Да. Ну, да. Но когда, скажем так, есть возможность получать больше, цена поднимается за жертвенное животное, все, что как бы не храмовое, говорится, это нечисто, это нельзя приносить со своим.
1: Ну, если у тебя монополия, то что бы не воспользоваться?
2: Да, вот она, проблема монополии. Да? То есть, вот. И поэтому Иисус приходит и вот эту вот всю монополию разрушает, изгоняет из храма для того, чтобы там начать учить народ. «При сём ученики», вот Иоанн пишет, 2 глава, 17 стих, «при сём ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Действительно, Иисуса Христа поддержали в тот момент и фарисеи, и книжники, потому что они понимали, что Синедрион, Саддукеи, секта Саддукеев захватили власть. Это те, которые вот, отправляли храмовые службы. Все находилось в их руках. Они фактически не занимались обучением народа, и не было возможности раввинам там преподавать. Но если народ начать учить, как общаться с Богом, то тогда и количество жертв тоже может резко сократиться. Потому что общаться с Богом по-настоящему, вот то, что начинает делать Иисус, это значит искреннее обращение к Господу. Это значит прощение в молитве, которое мы получаем. Да, в Ветхом Завете нужно было приносить жертвы, но
1: мне
2: Иисус
1: кажется,
2: уже начинает учить тому, что Бог принимает просто все, вот по молитве.
1: Все правильно, но мне кажется, что количество жертв точно бы не сократилось, потому что люди, общаясь с Богом, люди, изучая, вообще говоря, характер Бога, они, я думаю, понимали бы, насколько они грешны.
2: Да, конечно же, понимали бы, насколько они грешны, хотели бы как-то искупить свои грехи, хотели бы как-то что-то угодить Богу.
1: Ну да, коль скоро указана процедура, скажем так, да, избавления от греха, то, ну как, все бы они пришли бы и принесли.
2: И вот как раз здесь мы сталкиваемся с главной проблемой. То есть не мы сталкиваемся, а столкнулись фарисеи с этой главной проблемой. Фарисеи, книжники и законоучители, и первосвященники, саддукеи. Да. Вот. То, что Иисус начал учить, что мы Богу угождать, в принципе, нам не нужно это, потому что мы получаем спасение по благодати. Бог нас любит. Угу. Бог дает нам прощение. Вот так вот надо молиться, вот так вот. То есть Бог прощает. Прощайте, и Бог вас простит. Все. То есть никакого вот такого вот страха, что Бог тебя накажет, никакого вот такого вот обязательства. Уже была угроза, что это все люди поймут и не будут приносить так много.
1: А не разрушится ли вообще храмовое служение, если я могу обращаться к Богу в любом месте?
2: Пришло время все это остановить. Дело в том, что когда пришел Иисус, мы понимаем, что произошло самое главное. Когда пришел Иисус, то была принесена истинная жертва, истинный агнец был принесен в жертву за грехи всех людей. И поэтому больше приносить жертву было не нужно. Вот с момента, можно сказать, смерти Христа, и даже более того, с момента, когда Иисус начал учить, уже даже с этого момента можно было больше жертвы не приносить. Потому что был законодатель, был Творец рядом с тобой. Для того, чтобы его слушать, нужно было просто сидеть у ног Иисуса Христа, следовать за ним и слушать. Для того, чтобы получить вот эту вот благодать, нужно было просто пребывать рядом с ним. То есть не нужно было приносить уже, когда в момент, когда пришел Иисус Христос, все, началась эпоха Нового Завета. Поэтому храмовое служение со Христом, оно отменилось.
1: Ну и чем, жертвоприношение. Чем тогда заниматься множеству священников? Чем тогда заниматься множеству левитов, ну, слуг, которые там при храме, которые, в общем-то, это, этим всем жили и это все как-то содержали?
2: Да. Вопрос, конечно же, не в том, за счет чего они бы получали пропитание, потому что у Господа все под контролем. И потом проповедующие Евангелие получали средства. Но вопрос в том, хотели ли они что-то менять, а заниматься чем было? Было чем? Потому что все эти раввинские школы, они могли бы продолжать обучать тому, как понимать Бога, как обретать спасение. Вот то, где совершалась вот эта вот торговля в храме, и то, что Иисус изгоняет, второй раз это упоминает Матфей, и упоминает слова Иисуса Христа, такие приводит слова Иисуса Христа, что «дом мой назовется домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Здесь он ссылается на Исаию, 56 главу, в которой Исаия говорит, что иноплеменники придут, присоединятся и будут любить Господа, служить ему, и иноплеменников я приведу на святую гору свою. То есть открываются двери к Богу для всех народов. Как открыть двери к Богу для иноплеменников? Нужно их обучать. Вот это как раз территория, это место, в которой могли бы организоваться различные школы, обучение. Ну, поначалу это раввинские школы, потом школы апостолов, да. То есть школы, которые обучают, как строить отношения с Господом, как молиться, как верить. Да? Но во что превратилась фактически их вера? Их вера превратилась в обрядовое служение. Вот у нас есть обряды, вот здесь у нас продаются жертвы для обрядов, здесь мы меняем деньги, чтобы не оскверниться, здесь мы омываемся. Обряды. Где здесь личные отношения с Богом в обрядах? Где здесь, если все доведено вот до этого вот, вот уровня формальных обрядов? И Иисус все это выгоняет. Он не просто выгоняет, потому что это было в 10 раз увеличена цена за обычных вот, животных жертвенных. В несколько раз это было, скажем так, накручена цена. Он не, поэтому, не только поэтому выгоняет, а потому что людей не учили настоящим живым отношениям с Господом. Иисус фактически он выступает против формальной веры. Он говорит, что дом мой дом должен назваться домом молитвы для всех народов. Угу. Как это сделать? Вот вопрос.
1: Ну, хотелось бы тогда уже перенестись ну, ближе к нашей сегодняшней жизни. Угу. Потому что, ну, по большому счету, понятно, есть народ, который называет себя Божьим народом. Угу. Есть служители, которые называют себя Божьими служителями. Есть храм, угу, который называется Божьим храмом.
2: Да.
1: И вот пришел Бог,
2: угу,
1: и идет он в тот дом, который его дом, и наводит там порядок. То есть, понятно, служители от этого, ну, которые должны служить ему, от наведения порядка, естественно, страдают.
2: Они потому, не в восторге, да.
1: Потому что они служили, служили себе.
2: Они фактически служили своей системе. Вот
1: конечно,
2: как им было выгодно. Но если бы они откликнулись на то, что предлагает Иисус...
1: Конечно. И когда
2: бы
1: Бог что-то меняет, а ну, косность человеку присуща,
2: да,
1: то... Все страдают, все страдают, которые мы, в этом процессе...
2: Мы не хотим перемен, но мы как бы избираем всегда легкий путь, упрощаем немножко себе во всех отношениях и во всех сферах. в личных отношениях, во взаимоотношениях с людьми, в вопросах веры тоже так. То есть мы как-то стараемся немножко так упростить.
1: Хорошо. Все. Применительно к нам. Вот где у нас вот такие же болезненные точки, в которых, ну, где мы заменяем живое общение ритуалом, где мы заменяем размышления какой-то традицией там и так далее. Вот где обычно это все?
2: Если вот говорить уже применительно к нам, то нужно сказать, что храм, в котором совершалось служение в Ветхом Завете, он впоследствии был разрушен. Угу. Бог этому не препятствовал, даже предсказал Иисус это, чтобы не надеялись, что вот все это продолжится. Потому что Иисус продолжил
1: храма
2: служение.
1: Храма нет, потому что и смысла в нем нет.
2: Есть служение Иисуса Христа на небесах. Он там ходатайствует за нас, то есть он принимает наши молитвы. И также Господь говорит, что мы храм Духа Святого. Об этом говорит апостол Павел. И вот теперь представьте, вот мы храм Духа Святого. И Господь хочет прийти и помочь нам, благословить нас, позаботиться о нас. И мы просим Его в молитве. Вот когда мы в молитве обращаемся к Господу, вот это вот как раз момент задуматься, готовы ли мы, что Бог сделает не всегда так, как мы хотим.
1: Ну, а если не готовы, что тогда не молиться?
2: А если не готовы, то стоит задуматься, почему мы не готовы. Нет, молиться нужно, потому что Господь, помощь Божия, мы уже понимаем, что это необходимо нам для спасения. Это путь спасения, отношения с Богом. И мы уже как бы понимаем, что ну, спасение необходимо. Ну, в чем тогда смысл жизни, да? Угу. То есть, и мы просим Господа. И вот если не готовы, то стоит задуматься. А почему я не готов всегда? Почему не всегда есть ответ на молитву? Причина не в том, что я что-то не так делаю, поэтому Бог не исполняет мои желания. Ведь Бог — это же ну, не палочка-выручалочка, в конце концов. Он, написано, делает все к нашему благу. Так вот, понять, что к моему благу. Иногда, может быть, не дать то, что я прошу. Иногда помочь мне задуматься, а что мне препятствует получить то или иное. Вот наведение порядка в нашем сердце. Изгнание из нашего сердца. То есть, когда из нас начинают вылезать какие-то проблемы, когда из наших ближних начинают вылезать какие-то проблемы, надо не ругать себя и друг друга. Надо благодарить.
1: А надо понять, что вообще-то, может быть, это как раз и есть ответ.
2: Это ответ на молитву. Совершенно верно. Надо благодарить и поддерживать друг друга. И говорить, что ничего, все нормально, Господь нам всем помогает. То есть это начало каких-то преобразований. Начало понимания, осознания и последующего благословения.
1: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, благодарим вас за то, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Друзья, давайте сегодня мы посмотрим на нас с вами как на венец творения с точки зрения физиологической природы. Мы попробуем подчеркнуть, что научный взгляд на мир сегодня имеет место быть наравне с религиозным пониманием. Поэтому для людей сегодня, кто занимается наукой, Бог больше видится как создатель, как инженер, нежели просто какое-то мистическое существо. Я рад приветствовать сегодня в нашей студии священнослужителя, специалиста по естественным наукам Сергея Рягузова. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, один научный журнал выдвинул такую теорию, что сегодня ученых наш мозг интересует не меньше, нежели, допустим, изучение космоса, о котором мы говорили в прошлых программах. Так все-таки давайте поговорим сегодня о разуме, откуда он берется в нашем сознании.
3: Да, это очень глубокая тема, и она является сегодня у нас на передовой науке. Помимо расшифровки генома ДНК, который был успешно расшифрован благодаря вычислительным возможностям, гораздо быстрее, чем ожидали, сегодня существует проект, призванный систематизировать наше знание о том, как появляется сознание человека, феномен вот этого сознания, как генерируют его нейроны, клетки человека. Физиологично ли оно, наше сознание, или же все-таки оно имеет какую-то духовную сущность? Эта тема, она обязательно касается и религиозного понимания, рассудка верующего человека. Некоторые конфессии острее это воспринимают, потому что для них сознание имеет ключевую роль в формировании их мировоззрения, особенно если говорить о жизни после смерти, и все с этим связано. Действительно, вы правы, когда упомянули относительно того, что ученые, если они рассматривают Бога, то они больше к Нему испытывают трепет, уважение, как к инженеру жизни. Потому что нужно очень много знать, чтобы из неживой материи создать живую клетку. Они-то уж точно знают, потому что понимают все сложности этих механизмов, что стоит лишь код ДНК, который, поменяешь одну букву, это уже влияет на свойства, в дальнейшем на организм. И поэтому и в моем менталитете, в моем понимании не меньше трепета, не меньше благоговения к тому, что у меня Бог, Он не просто волшебник, который щелкнет пальцем и зацветут деревья. Я вижу, что этому предшествует и глубокий опыт, глубокое знание, как все это работает. Потому что как раз фундаментальный взгляд на мироздание, на маленькие частицы, на биологические системы, на все остальное говорит о красоте и уме нашего Создателя, который создал этот весь мир. Если говорить о мозге более конкретно, то этому сегодня посвящены множество усилий у нас в стране, в России. Наш президент даже упомянул о том, что перспектива будущих исследований связана с искусственным интеллектом. А это означает, что нужно понимать, как работает мышление человека и можно ли его смоделировать при помощи физических систем. Можно ли такую создать информационную среду или программную среду, которая позволила бы имитировать мышление человека, абстрактное мышление.
2: Вы сейчас говорите про искусственный интеллект.
3: Да, но оно очень хорошо связано и с темой о мозге, потому что мозг для нас платформа для изучения и, в общем-то, в будущем создания этого. По искусственному интеллекту есть множество интересных разнообразных мыслей, но я хотел бы сначала акцентировать внимание на уникальности того, что находится у нас между ушами. Я как-то прочитал статистику о нашем мозге. Мозг, похоже на творог субстанция, содержит примерно 1 триллион клеток, включая 100 миллиардов нейронов. Типичный нейрон активизируется от 5 до 50 раз в секунду. И пока мы с вами разговариваем, в мозгу наших слушателей, зрителей происходит буквально квадриллионы сигналов, чтобы осмыслить то, что мы с вами говорим. Вот все эти сигналы, которые есть в нашем мозге, они регулируют все практически в нашем сознании и даже в бессознательном состоянии. Это наша реакция на стресс. Нашими способностями мозга мы учимся играть на фортепиано, ездить на велосипеде, в том, как действует целый каскад вот этих вычислений в нашей голове, позволяет нам иметь определенный свой субъективный опыт. Мы понимаем, что такое надежда, что такое ответственность. Такие абстрактные понятия. Мы своим мозгом пытаемся понять значение слов, которые мы слышим или даже читаем в Библии. Более того, я попробую сделать вам особенный такой четкий намек. Благодаря мозгу мы с вами имеем духовность. Благодаря мозгу мы принимаем Христа как своего Спасителя. Благодаря мозгу мы молимся, и благодаря мозгу мы разговариваем с Ним внутри себя. И тут себе задаешь невольно следующие вопросы. Странно как. Мне всегда казалось, что сознание — это нечто эфемерное, как следствие чего-то такого, что не находится в теле, как что-то такое, что, может быть, и находится в теле, внутри меня, но оно обладает духовной сущностью. Исследования последнего времени и интерес науки вот к мозгу породил множество философских вопросов. Что же такое человеческое сознание? Как вот этим комком плоти, похожим на творожную субстанцию, мы можем понимать глубину Вселенной? Мы можем влюбляться, мы можем быть скептиками, в то же время быть набожными людьми. И это, казалось бы, начинает потихонечку материализовывать все, что было когда-то возвышенным. Оказывается, наше сознание материально. И оказывается, если оно материально, то не существует духа, не существует души в том представлении, как люди привыкли в этом мире воспринимать, что человек умирает, видит какие-то предсмертные вещи или после, околосмертные, и переходит в рай. Это бьет очень сильно по богословию некоторых христианских конфессий, которые с этим сталкиваются. И сегодня начинается выстраивание забора или отрицание этого факта. Но он неизбежно войдет в нашу жизнь, так же, как и гелиоцентрическая система мироздания, что Солнце в центре, а Земля крутится вокруг. Я бы хотел бы сегодня привести несколько доказательств материалистичности нашего сознания. И приведу некоторые примеры, и, может быть, так мы немножко так проведем некоторые эксперименты.
4: Спасибо большое. Прошу прощения, может быть, за свой обывательский вопрос. Но сегодня в мире есть такая теория, и она подтверждается различными научными данными, и даже фильмы снимают на эту тему, о том, что наш мозг сегодня работает исключительно на 3-4% от своих возможностей. Что вы скажете на это? Так ли это?
3: Я встречал такую точку зрения и даже некоторые возражения и аргументы за и против. Это расхожее мнение, вот то, на чем я остановился на понимании этого вопроса, оно связано с тем, что индивидуальность наша, именно вот наша особенность мышления, именно как человеческого мышления, она заключена как раз совершенно в маленьком проценте подкорковой части, вот здесь, в лобной части нашего мозга, что, кстати, отличает нас от других животных. Именно в этой префронтальной коре головного мозга знакомы такие понятия, как ответственность, долг, философия, духовность. То есть от этой предфронтальной коры тянутся множество отростков ко всем отделам мозга. Словно мозг имеет свой мозг для своего мозга, который все это анализирует и философски все это осмысливает. Там же есть и понятие времени. Я задавался однажды таким вопросом, что если бы не было бы человечества на Земле? Растения и животные могли бы исчислять время и дату? Скорее всего, нет, потому что это, в общем-то, свойство высшего сознания, осознавания философского такого. И поэтому вопросы духовности, вопросы философии — это наше с вами бремя, и бремя нашей предфронтальной коры в голове. Поэтому, если говорить о 3%, то это просто расхожий и упрощенный взгляд на то, что работает только 3% мозга. На самом деле мозг работает весь. Угу. Он отвечает за все процессы в нашем организме. А вот именно у человека есть особенность, и она очень маленькая. Можно назвать эти 3%.
4: Спасибо большое. Давайте вернемся к тем примерам, к тем опытам, о которых вы говорили до этого.
3: Я хотел бы привести, во-первых, свое наблюдение, которое было однажды в моей жизни. У нас в семье появился маленький ребенок, и я запомнил один момент в своей жизни, когда я держал свою дочку на руках, я вглядывался в ее глаза. Ее глаза, как черные бусинки, казалось бы, в них отражается все что угодно, но она не видит и не осознает, кто перед ней.
4: Ну да, такой пространственный взгляд.
3: Да. Как будто она смотрит сквозь меня. И ей все равно, перед ней игрушка, колыбельная, колыбель какая-то, папа, предмет мебели. И в какой-то момент я однажды заметил, что глазки ее заблестели. И я понял, что она начала осознавать, что перед ней объект обожания. Вряд ли она еще обладала категориями папа и мама, но я увидел проблеск сознания. Я стал частью ее, и она начала меня идентифицировать. И я вдруг вспомнил один фильм, научно-фантастический, снял его Стивен Спилберг. Там есть, он называется «Искусственный интеллект». И там есть такой момент, когда мама привела домой вместо своего, вроде как, погибающего ребенка, искусственного ребенка. Очень хорошо спроектированную куклу, но так как она жила уже в фантастическом мире, где искусственный интеллект везде развит, есть уборщицы, помощницы, это вовсе не какие-то там некрасивые квадратно-треугольные машины, а это похоже на людей, существа, практически не отличить. И вот одна из инноваций, предложенной фирмы искусственным интеллектом, которая занималась, что вы можете завести настоящего ребенка, и он будет по-настоящему вас любить. И там есть такой сюжет, когда она дотрагивается до его затылка, произносит слова «Пифагор», «Дельфин», «13», как будто бы включает программу, и вдруг появляется блеск в глазах ребенка, и он начинает осознавать, что он теперь принадлежит человеку, маме. И он обнимает эту женщину, говорит «Мамочка», это ее так трогает до слез. И вот этот сюжет заставляет, и то, что было в моей жизни, заставляет меня задуматься, как же рождается сознание человека. И действительно, если проследить наше с вами прошлое в детство, то мы увидим, что сначала мы, в общем-то, были просто клеточкой внутри организма матери. Выросли в подобие человека в утробе матери. Потом появились на свет, и у нас не было никаких понятий о мироздании, ни философии, ни понятия культуры, ничего. Мы, в общем-то, больше реагировали на раздражители. Угу. Таким образом, наш мозг начал ориентироваться в этом мире. Где острые углы, где холодная мебель, где теплая мамина грудь, где бархатный голос папы. Растет ребенок год, два, он начинает вклиниваться в социум, у него появляются привычки, он манипулирует взрослыми, у него есть капризы, у него есть смех, он знает, когда он радует родителей, у него есть потребности. Растет пятилетний возраст, у него откладываются яркие события. Фактически до подросткового возраста и до взрослого возраста мы начинаем себя осознавать более четко, чем до 5 лет. Это тоже связано, кстати, с особенностями мозга. У нас есть определенное вещество, которое формирует долговременную память, и оно появляется только лишь после 5-летнего возраста. Поэтому редко кто из нас помнит себя до 5 лет, потому что еще не сформировалось это вещество. И в итоге ты понимаешь, что твоя личность обязана твоей памяти, тем событиям, который ты видел, той атмосфере, в которой ты рос. И сегодня ты тот, как физика тебя сформировала, то окружение, в котором ты рос. И для меня это показалось наивысшим, очень правильным, таким четким доказательством, что мое сознание физиологично. Второй момент. Существует множество экспериментов, который показывает, что у нас есть стереотипированное мышление, которое позволяет нам вызывать определенные галлюцинации. И если ты отрежешь часть мозга, то ты уже будешь другой личностью. Был пример такой, известный пациент, HM так называемый, или звали его Генри Моллисон. У него из-за эпилепсии провели такое радикальное вмешательство, хирургическое вмешательство, удалили отдел мозга, который вызывал как раз вот спонтанные конвульсии mm-hmm. тела. Но нечаянно задели отдел, который отвечал за определенную память. Я не помню, то ли долговременную, то ли кратковременную. В итоге он стал инвалидом. Он, представляете, запоминал всего около 20 секунд своей жизни. И потом ему приходилось все заново обучаться. Но он чувствовал себя счастливым человеком. Но все, что он мог запомнить, это 20 секунд. И вот этот феномен заставил ученых задуматься еще раз над такой наукой, как нейрофизиология. Как проблема мозга влияет на нашу психику и на наше сознание. Множество примеров, допустим, людей, которые пережили инсульт. Ведь они испытывали галлюцинации. Может ли быть даже наш духовный опыт связан с особенностями нашего мозга? Некоторые ученые хвалятся какими-то своими разработками, что даже есть такое понятие, как шлем Бога. Угу. В интернете почитайте. Он позволяет вызывать определенные галлюцинации, что ты встречаешься с кем-то или ты чувствуешь присутствие кого-то рядом с собой. Говорят, что даже магнитные томографы позволяют вызывать эти вещи. Все это лишний раз доказывает, что наше сознание обязано нашей физиологии и биологии, в общем-то.
4: Все-таки это не фантом, это все-таки...
3: Да, не фантом, как говорят некоторые, фантом, живущий в мешке с мясом, а именно физиология. С этим в корне будут не согласны люди, богословы, которые верят, что все-таки это фантом, потому что иначе рушится вся идея богословская, что душа может существовать отдельно от тела. В итоге она становится частью мифологии, частью такого, что противоречит фундаментам учения определенной конфессии. И в этом трудности для богословов.
4: Ну вот вы затронули тему, допустим, эпилептических заболеваний. И есть такие стереотипы в мире сегодня, что часть людей, наверное, большинство считает, что все-таки это психическое заболевание. Но есть и люди, которые... И даже пытаются найти себе какое-то подтверждение в Библии, что все-таки это, назовем это, бесовской дух.
3: Бесноватость. Да, я осторожно подхожу к этим темам. В какой-то момент они для меня действительно, как для богослова, тоже были моментом, о которых я спотыкался. И сейчас спотыкаюсь, и я осторожно к этому отношусь, потому что все равно я не такой глубокий специалист, и тема исследования сознания, она только начинает, так скажем, исследовать. Но на сегодняшний момент я все больше и больше убеждаюсь, что те моменты, которые описаны в Священном Писании, как бесноватость, оно все равно связано с повреждением органики в мозге человека, а не с присутствием, я иногда так говорю, инопланетного существа, так скажем, в теле человека. Потому что это в корне противоречит самому мирозданию. Если уж мы действительно, наши мысли являются продуктом нашей физиологии, то и надо искать причины болезни именно в мозге. Вот. Почему Христос так говорил, что он выгонял бесов? И причем, почему он выгонял их в свиней? Вот. Наверное, все-таки он человек своего времени. Потому что люди в те времена думали и о третьем небе, думали, что причина болезни именно это. И поэтому, говоря языком того времени, он фактически говорил с ними наравне. Вряд ли он мог бы им говорить на языке нейрофизиологии или когнитивных каких-нибудь нейронаук.
4: Ну, то, что вы сказали, там, в свиней, там уже прям реально было, что это были бесы, это было непросто. То есть он с ними говорил?
3: Он разговаривал с человеком. Вот. С точки зрения богословия это представляет определенную ясность, потому что богословы четко понимают, что это бесы. С точки зрения науки это представляет определенную сложность для диалога с богословами. Эта тема еще только начинается, так скажем, открываться, и вполне возможно, что будет разумные комментарии и объяснения этому моменту. Есть люди, давайте я вам приведу пример, у меня есть статистика определенная, чтобы мы поняли. Что имеется в виду об этих людях? Вот, пожалуйста. Это не единственное заболевание, состояние мозга человека, которое бывает. Бывают люди, которые дотрагиваются до чего-нибудь и испытывают яркую эмоцию. Например, одна женщина, когда дотрагивается до джинсов, она испытывает глубокую печаль. Сама джинсовая ткань вызывает у нее это. Что это, бесовщина? Например, когда дотрагивается до шелка, у нее умиротворение и покой. До апельсиновой корки она испытывает шок. Это я все читаю, отчеты врачей, которые занимаются вот как раз исследованием мозга тех пациентов, которые к ним поступают. Есть люди, которые видят цифры, напечатанные черным цветом, но цифры они видят цветными. Или, например, они слышат звук, и для них звук даже приобретает цвет. И сегодня даже есть определение этому феномену. Этих людей называют синестеты. Словно они заполняют ту область чувств и ощущений, которые есть, и которые не заполняют другие, так скажем, люди. Есть люди, у которых есть генетические дефекты ДНК, неправильная работа ионных каналов. И все это приводит как раз к неконтролируемому возбуждению или эпилептическому припадку. То есть внезапно испытываются острые галлюцинации, мании преследования, хаотическое мышление. Какова природа этих явлений? Если мы все будем называть это сверхъестественным, то мы не найдем объяснения этим вещам. Нам придется, в конце концов, отказаться от упрощенного взгляда на мир, даже если это написано в Библии, как мы постепенно отказываемся от того, что звезды, Солнце и Луна появились на четвертый день. Скорее всего, дойдет дело и до этого. Мы будем об этом тоже размышлять. Есть люди, которые могут воспроизвести из памяти любые события, даты, даже страницы книги, может процитировать абзац, то, что он несколько лет назад, например, читал. У одного пациента после инсульта оказалась поврежденная ветеринообразная извилина, и этот человек открыл себе талант художника. Он мог нарисовать в деталях собор Святого Петра в Ватикане. Но он не мог осмыслить, что же он сейчас натворил. Понимаете? Что это, бесовщина или как? Есть люди, которые необычным образом воспринимают свое тело. Например, смотрят на себя в зеркало и узнают только часть своего тела. А остальное не считают своим. Другие видят мир только статичными картинками. Они не могут различать движения, людей, автомобилей.

0: Вопросы, они очень смело дают вызов тому, к чему привык религиозный рассудок. А он обычно говорит, это невозможно. Бог этого не допустит. Это происки там дьявола, он хочет отвлечь нас от веры людей и так далее. И мне кажется, здесь опять возникает определенный конфликт, раздвигание границ, научное мышление и религиозный рассудок. И здесь мы тоже не можем мерилом, так скажем, библейскими текстами измерять то, что сегодня открывает наука. Михаил Ломоносов как-то говорил так, что не прав тот ученый, который хочет циркулем измерить волю Божью, и в то же время не прав тот богослов, который хочет по псалтыри изучать астрономию. И получается, здесь опять есть разделение между наукой и верой. Ну и последнее, я думаю, что стоит привести примерно перспективу. Задумайтесь над тем, что наука не отступит все-таки от этого дела. И она будет обязательно исследовать мозг до такой степени, что это породит новые философские вопросы. А один из них самый главный. Сможем ли мы когда-нибудь создать искусственный интеллект? Если мы его создадим, и он будет, ну пусть даже как ребенок, осознавать, абстрагироваться в этом мире, самостоятельно осмысливать, кто он, что он, ну пусть мы добавим какие-нибудь сенсорные ощущения ему, визуальные, тактильные, там, обонятельные. Что, если эта обогащенная картина мира будет составлять его определенную личность? Что, если у искусственного интеллекта будет появляться память? Что, если он будет идентифицировать себя отдельно от всего от окружающего мира? Пусть пока на уровне, не знаю, мышления таракана, но дальше будет все равно это расти. Ведь человечество стремится повторить то, что оно видит, что оно делает. В конце концов, может быть, наше будущее будет похоже на будущее, где будут рядом с нами жить не только, скажем, хорошие вычислительные мощности, но и, так скажем, обладающие самостоятельным сознанием существа искусственные. Кто мы тогда для них будем? В конце приведу вот такой пример. Есть научно-фантастический фильм, называется он «Прометей», и там есть диалог между роботом-андроидом и человеком, астронавтом. Они прилетели на планету, как астроархеологи, хотели найти причину происхождения появления жизни на Земле. Но они думали, что там вот как раз та цивилизация, которая могла создать планету и, соответственно, людей. Вот такая мысль там есть в этом фильме. И вот интересный диалог между роботом, искусственным интеллектом и человеком. Робот говорит сочувственно, говорит, мне очень жалко, что вы не нашли своих создателей. И потом задает вопрос, а почему вы создали меня? Человек опешил от такого вопроса. Ну как почему? Потому что мы смогли. И тогда робот ему отвечает, наверное, такой ответ ваших создателей вас разочаровал бы. Глубокая философская мысль. Если задуматься на перспективу и на вечность, я поставлю очень серьезный такой провокационный вопрос. Ведь всю вечность, если мы будем жить в вечности, как спасенные люди, да, то возраст будет исчисляться не сколькими там десятками лет, а тысячелетиями, миллионолетиями. Вы задумайтесь, ведь вся вечность — это не просто игра на арфах, или посадить очередной виноградник, или построить очередной дом, или нарожать детей. Это и жизнь обычная, но это в том числе и наука. Будем ли мы заниматься исследованием мозга? Смогу ли я, если я интересуюсь этим, участвовать в создании искусственного интеллекта? Кто я буду для него? Здесь очень глубокая пропасть между наукой и богословием.
1: Спасибо большое, Сергей, за эти удивительные темы. Я надеюсь, что после наших встреч у людей появится еще больше повода, еще больше стимула изучать и понимать, что мир не такой, как мы привыкли. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Изучайте мир, изучайте себя, изучайте Бога. Будьте смелыми в этом вопросе, а Бог обязательно вам в этом поможет. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Мы изучаем сейчас, какой Господь установил путь и каковы условия очищения от греха. Это то, что написано в законе Божьем, который дан самим Творцом. Первое – это осознание. Когда человек начинает понимать, что то, что он делал в прошлом, это грех во свете Слова Божия, он должен сделать второй шаг. Какой? Исповедь. Он должен возложить руку на голову жертвенного животного и исповедать там беззакония и грехи свои. В книге Левит, в 5 главе, в 5 стихе написано: «Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил». И вот, когда мы смотрим, какой должна быть эта исповедь, мы находим снова Левит 16:21, сказано: «Исповедает все беззакония, все преступления и все грехи». То есть исповедуется в чем? В чем виновен, в чем согрешил. Это не исповедь своей греховной природы. Это не означает сказать: «Господи, прости меня грешного». Это не означает согласиться с тем, что все люди греховны по природе. Нет. Исповедуется в чем? В чем он согрешил. То есть исповедь – это конкретная и поименная. Называется конкретный случай, конкретный грех. Это формат процесса очищения от грехов. И что следует за этим? Прежде чем мы посмотрим, как заканчивается процесс очищения, я хочу заострить ваше внимание на том, какого рода должна быть эта исповедь. И в Библии рассказывается о том, что значит исповедовать, что значит исповедоваться во грехе. Книга Иисуса Навина, 7 глава, стихи с 19 по 21. «Тогда Иисус сказал Ахану: „Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед Ним что? Исповедание, и объяви мне, что ты сделал, и не скрой от меня». То есть перед Аханом стоит задача именно совершить исповедание греха, который он совершил. Послушайте, каким образом это происходит. «В ответ Иисусу Ахан сказал: „Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то-то и то-то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Как бы вы назвали, какова природа этой исповеди? Очень подробная. Не просто одеждочку и денежек чуть-чуть. Нет, одежду такую-то, денег столько-то, весом столько-то, зарыто там-то. Исповедь по своей природе конкретна и детальна. Это была исповедь именно за что? За заклятое. Он взял из заклятого. К великому сожалению, эта исповедь не принесла спасения. Почему? Потому что сделал он это вынужденно. Бог давал много шансов. По коленам проходили все израильтяне, по родам проходили, по семействам проходили, по одному человеку проходили. И только когда он был указан, тогда ему некуда было деваться. Но этот пример показывает, какова природа исповеди. Исповедь очень конкретна, очень детальна. Исповедь представляет собой конкретное поименное исповедание во грехе. И, наконец, заканчивается все чем? Принесением жертвы. Левит 5 глава, стихи 5 и 6. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Жертвенное животное умирает, поскольку на него возложен грех, но человек освобождается. Итак, повторим. Нужно осознание. Второе – исповедание, поименное, детальное. И третье – жертва. Жертва, которая умирает, потому что на нее возложили грехи. Вновь некоторые промежуточные выводы. Очищается только тот грех, который осознан, исповедан и возложен на жертву. В Библии нет иного способа очищения от греха. И Священное Писание так подробно нам сообщило все эти законы. Для чего? Для того, чтобы рассказать о том, каким будет служение истинного Агнца Божия. Все эти служения были прообразными, были символическими. Они указывали на время, когда придет Агнец Божий Иисус Христос. И вот это время наступило, и священник, потомок священника Авиевой череды, Иоанн Креститель, сын Захарии священника, провозгласил: «Се есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Евангелие, Иоанн 1:29. То есть все, что было предсказано, оно теперь в той же последовательности, по тем же самым законам исполняется в новозаветную эпоху. Но давайте это проверим. Так ли это? В действительности ли прообраз полностью соответствует реальности? Первое послание Иоанна, 1 глава, стихи с 5 по 7. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно тому, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Здесь у нас есть несколько серьезных предостережений. Во-первых, это опасность обмана. Сказано, если мы говорим, если мы заявляем, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы, что сказано, лжем. Мы лжем. Говорить можно все, что угодно. Я верующий, я христианин, я принадлежу к истинной церкви и так далее, и так далее. Если мы ходим во тьме, то мы лжем. Опасность обмана, самообмана. Далее. Каково же определение, каково же условие? Сказано «если ходим во свете». Вопрос, что это означает? Что значит ходить во свете? Давайте посмотрим, как этот вопрос описывается тем же автором в своем Евангелии. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, стихах с 19 по 21. Иоанна 3 глава, с 19 по 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Итак, что значит ходить во свете? Это означает все более обнаруживать свое истинное духовное состояние. Это означает именно раскрывать во свете Божьей истины свои дела злые. Ходить во свете – это означает освещаться, в первую очередь, светом Божьей правды, все более и более видеть себя во свете Божьей истины. Вот что значит ходить во свете. В книге Псалтири, в 118 главе, 105 стих говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть человек, который ходит во свете, он стремится все больше и больше узнать истину Божью. Он стремится увидеть себя во всей полноте истины Священного Писания.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Далее написано. Книга Псалтирь, 138 глава, стихи 23 и 24. Рисует человека, который в действительности ходит во свете. Вот как этот человек молится. Псалом 138, стихи 23 и 24. Он молится так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Этот человек молится Господу, чтобы свет Божьей истины полностью просветил человека. И он фактически задает Богу вопрос. Он не просто надеется, что у него все хорошо, он что делает? Он говорит: «Господи, если что во мне неладно, укажи, просвети меня своей правдой». Вот что значит ходить во свете. Только на этом условии кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть не автоматически, не в силу статуса того, что человек верующий или заключил завет с Господом, а сказано, если ходит во свете. Ходите ли вы во свете? Приносит ли вам радость новая истина Слова Божия? Радуетесь ли вы тому, когда узнаете, что, оказывается, еще и в этом вы были грешны? А почему радоваться? Потому что теперь и от этого можно освободиться. Почему радоваться? Потому что мы теперь можем приложить все свершения голгофского подвига Иисуса Христа и к этой темной сфере своей жизни, и в эту комнату своего внутреннего мира Господа запустить. Вот что значит ходить во свете. Человек, который ходит во свете, никогда не говорит, пожалуйста, мне не говори, мне так хватит, я уже все знаю. Если человек так говорит, значит, он не ходит во свете, и кровь Иисуса Христа на него не распространяется. Апостол Иоанн предостерегает нас о самообмане. Это первое, что соответствует осознанию греха. То есть, когда человек ходит во свете, он все больше и больше осознает свои грехи и свою жизнь, видит во свете Слово Божье. Второе – это исповедание. 1 Иоанна, 1 глава, стихи с 8 по 10. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Итак, какой второй шаг? Исповедание грехов. В точном соответствии с тем, что записано в Законе Господнем в Пятикнижье Моисеевом. Нужно именно исповедовать грехи наши, говорит Священное Писание. Теперь посмотрим, что это значит на практике. Какие грехи нужно исповедовать? Грехи, совершенные когда? Слово Божье в этой первой главе указывает время грехов, которых нам нужно исповедоваться. Сказано, грехи настоящие. То есть, если мы говорим, что не имеем греха, то есть вот сейчас, теперь. Далее, какие еще грехи? Грехи прошлые. В 10 стихе написано, если мы говорим, что не согрешили, то есть глагол прошедшего времени, и даже, сказано в Священном Писании, грехи, которые мы совершим когда-то в будущем, потому что сказано во 2 главе, в 1 стихе, «А если бы кто согрешил», то есть вот отныне и впредь. Здесь Священное Писание говорит о необходимости исповедовать грехи и прошлые, и настоящие, и если в будущем какие-то будут. То есть, иными словами, сюда включается все, что человек когда-либо делал, делает или будет делать. Если это грех, его нужно исповедовать, вне зависимости от тогда, от того, сколь давно он был сделан. Помните, как называется грех в Священном Писании? Долго. Долго. Прости нам долги наши. И неважно, вы 15 лет уже должны или 75. Долг остается, пока его не оплатить. Пока его не оплатить ценой, заплаченной на Голгофском кресте. Теперь еще одно очень важное дело. Что значит исповедовать? Соответствует ли это тому, что написано в Законе Господнем? Сказано, если исповедуем грехи наши. В оригинале используется греческий глагол «homologeo». И «homologeo» переводится так – Матфея 7, 23, Иоанн 1, 20 – объявлять. Матфея 14, 7 – обещать. Иоанна 9, 22 – признавать. Титу 1, 16 – говорить. То есть все эти действия, они представляют собой именно слова уст. Как и сказано в русском языке – исповедать. То есть корень какой? Поведать. Рассказать, озвучить. Господь говорит о необходимости именно просить прощения вслух. Теперь, на практике это означает не греховность свою исповедовать, а что? Грехи. Если исповедуем грехи наши, то есть греховные поступки наши, это означает поименная исповедь вслух в конкретных грехах. И у нас есть чудное обетование. Если мы это сделаем, то что произойдет? То Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот здесь очень интересно сравнить два высказывания. У людей заведено так. Чистосердечное признание, что делает? Смягчает вину. А как у Господа какое слово? Чистосердечное признание снимает вину. Вот в этом Божья благодать. Вот в этом сила действия жертвы Агнца Божия Иисуса Христа. Если исповедуем грехи наши, но другого пути снятия грехов нету. Если грех неосознан, если он не исповедан вслух поименно, если он не возложен на Агнца Божия Иисуса Христа, значит, человек продолжает его нести. Вот что пишет на эту тему известный автор Марвин Мур в книге «Кризис последнего времени» в 16 главе. Во-первых, он изъясняет фразу «исповедать». Во-первых, следует каяться в конкретных грехах. Если вы что-нибудь украли, подойдите к тому человеку, которого вы обокрали, и расскажите ему о том, что конкретно вы взяли. Не просто по принципу «если я вас чем-то обидел, простите меня». А в чем ты попросил прощения, дорогой? Ты даже и не понял, что ты грешник. Ты на самом деле не чувствуешь за собой вины. Фраза «если я вас чем-то обидел, простите меня» – это медь звенящая, это кимвал звучащий. Потому что ни в чем конкретно просьба не выражена. Далее автор пишет, если вы были нечестны или разгневаны, необходимо сознаться именно в этом грехе. Покаяться в грехе в общем смысле недостаточно. Вот что означает исповедовать грехи наши, на основании чего Господь дает прощение. Вот как об этом сказано в книге «Великая борьба» на странице 620. «Те, кто пытается оправдать или скрыть свои грехи, и, следовательно, хочу обратить ваше внимание, оставляет их отмеченными в небесных книгах как неисповеданные и непрощенные, станут добычей сатаны. Те, кто откладывает свое приготовление ко дню Господнему и, сказано дальше, не сделают этого во время скорби или в какое-либо другое время в будущем, положение их безнадежно. Если бы Иаков прежде не раскаялся в своем грехе, получении обманным путем права первородства, Бог не услышал бы его молитву и не спас бы его милостивым образом. Так будет и во время скорби. Если дети Божьи оставят неисповеданными свои грехи, скорбь и страх одолеют их, отчаяние подорвет их веру, и они не смогут с уверенностью умолять Бога об избавлении. Вот какова природа исповедания грехов. И, наконец, третий шаг – это жертва Агнца Божия. 1 Иоанна 1:7 – кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 2 глава 1 и 2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Став Агнцем Божьим, Иисус Христос затем вознесся и стал священником в небесном святилище, стал ходатаем нашим, и потому у нас есть возможность обретать полное прощение всех исповеданных нами грехов».
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Выяснив это, мы теперь можем посмотреть на природу ответственности человека в контексте греха. Отчасти этот вопрос мы уже разобрали на базе Священного Писания книги Пятикнижья. Но посмотрим теперь на новозаветные писания. Послание к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Приглашаю вас вместе произнести эту фразу, последнюю, подчеркнутую. «За грехи неведения народа. Звучит ли это для вас как благая весть? Оказывается, в эпоху Ветхого Завета, если человек что-то не понимал, в отношении чего-то еще не узнал, что это грех, еще не узнан им грех, то в день очищения святилища этот грех с него снимался. То есть, если человек живет в завете с Богом, если он принадлежит к народу Божью, то тогда совершается служение во святилище, помимо ежедневной жертвы утром и вечером, которая поддерживает завет Бога с его народом, раз в год приносится жертва за грехи неведения народа. И потому мы видим, что Бог не вменяет неосознанный грех. Если человек в силу своего уровня духовного роста пока еще не дорос до осознания каких-то более глобальных вопросов, если он просто пока не знает, что это тоже недопустимо в очах Божьих, если он не понимает, то за грехи неведения народа приносится жертва. Так было в эпоху Ветхого Завета, и точно так же обстоит дело в апостольских писаниях. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих. Христос говорит: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Иакова 4, 17. «Итак, кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех». То есть Бог не наказывает за грехи неведения, за забытые грехи. Бог не наказывает за грехи, которых человек не осознает. Потому человек не лишится вечной жизни, если не знает полноты Божьей воли и грешит неосознанно. Однако, когда мы задаем вопрос о том, а как реагирует дьявол на грех человека, когда мы задаем вопрос о том, а обвиняет ли дьявол человека перед Богом за нарушение Божьих законов, то вопрос здесь решается совершенно по-другому. Написано в Второзаконии 27:26: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Проклят, когда осознанно согрешит или когда неосознанно согрешит? Не имеет значения. Проклятие приходит, помните, в силу чего? В силу контакта с дьяволом. Когда человек нарушает закон Божий, у него формируется долг. Знает он об этом долге? Часто проверяет состояние своего текущего счета или нет? Это абсолютно не имеет значения, потому что реальность долга существует в силу только одного фактора. Какого? Фактора нарушения, фактора греха. Тот же самый принцип послания к Галатам, 3 глава, 10 стих, повторяется. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть проклятие приходит за факт нарушения, вне зависимости от того, осознанно или неосознанно. Потому что, помните, проклятие посылает не Бог. Проклятие посылает не Бог. Проклятие происходит в силу самого контакта человека с дьяволом, в силу того, что дьявол побудил человека, соблазнил на грех. Тот соблазнился, и он попал во власть дьявола. И дьяволу абсолютно все равно. Как раз-таки ему и хочется, чтобы мы не знали, что мы грешим. Почему-то сказано, он и ослепляет ум человека, чтобы тот не понял благовестия о Христе. Вот почему он воздействует, почему он препятствует проповеди. Он хочет, чтобы человек как можно больше грешил, как можно больше долгов делал и об этом не знал. И у дьявола тогда все больше и больше власти над этим человеком. То есть проклятие действует безотносительно к тому, знает человек или не знает. И вот здесь действует принцип, всем вам знакомый. Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Бог по милости своей прощает грех, который мы не осознаем. Почему? Он имеет право на это. Он этот грех оплатил. За этот грех Сын Божий уже пострадал. Он за грехи всего мира умер. И потому Бог смотрит, человек осознает или не осознает. Наказание Божье приходит лишь за осознанный грех, а проклятие дьявола за любой. Вот в этом разница. И это означает, в свою очередь, следующее. Многие верующие, которые наследуют жизнь вечную, они на земле влачат жалкое существование из-за незнания и нарушения Божьих законов. Например, человек не знает законов о чистой и нечистой пище. А вот другой христианин знает законы Божьи о чистой и нечистой пище. Скажите, кто будет больше болеть? Человек один знает законы Божьи о том, что нужно помнить день субботний и один день полностью отключаться от работы, заботы и так далее, а другой не знает. Будет ли между ними разница? Обязательно. Исследования показывают, что те, кто живет в согласии с Божьими законами здоровья, с Божьими законами отдыха, они живут в среднем по планете на 10 лет дольше. Знает человек или не знает, это вопрос, определяющий его вечную участь, потому что Бог наказывает только за осознанный грех. То есть человек лишится вечной жизни только тогда, когда упорно и злонамеренно идет против Бога. Бог не наказывает человека за грех, который он не осознает. Но дьявол действует совершенно по-другому. Последствия нарушения закона Божия приходят автоматически. Понимает человек или не понимает? Еще раз повторю разницу. Вопрос проклятий – это вопрос качества жизни. Вопрос нарушения воли Божьей осознанно – это вопрос вечной жизни. Это вопрос спасения. Человек не теряет спасение, если нарушает волю Божью, не зная. Христос сказал, не имели бы греха, если бы я вам не сказал. То есть и многие не знают и продолжают грешить. Но незнание не освобождает от ответственности здесь, на этой земле. Проклятие поражает жизнь человека, вне зависимости от того, знает он или нет. И вот теперь, говоря о природе ответственности, нам очень важно вспомнить следующие места Священного Писания. Книга Притчи 26:2. Это место Слова Божьего все должны знать наизусть. Если не знаете, обязательно заучите. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Незаслуженное проклятие не сбудется. Книга Второзакония, 23 глава, стихи 4 и 5. «Они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Итак, некоторые очень важные выводы. Не бывает проклятий без причины. Незаслуженное проклятие не сбудется. То есть, можно не бояться проклятий извне до тех пор, пока они не заслужены. Однако, если причина есть, а причиной проклятия является что? Грех. Значит, проклятие обязательно придет. Слушайтесь фразу. Незаслуженное проклятие не сбудется. Верно и обратное. Заслуженное проклятие сбудется. И вопрос, заслужил человек или не заслужил, одним определяется его жизнью. Нарушает ли он законы Божьи или живет по законам Божьим?
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Итак, мы подошли теперь к тому, чтобы коротко назвать основные заповеди, которые прямо названы в Священном Писании, за нарушение которых в нравственном отношении приходит проклятие. Вначале общий принцип. Второзаконие, 27 глава, стихи 24 и 25. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет Аминь». Галатам 3:10. «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть проклятие приходит за что? За любое нарушение заповедей в книге закона. Неважно какое. Но некоторые из действий по нарушению закона Божия, они вызывают скорейшую реакцию дьявола и злых сил. Некоторые нарушения особо выделены. И потому мы сейчас с вами бегло пройдемся по тем заявлениям Слова Божия, которые называют конкретные причины проклятий, которые особо выделены. Они все разбиваются на три сферы. Первая из них – сфера поступков. Книга Второзакония, 27 глава, стихи 17 по 19. «Проклят нарушающие межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь». Что это значит? Межа ближнего – это то, что отделяет принадлежащие вам и вам не принадлежащие. Если человек человек присваивает себе то, что ему не принадлежит, незаконным образом, значит, он навлекает на себя проклятие. Если у кого-то есть какая-то вещь, которую он незаконно присвоил, если он нарушил межу ближнего, Господь говорит, проклят таков. Далее. «Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет аминь». Эта фраза «слепого сбивать с пути» вовсе не описывает фактическое физическое причинение ущерба слепому. Там не сказано «слепого уводит» или «сбивает вот физически». Речь идет о том, что человек, не понимая ситуации, не зная обстоятельств, например, обращается к вам как к специалисту. Он говорит, вот я знаю, ты машинами занимаешься, вот подскажи мне, как правильно было бы сделать. И собеседник говорит, ага, вот хорошая возможность его, как это у нас называется, нагреть. Да? То есть, когда человек оказывается слеп ввиду каких-то обстоятельств, и он не знает всех деталей, и когда кто-то этим положением пользуется, вот это называется слепого сбить с пути. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет аминь». То есть, когда речь идет о притеснении незащищенных, тех, кто и так в бедственном положении находится, если кто-то обижает вот таких людей, он навлекает на себя проклятие. Далее про сферу проступков или поступков сказано так, стихи 24 и 25. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Тайно означает, что больше никто не знает. Сюда входят и аборты. Это убийство тайное. «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет аминь». Когда человек участвует в том, чтобы отнять у кого-то жизнь, прямо или опосредованно он навлекает на себя непосредственное проклятие. Далее стихи с 20 по 23. «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей. Проклят, кто ляжет с тещей своей». То есть всевозможные сексуальные грехи и сферы интимной жизни навлекают проклятие на человека. Далее сфера слов. Второзаконие 27:16. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою». Очень распространенный грех. Злые слова в адрес отца или матери. Дальше. Книга притчи, 18 глава, 21 стих, говорит: «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Язык либо жизнь человеку несет, либо смерть самому человеку». Сказано, любящие его, язык, вкусят от плодов его. Это последствия слов человека. Слова имеют огромный вес в духовном мире. Сфера слов может быть также сферой проклятия. Книга «Послание Титу», 2 глава, 3 стих заявляет, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Как вы думаете, слово «клеветница» выглядит в подлиннике? Это вы должны знать. «Диаболос». То есть то же самое слово, что обозначает «дьявола». Он клеветник. Иными словами, когда человек занимается клеветой, он распространяет то, что не соответствует действительности, он лжет, дискредитирует кого-то, он в это время напрямую осуществляет дьявольскую работу, и за это приходит проклятие. То есть он соединяется с действием дьявола, и за контакт с дьяволом он потом будет расплачиваться. Всякий клеветник отождествляется по природе с дьяволом, он обозначается тем же самым термином. И, наконец, сфера внутреннего мира. Это тоже сфера, где Священное Писание предостерегает нас о конкретных грехах, влекущих за собою проклятие. Первое послание Иоанна, 3 глава, стихи 10, 11, 14, 15. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Итак, как дитя дьявола узнать, любит ли он ближних или нет? Если не любит, диагноз поставлен. А дитя дьявола, естественно, считается дьявольской собственностью. Вопрос очень и очень серьезный. Есть масса людей, которые во всеуслышание и очень упорно будут отстаивать истину, называть еретиками всех, кто с ними не соглашается. Они очень красноречиво нападают на представителей тех течений, которые не принадлежат к их церкви и так далее. И в каждом слове звучит яд злости, ненависти, жгучего вот такого желания месть, что Бог тут испепелил их, как апостолы говорили. Давай мы, как Илия, вот тоже огонь с неба на них. И Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. А какого они духа? Раз Христос дал им духа своего, раз Христос дал им власть бесов изгонять, вы видите, как у человека, который должен бы иметь Духа Святого и имеет, может вдруг заводиться дух зла, если он начинает ненависть проявлять. Это дитя дьявола. Так говорит Библия. Далее. Второе послание Коринфянам, 2 глава стихи 10 и 11. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезвестны его умыслы». Итак, когда дьявол может сделать ущерб? Если человек не простил. Еще раз читаю. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, я простил, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Если кто-то держит обиду на кого-то, если вы не простили поименно, конкретно, значит, тогда дьявол может сделать вам что? Ущерб. Ясное предостережение. Послание в Ефес, 4 глава, стихи 26 и 27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Когда человек гневается, этот гнев переносит на следующий день. Когда солнце заходит в гневе, когда эта месть живет, тогда человек дает место дьяволу. Итак, сегодня мы с вами исследовали тему «Нравственные причины проклятий». Если в вашей жизни было что-либо из нравственных причин проклятий, значит, вы в группе риска. Только вы сами знаете, исповедались ли вы в этих грехах или нет, называли ли вы их поименно Господу в покаянной молитве. Потому я говорю, вы в группе риска. Я не знаю, каково ваше состояние перед Господом. Вы должны знать, вы должны себя проанализировать. Но мой призыв вот какой. Продолжайте вспоминать, составлять список, который мы начали составлять в прошлый раз, оккультных причин проклятий. Теперь к нему должны добавиться нравственные причины проклятий, которые Дух Святой вам напомнил. Просите, подобно Давиду, «Господи, испытай сердце мое, изри, не на опасном ли я пути». Просите, чтобы Бог напомнил вам все, в чем вы еще не исповедались, потому что иного пути снять из себя дьявольского права приносить проклятие не существует. И принесите с собой этот список завтра для молитвы освобождения. Если у вас есть сегодня возможность связаться с теми, на кого вы держите обиду, и вы можете примириться, сделайте это, потому что тогда вы подготовите себя к получению освобождения от Господа. И, наконец, каким бы грешным ни был человек, каким бы ни был он Божьим преступником, преступником против закона Божьего, Бог только лишь одного хочет. Книга Псалтирь, 102 глава, стихи с 8 по 13. «Щедр И милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Ведущая Яна Скурихина.
1: Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас еще одна интереснейшая встреча с удивительным человеком. Сегодня нашу гостью зовут Елена Суслина. И у нее удивительный, огромный опыт исцеления и служения людям. Расскажите, пожалуйста, Елена, из какой вы семьи? В какой семье вы воспитывались, росли?
2: Моя семья самая обыкновенная, родители, то есть полная семья, мама, папа, рабочие. Ну, детство мое как человека 60-х годов, такое интересное.
1: Были ли ваши родители верующими людьми?
2: Ну, как бы вот, как православные, да, конечно, то есть я вот помню, мы там, ну, праздники, вот это вот там Пасха, всякие вот эти православные праздники, то есть в семье чтились, так
1: верующие,
2: скажем.
1: Люди.
2: Да, ну нет, я не могу сказать, что моя семья была верующая. Ходили просто, ну как, наверное, просто ходили в церковь, ну чисто такое вот просто как повседневное вот такое вот, хотели сходили, хотели не ходили. Вот я как ребенок о Боге в детстве не знала ничего от своих родителей.
1: Ничего? То есть вы не говорили об этом?
2: Нет, мои родители не говорили о Боге совсем ничего. Я просто знала, что такое церковь, что такое Бог, я не знала.
1: Не знали. А как так получилось, что вот вы узнали о нем?
2: Ну, это уже не детство, это уже совсем не родители, это уже более такой осознанный возраст.
1: Скажите, пожалуйста.
2: Вот, ну... Это вообще-то приход к Богу меня привел с рождением моего ребенка, старшей дочери моей. Вот здесь я познала через скорби, через печаль, я узнала Божью любовь.
1: Вот как? То есть... Через скорби?
2: Да,
1: именно через скорби. Почему именно через скорби? Что произошло?
2: У меня были тяжелые роды. И это было связано с моими глазками. То есть во время родов у меня полопались, так скажем, глазные сосуды. Вот один глаз у меня полностью ослеп. Сразу же там, вот, где я рожала. А второй глазик был у меня на уровне такого, что ну, меня просто водили, так можно сказать, за руку. Я видела силуэты, конечно, была не полная темнота. Вот, и вот здесь начались, ну вот представляете, для человека, да, молодого человека, который родил, который, как сказать, всю жизнь видел, и раз и не видит. То есть вот тут трудные такие времена.
1: И сколько вам примерно было
2: Мне
1: лет?
2: Мне было 22 года.
1: 22 года, совсем молодая, да?
2: Да.
1: Вот. И совсем перестали видеть?
2: Ну, можно сказать, не совсем, не чернота была, но зрение, то есть мне сразу дали вторую группу по зрению, вот так скажем. Вот на этом уровне, ну, за ручку, то есть я одна не передвигалась, ничего. И вот однажды мы, значит, с семьей поехали вот в таком состоянии, в каком я была, в удручающем для меня состоянии, мы поехали отдыхать в Сочи. Я, мой муж и ребенок. Мы отдохнули там, и мой муж мне говорит, я поеду пораньше, уеду. То есть мне нужно приехать, значит, с отдыха уехать пораньше туда, на место, там что-то с работой было связано. Вот. Он уехал первый, я еще несколько дней задержалась, мы отдыхали на юге. И когда я приехала в город Сызрань, я, значит, стала замечать, что мой супруг куда-то отлучается каждую субботу, так одевается, там наряжается, да, там, и, значит, куда-то уходит. Вот. И однажды все-таки он мне открылся. Я говорю, куда ходишь, расскажи мне. И он мне сказал, как бы вот так и так. Я, значит, хожу, по-моему, тогда были библейские курсы в нашем городе, потому что у нас прошел фильм. Иисус, он посмотрел этот фильм со своим другом, Игорь, хороший человек, но коснулась Юру, мужа моего, коснулась, они, значит, посмотрели и стали ходить в церковь, Вот. Потом мне все это Юра рассказал, и как бы мне так говорит, вот я как бы принимаю крещение. Я говорю, как же, а я вроде это... А вот, ну, там такие разговоры еще, что... Как он говорил мне тогда, что как бы вроде тебе надо крещение принимать. Ну, так скажем, чтобы остаться рядом со своим мужем, не нарушить.

0: туда, сюда. В общем, все врачи там ахали, охали. Вообще, как будто я вот одна вот такая на всем белом свете. И как-то мы что-то с Юрой разговаривали, сидели. И тогда у нас был служитель Александр Тимофеевич Сидоренко, и мы с ним поделились, он говорит, слушайте, давайте будем молиться. И есть такой вот в Америке центр, медикал-центр Лома Линда, и там работают все наши врачи, как бы вот давайте будем молиться. Ну вот в те года, это 90-е годы, когда я рассказала своим родителям, ну как бы все так на нас так посмотрели, мол, ну ладно, пускай там молятся или там чего-то. Наверное, никто не верил. И вот я тогда помню, мы с Юрой приехали в Москву в институт Гельмгольца. И тогда сказали нам, да все, как бы сидите на месте, она ослепнет.
1: Бесполезно якобы.
0: Бесполезно, все. Мы поехали к Федорову, там мне сделали несколько операций. Ну, все было как бы на том уровне, улучшений не было. И вот я уже начинала про Кэтлин Боберг. Я, извиняюсь, я перепрыгнула. Она приехала к нам в Сызрань для строительства храма. А тут получается так, что, оказывается, Бог-то ее, наверное, туда к нам привел, чтобы она со мной познакомилась. Потому что я буквально, она уезжает обратно в Америку, с храмом у нас ничего не получилось. Она уезжает в Америку, и через 2 недели мне приходит вызов в Америку на лечение, все за счет спонсора. Единственное, в чем мы должны были с супругом оплатить перелет туда и обратно. Вот, то есть уже пошли такие чудеса.
1: То есть эта женщина, она все организовала, да?
0: Да, она все организовала.
1: То есть приехала в Россию, просто увидела проблему и хотела помочь вам, да?
0: Ну вот так получается, что она захотела мне помочь,
1: так.
0: Хотя приехала совсем по другому поводу, так скажем. Вот. Ну тут же, конечно, как сказать, было очень много препятствий, я не могла выехать. Мы тогда с Юрой очень тяжело нам это было проходить собеседование в посольство, но вы знаете, вот все равно надежда, что Бог, Он всегда был рядом. Мы, конечно, по-человечески и отчаивались где-то, и нервничали, но вокруг было столько людей, вообще нам неизвестных людей. Какие-то люди приходили, появлялись, бегали в посольство, что-то там добивались. И в один из, как бы в один из дней я прохожу собеседование, и, в общем, я улетаю в Америку. Меня супруг отправляет в Америку. Меня, значит, кругом на инвалидной коляске. Я лечу через Амстердам. Меня там встречают в инвалидной коляске, сажают. Я, значит, все везут. Я, значит, лечу. Меня встречает в Лос-Анджелесе вот эта Кэтлин Боберг, которая стала моим спонсором.
1: Ну, то вот. Есть вы настолько уже плохо видели, что только уж так передвигались, да, на коляске?
0: Да, ну, по дому, знаете, когда уже привыкает человек, то есть уже где-то в замкнутом каком-то пространстве, я, конечно, держалась, я могла ходить, но так вот по улице, нет, со мной всегда был кто-то рядом, но я никогда не показывала виду. Для меня было самое страшное, чтобы кто-то со стороны узнал, что я слепая. Я не хотела...
1: Вы считали это проявление слабости?
0: Я просто не хотела, чтобы меня жалели. Мне вот это не нравилось, потому что буквально как бы сразу же подрывается, то есть лукавый, да, вот так для меня сказать, он знал, куда мне нажать, чтобы посеять какое-то отчаяние, скажет, ой, что ж ты там это. Вот этого не хотелось, потому что я почему-то была уверена, что все будет хорошо. Не знаю почему, но вот...
1: Возможно, вы боялись, что сами будете себя жалеть, да?
0: Да, да, вот это самое страшное, когда начинаешь себя жалеть. Все это тут рушится как бы, хотя... Ну, это проявляется, это, наверное, человеческий фактор.
1: Да, человеческий фактор. Так и вот вы прилетаете в Америку. Что было дальше?
0: Да, я прилетаю в Америку, у меня очень высокое глазное давление, у меня противопоказания по операции, мне нельзя делать операцию. Я попадаю в семью к вегетарианцам, так. Меня сажают на полное вегетарианство. И как бы в течение 2 недель меня кормят, ну, вот этой вегетарианской пищей.
1: Просто исключая мясо из рациона?
0: Да, мясо, животные жиры, это все, да, угу. То есть там...
1: Это уже как всё. Веганство, да?
0: Полное.
1: Да. Без животных продуктов.

0: Было тяжело, конечно, так вот, но все это я преодолела с Божьей помощью. И я хочу сказать, что кругом был Бог. Вот понимаете, Он меня кругом поддерживал. То есть вот просто невероятно. Я сама для себя говорила: Господи, как это может быть? Я даже не понимала, как это может быть. Как я могла там вот доехать? Как я могла вообще вот свыкнуться с этой вот жизнью в Америку? Я вот приехала к этим людям. Все говорят на английском языке. Я английский знала на уровне школы. Мне что-то говорят, я что-то отвечаю. И вот это просто вот... Это...
1: Господь вас окружал просто своей заботой,
0: это
1: да?
0: Это чудо. Мои уста говорили на английском языке. Вот. Ну, значит, потом получается, значит, что у меня нормализуется давление. Это Бог все делает. У меня нормализуется давление, и меня начинает готовиться к операции. А чтобы провести операцию, нужен человек, который, ну, я не понимаю медицинские термины вот эти вот все. Mm-hmm. То есть мне находят тут же переводчика. Я не знаю, как все это происходит. Мне находят сестру, тогда мне говорили, это моя сестра милосердия. То есть меня настолько Бог через людей поддерживал. Mm-hmm. И меня вокруг все любили.
1: А расскажите немножко про этот центр. Он находится в Америке. А что там? Именно медицинские услуги, да? А кто там работает?
0: Это огромный город Лома-Линда.
1: А, то есть это город, это не просто больница?
0: Нет, это город Лома-Линда. И вот в этом городе, в Лома-Линде, там огромный медикал-центр, где работают адвентисты, врачи.
1: А, верующие люди.
0: Верующие, да. Uh-huh. То есть все там начинается с молитвы, заканчивается молитвой. Люди полностью вот как бы работают под контролем, вот под Божьим контролем. Здесь вот этот центр, это, знаете, это действительно, это такая, во-первых, красота вот этого центра, где он находится. Это такой живописный вот какой-то оазис. Не знаю, правильно я сказала это слово или нет, это прям сказка. Вот, и я как бы вот, как я вообще могу туда попасть? Конечно, все с Божьей помощью. То есть
1: чудо, да?
0: Чудо. Чудо, которое сделал для меня Бог, потому что вот так попасть куда-то, откуда-то, из какой-то Сызрани, ну, это просто нереально. Именно в те года это просто нереально.
1: Это какие года были?
0: Это было, я сейчас скажу, я в Америку уехала первый раз 1993 год.
1: А, тогда еще 90-е годы.
0: Да. Угу. Вот мне, значит, сделали операцию. И там же они лежат в центре. Но так как у меня были спонсоры состоятельные, меня увезли к себе домой, у меня была своя няня, которая постоянно была рядом со мной, и я в повязке находилась двое суток. Вот вы представляете, для меня такое было состояние, я была наедине с Богом. Я говорила: Господи, вот я сейчас вообще ничего не вижу. То есть я пошла на операцию, я еще видела какие-то силуэты. И что же будет, когда снимут эту повязку? Был страх, конечно, был страх. Я не знаю, было недоверие или не было, но был очень сильный страх. И когда настало время снять с меня эту повязку, когда ее сняли, ну, все, я, наверное, тогда просто долгое время прошло, я помню свою такую эмоцию, я просто закричала от восторга, и все, кто рядом со мной находился, меня начали обнимать, целовать.
1: То есть и вы стали видеть?
0: Я стала видеть, и я стала видеть так, что я даже видела буквы. Конечно, мое зрение не стало идеальным. Этого не было, то есть я не вернулась к этому единичному зрению. У меня было зрение ровно настолько, насколько мне было хорошо. Я могла передвигаться, то есть я могла ходить сама, видеть, я даже могла прочитать. И я просто хочу рассказать про тот чудесный момент, когда меня везли с операции домой, мы ехали на машине, и я даже помню, мы едем с моей няней, и я говорю: «Няня, остановите». Мы с ней тогда, мы по-английски общаемся. Она останавливает, говорит: «Тебе плохо?» Я говорю: «Да нет, мне хорошо, остановите». Мы остановились, вышли. И что меня поразило, То есть в последнее время я же все видела вот как, ну как, если зеленое, если, например, это дерево, то это большой зеленый шар. Я не видела там листиков.
1: Все размыто.
0: У меня все было размыто. Красиво было, конечно, но это было все размыто. И когда я вышла из машины, мы подошли с няней к дереву. Вот каждый листочек. И тогда я даже помню, что вот я, ну, какая-то или букашка, или, я не знаю, кто-то там полз по этому листочку, и я говорю, я вижу. Конечно, это вот...
1: Невероятно.
0: Это невероятно, потому что когда человек не видит, для меня это было вот такое чудо, что Бог меня прямо вот поцеловал.
1: Да, вот.
0: Я находилась, значит, там под контролем. Меня стали возить, мы ездили там, значит, на служение. Познакомилась я там с русскими ребятами в Америке. Но история не закончилась на том, что я уехала обратно в Россию как бы в отпуск. Мне захотелось домой. Я приехала домой, меня встречает мой супруг, значит, в Шереметьево, и у меня резко опять слепнет глаз. Прямо вот буквально очень быстро. То есть что-то такое произошло, что как бы вот, может быть, перелет вот этот, и меня обратно увозят в Америку. Бог мне говорит, да что ты как бы, ну вот, ну что ты боишься? Оно же сразу отчаяние, сразу, ой, страшно, ну как же так вот, ой. И как бы опять мы молимся, молится, значит,
1: рукая
0: наша
1: вера.
0: Церковь, покаяние. И мы не понимаем, почему это происходит. Я опять уезжаю. Как бы мне опять находятся вот эти спонсоры. Бог посылает людей, которые поддерживают. Мне делают опять операцию. Я опять вижу. Я вижу. И, значит, через какое-то, ну, там, какое-то время я возвращаюсь в Россию.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
0: Вот я вернулась.
1: И все уже было в порядке?
0: Все было хорошо. Да, все было хорошо, но настал такой момент. Это, ну, может быть, прошло лет 7 после операции. Да, наверное, лет 7. Я рожаю второго ребенка. Врачи говорят, нельзя рожать. Вызывают моего супруга, говорят, да вы что, с ума сошли? Она как бы после такой операции, там, ей нельзя рожать. Я говорю, ну как же, Господи, почему же нельзя-то? То есть я и врачей-то не слушаю. И мы как бы вот с супругом принимаем такое решение, что мы рожаем. Мы рожаем. И я рожаю сына Марка, которому сейчас 19 лет. Вот. Ну, конечно, мне там кесарят, вот это все. Может быть, что-то получилось так. Ну, в общем, что-то получилось в моей жизни, что... В общем, мы расходимся с моим мужем. У меня, в общем, не знаю как. Вот.
1: Значит, перемены в жизни происходят, да? Так происходит развод. А что в тот момент, какие отношения с Богом были, когда вот такие тяжелые времена?
0: Ну, я, может быть, что-то какое-то, я не знаю. Ну, конечно, я сейчас себя могу только в этом винить. Может быть, что-то или я не додала, не Богу, нет. Как бы не общение с Богом. Или я что-то не додала супругу, или что-то, ну, что-то произошло, и произошел надрыв. И вы знаете, вот даже вот когда я разошлась с мужем, я знала, что Бог со мной рядом. У меня не было обиды, ну, не обиды, у меня не было надлома в отношении с Богом. Он постоянно был рядом. Это были тяжелые 10 лет, когда я ушла из церкви.
1: Так, расскажите поподробнее, что случилось, почему вы ушли?
0: Я просто ушла из церкви, все. Ушла. Ушла
1: какой-то
0: из
1: надлом.
0: Церкви, я познакомилась с другим человеком. У меня сейчас другой брак, то есть у меня все хорошо в жизни, но вот эти 10 лет, когда я ушла из церкви, не от Бога, вот ни в коем случае не от Бога, нет, потому что все эти 10 лет Господь был со мной рядом. Времена были очень тяжелые для меня, потому что столько было болезней, и постоянно Бог... Были болезни, я их чувствовала, я их переживала, эту боль, и постоянно Бог меня выводил. То есть Он выводил, Он был всегда рядом со мной. Но вот по истечению 10 лет, вот как бы сказать, я почувствовала, знаете что, я почувствовала какой-то духовный голод. И я понимала, что я духовно умираю и физически умираю.
1: То есть без церкви все равно?
0: Без церкви, но была с Богом. Мне нужен был какой-то наставник. То есть я понимала, я говорила: Господи, ну я же вижу, что ты со мной. Потому что столько, сколько у меня было операций.
1: Сколько?
0: Много. То есть мне...
1: Есть честь.
0: Да, у меня было очень много операций. И такие операции, когда... Вот когда это в этом промежутке 10 лет, мне оперировали две ноги. Я ходила 4 месяца на костылях.
1: Это все как-то связано с глазами?
0: Нет, это уже не с глазами. То есть это было в плохом состоянии глаз. То есть я уже и плохо видела, потому что у меня вот все началось, проблемы, и я опять начала плохо видеть. Вот проблема с ногами, то есть у меня ноги перестали почему-то ходить. Я перенесла операцию с Божьей помощью, потому что перенести такую операцию тяжело. Но я ее... Я извиняюсь, конечно, я сейчас... Это даже больно вспомнить, а не то, что пережить, но... Я пережила. Вот. Потом была операция в онкологии. И тоже все хорошо. То есть конечный результат хороший. Через боль. То есть вот эти, вы знаете, вот как сказать, я такие получала благословения именно через скорбь, болезнь, боль. Меня Бог подводил к какому-то вот, ну, не знаю, к какому-то вот, как сказать, краю, где я просто скажу: я не могу больше, Господи. И однажды я пришла в церковь, в православную церковь. Я не понимала там, то есть я не знаю вот ни иконы, и так как я еще плохо вижу, то есть я даже и изображения-то не видела, кто там нарисован. Я просто заходила, это было то место, но почему-то мне так казалось, мне хотелось туда. Мне казалось, что вот именно там меня Бог слышит. Mm-hmm. Это было какое-то такое место для уединения, где я просто Ему кричала. И вот наступил тот момент, когда я пришла, я даже помню, что зашла в какую-то маленькую церковь, и там не было никого, кроме меня. То есть только я и Бог. Я просто подошла, стоял крест. Я подошла к кресту, и тогда я, вот знаете, закрыла глаза и просто вот говорила, молилась, молилась. Потом, когда я поняла, сколько прошло времени, это вот, вы знаете, это где-то было часа полтора. Я даже не помню, что я говорила. Я постоянно слышала. То есть я нормальный человек, я не больной человек. Я слышала, что вокруг меня кто-то ходит. Я слышала, вот когда птицы летят, шелест вот крыльев, да? А я слышала, что рядом ходил Бог. Я слышала это. И я Ему говорила: Господи, сейчас что-то произойдет. Если Ты сейчас в этот момент не вмешаешься, мне нужен какой-то человек-наставник, который духовно начнет меня питать. Я просто умираю. И после похода в церковь я вышла. Ой, я не помню, я, по-моему, пришла к своим родителям, села, и раздался телефонный звонок ровно через 40 минут. Звонит телефонный звонок, И мне говорят: «Елена, здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте». То есть неизвестный номер. А это с вами разговаривает служитель церкви. То есть я не понимаю вообще. Я говорю: «Ну, как бы, кто вы там, что?» И он мне, значит, представляется, что меня зовут Вадим Макиян, называет свою фамилию. Как он узнал вообще мой номер телефона? И это случилось через 40 минут. Вот это вот для меня тут же Бог ответил. И он мне говорит: «Вадим, Лена, я вот хочу с вами встретиться». И вы знаете, я, конечно, немножко в таком, как бы это, ну, то есть вообще, как этот человек узнал мой номер телефона? И я понимаю, что это Бог мне вот так подвел меня вот к этой ситуации, вот к этому телефонному звонку. Мы с ним встречаемся. Он приходит, он назначает встречу. Мы с ним встречаемся, беседуем. Вот тогда меня как прорвало на разговор. И вы знаете, и как бы опять прям вот, знаете, человек чувствует, когда вот он, как сказать, как вот какие-то не крылья за спиной вырастают, а я возвращаюсь к жизни. Потому что до того момента, пока мы встречались с Вадимом, я постоянно была на обезболивающих, потому что я перенесла недавно операцию. И как бы вот меня постоянно мой супруг постоянно колол. И когда мы встретились с Вадимом, пришел мой муж с работы, и я ему рассказываю, что как бы вот так и так. И вы знаете, у меня, я как бы сначала говорю: я отказываюсь от обезболивающих, я не буду колоться вообще. То есть я... все будет хорошо.
1: Доверились, да?
0: Да, я доверилась Богу. И я рассказала все своему неверующему мужу. Он у меня человек военный, он полковник. Он все это выслушал. То есть Бог уже подготовил и его. Он меня выслушал, поддержал и сказал: иди в церковь на служение. И все, и в первый же субботний день я пришла в церковь. Я вернулась в церковь. Меня опять встретили те же лица, которые я не видела, которых уже несколько лет.
1: Это 10, вот прошло 10 лет,
0: 10 да? лет, да. Меня встретили с такой любовью. И я, как я каюсь, я принимаю крещение.
1: Тоже повторно.
0: Повторно крещение принимаю. И вы знаете, и куда делись мои болезни? Куда делся весь этот мой недуг, который этот мой дежурный диван, на котором я лежала постоянно? То есть вся та же жизнь, тот образ жизни. А вот появился смысл, появилась сила.
1: Потрясающий опыт.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: А насколько я знаю, сейчас вы участвуете в творческом коллективе «Просвет», как раз-таки с Вадимом Макияном, да? Да. Расскажите немножечко об этом, как вы вообще решили вступить вот в данный коллектив, заняться такой творческой деятельностью, участвовать в пантомимах?
0: Угу. Но я вообще по натуре человек творческий, потому что до того, как я ушла из церкви, так скажем, я тогда, когда еще посещала церковь, у нас была вот эта театральная группа, я тоже там участвовала, я даже работала с профессиональным режиссером, Тисян его фамилия. Мы ездили, это не связано вообще нисколько ни с церковью, мы ездили на гастроли. Мне это все нравилось.
1: Профессионально все было.
0: Профессионально все было, да. А как я попала вот в «Просвет», в группу, значит, когда я вернулась в церковь, ну, тоже как бы вот однажды так дома, занимаешься домашними делами, там раз, мне звонок. Там звонит режиссер наш и говорит: «Елена, я вот тебе хочу предложить как бы это, вот, служение в нашем, в нашей группе. Я говорю, да вы что, я такой больной весь человек, и чуть на меня вообще надеяться нельзя.
1: Мне бы служили, да,
0: дорогие? Да, да, я говорю, да, ребята, я говорю, вы что, вы на меня не надейтесь, я в любой момент могу слечь. А потом думаю, да как же, чужит я, Лена, как я слягу, если меня Бог вот так поставил. Все, я пошла, я говорю, все, я буду с вами, я хочу быть с вами. И я хочу служить, потому что мне это очень нравится. Может быть, мне, конечно, тяжеловато, потому что у меня все равно же есть проблемы со здоровьем и со зрением. Но я вижу ровно настолько, чтобы служить. И я хочу больше сделать, и я хочу больше служить. И мне это нравится.
1: Это прекрасно. Получается, что ваше зрение, оно никак не мешает вам участвовать в пантомимах, в постановках?
0: Не мешает.
1: Не мешает.
0: Не мешает. Мне, конечно, не так, как моим ребятам. Мне приходится иногда просчитывать, что у меня нет бокового зрения. Мне приходится просчитывать, сколько я должна пройти шагов. Меня очень поддерживает моя команда, потому что они уже знают, они даже где-то облегчают какую-то сцену, чтобы мне было легче встать, сесть, потому что я не вижу ничего. То есть вот не мешает, вы знаете.
1: И не помеха.
0: Не помеха.
1: Если есть желание.
0: Желание есть,
1: будешь, да, служить.
0: Да.
1: Да. Замечательно.
0: Хочу больше успеть.
1: Смотрите, а ваше зрение, опять же, оно как? Оно сейчас же лучше, да?
0: Вот когда я вернулась после 10 лет в церковь, потому что на протяжении 10 лет, как бы немножко, может быть, скомканно, но у меня столько всего, да, на протяжении вот этих 10 лет у меня было плохое зрение. То есть оно опять, вот тот хрусталик, который мне ставили в Америке, он ушел. Он ушел, и практически опять меня водили за руку. Вот так скажем.
1: Периодами, да?
0: Да, да. И вот когда я уже, наверное, я уже вот пришла в церковь после истечения 10 лет, приняла крещение, и мы начали... Я опять попадаю в больницу, и как бы молятся. Я понимаю, что мои все ребята молятся, я сама молюсь. И я лежу в больнице, и меня смотрит один врач из Самары и говорит: слушайте, Елена, а у вас вообще хрусталик плавает, вы его почему не подтянете? Я говорю, ну я-то как бы в этом ничего не понимаю. И он говорит... Можно постараться достать этот американский хрусталик и поставить на место. Но эта операция, вообще мы не даем вам гарантии, что после операции мы вам можем это или сделать, или же может открыться кровотечение, и вы вообще ослепнете. Вот это еще один период. Но как-то, наверное, знаете, было легче, потому что я понимала, что не просто так меня Бог привел, вернул. Вот этого доктора ко мне послал, потому что он увидел вот эту проблему, почему я опять стала плохо видеть. И он, когда меня в Самаре пригласили консилиум, вот этот медицинский, они говорили, говорят, глаз очень слабый, или останьтесь на этом уровне, или давайте попробуем. И тогда они говорили, что ну вы сами, вот вы нам скажите, вы нам доверяете? И я тогда, я говорю, можно я просто уйду, мне нужно побыть одной. И вот эти молитвы, я говорила, Господи, я иду на операцию, я знаю, что это Ты будешь ее делать. И я не буду сомневаться, чтобы не было вообще никаких сомнений. Бог поддерживает. И я иду на операцию, я захожу, я говорю, мы делаем операцию. И я смотрю, мои врачи так воодушевились. Я говорю, то есть я молилась, и Бог мне сказал, что надо делать операцию. И начались операции. Вот еще одна борьба, меня положили. Первая операция сделали, повязку открывают неудачно. Через 2 дня назначают еще одну операцию. То есть опять же мне не дают, врачи как бы говорят, не даем шанса, Лена, то есть ты. Я говорю, будем делать операцию. Мы делаем вторую операцию, неудачно. Мы делаем третью операцию. На третьей операции, во время операции, там открывается кровотечение. И они меня прямо на операции, вот я под наркозом, но я их там еще слышу, они говорят: «Лена, нам надо спасать глаз». Да. И как... Я говорю: «Давайте, как бы, все будет хорошо».
1: Вы не унываете, да, Господь поддерживает вас?
0: Да, я говорю:
1: вас.
0: «Давайте», говорю, «делайте, шейте». Они говорят: «Мы продолжаем или прекращаем операцию?» Я говорю: «Делайте, все будет хорошо, мне будет дополнительный наркоз». Мне делают операцию третью, вот, ну, заканчивают ее, меня привозят в палату. И мой врач, который меня оперировал, два хирурга, они не уходят до самого вечера, потому что повязку можно снять только вечером. Они приходят ко мне в палату, я, естественно, ничего не вижу. Они говорят: «Лена, мы здесь, мы идем тебе снимать повязку». И когда они снимают повязку, я говорю: «Я вас вижу, ребята, я вас вижу. Слава Богу». То есть я вижу опять.
1: Снова все хорошо. А расскажите про вашего мужа. Вот он был, ну, он есть, да, военный.
0: Да, он военный, да.
1: Он тоже пришел к Богу со временем?
0: Нет. Он не пришел к Богу, но он, вы знаете как, вот все на все Божья воля. Даже здесь Бог дал мне такого мужа. Он хороший человек. Он не препятствует моему общению с Богом, он это только приветствует. Он на протяжении всех вот этих моих болезней, всех этих операций, он был рядом. Он меня поддерживал. Он поддерживал своей верой. Он верит. Ну, конечно, мы не молились. А вот когда на глазке была операция, он уже знал моих ребят из церкви, он пришел ко мне на крещение, хотя я его не приглашала, он не просился, потому что он как бы так нас, ну, как бы так осторожно держался. Но когда настал день моего крещения, он подошел ко мне и говорит: «Я хочу тебя отвезти». Бог даже сделал так, что в этот момент он меня поддержал. Меня муж поддерживает сейчас в служении. Он не препятствует мои отъезды, которые я постоянно в отъездах. Хороший человек, он меня понимает. Хороший, умный, добрый человек. Слава Богу, спасибо, что он мне его дал. И есть хорошенькая такая, как бы, для меня, что мой муж стал читать Библию.
1: Да. Как замечательно,
0: вот.
1: Видите.
0: Поэтому я думаю, что...
1: Да, слава Богу, он действительно у нас лучший целитель. И даже, возможно, сложно поверить в то, что он может творить чудеса, но он может. Спасибо вам, Елена, за ваш потрясающий опыт, что вы были так откровенны сегодня с нами. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нашу программу. Пишите нам, звоните. Ваше мнение очень важно для нас. Всего доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших с вами встреч в эфире, в этой рубрике мы поговорили о главных священных текстах, книгах, которые почитаются священными писаниями в современных религиях. Мы проследили историю их появления, из чего они состоят, и когда по времени и в какой последовательности эти книги появлялись. Сейчас мы переходим с вами ко второму этапу в исследовании мировых религий, а именно повествованию об основателях этих религий. Кем были эти люди, которые оставили такое сильное впечатление на тех, с кем общались, что сегодня число их последователей исчисляется миллионами, а в иных случаях миллиардами? Кем были основатели великих религий? Свое исследование мы начнем вновь с иудаизма, как и с религии, священная книга которой является самой древней, написана раньше всех. Термин «иудаизм» происходит от слова «иуда». Иуда же, в свою очередь, был одним из 12 сыновей Иакова, одного из трех праотцов еврейского народа. 12 сыновей Иакова стали родоначальниками 12 племен или 12 колен, как говорит Библия, 12 колен еврейского народа. Когда после царствования Соломона царство разделилось на две части, то на юге осталось два племени, два колена, колено Иуды и колено Вениамина. На юге – это как раз там, где находится Иерусалим, а в нем храм, центр богослужения иудаизма. На севере же остались 10 колен, 10 племен. Северное царство стало называться Израиль, а южное – Иудея по имени колена Иуды, которое было наиболее многочисленным в Южном царстве. Поэтому Иерусалим, храм, служение в нем и в целом эта религия ассоциируется с именем Иуды. Иудеи, посему название иудаизм. Говоря об основателях религии иудаизм, главным образом нам необходимо поговорить о двух – об Аврааме и Моисее. Именно эти две личности в иудаизме почитаются главными, когда идет речь о родоначальниках и основателях иудаизма. Сегодня мы поговорим об Аврааме. Каким образом случилось так, что Авраам стал родоначальником религии иудаизма? Откуда он появился? Кем он был по происхождению? Итак, открывая Ветхий Завет, мы узнаем, что после потопа, когда люди стали распространяться по земле, они все произошли от трех сыновей Ноя. Имена этих сыновей – Сим, Хам и Иафет. Потомки Сима были людьми, которые не участвовали в строительстве Вавилонской башни, символе отступничества против Бога, и они были той линией в развитии человечества, которая придерживалась повелений и законов Творца, данных еще ранее Адаму и затем подтвержденных через Ноя. Эта линия называется семиты. Вот через семитские народы как раз сохранилась линия богопоклонников, которые продолжали традицию поклонения Творцу, единому Богу. Или, иными словами, используя богословские термины, они поддерживали идею монотеизма. Одиннадцатая глава книги «Бытие» описывает родословную, которая в конечном итоге подводит нас к Аврааму. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Рогав, Серух, Нахор, Фара и Авраам. Авраам жил в Уре Халдейском. Этот город располагался в Междуречье, в самой древней цивилизации на Земле, в шумерской цивилизации, и был очень развитым городом. Архитектура, искусство, все признаки цивилизации, включая водопровод и канализацию, присутствовали в Уре Халдейском. То есть это было одно из самых просвещенных и самых развитых мест того времени в древнем мире. Но нравственная обстановка была удушающей. Язычество царило вокруг со всеми вытекающими отсюда духовными и нравственными последствиями. Итак, Авраам родился в семье, которая была продолжателем традиции монотеизма. По каким причинам, согласно повествованию Ветхого Завета, он был избран? На этот вопрос отвечает 24 глава книги Иисуса Навина, стихи 2 и 3. Так говорит Господь, Бог Израилев. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака и далее». Говорится как раз о том, что именно вот эта удушающая атмосфера язычества, идолопоклонничества была причиной, по которой Бог выводит эту семью, эту линию богопоклонников, выводит для того, чтобы избежать дальнейшего разложения и дальнейшего влияния со стороны идолопоклонства и язычества. Библия повествует в книге «Бытие» в 11 главе, в 31 стихе, что из Ура Халдейского выходит Фара, отец Авраама. «Бытие» 11 глава, 31 стих гласит следующее. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дошедшие до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Итак, Фара вместе со своим семейством выходит из языческого окружения в Ханаан, место, которое в то время было относительно мало заселено, и была возможность без внешнего языческого влияния продолжать соблюдать и сохранять заповеди Божьи. Ради каких целей Бог выводит эту семью? В книге «Бытие» 18 главе, в стихах 17 по 19, эти цели определены следующим образом. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, цель, согласно этому стиху, заключается в том, чтобы он учил своих потомков, своих сыновей, и далее соблюдать заповеди Божьи, ходить путем Господним, что Авраам и делал, как говорит 26 глава книги «Бытие», стихи со 2 по 5. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои, за то сказано Исааку, я благословлю и тебя». Причем условие благословения остается таким же – продолжение исполнения заповедей Божьих и передача из поколения в поколение этих законов. Вторая цель заключается в том, что Аврааму, как говорит 12 глава книги «Бытие», стихи с 1 по 3 и 22 глава стихи 17-18, Аврааму был обещан потомок, в котором, как говорит Библия, благословятся все народы. Вот, например, 22 глава, стихи 17 и 18 говорят, «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Термин «семя» используется для описания Мессии, Спасителя, который должен прийти. И эта идея семени далее развивается пророками на протяжении всего Ветхого Завета. И именно через эту линию, именно через вот эту ветвь генеалогического дерева человечества было дано обетование: «Придет Спаситель, Мессия, Избавитель». Интересно также отметить происхождение термина «еврей» в связи с возникновением иудаизма. В книге «Бытие» в 14 главе, в 13 стихе впервые в Библии этот термин встречается. Давайте посмотрим, в каком контексте. 14 глава, 13 стих. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамра, и брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Он пришел и известил о том, что его племянник Лот был взят во время нападения на Содом и Гоморру союзом из пяти царей во главе с Кедор-Лаомером. Авраама, сказано, пришли и известили. Известили Авраама еврея. Здесь он впервые назван евреем. Слово «еврей» в оригинале означает дословно «человек с другой стороны» или «человек, который не отсюда». Пришелец. Итак, еврей изначально в Ветхом Завете – это термин, обозначающий скорее качество, чем национальную принадлежность. По национальной же принадлежности Авраам был арамеянином, как говорит Второзаконие, 26 глава, 5 стих. Очень интересно, что археология сегодня подтверждает существование такой личности, как Авраам. В 1887 году женщина из Тель-Амарны на побережье Средиземного моря, обрабатывая на своем огородном участке почву, наткнулась на клинописные глиняные таблички. Открытые документы содержали официальную переписку фараонов с правителями Вавилона, Метании, иных азиатских стран, письма от правителей Палестины, Финикии и Сирии. И там, среди этих клинописных табличек, упоминается имя Авраама. В следующий раз мы поговорим о Моисее, второй личности, которая является основополагающей в появлении и развитии иудаизма. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на третий из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – «уважение в браке». Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций, много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил». Заставил и лучше выдумать не мог. Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другой вопрос. Так? Но вот именно таким образом многие ставят вопрос. Они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных-разных законов.

Так не выражает достаточной силы воли и решительности. Делаем паузу. Какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти. А вот уважительный такой вот силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек. То есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, ну, вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывает историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. И один говорит: «А вот моя жена меня уважает». Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да? Вот. «Ты меня уважаешь?» Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают: «А как ты этого добился?» И он отвечает: «А что, бил и добился». То есть почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так: «Костюм и галстук – это не причина, чтобы гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина – как к женщине относится мужчина. В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина из женских уст услышать: ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и с вертолета, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощая, скажем, так, по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот так ножками, по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек. Он мог выдержать только 10 человек. И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных 10, заговорила женщина. Она говорит: «Вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве. Вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни. Потом вот этот ужас, как говорится, самих родов. А потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме уборку осуществляет, и за детей в ответе, и еще и на работу потом идет, деньги зарабатывать, и так далее, и так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я

готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить. Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что уважать? Всех ли уважать? Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня. Зададим Священному Писанию. Почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий, это одна из самых важных потребностей, то есть, чтобы тебя уважали. Откуда эта потребность? Священное Писание, рассказывая нам о появлении человеческих существ, в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27 повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и, дочитав до 5 главы книги Бытия, мы узнаем, по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной, тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной, кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля. Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас в определенном смысле ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли, не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем. И потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться с уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил. Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем, среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся.
Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе и которые, естественно, не о разводе, не о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и дает им задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы. И задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют, а он в это время их снимает. Он в это время их снимает, и вот так вот они проводят в общении, может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении, но он для себя, для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание, вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? Как? По общению между двумя можно увидеть, что они находятся на тропе развода. Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первое. Критика личности супруга. Критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал проем дверной пошире. Так? Критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть вот эти вот личностные нападки, иногда они завуалированы, иногда они вот в такой саркастической манере подаются. Иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор – неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень – презрение, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть когда демонстрируется неуважение – вот если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты загадал, да, сынам народа моего? Он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такой вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же, а что, моей зарплаты тебе недостаточно?
То есть если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть вот этот вот, фактор, эта реакция оборонительности, то есть он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. Ты куда, дорогой? Да ухожу. Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нету вот этого раскрытия чувств, эмоций, нету вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нету раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти четыре фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность. Они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях, а все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности. Значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведется. И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены, вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом счастливой семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений, но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем, когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому. И потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих. Деяния 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», уважаемый «тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь, это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао», то есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? Всех. Так написано? Всех уважайте. Это очень сильные слова, правда? Всех.
всех уважать. Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа. Что, и тещу уважать? Да, и тещу. Всех уважайте, вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12, 10. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так. «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть «предупреждаю, пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно». «О почтительности предупреждайте». Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит «предупреждайте»? «Предупреждайте». «Проявляйте первым». В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит «опережайте». Опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит «опережайте» или же «обгоняйте друг друга в демонстрации уважения». Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. Всех уважайте, в почтительности друг друга опережайте. Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано. Послание в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот, прочитаем. Вначале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает? Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод Российского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит «почитать своего мужа». Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление – уважайте, почитайте. А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им, что? Честь. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это то же самое слово «тиме» – «честь». То есть, оказывая им уважение. У нас есть императив – всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения. Женам конкретно сказано, пусть почитает мужа, и мужьям говорится, оказывайте женам честь. Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку: «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят: первое, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и вторая основополагающая идея закона Божьего – это возлюби ближнего твоего, как самого себя. И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего, как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл, значение закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег, тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который с постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас. Потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит: позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве. Он говорит: очень трудно войти богатому в Царство Божье. Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинстве своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит: следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам
0: следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Юрий Байков.
3: Хочешь, детка, видеть?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Владик, а у тебя шнурки развязались?
4: Ага.
3: Вот пойдешь куда-нибудь и упадешь. Я тебя жалеть не буду.
4: Да, Марья Ивановна, знаю я эту шутку.
3: А что ты какой серьезный? Ну?
4: Да, так, ничего.
3: А что случилось?
4: Вот, Марья Ивановна, вот, например, если бы вы прогуливались...
3: Так.
4: И нашли кошелек, а там лежала куча денег и адрес владельца.
3: Сколько денег? А?
4: Так скажем, 1020...
3: 20 тысяч? Сложно представить.
4: Ну, Марья Ивановна, вот что бы вы с этими деньгами сделали?
3: Отдала бы владельцу.
4: Ну, а может, этот владелец богат, и ему не нужны деньги эти?
3: А может, у него сын болен, и он долго копил на операцию ему?
4: Ну, а может, все-таки богат, и ему эти деньги ну просто не нужны?
3: А может быть, болен?
4: Ну, может, богат,
3: а может быть, болен сын? Владик, вот ты что, кошелек нашел, да? Деньги поделим пополам. Да шутка, шутка.
5: Фу. Приветствую вас.
4: Здрасте.
3: Здрасте.
5: Здрасте. Афанасий Филиппович,
6: а?
5: Вам письмо, пишите.
6: Иду. Здравствуйте, ребята. Это, наверное, пришло письмо от моего племянника Бориса, помните, который любит путешествовать. Интересно, откуда он пишет на этот раз. Пойдемте посмотрим.
3: Из Франции какой-нибудь.
6: Совершенно верно. Париж. Надо же. Привет дорогущему дядюшке с высоты птичьего полета. Скучаю, ваш Борис.
3: Вот человек, а? Не сидит на месте, все ездит, все путешествует. Вот и откуда только люди деньги берут? Наверное, кошелек нашел, да?
6: Подождите. Какой кошелек?
3: Такой кошелек. Вот шел по улице и нашел кошелек. И хозяин возвращать не хочет. Вот и ездит, и путешествует.
6: Нет, ну что вы. Марья Ивановна, извините, но Борис, насколько я знаю, человек честный и благородный. И никогда не позволит поддастся такому искушению.
4: Что ж такое искушение-то?
6: Искушение? Ну, как бы тебе это объяснить? Ну, предположим, вот ты провинился.
4: Ну, да.
6: И мама запретила тебе гулять. Не пускает тебя на улицу. В то же время сама отправилась в магазин за покупками. Ну, представь себе. И вот в тот момент, когда она ушла, вдруг тебе на ум приходит удивительная идея.
3: Ага. Уйти погулять, ведь мама не узнает, да? Подумаешь, схожу погуляю.
6: Совершенно верно.
3: Да?
6: И внутри тебя
3: конечно.
6: Что-то так и подстегивает.
3: Ну, подстегивает.
6: Пойдем, погуляй, мама все равно не заметит.
3: Правильно.
6: Вот это и есть искушение.
3: Угу.
6: То есть это желание сделать что-то запретное или плохое. Вот, в общем-то...
4: Ну, Афанасий Филиппович, ну хоть вы-то встречали в своей жизни искушения?
6: Да, конечно. Конечно, все люди рано или поздно их встречали. В Библии все герои, описанные в ней, сталкиваются с искушениями. Больше того скажу, сам Иисус.
4: Да.
3: Да.
6: Да.
3: А расскажите нам, Афанасий Филиппович.
6: Пожалуйста. Но только вы пройдите ко мне в мастерскую.
3: Ура, история, пойдем.
6: Евангелие рассказывает нам о том, что Иисус преодолел самые серьезные искушения и раскрывает нам некоторый секрет. После крещения Иисус Христос отправился в пустыню. Там он много молился и ничего не ел 40 дней. В это время Иисус ослаб, чувствуя сильный голод. Тогда-то к нему пришел дьявол, который хотел подчинить себе Сына Божьего и стал его искушать. «Если ты Сын Божий, то преврати эти камни в хлеб». Иисус же ответил ему. В Писании сказано, не только хлебом живет человек, но Словом Божьим. Тогда дьявол перенес Иисуса в Иерусалим, поднял на крышу храма и опять предложил ему. «Если ты действительно Сын Божий, бросься вниз, ведь сказано в Писании, что ангелы подхватят тебя, и ты не разобьешься». Но Иисус ответил дьяволу, «Еще в Писании сказано, не испытывай силы Господа Бога твоего». Тогда дьявол вознес на вершину самой высокой горы и в третий раз предложил ему, «Смотри, перед тобой все царства мира со всем их богатством, и я могу их отдать тебе, только поклонись мне». Но Иисус ответил ему, «Сказано в Писании, одному Богу твоему поклоняйся и служи». Дьявол был очень зол и вынужден был оставить Иисуса Христа, но правда только на время. Ну вот, вот такая вот история.
4: Афанасий Филиппович, а в чем секрет этой истории?
6: Секрет этой истории, Владик, в том, что Иисус Христос не поддался искушению дьявола и остался верным Богу. Он смог это сделать. И мы сможем это сделать. Мы можем попросить у Бога сил, и Он обязательно поможет нам выстоять в искушениях.
4: Спасибо вам, Афанасий Филиппович.
6: Пожалуйста, пожалуйста.
4: У меня есть дело. До свидания.
3: Пока.
6: Что это с ним?
3: Видать, понял что-то.
6: До свидания, ребята. Пишите, задавайте ваши вопросы. Мы с удовольствием на них ответим.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поют Илья и Алена Маловы.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенною? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах.
2: Дух – жизненное начало или дыхание жизни, которое дается Богом при рождении и возвращается к нему в момент смерти. Иов в 12 главе своей книги говорит, что дух всякой человеческой плоти в руке Господа. Животные тоже обладают подобным дыханием жизни, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. Когда дух возвращается к Богу, тело становится прахом. Все жизненные функции прекращаются. Апостол Павел в своих посланиях также использует слово «дух» в значении внутренней моральной силы человека. Слово «дух» в Священном Писании используется не только в контексте, связанном с человеком. Писание говорит о Святом Духе и о духах, как ангелах.
1: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе!
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: Пицца, макароны, спагетти с сыром вкусны и достаточно популярны. Ежегодно производится более чем 10 миллионов тонн сыра. Существует около 1000 различных видов сыра. Но безопасно ли его употребление? Жир. 2/3 всего жира в сыре – это насыщенный жир, который повышает уровень холестерина в крови

0: Уровень соли в сыре составляет около 200 мг на 28 грамм сыра. Сыры же типа пармезан и рокфор содержат до 500 мг соли в 28 граммах. Токсические элементы – афлотоксины. Афлотоксины – производимые плесенью химические вещества. Эти вещества провоцируют раковые заболевания. Некоторые виды сыра содержат другие канцерогенные вещества или мутагены. Чем дольше созревает сыр, тем больше вызывающих мутаций компонентов он содержит. Нитрозамины – это класс высококанцерогенных химических веществ. Некоторые виды плесени производят нитрозамины. Например, токсины плесени семейства пенициловых способствуют развитию рака. Наличие мутагенных компонентов в сырах связано с возрастом сыра, а также с наличием голубой плесени – преимущественно в твердых сырах и белой плесени в мягких сырах. Сыр и рак. Употребление сыра связано с увеличением риска развития таких видов рака, как рак предстательной железы, рак прямой кишки и рак груди. Чем чаще употребляется сыр, тем выше риск развития рака. Например, женщины, ежедневно употребляющие сыр, имеют на 50% больше риска заболевания раком груди.
1: Полезная минутка.
0: Амины. Белки состоят из 20 кирпичиков разного вида аминокислот. Энзимы бактерий или организма удаляют кислоту из аминокислот, оставляя амины. В сыре найдены такие амины, как гистамин, тирамин, триптамин, кадаверин и другие. Амины могут привести к сужению или расширению кровеносных сосудов и тем самым повлиять на работу головного мозга. Употребление большого количества аминов может вызвать головную боль, даже мигрени, тошноту, низкое и высокое артериальное давление, учащенное сердцебиение и шок. Опасные микроорганизмы. Сальмонеллез. Бактерии сальмонеллы могут выживать в сыре на протяжении долгого времени. С марта по июль 1984 года в Канаде 10 тысяч человек заболели сальмонеллезом после употребления сыра чеддер. Сколько бактерий сальмонеллы нужно съесть, чтобы заболеть? От 1 до 6 вполне достаточно. Листериоз. Возбудителем болезни является бактерия под названием листерия. Излюбленное место ее обитания у людей и животных – кишечник. Как у животных, так и у людей листериоз может быть причиной менингита, энцефалита, заражения крови, эндокардита и выкидышей. Листерия была обнаружена в молоке здоровых коров и коз. Даже сыр, сделанный из пастеризованного молока, не может быть безопасным. Бруцеллез. Это заболевание может быть приобретено в результате употребления непастеризованных молочных продуктов. Бруцеллез может поражать различные органы – печень, сердце, легкие – и вызывать анемию, депрессию, нервную возбудимость, бессонницу, хронический менингит, инфекции костей, суставов, глаз и кожи. А как насчет прошедших тепловую обработку и упакованных сыров? Тепловая обработка убивает некоторые микроорганизмы, но не стерилизует продукт на 100%. Многие микроорганизмы продолжают жить. Большинство людей ассоциируют сыр с кальцием, потому потребление сыра увеличивается в связи с растущим беспокойством относительно остеопороза. Но безопасно ли его употребление? Решать вам!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и дорогих.

0: доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юрий Байков.

в немой тоске. Гляжу на облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожкам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко.

я встану и пойду. Зачем мне жить средь горя и тоски? Я не достоин, так скажу отцу, но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут. Ты рад возврату нашему всегда, и нас твои уста не упрекнут. Я на пути, еще я далеко, но ты объятия встретишь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Как возникла жизнь на Земле? Человека всегда волновал этот вопрос. Если это произошло в процессе эволюции, то сколько времени на это понадобилось? Сегодня мы рассматриваем эту проблему, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сколько вообще времени нужно для процесса эволюции? Этот вопрос всегда волновал ученых, рассматривающих эволюцию как движущую силу происхождения жизни на Земле.
3: Действительно, временные рамки, в которых протекала эволюция, это довольно-таки важный вопрос. Поскольку если времени нет, то развивать какие-то идеи, строить теории, в общем-то, это совершенно бессмысленно. Мы, как креационисты, верим, что Земля – это молодая планета. Мы не называем точную дату, но считаем, что Земле где-то около 6000 лет. А эволюционисты называют другой срок. Это около 4 миллиардов лет. Да? Разница огромная.
2: Очень большая разница.
3: Ну, кто из них прав, это, в общем-то, тема отдельного разговора. Но вы, наверное, понимаете, что поскольку я являюсь креационистом, то буду утверждать, что, конечно, правы креационисты. И это действительно так, и для этого есть основания. Но, опять-таки, я повторюсь, что это тема другого разговора. А сегодня давайте мы с вами вот примем вот эту вот дату – 4 миллиарда лет. И посмотрим, вот что будет, если мы ее примем. Действительно, хватит ли вот времени для эволюции вот этих 4 миллиардов лет?
2: А вообще, собственно, почему появилась именно такая цифра?
3: Это было получено на основании тоже, так сказать, спорных моментов, радиационных анализов. Ну, в общем-то, это отдельная тема.
2: Ученые изучали период полураспада, определенных элементов, химических?
3: Да, исследование пород, в общем-то, это вот связано с этим. И была определена вот такая вот дата, в общем-то, верность ее опять-таки вызывает сомнения. Но мы все-таки давайте примем ее, да? Сколько, вот вы спросили, да, сколько времени нужно для того, чтобы вот один вид превратился в другой? Этот вопрос очень часто задают эволюционистам. И вот в одном из номеров журнала «Наука и жизнь» было помещено интервью с научным сотрудником Дарвиновского музея в Москве. Ему был задан вот такой вот вопрос. Сколько времени необходимо для того, чтобы превратился один вид в другой? И вот что он отвечает. Процесс видообразования довольно длительный. Как показали молекулярно-генетические исследования, чтобы две изолированные популяции у мелких воробьиных птиц достигли видового уровня различий, обычно требуется от 1 до 6 миллионов лет.
2: Очень серьезная цифра.
3: То есть один и...
2: Как минимум один миллион лет. Что значит две популяции достигают видового различия?
3: То есть вот мы имеем один вид, да? И сколько времени необходимо, чтобы этот вид разделился, и было два вида. То есть вот по дивергентной схеме.
2: Например, как мы говорили о галапагосских вьюрках, которых изучал Дарвин, у них клювики, например, могли всего лишь отличаться. Вот чтобы такого даже хотя бы мельчайшего различия достичь,
3: как минимум
2: один миллион лет.
3: Знаете, вот есть даже среди креационистов такое мнение, что все-таки вот виды могут изменяться, превращаться в другие. Вот как бы рода, там, семейство, класс, это слишком большие различия, как бы такого нет. А вот виды все-таки, различия не такие большие, и они, в принципе, могут происходить. Но вы понимаете, если сами эволюционисты называют такой срок, а мы верим, что всего лишь 6 тысяч лет и 1 миллион лет, или 6 миллионов лет, понимаете, какая разница, то, в общем-то, говорить о происхождении видов, в общем-то, нецелесообразно.
2: Ну, креационисты верят в это, им не нужно доказывать, что виды изменялись один в другой, переходили, поскольку Бог сотворил сразу вот все в том виде, в каком он существует сейчас, в общем-то, по большому счету. Поэтому эту цифру огромную не надо доказывать.
3: Да, совершенно верно. Ну, смотрите, если для того, чтобы разошлись только два вида, необходимо 1 или 6 миллионов лет, а сколько времени нужно, чтобы появились рода, семейства, классы, отряды, типы? То есть понятно, что это в десятки и в сотни раз больше. Но если мы обратимся к палеонтологии, то мы, в общем-то, увидим и примем вот эту эволюционную шкалу, около 4 миллиардов лет эволюционную, да, то мы увидим поистине удивительное явление. Согласно эволюционной теории, Земля существует, как я уже сказал, порядка 4 миллиардов лет. Но появление видов на ней не растянулось на этот период. Считается, что на протяжении более 3 миллиардов, почти 3,5 миллиарда лет Земля была необитаема. Она была пуста. И только после этого где-то примерно 600 миллионов лет назад произошел так называемый Кембрийский взрыв. То есть в раскопе этого слоя мы находим массовое появление живых организмов.
2: То есть Кембрийский взрыв –
3: это массовое возникновение.
2: Вдруг резко возникло большое количество.
3: Совершенно верно. Резко, я подчеркиваю, вот в этом слое новых организмов, да, вот вообще которых, в общем-то, в нижних слоях не было. Потому что в нижних слоях как бы находят отдельные виды, но это бактерии, водоросли, то есть и вообще как бы возникает вопрос, как они туда попали, может быть, это, в общем-то, и из верхних слоев. И, в общем-то, в связи с вот этим вот Кембрийским взрывом возникает вопрос вообще, вот как такое могло быть? В нижнем слое ничего нет, и вдруг резко вот такая вот граница.
2: Да? Кембрийский взрыв, извините, уточню, это понятие скорее палеонтологическое, да, чем вот на самом деле буквально. Это не значит, что буквально какой-то взрыв произошел.
3: Просто тут массовое появление.
2: Да, это как просто как вот в колонке геологической мы видим вдруг появление живых организмов. Резко.
3: Да, совершенно верно. Период, в общем-то, Кембрийского периода, это где-то 100 миллионов лет, и, в общем-то, за вот этот вот период должны были появиться, как говорят сами палеонтологи, эволюционисты, практически все типы животного царства. То есть вот в этот период они возникли, кстати, 100 миллионов лет. Но самое интересное, когда стали исследовать и уточнять, то увидели, что появление этих организмов, этих типов, оно не растянулось на весь этот Кембрийский период, а заняло только какую-то его незначительную часть. То есть примерно все эти организмы должны были возникнуть за 3-5 миллионов лет. То есть, вы понимаете, вот когда мы говорим, что вид возник за 1-6 миллионов лет, а тут все типы животного царства возникли за 3-5 миллионов лет.
2: Не сходится.
3: Да, и, конечно. И это, в общем-то, цифра, она удивила бы самого Дарвина. Потому что в то время, когда жил Дарвин, конечно же, еще эволюционисты не называли такой огромной цифры 6 миллиардов лет. Тогда была общепринята цифра 200 миллионов лет. И Кембрийский период был 60 миллионов лет. То есть от начала возникновения Земли до Кембрийского периода получается 140 миллионов лет. Да? И вот Дарвин знал об этом, об этой информации, и он был крайне удивлен. В происхождении видов он даже писал, что 140 миллионов лет совершенно мало для эволюции кембрийской фауны. И высказал надежду, что это время будет пересмотрено, возраст Земли будет пересмотрен и увеличен. Но возраст Земли действительно был увеличен, но это ничего не дало, потому что, как мы видим, что согласно, в общем-то, опять-таки эволюционной интерпретации, все эти организмы должны были возникнуть не за 140 миллионов лет, которые Дарвин считал недостаточно, а вообще за 3-5 миллионов лет. Вот такая вот ситуация.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Нашли ли современные ученые какие-то доказательства?
3: Вы знаете, вот Дарвин когда он анализировал вот этот вот кембрийский взрыв, он высказывал надежду, он, конечно, понял, да, что, в общем-то, это проблема для его теории, и вот, в частности, он писал, что в настоящее время это явление остается необъяснимым, и оно поистине может быть рассматриваемо как убедительный аргумент против взглядов, развиваемых в данной книге. Но он надеялся, что организмы, предшествующие этому периоду, просто пока не найдены. То есть вот ученые еще не смогли найти предков этих организмов, а они там были. И, в общем-то, с тех пор прошло сколько уже? 150 лет, да? И, в общем-то, ученые, конечно, искали. Это стратегическая задача – найти предков кембрийских организмов. Но, вы знаете, до сих пор эти предки так и не были найдены. И как же объяснили это эволюционисты? Они сказали, что предки были простыми организмами, бесскелетными, то есть мягкотелыми, желеобразными. И они просто вот, ну, не сохранились, потому что все-таки скелетная фауна, она, в общем-то, сохраняется благодаря вот прочному скелету. А эти, они были, в общем-то, такие вот жиденькие, вот просто они не сохранились. То есть вот такое вот объяснение было. Да,
2: но если бы их нашли, это бы означало, что Земля не 3,5 миллиона, да,
3: или миллиарда,
2: миллиарда лет была жизни. Да, без жизни, а что все-таки жизнь была и до кембрийского взрыва, так скажем, да. Ну вот не удалось просто найти.
3: Не удалось найти, да.
2: Доказательства этому.
3: Но вы знаете, как бы этот аргумент, да, считался достаточно, ну, конечно, можно спорить, но сложно спорить. Чего нет, того, как говорится, нет. Но вы знаете, не так давно, в начале 20 века было совершено очень такое важное открытие палеонтологии. Близ местечка Диакар, это возле Австралии, было найдено огромное количество фауны, которая как раз-таки залегала в слоях ниже кембрийских. И, в общем-то, эта фауна состояла как раз-таки из организмов мягкотел. Это в основном были кишечно-полосные организмы, около 70% этой фауны, бесскелетные, мягкие, и они прекрасно, их отпечатки прекрасно сохранились вот в этих докембрийских породах.
2: Угу. Почему это было возможно?
3: В общем-то, ну, почему это было возможно, мы не знаем, но, во всяком случае, это доказало нам, что бесскелетные организмы тоже прекрасно могут сохраняться. Да. И, конечно же, первая была попытка это сказать, это вот они, да, вот это предки этих кембрийских организмов.
2: Да, это есть доказательства.
3: Да. Да, но вы знаете, тщательный анализ этих останков показал совсем другой. Вот, например, что пишет один из известных российских палеонтологов. Он говорит, родство идиакарских организмов с современными группами, большинство из которых достоверно известно, начиная с Кембрия, остается проблематичным. Различия очень велики. Исследователи считают, что известные ныне идиакарские организмы не связаны прямым родством с более поздними кембрийскими, а представляют слепые эволюционные ветви.
2: Как это понять?
3: То есть вот они появились внезапно, точно так же, как кембрийские, вот, и потом внезапно исчезли. То есть мы находим этот слой ниже кембрийского, он исчезает, то есть какое-то время как бы эти организмы существуют, а дальше начинается вот этот
2: исчезают,
3: вот,
2: потом как бы такой, так называемый период пустоты, да? Да? То есть они никак родством не связаны.
3: Нет, то есть они настолько отличаются от тех, которые найдены в кембрийском слое, что, в общем-то,
2: последние не могли произойти от тех древнейших.
3: От тех, да, древнейших. То есть вот видите как.
2: Как объясняют вот этот факт ученые-креационисты?
3: Вы имеете в виду кембрийские взрывы,
2: да? Да,
3: да. Ну, знаете, вот когда мы говорим о палеонтологии, да, о раскопках, да, то мы себе представляем, точнее говоря, нам навязывают такое мнение, что вот раз мы их раскопали, этих организмов в этом слое, значит, в этот период, и приписали этот слой какому-то периоду времени, значит, в этот период они и появились, они и возникли. Но, вы знаете, вот я приведу такую аналогию. К примеру, мы хотим изучить историю какой-нибудь цивилизации, да, и мы приходим на это место, начинаем делать раскопки, один слой за слоем, находим там какие-то останки, и вдруг мы находим слой, где находится, в общем-то, массовое количество, скажем, людей в военной форме, солдат. Вот массовое такое как бы кладбище. Какой вывод мы делаем? То есть здесь два варианта. Либо мы предполагаем, что в этот период цивилизация достигла такого уровня развития, что появились воины, скажем, солдаты. Или мы делаем предположение, что была война, солдаты погибли, и вот их захоронили в братской могиле, прямо в форме, и вот таким образом мы раскопали и видим. Вот как вы думаете, какое вот наиболее...
2: Ну, более разумное, конечно, второе.
3: Второе, совершенно верно, потому что вообще непонятно, как бы, если они только появились, почему они вдруг в массовом количестве, да еще в военной форме, все-таки же это ж люди, у них есть и родственники, которые могли их как-то отдельно похоронить. Да, то есть мы, если мы видим такое явление, то мы понимаем, что они погибли. Точно так же и здесь.
2: Поэтому они оказались в таком, ну, на таком низком слое.
3: Да, и они оказались вместе, сгруппированы, и вдруг резко появились. Да? То есть вначале не было, и тут резко они появились. Точно так же и здесь. Если мы раскапываем слой с массовым содержанием останков, то мы предполагаем, что они не родились в это время, а погибли в это время. И мы считаем, что Кембрийский взрыв – это свидетельство потопа, то есть массового, массовой гибели организмов. Вот они погибли, вот они в этом слое находятся. То есть до этого, если мы верим Библии, да, ведь не было таких катастроф, и поэтому, естественно, организмы не сохранились.
2: А появиться катастрофы... они могли когда угодно. Это же живые организмы, то есть, да, они умирают,
3: а сохраниться не так массово, в породах они могли только в том случае, если они действительно были погреблены вот в этот слой, да, захоронены. Потому что если солдат мы не похороним, то, естественно, никаких останков, в принципе,
2: они
3: не очень
2: как бы,
3: быстро.
2: Они будут рассеяны.
3: Да,
2: просто,
3: они быстро.
2: Может быть, все, мало что найдем.
3: Хищники все растащат, и, в общем, ничего не останется.
2: Ну, в общем-то, логично, да.
3: Вот это вот, можно сказать, вот креационистский взгляд на кембрийский взрыв. То есть мы видим, как просто меняются взгляды, да. Таким образом, если мы принимаем эволюционную шкалу времени, да, вот этих 4 миллиарда лет, и начинаем анализировать, вообще могли ли произойти виды за этот период, то мы приходим к тому, что, к сожалению, времени недостаточно.
2: Все равно его мало.
3: Да,
2: все понятно.
3: Мало.
2: Время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
6: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины, в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб. Хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди истинно Божьи считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит. Не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Бывали ли вы когда-нибудь обмануты? Павел предупреждает нас о великом обмане, который будет в последние дни. Об этом мы можем с вами прочесть во втором послании к Тимофею, 3 глава, первые тексты. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, честие, силы его отрекшиеся, таковых удаляйся. И к сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как и Ани и Амврий, противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Несколько примеров мы можем посмотреть из книги «Бытие». Первые главы книги «Бытие» рассказывают о творении мира, о создании человека. И в третьей главе мы видим, как человек был жестоко обманут. Адам и Ева, в седьмом тексте мы читаем, «открылись у них глаза, и они узнали, что наги, и шили смоковные листья, сделали себе опоясание». Иуда, предатель Иисуса Христа, он также разочаровался в том, что был заодно с иудейскими старейшинами и предал своего учителя за 30 серебряников. Евангелист Матфей в 26 главе с 15 текста пишет, цитирует слова Иуды. «И сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Четыре обмана, которые служат погибели многих людей, не опасно. Это первый обман. А Ева поверила змею. Змей, как описывает Библия, книга «Бытие» в 3 главе, повествуется, что он говорит жене: «Не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите плоды этого дерева, откроются ваши глаза, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Другая ситуация также встречается в этой книге «Бытие». В 19 главе это ситуация с Лотом. 19 глава книги «Бытие», 14 текст. «И вышел Лот и говорил зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей народ». Но зятьям его показалось, что он шутит». Люди, живущие в конце истории Земли, столкнутся с точно такими словами. Евангелист Лука записывает слова Иисуса Христа в 21 главе с 34 текста. Спаситель говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягочались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех, живущих по всему лицу земному». Можно привести много примеров, где люди загубили свою жизнь, называя безобидным то, что было смертельно опасно. Второй обман — времени много. Это ужасный обман. Евангелист Лука описывает историю, которую рассказывает в притче Иисус Христос в 12 главе 16 текста. Яркий пример богача из притчи. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя, на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Пусть никто из нас не попадет в эту сеть. Кто из нас может быть уверенным в завтрашнем дне? Если даже сегодня вы живы и здоровы, тысячи людей сегодня погибают при попытке перейти дорогу перед машиной. Почему? Потому что думают, что смогут успеть. Жена Лота обманула себя, думая, что у нее много времени для того, чтобы стоять и смотреть на дом и город, из которого так не хотелось уходить. Книга «Бытие», 19 глава, 26 текст описывает ее ситуацию. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Нет, дорогие мои, у вас нет много времени, чтобы выбрать сторону Божью или ту сторону, которую вы хотите. Не стоит рисковать, откладывая на потом самое главное решение в вашей жизни. Третий обман – не сейчас. И Слово Божье описывает эту историю с правителем иудейской провинции Феликсом. Он был потрясен всем, что ему рассказал апостол Павел. Эту историю мы находим в Деянии апостолов, 24 глава, 25 текст. И как он говорил о правде и о воздержании, о будущем суде, то Феликс, мы читаем в этой истории, пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Очень похожая ситуация с фараоном, который тоже говорит Моисею «завтра». Господь говорит «сейчас», а фараон отвечает «нет, завтра». Но что говорит Бог? Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, с 1 текста мы читаем, «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому, ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемое служение. Так говорит Священное Писание. Слово Божье обращается к каждому из нас. И Господь через это слово говорит, вот теперь время благоприятное. Апостол Павел в послании к евреям, 3 глава, 7 текста, говорит, «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне?» Четвертый обман – это слово «почти». Одно из самых сильных уловок сатаны. «Почти» — это слово, которое незавершенное. «Почти» — это слово, которым любит прикрываться человек. Снова книга «Деяния апостолов», 26 глава. И здесь мы встречаем царя Агриппу, который тоже беседует с апостолом Павлом. Агриппа, выслушав все, что ему проповедует этот человек, этот христианин, верующий, знающий Иисуса Христа, Как он отвечает ему в 28 тексте? Агриппа сказал Павлу: «Ты немногое, или почти, можно сказать, не убеждаешь меня сделаться христианином». То есть я совсем согласен, что ты говоришь, но вот почти не хватает мне стать таким же, как ты. Евангелист Лука в 18 главе, 22 текст записывает, что произошло с Иисусом. «Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе“». Это богатый юноша, который приходит к Иисусу Христу, чтобы познать, что ему необходимо для жизни вечной. И Христос говорит: «Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной». Тот, кто соблюдает 9 заповедей, а всего лишь одну нарушает, апостол Иаков во 2 главе с 8 текста говорит, становится виновен во всем. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, становится виновным во всем». Дорогие друзья, чувствуете ли вы опасность быть обманутыми и не войти в Царство Божие из-за этих 4 соблазнов? Сегодня мы знаем Слово Божие, Его волю, мы знаем и хитрости сатаны, поэтому, вооруженные Божьими доспехами, мы можем быть победителями. И в этом нам помогает Слово Божие, Библия. Будьте благословенны.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет о том, как, преодолевая алкогольную зависимость, обрести покой и восстановление сил. Эта программа будет интересна не только для людей, которые пребывают в алкогольной зависимости, но и каждому из нас отдых необходимо восстанавливаться в той или иной какой-то промежуточной сфере нам очень нужно. Отдых – это важнейшая часть жизненного ритма. Настолько же он важен для здоровья, как и активная деятельность. Это является периодом восстановления сил. Поэтому усталость и напряжение – это враги человека, которые воздерживаются от употребления алкоголя. Они усиливают стресс, который может провоцировать срыв. Поэтому нужно научиться делать перерывы и уметь их делать правильно, организовывая свой отдых в течение всего дня. Зависимые люди всегда куда-то спешат и боятся чего-то не успеть. Им постоянно нужно что-то делать и быть вечно занятыми. Им трудно остановиться и сделать перерыв. Но такой жизненный темп, в котором нет места для перерыва,

легко может перевести к определенному срыву. Воздержание должно быть проявляться во всем. Некоторые люди вместо алкоголизма страдают трудоголизмом. Они также не могут остановиться, их мозг тоже постоянно чем-то занят. Но воздержание в любой сфере, оно имеет очень положительный результат. Когда люди употребляли алкоголь, и раньше им нужно было куда-то девать свое время, они находили эту отдушину в алкоголе. Теперь, когда вы не травитесь алкоголем, вам кажется, что вам трудно расслабиться без этого яда. Ваша нервная система плохо использует методы торможения. Вы разучились останавливаться, избавлять жизненный темп. Вам нужно учиться делать перерывы в течение дня. Разумный отдых помогает восстановлению энергии в период воздержания от алкоголя. Вы легко можете прийти в какое-то возбужденное состояние, и вам трудно успокоиться. Вы слишком часто раздражены, слишком взвинчены. Попросту вас может вывести из себя какая-то любая мелочь. По этим причинам у вас тратится много энергии. Поэтому вам нужно отдыхать больше, чем обычным людям. Вам нужно учиться сознательно себя тормозить и заставлять делать перерыв в течение дня. Лучшим отдыхом может быть смена деятельности. И также одна из причин, почему вам необходим отдых, это стресс, который вы испытываете в течение дня, а стресс вызывает усталость. Когда вы устали и измотаны, это еще один фактор риска для возникновения вот этого симптома отвыкания. Ваша усталость – это ваше уязвимое место, поэтому вам нужно находиться всегда в спокойном состоянии и иметь возможность для отдыха в течение дня. Вы можете сказать: я хотел бы быть спокойным, но есть факторы, которые меня выбивают из колеи, и кто-то начинает находить какие-то оправдательные факторы. Типа, он меня вывел, а это моя жена, а это мой муж, а это мой начальник, и все было бы хорошо, но с моей работой невозможно. Возможно. Все возможно. Мы дадим несколько практичных рекомендаций. Первое. Это, конечно, высыпайтесь. Спите ночью минимум 8 часов. Ложитесь как можно раньше спать. Помните, что с 21.00 до 24 часов 1 час сна идет за 2. То есть, если вы ляжете спать в 22 часа, вы можете проспать меньше, но выспитесь больше, нежели если вы ляжете где-то в 12 или в час, вы можете проспать больше, но станете разбитым, усталым. Старайтесь не засиживаться перед компьютером или телевизором. Если вы устаете, сбавляйте темп жизни. На период отвыкания от алкоголя вам нужно забыть про бессонные ночи и научиться соблюдать нормальный режим дня. Кто-то может из вас сказать: ну зачем мне ложиться в 10, если я привык ложиться в час? Да, вы говорите, зачем, если я лягу в 10, я все равно 2 часа не усну или 3 часа. Лучше в этот период я чем-то займусь другим. Да, сегодня вы можете проворочиться 3 часа, а завтра может быть 2 часа. А через неделю вы будете ворочаться час, а настанет такой момент, когда вернетесь вы к нормальному образу жизни и начнете засыпать в 10 часов. Когда у вас один и тот же режим дня, ваш организм адаптируется к определенному жизненному ритму, и ему легче следовать постоянной схеме пробуждения и засыпания. Когда режим дня постоянный, организм испытывает меньше стресса. Также за 1 час до сна старайтесь убирать все электронные носители от своих глаз. Можете использовать какой-то травяной чай. Теплая или прохладная ванна может тоже оказать благотворное влияние. Спокойная книга, может быть, духовная книга, это Библия, в которой вы найдете источники утешения, в которой вы найдете надежду на то, что лучшее впереди. И, конечно, благодарственная молитва за прожитый день. Если же вы всегда ложитесь и встаете по-разному, для организма это лишний стресс. В этом случае фактор риска для вас, как для трезвого человека, возрастает. Если у вас есть возможность, спите в обед. Хотя бы 20-30 минут дневного сна могут быть достаточны для восстановления энергии. Если, конечно, это не нарушает ваш ночной сон. Потом вы не встаете и ходите разбитый. А также спите вечером после работы по 20-30 минут. Это тоже будет достаточно, если, опять же, не страдает от этого ваш ночной сон, и вы не ломаете свой ритм. Трудно провести весь день, не сомкнув глаз, и при этом остаться в хорошем состоянии и психическом состоянии. Уединитесь в отдельной комнате, скажите близким, чтобы вас
не беспокоили. Может быть, 15-20 минут в спокойной обстановке помогут вам восстановиться. И ваша нервная система сможет расслабиться. И тем самым риск срыва, он снизится. Может быть, вы возьмете какую-то книгу и, сидя, попытаетесь ее почитать, и, может быть, вы заснете. На 10-15 минут у вас произойдет фаза такая расслабления. Это будет неплохо. Если после вы почувствовали, что вы проснулись, у вас есть силы, вы продолжаете день, и вечером ваш сон не ломается, то найдите для себя такую комбинацию, которая была бы для вас такой универсальной и подходила бы больше для вас. Для сохранения здорового психического состояния чередуйте вид занятий в течение дня. Мы уже говорили, что лучший отдых – это смена деятельности. Скажем, если вы целый день сидите за компьютером на работе, чаще вставайте, прогуливайтесь. Вечером не проводите за компьютером это время. Придумайте себе какие-то другие занятия. Нужно выбирать противоположный вид занятий вашему основному роду деятельности. Занимайтесь делами, которые предполагают физическую активность, либо отличаются от вашего сидения за компьютером. Если же работаете физически, то наоборот, выбирайте более пассивный отдых. И чем более разнообразны ваши будут занятия, тем будет лучше для вас, как для вашего физического, так и психического состояния. Кроме того, все мы ждем конца дня или конца недели, когда сможем замедлить темп, остановиться и потратить некоторое время на подзарядку своих батареек. Используйте свои выходные, отдыхайте полноценно. Если человек умеет хорошо отдыхать в выходные, он и заряжается на следующую неделю. К сожалению, многие люди так отдыхают в течение выходных, что им приходится или нужно, по сути, еще целую неделю для того, чтобы отдыхать, теперь уже от выходных. А вот один день отдыха каждую неделю, это предписание существует столько, сколько существует этот мир. Впервые оно упоминается в Эдемском саду, когда Господь сотворил землю. В конце трудовой недели творения Он оставил один день для того, чтобы человек мог покоиться и приходить в особые отношения с Ним. Как мы знаем, Адам и Ева, они возделали Эдемский сад, и после этого возделания Господь сказал, теперь один день в неделю вы должны отдохнуть. Даже заповедь, которая дана была потом проговорена в 10 заповедях, она упоминается. Она звучит следующим образом, когда народ Божий был уже в рабстве из-за своего непослушания, они работали, трудились, не обращая внимания на покой, и отошли также от Господа. Отец, который является нашим Творцом, сказал четвертую заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, а 7-й день суббота Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Книга Исход, 20 глава, с 8 по 11 стих. Попробуйте выделить время, выходные дни, чтобы почитать Слово Божье и в молитве пообщаться со своим Творцом. Поверьте, это самый лучший отдых для человека, готового полностью изменить свою жизнь. Вы не только отдохнете, но сможете и найти для себя силы для того, чтобы стать победителем. Отдых – это хороший способ по снижению тревожности в период отвыкания, но только божественная поддержка поможет вам испытать мир, спокойствие и равновесие. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Стресс. Влияет ли он на благополучие человека? И вообще, как развивать жизнестойкость? Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим, на мой взгляд, на одну из таких, знаете, тем, которые упускают из вида, а она очень-очень влияет на благополучие человека. Это жизнестойкость и вообще как преодолевать стресс.
2: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем. Это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Светлана Малова. Предприниматель, певица, почетный волонтер. Любит сочинять музыку и петь, фотографировать, путешествовать. Считает, что важно придерживаться христианских принципов в любой сфере деятельности. И тогда успех и благополучие гарантированы. Девиз. Бизнес – это не про деньги, а про служение и благотворительность.
1: Наверное, мой первый вопрос к вам. Как вы вообще понимаете для себя вот это такое понятие жизнестойкости?
3: Ну, в моем представлении жизнестойкость – это какая-то способность человека восстанавливаться после каких-то неблагоприятных обстоятельств, стрессов, проблем каких-то. И эта способность позволяет человеку чувствовать удовлетворенность даже в неблагоприятных обстоятельствах.
4: Мне очень нравится определение, которое жизнестойкости дают философы. Они связывают жизнестойкость с развитием силы духа. Потому что жизнь подкидывает нам очень много челленджей, вызовов, каких-то препятствий. И вот когда человек развивает в себе силу духа, находит мотивацию, устойчивость, готовность преодолевать и сопротивление, вот это и есть, наверное, сила духа, и это и есть жизнестойкость, важный навык, который помогает тебе идти к цели, несмотря ни на что.
5: Да, жизнестойкость – это вот способность преодолевать все неприятности, какие бы ни были в жизни. Без нее вообще очень сложно в жизни, и в том числе и в бизнесе, в котором я нахожусь.
1: Спасибо. Ну а как вообще вот жизнестойкость, да, влияет на благополучие? Да? И ну, вот почему для благополучия она важна?
4: Есть такая фраза, да, человек сломался. Угу. То есть как бы она вот показывает, что он держался, все бросил, разочаровался. Это может быть и про семью, да, и про ту же самую работу,
5: ну,
4: коллектив.
5: Ну, конечно, во всех сферах.
1: Угу. Могли бы, не знаю, какой-то пример, что ли, жизни привести, когда вам приходилось вот преодолевать какие-то невзгоды жизненные, такие стрессовые ситуации, и что вы предпринимали, либо вот какие-то методы, может быть, преодоления этого всего вы использовали?
5: Вы знаете, вот я вот в своей жизни пережила 3 кризиса вот в бизнесе, да, находясь. 3 кризиса. И получалось так, что я видела, как конкуренты падают, и другие магазины закрываются и сокращаются. Да. И, в общем-то, ну, можно было испытывать какое-то вот тоже вот неспокойное, да, какую-то ситуацию, что-то происходит. Но я в тот момент испытывала какой-то такой покой, когда вот этот кризис происходил вокруг. Я понимала, что не надо хандрить, не надо останавливаться. Надо идти вперед и находить, наоборот, новые какие-то решения, что-то новое придумывать и идти к цели. И вы знаете, в тот момент, когда другие закрывались, когда другие где-то опускали головы и останавливались, мы в те кризисные годы открывали еще по магазину. То есть, ну, получалось так, что мы не закрывались, а как-то так с легкостью открывали еще по магазину. То есть кризис нам помогал открыть еще магазин. И я так понимала, что вот этот кризис нам помог, наоборот, это, наверное, в таком хорошем стрессе, можно сказать. Этот стресс и этот кризис нам помог, наоборот, сплотиться, сгруппироваться и, наоборот, еще вылиться в новый магазин.
1: Но у тебя это был какой-то такой позитивный разговор с собой.
5: Толчок такой вот. Возьми себя в руки, да, возьми себя в руки, подумай и вперед, только вперед, не ломаться. Вот.
4: Но мне кажется, это очень такой серьезная работа над собой, это подвиг на самом деле. Можно порадоваться за людей, которые так преодолевают трудности. Многим из нас сложно
3: так
4: похвалиться.
3: Легко это, да. Так это легко не дается.
4: И мне кажется, очень важно сказать, что ну, вот, принятие себя, потому что, вот, допустим, если про страх мы говорим, там, например, не боится только сумасшедший. Да? Человек, у которого нет страха, его надо бояться. Но когда ты находишь, я скажу свой, да, вот, религиозный опыт, когда ты находишь поддержку, когда ты находишь силу в том, что больше тебя, когда ты сталкиваешься с обстоятельствами сложными, которые вне наших ситуаций, нашего контроля, когда ты находишь опору, которая может тебя поддержать, вот это дает силу. И мне вот очень нравится, как сказал средневековый мыслитель, да, блаженный Августин, что каждый из нас рождается с дырой в сердце, которую может восполнить или занять только Бог. Потому что многие люди пытаются справиться с проблемами через алкоголь, не знаю, через наркотики, да, запрещенные вещества, через какие-то деструктивные увлечения. Да. Но это же не помогает. Человек проспался, протрезвел, он опять испытывает ломку, опять испытывает этот жуткий стресс, чувство вины, и опять ищет этого. И оно ему не помогает. Но если ты обращаешься к религиозному опыту, такому как молитва, да, библейское обетование, это может дать тебе силу, чтобы ты собрался и сказал, да, мне страшно, да, у меня не получается, но вот вместе с этой силой я смогу. И вот много есть примеров, когда человек побеждает, получает вот эту жизнеутвержденность.
3: Ну, безусловно, когда мы с этим сталкиваемся, наш личный опыт где-то, как мы проживали эти жизненные трудности, это хорошая опора для того, чтобы преодолевать. Потому что мне тоже помогали какие-то внутренние установки, которые я сама себе говорила, какая-то рефлексия. Я воспользовалась, когда у меня был кризис, духовной поддержкой. Как-то я углубилась в Слово Божие. И еще два очень мощных таких способа, инструмента, который я использовала, это были окружающие люди, самые близкие, которые мне могли помочь, которые могли меня принять любой, какая я есть, с любыми эмоциями, правильными, неправильными. И вот это принятие, которое мне оказали, оно мне тоже помогло восстановиться и снова вернуться. Ну и плюс я использовала прогулки. То есть это тоже очень хороший инструмент укреплять свою жизнестойкость, когда мы используем прогулки, ходьбу интенсивную, вот все эти инструменты для того, чтобы снова наполниться, чтобы если человек сломался, у каждого, может быть, нет человека, который не застрахован от того, чтобы не сломаться. Может быть, способ вернуться у каждого свой, ну, здоровый способ, но у каждого свой. Кто-то обращается за помощью, кто-то сам восстанавливается. Но в любом случае эти все инструменты, они помогают нам снова, если можно так сказать, снова подняться. Вот если это волна нас накрыла, снова восстановиться. И вот эта замечательная способность, жизнестойкость, она на самом деле, ну, очень помогает выжить в этой жизни.
1: Да, это какая-то вот такая гибкость. И, наверное, ее можно тренировать, эту жизнестойкость, да?
3: Как, безусловно.
1: Как мы физически, да, если мы там растяжку делаем, мы там лучше постепенно, ну, на шпагат люди садятся, да, есть даже там какие-то целые марафоны, но и вот они как-то растягивают и постепенно садятся. Даже в таком возрасте, думаешь, ты справляется человек.
3: Ну вот, Руслан, ты как раз сказал очень важную вещь, они это делают постепенно.
1: Да.
3: И жизнестойкость тоже постепенно рождается. Если, к примеру, я что-то очень сильно хотела, но это не сложилось, маленькое что-то, и я сама себе говорю, я не говорю себе, все, день не задался, ужасный день, а я говорю, окей, я включаю, для этого нужно творчество, нужно какое-то креативность, стойкость. Когда я говорю, не сложилось так, давай поищу другой момент и как-то сделаю это по-другому или пойду другим путем. И вот это творчество, мне кажется, какой-то креативный взгляд помогает человеку даже в самых стесненных обстоятельствах, с минимум ресурсов каких-то, посмотреть с какой-то другой стороны на проблему, на ситуацию. И вот эта способность, мне кажется, поможет человеку тогда и в большей ситуации найти какое-то новое нестандартное решение помощи себе и поддержки.
1: Точно.
5: Ну, у нас очень много в жизни возможностей для тренировки. Жизнь преподносит каждый день. Тренируйся. Точно. Сколько хочешь.
4: Есть даже люди, да? Вот ты смотришь,
3: тренеры.
4: Что это просто тренажер ходячий, который сейчас будет тебе эмоциональный
3: интеллект
4: преподавать. Жизнестойкость.
1: Вот, кстати, я хотел об этой теме поговорить. Вот что вообще людей чаще всего вводит вот в эти стрессовые состояния? Из-за чего люди испытывают? Вот что это? Вот мне кажется, одно из таких вещей — это неопределенность какая-то. Вот когда есть неопределенность...
3: Или ожидания какие-то.
1: Ожидания какие-то, да.
4: Ну, можно сказать, целый спектр, да? Человек не выспался, не покушал, да, особенно если это мужчина, он не выспался, он голодный,
1: в стрессе, да.
4: То это уже повод для того, чтобы окружающим войти в стресс.
3: Нет, ну, стресс для нас, он вокруг, в нашей жизни, везде, как Светлана правильно подчеркнула. Мы выходим с утра в холодный подъезд, входим из квартиры теплой, мы вышли на улицу, темно, холодно, мороз, если зима, мы сели в транспорт, маршрутку, которую долго ждали, потом кто-то нас толкнул в бок. Вот он уже скопился, даже ты еще не дошел до рабочего места, которое хорошо, если тоже не стрессовое, но ты уже получил какую-то дозу стресса, и если ты там вот не вышел в холодный подъезд или вышел на улицу мороз, и ты не сказал себе здорово, что зато у меня есть работа, или еще что-то ты себе не придумал, то ты, конечно, дойдешь до работы, и ты будешь уже просто накачан весь этим негативом.
4: То есть стресс – это хорошо, да? Он помогает человеку собраться, и просто это надо принять, потому что это условие нашей греховной планеты, пока она будет существовать. Вот это похоже на боль. Конечно, мы с вами не любим, когда нам больно.
1: Да, да, да.
3: Но
1: вот
3: она есть помогает.
4: Такая библейская, в библейской истории болезнь как проказа. И я всегда думал, что такого страшного, она там заразная или что?
3: Потеря чувствительности.
4: То есть человек может там, ну, условно
3: пораниться, и он перестает чувствовать.
4: Или пораниться, да, и он не будет чувствовать боли, пока он там не потеряет эту руку, не начнется там гангрена или что-то еще. Поэтому стресс, он нужен нам, он показывает, что-то идет не так. Тебе надо изменить отношение к себе, к своему эмоциональному состоянию, к твоим духовным ценностям. Иначе, если ты продолжишь жить так, то все, финиш.
3: Ну, вообще, когда здоровая порция стресса, она же в организме сразу включается очень много процессов, которые...
4: Собака выбежала, и сразу...
3: Которые помогают нам спортсмен. Мобилизоваться, собраться, сконцентрироваться. Да, да. Вот я замечала, когда выступает, допустим, хор, когда репетирует хор, он поет так себе в развалочку, но когда он выступает...
1: Он уже мобилизовался.
3: Это такой маленький пример стресса, да? То есть в каких-то здоровых дозах и на таких нормальных пропорциях стресс помогает человеку как раз-таки встречаться с вызовами и преодолевать их.
1: Угу. А хорошо, а вот давайте мы еще все-таки поговорим про какие-то вот инструменты, которые мы реально используем в жизни, преодолевая, ну, скажем, знаете, вот быстрый стресс, который вот сейчас тебе нужно прийти, и ты не можешь подумать, ну, окей, я... поеду отдохнуть на недельку и восстановлюсь. А тебе надо сейчас себя перевести в чувство, потому что ты в стрессе, да? И каких-то вот таких элементах, которые действительно помогают восстанавливаться нам. Вот что мы используем в жизни из такого практического, что, может быть, другим людям будет полезно узнать?
3: Ну, очень здорово, когда мы используем дыхательную гимнастику, глубокое дыхание. Вот из такого, что самопомощь, быстрая такая...
1: Животом когда?
3: Животом подышать. Или на 4 люди дышат. 4 на вдох, на 4 задерживаем, 4 на выдох.
1: 4 задержали,
3: да,
1: 4 выдохнули.
3: 4 выдохнули, снова 4 задержали, ну, как квадрат.
1: Да,
3: ну, таких техник очень много, на самом деле, вот на дыхание. Потом есть способы, когда люди начинают что-то концентрировать внимание, как-то мои руки, как-то моя спина, ноги, как-то пытаться вернуть себя вот куда-то.
1: В осознанность
3: какую-то.
1: Да?
3: То есть, ну, таких вещей очень много. Просто встать, подышать. поднять, потрясти руками какую-то маленький комплекс гимнастики поделать, открыть форточку, выйти на балкон, вдохнуть чуть-чуть. Это все такие маленькие вещи, воды попить, угу. которые могут помочь, ну вот если экстренно, вот быстро прийти в ресурс.
4: Я хотел привести такой пример, что однажды я попал в аварию, ну, небольшая авария, хотя машине сильно досталось, и людям же интересно, вот священнослужитель попал в аварию, и ко мне подходят люди и спрашивают, а что ты первое сказал, когда вот там тебя ударили, твою машину? А я так попытался вспомнить свои чувства, а я ничего не успел сказать, я даже помолиться не успел. Просто это случилось вот в момент. И сразу, знаете, у людей вопрос, а откуда ты ехал? Я говорю, я ехал со служения. А куда ты ехал? Тоже в церковь ехал. То есть мы, люди, пытаемся найти какие-то
3: объяснение,
4: моменты.
3: Объяснение.
4: Но, в принципе, я вот вспоминаю чувства тогда свои. То есть у меня было какое-то спокойствие, слава Богу, все живы. И я вспомнил, что в тот день я молился, и перед тем, как выехать, я тоже помолился за рулем, сказал, Господи, благослови мою дорогу. И вот я проехал там 1 километр и попал в аварию. То есть я хочу сказать следующее, что не всегда мы можем быть готовы к стрессу, если мы будем какие-то техники применять прямо в моменте. То есть тебя раздражают, и ты такой, так, как бы мне успокоиться? Иногда должна быть дисциплина и правильная подготовка до этой ситуации. То есть какие-то утренние ритуалы, назовем это так, да, когда человек, например, начинает день с зарядки, не знаю, правильное питание, как сказала Мария, выпил воды, помолился.
1: Контрастный душ.
4: То есть, когда у тебя в твоей жизни многие моменты на своих местах, все правильно, то есть ты в своей тарелке, ты чувствуешь вот эту силу, если говорить с религиозной точки зрения, ты готов, да, вот духовно, то возникает ситуация, ты, может, даже не успеешь помолиться.
1: Но ты сейчас про организованность жизни.
3: Организованность. Да, это уже про какую-то организованность, которая как раз и помогает в стрессе, чтобы тебя не снесло совсем.
4: У тебя, может быть, не быть времени.
1: Определенная дисциплина в жизни, организованность. И это ведь снижает серьезно вот количество вообще стрессов, да? Такие стрессы.
3: Безусловно. Вот. И даже если стресс есть, но ты продолжаешь делать какие-то вещи, которые, ну, есть в твоем ритуальные такие вещи, в твоем режиме, они помогают все равно снизить.
4: Это как Мартина Лютера спросили, что если завтра будет конец света, вот мы много новостей плохих получаем сегодня, да? Если завтра будет конец света, что ты сделаешь? Он говорит, я посажу дерево. То есть человек...
3: Будет делать обыденные вещи, которые помогают оставаться вот в каком-то
4: ресурсе. Вот это жизнеустойчивость.
5: Да, потому что он спокоен, потому что действительно вот, я очень согласна вот, с Евгением. Вот, Мария сказала про то, что вот сейчас, когда произошел стресс, вот именно как сделать. Я, кстати, вот эти методики тоже использую перед концертами, да, вот это дыхание, все помогает. На самом деле помогает, поэтому пусть зрители тоже используют это. А вот Евгения сказала о том, что действительно подготовиться правильно. Я бы еще добавила вот к этому, я сама также, да, это молитва постоянная, и поэтому, когда происходит какой-то стресс, про то, что мы даже говорили, когда вот этот кризис, да, произошел,
1: да.
5: Я была спокойна, но я не сумасшедшая. Как сказала, что не боится только сумасшедшая. Я в том плане была спокойна, что у меня есть Господь. Да,
1: ну,
5: как
1: да,
5: бы.
1: Да, да.
5: И я знаю, что как бы вот как будет, так и будет. Да? Вот. Я была спокойна, потому что я знаю, что утром я встаю с молитвой. Я отдаю все Богу и говорю, Господи, пускай будет все по Твоей воле. Да?
1: Да.
5: Поэтому молитва, да, обязательно. В тот момент, когда какой-то стресс, я пью много воды.
1: Да?
5: Это вот тоже очень важно. Попить воды, прям вот, да, подышать, попить воды.
1: Теплый меня... или холодный?
5: Тепленькой. И меня очень успокаивает конкретно вот меня это вождение. Я сажусь за руль и еду.
1: Серьезно?
5: Очень, я очень люблю, да. И я прям сажусь и
1: то есть
5: еду.
1: Надо
5: могу просто
1: то, что ему нравится.
5: По городу, вот просто.
3: То,
5: вот...
3: что лично ему помогает.
5: Да, я просто могу по городу ездить. Действительно, это очень важно, что человеку нравится. И спорт. Вот добавить еще спорт.
1: Точно.
3: Я вспомнила, как одна клиентка мне говорила, что когда она в стрессе, она гуляла на берегу моря, и она говорит, я брала камни, я бросала в воду, и она говорит, я выкрикивала, вы удивите, она выкрикивала всякие библейские слова, то есть она не ругательство, она говорила всякие, какие-то цитаты
1: да?
3: говорила, и вот таким образом она выражала то, что она сопротивляется тому, тем переживаниям, которые у нее внутри.
1: Это же важно, не держать внутри себя, а каким-то образом реализовать это. Это может быть
3: через
1: спорт.
3: Ну, потому что скопленный стресс будет влиять.
1: Эмоции. Поэтому, наверное, ходьба.
3: Безусловно, да, потому что начинает циркулировать кровь. Причем не просто прогулочный шаг, а интенсивная ходьба. Угу. На час, на полтора, чтобы кровообращение и было больше кислорода головному мозгу усилилось.
1: Супер. А вот моменты восстановления после, потому что мы находимся часто очень в длительном стрессе, да? Изменения в экономике, у кого-то проблемы там с работой. И вот, вот этот вот какой-то инструмент для восстановления, релаксации, рекреации, да, вот что-то нужно ведь человеку делать, чтобы приходить в себя. Ведь как вот есть восстановление после болезней. Вот стресс — это как болезнь такая для нашего ментального здоровья. Что здесь лучше всего порекомендовать? Потому что у меня есть такая вот техника, которую я рекомендую там на консультациях тоже. Попробуй побыть в роли туриста в течение этой недели у себя же там дома, да, когда ты идешь на работу, обязательно пойди пешком, например, ну даже там машину подальше поставь, но по другим улицам, не тем, каким ты обычно идешь к офису, по другим. Рассматривай вывески. Представь, что ты в другом городе. Ты смотришь на витрины, на вывески, и ты просто идешь как турист здесь, по незнакомым местам. Человека это как бы опускает на землю, что называется. Да? Человек уже не думает о проблемах, а он как-то вот в путешествии находится.
3: Он включается в жизнь,
1: да,
3: в процесс жизни.
1: Да, отлично. Хорошо, у меня такой вопрос еще. Вот когда люди в стрессе, у них невзгоды, проблемы, есть тип людей, которые очень легко вот эти проблемы на других ушатам выкладывают, вот. И таким образом они как бы не держат внутри, да, все это. Есть другой тип людей, которые чаще всего внутри себя и думают, я самостоятельно все это сделаю, зачем там других вовлекать. Где здесь эта золотая середина? Вот нужно ли вовлекать родных, близких, или нужно все-таки не загружать их, а самому все это делать? Как думаете вообще? Как это в вашей жизни происходит?
3: Ну, мне кажется, здесь важна какая-то, важен баланс здоровый. Потому что есть люди, которые как супергерой стиснут зубы одни с проблемой. И для меня это всегда сигнал, неужели у этого человека, почему у этого человека нет вообще никого, ни одной души? Потому что, ну вот, пастор, наверное, рассказал бы эту историю про Иисуса, который не оставался один, когда ему было плохо. И поэтому человек нуждается в ком-то. И если нет кого-то, кто может поддержать, то тогда есть смысл даже искать такую помощь и поддержку, может быть, даже психологическую помощь искать в стрессе, если те, кто вокруг, не могут быть, не могут выдержать это, не могут поддержку оказать какую-то. Но и с другой стороны, приходить, вот есть такое, знаете, как когда люди просто приходят, вываливают все, и они ничего
4: своей жизни,
3: они в своей жизни ничего не меняют, они просто вываливают и снова вываливают и снова вываливают на окружающих, то здесь, конечно, тоже нужно понаблюдать за собой, для чего я сейчас это делаю, что я делаю. Ну, это тоже какой-то самоанализ, саморефлексия, которая помогает анализировать то, что я сейчас делаю, для чего я это делаю. Я хочу помочь себе или я просто хочу вылить ушатом все на этого человека.
1: Такая золотая середина. Потому что я как раз-таки из тех людей, которые вот всегда на себя там это все, так, зачем это все вовлекать, другим нагрузку отдавать, чтобы они там это переживали. И вот эта золотая середина, наверное, в том числе есть еще в духовности. Да? Вот когда ты понимаешь, что ты не один, вот все-таки ты на себя это возложил, а вот вспомнить, что в любой ситуации ты все равно не один. Тебе есть к кому обратиться, да?
3: Там. И туда можно все принести как
1: да,
3: раз.
1: Да, да. И не стесняться, ну, что вот нагрузишь.
5: Когда вот меня спрашивают, вот, а ты вот кому доверяешь свои вот проблемы, вообще радости, печали? И у тебя есть такие вот люди? Я всегда говорю, что у меня только две личности, кому я доверю совершенно все. Все свои горести и печали. Это Господь и муж. Все. Я говорю, вот обо всем расскажу, вот они все знают. Потому что это действительно два таких вот доверительных для меня лица, которые знают все.
4: Интересно, что вот молитва «Отче наш», да, знаменитая в христианстве, она же так и звучит «Отче наш». То есть она не звучит «Отче мой», хотя ведь часто люди молятся в одиночку этой молитвой, но она всегда даже как бы на таком ментальном уровне, вербальном, она прописывает нам «Отче наш», то есть мы, вот, мы вместе.
3: Социальные.
4: Да, христиане, там, верующие люди, вне зависимости от конфессии, деноминации, религии. Те, кто молятся, вот, это сообщество людей, и ты не один в этом мире. И когда ты начинаешь молиться, да, вот этот мир может прийти в твое сердце. И кто-то еще даже подсчитал, что фраза «не бойся», который говорит Бог в Библии, она упоминается 365 раз. То есть очень много раз...
1: По количеству дней в году.
4: Да-да, интересное наблюдение. То есть очень много раз Бог говорит, что не бойся. И действительно, когда, знаете, мы говорим там, кто-то тебя, не знаю, попытался вывести из себя на дороге, подрезал, или в автобусе, или на работе, это одно. Но когда человек сталкивается с серьезной подвижкой, да, его ценности, экзистенциальные какие-то страхи, там, потеря близких... Я вот ехал сюда на передачу, разговаривал с таксистом. Я очень люблю беседовать вот с людьми, с новыми людьми. И он говорит мне, во время пандемии он потерял 4 членов своей семьи. Они играли свадьбу сыну и вот заболели. И вот представьте, что происходит с человеком. 4 человека, близких и родных в один момент. И, конечно, в такие моменты уже... Водичка, да, или там дыхание, да. Или спорт, да. Не поможет. То есть да. Человек понимает, что он должен искать глубину.
3: Новые смыслы.
4: Новый смысл для себя. И этот смысл можно найти. И я думаю, что человек, который задает вопрос, «Господи, где ты? Господи, покажи себя». Вот Бог всегда найдет средства на эту искреннюю молитву ответить.
1: У меня такой резюмирующий вопрос. Вот люди, которые преодолевают там какие-то проблемы, да, стрессовые ситуации, какие самые распространенные ошибки вот люди совершают на этом пути преодоления стресса? Иногда, как Женя говорил, люди уходят в какие-то нездоровые привычки. Вот. Что это может быть еще?
3: Ну, это как будто бы это одна крайность, а вторая крайность, когда человек... не замечает, что у него, что он живет в стрессе. Нет профилактики какой-то такой, ну, упорядоченности жизни, чтобы разгружаться, чтобы отдых был, то есть чтобы стресс не скапливался, куда-то его как-то нейтрализовать, куда-то выводить его, сублимировать. И когда этих вещей нет, то тогда, и человек не замечает, что он живет в стрессе, то тогда другая крайность наступает, когда человек в определенный момент... страдает или от депрессии, или у него какое-то заболевание появляется, психосоматическое или физиологическое действительно заболевание, когда человек не игнорирует проблему. Вот мне кажется, очень распространено, когда человек игнорирует или...
1: Думает,
3: ну,
1: это сплюсь, и все
3: да,
1: понятно.
3: Может быть, как бы это в противовес пастору прозвучит, но иногда звучит такая распространенная, расхожая такая фраза «помолись, и все решится». Иногда, когда есть стресс, нужны, ну, помимо «помолись».
4: Действия.
3: Да, действия. Не хочу обесценить молитву, но нужны какие-то конкретные шаги, чтобы изменить образ жизни. Возможно, что-то кардинально изменить для того, чтобы быть в ресурсе, быть продуктивным и быть удовлетворенным жизнью.
5: Да, главное не оставаться одному в этой ситуации. И более даже и молитва хорошо, и изменение в своей жизни что-то. И обращаться к специалистам, если уже нужно, потому что... зачастую даже боятся люди обращаться к специалистам, 100%. Да, потому что это тоже бывает нужно.
1: Угу. Итак, мы поговорили о том, что стресс очень влияет на наше благополучие. В нем есть и доля позитива, да, потому что он как-то помогает нам собраться, возьми себя в руки, да, дополнительный адреналин, действовать. Вот. Но важно замечать все-таки свои эмоции. Если мы находимся в стрессе долгое время, мы начинаем разрушать себя. И вот здесь мы привели много интересных техник, которые можно использовать и для восстановления, и для сиюминутного. Главное — это делать, да, а не просто знать. Спасибо вам за это интересное обсуждение.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет! Ты уже занимаешься или хочешь заняться профессиональным спортом? И не знаешь, сможешь ли согласовать это дело своей жизни с верой в Бога? Может ли занятие профессиональным спортом повлиять на веру? Профессиональный спорт – это стремление к первенству, чувство агрессии, адреналин. Все это затуманивает разум. Это так? Когда человек становится верующим, приходит к Богу и старается привести свою жизнь в соответствии с волей Божьей, с ним происходят значительные изменения. Какие? Может ли профессиональный спорт стать идолом? Давай ответим на эти вопросы. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех тех, кто находится сегодня здесь вместе с нами. Мы приветствуем и вас, кто находится в нашей студии. Мы рады приветствовать всех вас, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем также тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему веры и спорта. Наш сегодняшний гость расскажет, как вера влияла на ее действия, выбор, приоритеты и как спорт становился источником опытов с Богом, укреплял ее веру. Для этого я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
2: Привет, Вадим.
1: Юля,
2: рада
1: привет.
2: Приветствовать всех вас, друзья.
1: Юля, довольно-таки внушительный список регалий. Ты расскажешь нам сегодня, как ты всего этого добилась и в то же время сохранила веру в Бога. Вообще, возможно ли это?
2: Вы знаете, вера и спорт для меня — это особая тема. Однажды у одного известного легкоатлета спросили, что нужно делать, чтобы бегать так, как вы? Он говорит, чтобы бегать, нужно бегать. А апостол Павел говорит, знаете ли вы, что все бегущие на ресталище бегут все, чтобы получить победу? Так бегите, чтобы получить. Для того, чтобы получить победу, для того, чтобы получить какой-то результат в виде успеха, благополучия, счастья, определенно есть какие-то ключи, определенно есть какие-то базовые такие, да, основополагающие вещи в нашей жизни. И я в рамках нашей программы постараюсь поделиться теми опытами, которые подарил мне Господь.
1: Какие же все-таки это будут ключи?
2: Но я бы сказала, что много зависит от мотивации и приоритетов нашей жизни.
1: Отлично. Давай мы разберем тогда сегодня эту тему. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать там свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Те, кто смотрит сегодня здесь нас в нашей студии, вы также можете прислать свои вопросы. И мы обязательно в конце этой программы все эти вопросы зададим Юле и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Приходилось ли вам когда-то находить такую вещь, которую вроде как что-то интересное, но вы не знаете, что это за вещь и для чего она нужна? Очень часто такие вещи оказываются на мусорке. Но при этом, при всем, иногда это не означает, что эти вещи абсолютно ненужные. Я хотела бы рассказать вам одну историю о том, как появились вообще вот те свитки, да, которые сегодня весь мир может видеть и держать в своих руках в виде Священного Писания. Однажды они были найдены в кумранских пещерах. И нашел эти свитки маленький мальчик, бедуин, который пас овец. Но когда он их нашел, он не придал им особой ценности. Он даже разочаровался, потому что он думал найти клад, а нашел какие-то свитки, какие-то клочки бумаги. И для него это было неинтересно. И только спустя какое-то время, когда пришли ученые, археологи, и оказалось, что это древнейшее подтверждение истинности Священного Писания, этот мальчик понял, что за вот эти свитки люди готовы отдавать просто невероятные суммы денег, и это очень ценно вот, в лице многих, да, людей. Поэтому сегодня я хотела бы акцентировать наше внимание на двух вещах. это кто мы и для чего мы. На фотографии вы видите, да, мое изображение. И многие люди знают меня как спортсменку, кто-то знает меня как нутрициолога, кто-то знает как учителя библейских истин. То есть, но является ли это нашей сущностью? Кто мы на самом деле? И все это начиналось не с медалей, да, у нас на груди, или же не с результатов, с успехов, которые каждый из нас имеет в разных сферах, а все это начиналось с детства. Я выросла, сейчас сразу такую заметку, ремарку сделаю. Вот ту историю, которую я хочу рассказать вам сегодня немного о себе, я хочу, чтобы сквозь эту историю вы могли применить это. Нашли ли вы те основополагающие вопросы в вашей жизни, которые помогают вам определить, а кто вы и для чего вы? Каков смысл всего того, чем мы занимаемся? И получаем ли мы в этом какую-то награду? Я выросла в абсолютно обыкновенной семье. Может быть, для многих она покажется необыкновенной, потому что я выросла в атмосфере любви, уюта, как со стороны моих родителей, так и со стороны брата. Вот Николай, который говорил программу, это мой родной брат. Но на тот момент, когда я еще была маленькой, мы не знали Бога, мы не ходили ни в какую церковь, и росли просто вот в атмосфере, стараясь придерживаться повелений нашей совести. Родители, когда мы хотели нам дать хорошее образование, и мы из маленького городочка переехали в Краснодар, когда мне было лет 7. И так как у брата получалось очень хорошо заниматься музыкой, то тем более девочка, да, это красиво на сцене, в платьишках, все очень культурно, красиво. И родители хотели, чтобы я занималась этим тоже. Но я была не таким усидчивым ребенком. И однажды я променяла лодку, весло, точнее, музыку на лодку, весло и спортивную экипировку. И вслед за этим, конечно же, когда я пришла первый раз в секцию спортивную по гребле на байдарках, это я вообще, когда пришла, я даже не знала, что такое байдарка. Собственно говоря, любопытство, что это такое, меня и привело туда отчасти. И для меня, да, это была игра в какой-то мере. И только потом я поняла, что это станет неотъемлемой частью моей жизни. Начались очень тяжелые сборы и тренировки, которые включали в себя огромное количество тонн металла, который мы передвигали, да, за счет движения своих мышц. Также это и аэробная подготовка. В общем,

так бегите, чтобы получить. То есть нужно не просто бежать, а нужно иметь какое-то направление, нужно иметь какую-то цель. И когда мы имеем цель, когда мы идем к этой цели определенным путем, определенным, да, вот тем путем, который мы видим, верим, что он приведет нас правильно, да, в точку назначения, то можно тогда уже пожинать какие-то вот такие вот успехи в виде победы в спорте. Это мои первые международные соревнования, которые проводился Олимпийский европейский фестиваль в Италии. И это помогло мне увидеть, насколько вера, она, наверное, преждевременна. Ну, то есть не преждевременна, она первоосновой является. Потому что если вы сначала... Иногда люди, знаете, ты рассказываешь людям и говоришь, как я могу поверить в это? Я ни разу не видел Бога, не щупал Его. Да, как я могу поверить? Но спорт очень наглядный пример тому, что иногда, да, действительно, чтобы поверить, нужно увидеть. Но иногда вы никогда не увидите, если не поверите прежде. Если человек не поверит сначала, что данный путь, данные тренировки, но в частности в спорте, не приведут к определенному успеху, к определенному результату, то ни за что в жизни человек не будет так издеваться, да, каждый день, просыпаясь рано, делая определенные, может быть, монотонные действия, которые постоянно на грани, да, каких-то физических возможностей человека, если это будет бессмысленно. То есть всегда человек должен сначала поверить, да, что это приведет к победе, что это приведет к определенному результату. Это тогда даст силы и мотивацию, да, вот о чем мы говорили, нужна мотивация и приоритеты. Будучи уже 15 лет, я узнала Бога примерно в тот же момент, когда пришла и в спорт. И только спустя какое-то время после евангельской программы я была крещена. Я приняла решение свою жизнь связать с Богом, с Его волей, с Его принципами в своей жизни. И знаете, часто так бывает, когда люди говорят, вот я приму крещение, и все будет хорошо. Я заключу завет с Богом, и будут благословения. Но на тот момент я поняла, насколько вот жизнь с Богом, она не что-то отдельное, не какая-то отдельная часть нашей жизни, а что это, по сути, является сутью нашей жизни. Мы либо верим в это, либо же это становится где-то на втором плане, да? Невозможно отделить нашу веру от того, кто мы есть. До моего крещения, в частности, вот в адвентистской церкви, я посещала церковь по воскресеньям. И когда пришла на иванскую программу, и мы узнали в полноте истины Божьего Слова, то я, в принципе, поняла и приняла, что та заповедь, которая описана в 4-й заповеди, она говорит нам, повествует о субботе, как о дне покоя, как о дне особенном. Но понять, я это поняла, но точно такое же отношение, как было к воскресному дню, ну, если что-то неудобно, если в это время ты не можешь пойти, попасть в церковь, да? А на тот момент, я говорю, я уже была в юношеской сборной, мне было 15 лет, и порой, и очень часто соревнования выпадали как раз-таки на воскресенье, в выходные дни, да, потому что спорт, он является таким массовым культурным мероприятием, поэтому подстраивается график как раз, чтобы люди могли поучаствовать, могли посмотреть, и в основном так планируются соревнования, чтобы они выходили на выходные дни. И естественно, как бы, когда были соревнования или же тренировки, сборы, порой получалось и по воскресеньям не приходить в церковь. Но это же не означает, что мы от Бога не ушли, правильно? Вот когда я попала в адвентистскую церковь, такое же отношение у меня было к субботе. И когда мне некоторые люди задавали вопрос, ну, почему не было тебя в прошлый раз? Я говорила, да я на сборах была, или я на соревнованиях была, или тренировка какая-то важная была.

0: И люди задавали мне вопрос, это нормально? И я не могла понять, а что в этом ненормального? И только спустя некоторое время, когда я свидетельствовала своему тренеру, рассказывала ему об истине, о том, что написано в Писании, о милости Божией, о том, что он значит в моей жизни. Это был причем не просто рассказ, да, словесный. Он на примере моей жизни видел меня с утра до вечера, видел и мои переживания, и мои взаимоотношения и в команде, и мой характер. И это не было что-то наигранное. Да? Мы были перед друг другом. По сути, мой тренер, он порой по времени он со мной проводил больше, порой, чем мои собственные родители. Потому что длительные сборы, выезды, и мы были постоянно, вот, да, совместная такая работа, постоянно спортсмены, тренер, это вот как одно целое, должны дополнять друг друга, подсказывать, помогать, чувствовать друг друга. И когда я рассказывала своему тренеру о том, что меня переполняло, когда я читала Священное Писание, и потом, когда я уже узнала о законе, то я ему начала говорить: посмотрите, ведь написано в Слове Божьем, помни субботу, это особый день, особый благословенный день. И, по сути, следующие мои шаги, которые я сделала благодаря его такой фразе. Он сказал: и что ты хочешь сказать? Что ты не будешь выступать по субботам? А для чего тебе все это тогда нужно? Для чего мы готовимся? То есть, мы говорили, да, то есть мы что-то делаем, мы тренируемся для того, чтобы выступать и, соответственно, получать какие-то плоды своих действий. И если я не смогу выступать по субботам, то для чего тогда я буду тренироваться? И я поняла, что вот только тогда, в тот момент, я поняла, что у меня проблема. Потому что если Господь сказал, что я тебя люблю, Он пришел и свою кровь за меня пролил здесь. Как часто мы, как христиане, когда говорим Богу: «Боже, я люблю тебя», это означает: «Боже, благословляй меня, пожалуйста. Пожалуйста, помогай мне, подсказывай мне, веди меня, направляй. Но когда мне неудобно, ты не смотри, пожалуйста, я исправлюсь, я покаюсь, все будет хорошо». Ну вот такие мы, да, ты нас такими сотворил. И мне стало от этой мысли противно от самой себя, потому что я действительно любила всем сердцем Бога. И когда я читала, что Господь говорит, что если ты любишь меня, ты мои заповеди соблюдешь, я поняла, что мне нужно теперь что-то делать и нужно принимать решение. Но вот от этого момента прошло несколько, около полутора лет до того момента, когда я осознала, что для меня суббота — это святыня. То, что мне нужно, то, что помогает взаимоотношения и вносит вклад, да, в отношения с Богом, ну не только с Богом, но и также с нашими ближними. И на тот момент как раз я перешла в молодежную сборную, и будучи самой юной из всех тех, кто окружал меня, мне было не очень-то просто. В каком плане? Вот, кто из нас хотел бы жить в одиночку? Особенно в молодежном возрасте нам хочется быть частью команды, частью вот какой-то такой, да, вот общности, общаться вместе, делать все вместе, быть признанным, быть нужным. И мне хотелось быть вместе со всеми. Но когда я была вместе со всеми, я понимала, что хотя я хочу быть с ними, но я не хочу заниматься тем, что делают вокруг молодежь. И поэтому тот принцип, которому часто я сегодня учу, да, мы порой должны говорить «нет», не для того, чтобы ограничивать себя в жесткие рамки, но чтобы в этом «нет» находить истинную свободу. Свободу от чего-то мнения, от страхов быть непризнанной или там еще чего-то. Почему? Да потому что мы ценные. И в тот момент я начала, сборы У нас летний вид спорта, и зимой в России довольно холодно, хотя, конечно, южный регион, Краснодар, он более мягкий климат имеет, но все же, заботясь о своих спортсменах, наша федерация отправляла нас на сборы за рубежом. И часто очень мы по полгода могли проводить с такими краткосрочными выездами и возвратами, выезжали в Португалию. И с одной стороны, классно, да, ты очутился в другой стране, тебе там 17 лет, ты можешь путешествовать, у тебя есть, ну, как бы такие много возможностей. А существует то, что создает вроде как определенные рамки. Но каждый человек порой нуждается в тех рамках, которые нас защищают, оберегают, дают надежду. И вот следуя за Богом, ища Его волю, в промежутках, да, между вот этим вот интенсивным графиком подготовки, я находила уединенные какие-то места, там, где изучала Писание, молилась, проводила различные параллели, исследовала Библию. И я поняла такую вещь. Вот то, с чего мы начали, да, если вещь вроде даже и хорошая, но ты не знаешь, как ее применить, что это такое и для чего она нужна, то она может оказаться на мусорке, она может потерять свою ценность. Если мы понимаем это относительно вещи, то насколько серьезнее мы этот вопрос должны понимать относительно самих себя. Потому что каждый человек имеет цель. И до тех пор, пока мы не поймем, кто мы и для чего мы, эту цель будет сложно достичь. Потому что сегодня очень часто люди гонятся, и в частности спорт. Спорт — это очень хороший пример того, как люди учатся и стремятся к тому, чтобы быть выше, быстрее, сильнее, лучше. То есть и это касается любой абсолютно сферы. Вы знаете, я думала, что когда я была вот, в спорте и выходила из спорта, я думала, ну спорт, да, это такой вот рассадник, наверное, эгоизма, тщеславия. Но когда я оказалась, наконец, и вне спорта, оказалась, казалось бы, вот довольно в мирной такой вот обстановке, я поняла, что люди движимы тем же самым. Просто в спорте, наверное, это более концентрировано, то есть вся обстановка тебя к этому толкает. Но с вопросом гордости и тщеславия сталкивается любой человек, независимо от того, где человек находится. Поэтому в то время, когда сегодня люди так стремятся доказать другим, что мы значимы, Господь нам говорит: «Зачем тебе это заказывать? Ты значим для меня, я тебя оценил ценой своей собственной крови». Насколько это нас превозносит сразу, насколько это ценно и радостно осознавать, во-первых, что ты нужен и ценен, а во-вторых, что тот, кто тебя любит, тот, кто тебя так оценил и создал уникально, он имеет для тебя определенные задачи, определенный смысл в жизни. И хочет, чтобы ты был счастлив. И вот такие вот уединенные моменты, наверное, каждому из нас в жизни нужны, чтобы мы остановились и задумались, куда мы идем и где мы находимся в конкретно данном ситуации. Но это все было на фоне, да, на фоне того, что сборы продолжались, тренировки также продолжались. Когда я вот это вот поняла в своей жизни, что мы не просто плод случайности, а мы созданы с замыслом, это поменяло все вокруг. Часто сегодня среди верующих можно найти такой, вот когда говоришь, да, какие у тебя цели, какие мечты, о чем ты мечтаешь? И многие говорят: вот будет когда-то Царствие Божие. Да, аминь, Царствие Божие будет, это будет удивительнейшее время, это будет благодать Божия, которого мы все ожидаем. Но Царствие Божие никто не наследует, тот, кто не находит его уже сегодня здесь. Потому что Царствие Божие — это там, где Христос. И сегодня от нас зависит, а хотим ли мы это Царствие Божие ощутить уже сейчас? И когда Христос входит, мы позволяем Ему принести в нашу жизнь мир, любовь и надежду, и упование, то все меняется уже сегодня. И тогда и тренировки уже поставлены не для того, чтобы доказать что-то кому-то, а они являются инструментом. Когда я проходила подготовку, многие удивлялись, потому что своими лайфхаками, то, что мне помогало, то, что технические какие-то моменты, которые мы прорабатывали, да, определенные углы, там очень много деталей, в которые я бы не хотела сейчас вот вдаваться, да, в подробности именно нашего вида спорта. Но те нюансы такие, которые очень сильно влияют на результат в дальнейшем. И я могла делиться вот теми размышлениями, теми находками со своими соперницами или же там с подрастающим поколением. И мне часто говорили, зачем ты это делаешь? Это твои завтрашние соперницы. Это то, с кем ты потом будешь соревноваться, они же тебя выиграют. И мне это было так любопытно, потому что люди не понимали на самом деле, для чего мы здесь. Я всегда говорила, что спорт — это часть нашей жизни, но не вся жизнь. Очень хорошо нужно понимать, кто мы и для чего мы здесь. Мы здесь созданы для того, чтобы стать великими там, актерами или же спортсменами, или же там, какими-то выдающимися бухгалтерами. Ну, любая, да, абсолютная сфера, какую бы ни взять. Мы здесь созданы для того, чтобы любить, общаться и прославлять Бога. И тогда все становится на свои места, все меняется вокруг нас. И наши отношения становятся легче, и мы получаем свободу, как и писали апостолы. «Где Дух Господень, там свобода». Поэтому, когда часто меня также, это, кстати говоря, мой тренер, под бдительным наставничеством которого я провела 15 лет в спорте, и когда я поняла, что вот всему свое время и место, то я поняла, что я сделаю все, что от меня зависит сегодня, и завтра на соревнованиях чего мне бояться? Из чего мне переживать? Поэтому часто я также получала вопрос, почему все ходят и переживают, и такой мандраж перед гонками, и люди трясутся буквально, и не могут реализовать свои способности какие-то. Почему ты не переживаешь? Для тебя что, это не важно? Важно. Я говорю, я со своей стороны сделала все. Максимально отработав всю тренировочную программу, определенные расставляя приоритеты в своей жизни, да, то есть в то время, когда летом мои ровесницы могли насладиться солнечными днями там где-нибудь у берега моря или же прогуливаясь вместе, общаясь с друзьями, это был самый жаркий сезон в спорте, когда мы просто очередной порог, да, для своих физических возможностей преодолевали. И постоянно разъезжая. Это был самый такой интенсивный сезон. То есть приоритеты всегда очень важно расставлять. Если ты хочешь получить где-то успех, нужно понимать, что чем бы мы ни занимались, все равно будут жертвы. Да? Мы где-то выбираем, что мы хотим, каким мы путем хотим идти. Так вот, это давало силы не переживать, потому что я знала, что если Господь меня усматривает, чтобы я где-то оказалась, то никто не сможет этому помешать. Если же Господь не усматривает победы там, то своими силами я уж точно ничего не смогу сделать. И вот эта гонка, это была в 2012 году, олимпийская квалификация — в городе Познань, в Польше. Вы знаете, вообще все вот эти фотографии, которые сзади меня, да, каждая из этих фотографий, она имеет свою подысторию. Каждый снимок, каждый вот опыт, каждая гонка, наверное, связана со своей историей, с моментами борьбы, какого-то выбора. И вот на вот эту гонку я попала очень интересным образом. За 4 года до этого, когда я приняла решение не выступать по субботам, то я об этом сказала и тренеру, главному тренеру, когда одна из тренировок таких контрольных была и выпала на субботу, я не пришла. И сложность заключалась в том, что если бы я сразу пришла, и меня такое узнали бы, это было бы одно, да, ну, как бы у каждого свои какие-то моменты. Но когда я вчера еще не спрашивала, что там в столовой, да, дают, не спрашивала, какой день недели, какие будут соревнования или заезды, или там дистанции, а теперь я говорю, что, ну, извините, я по субботам не могу выступать. И у многих был вопрос, и я на эти вопросы, насколько я могла объяснять, я объясняла. И вот в один из таких дней была контрольная, очень такая ответственная контрольная. Я не пришла, и уже знали, что я как бы не должна была прийти. Ну, как так, как можно ослушаться, да, как бы руководство сказало. В то же время, хотя знали. И главный тренер пришел и говорит, почему тебя не было? Ну, это все было на эмоциях, естественно. И, в общем, мне потребовалось написать заявление на имя министра спорта, которое еще, я думаю, до сих пор лежит подшитое к моему делу, где я объясняю, почему я не тренируюсь и не выступаю в субботу. И в тот год, когда я это писала, я понимала, что на тот момент я приняла просто в себе решение, да, что я не буду больше выступать. А теперь, когда я писала, я понимала, что я подписываюсь сама под своим решением. На тот момент, это было зимой, летом соревновательного сезона того года я еще выступала. А теперь предстоит весна, начало нового спортивного сезона, и необходимо теперь осуществить на практике то, чем я подписывалась. И первые соревнования, и эти соревнования должны были быть отбором на весь предстоящий сезон, хотя часто разбивают, то есть одни соревнования отбора там, на чемпионат Европы, другие на чемпионат мира, третьи там, на Кубке мира. А в тот год прямо в первые же соревнования был отбор на все международные старты. И незадолго у нас, мы как раз приехали, вернулись в Краснодар, первые соревнования обычно у нас на юге проводится, и за месяц примерно, может быть, чуть меньше, до соревнований опубликуют, в какой день недели, какие гонки, какие дистанции будут проведены. И я смотрю, все дистанции хоть как-то, но касаются субботы. То есть, по сути, весь тот вот колоссальный труд, который мы сделали до этого момента, все это, можно сказать, на смарку, потому что я не могу пройти отбор, а, соответственно, у меня сезон закончился, даже еще не начавшись. Что делать? И это первый опыт. Одно дело, когда мы уже укреплены, да, когда мы уже знаем, когда мы уже вот... А другое дело, когда тебе 17-18 лет, и ты делаешь первое решение о своей жизни, и вот сразу же это вот таким просто кардинальным образом. То есть, по сути, когда я посмотрела на это, и мы когда подошли вот к этому стенду, рядом стояли еще некоторые спортсмены и тренеры, которые знали мою ситуацию, мою позицию. И один из тренеров повернулся ко мне и говорит, ну что, Качалова, и ты хочешь сказать, что ты не будешь участвовать? А ради чего все это было? И вот этот вопрос, он как-то меня подстегнул. Это был такой вызов для меня. Придал мне немножко твердости к тому, что я увидела. И я обернулась и сказала, ну, значит, не буду. И развернулась и ушла. Приехала домой, просто я сама рыдаю и говорю, Боже, вот я вижу, что ты меня сюда привел. Если это от тебя, то помоги мне как-то с этим быть. И что-то сделай с этим. Я не знаю, что... Что ты сделаешь? Если же ты не усматриваешь меня там, покажи мне, где ты меня усматриваешь, потому что я хочу быть там, где ты усматриваешь меня. И через несколько дней... А сама продолжаю тренироваться. И вы представьте, вот из того, что я сказала выше, да, когда у тебя мотивация теперь, то есть к чему ты готовишься. Я продолжала. И атмосфера была такова, что когда я приходила... Девчата, ну, которые я составляла очень неплохую на тот момент конкуренцию, и они, я приходила, и они говорили, а что ты пришла, ты к чему готовишься? Ты все-таки будешь выступать, значит? И вот это изо дня в день, с тренировки в тренировку, я почему-то продолжала. И вот так длилось 3 дня, дома я рыдала и молилась, здесь я крепилась и тренировалась, не понимая даже для чего. Я думала, все, на этом моя спортивная карьера, в принципе, и закончилась. В возрасте 18 лет только попала в основную сборную, и вот как бы я дальше не могу и не знаю, как продолжать. Но через 3 дня я увидела, что вновь люди собрались возле стенда. И я подошла, и к своему удивлению сама, немножко говорюсь, вот то положение, которое было ранее, оно было уже утверждено президиумом. И это, как, знаете, как закон Медяны Персов. То есть, когда это утверждается уже, но должны быть какие-то веские причины, чтобы это переменить. И я когда пришла и спрашиваю, и увижу, что моя коронная дистанция, 500-метровка, она выходила на пятницу и на воскресенье, минуя субботу полностью. Для меня это был ответ на молитву. Господь не позволил дальше пребывать в спорте. Тот год сложился очень интересно, насыщенно. И в тот же год, кстати говоря, я впервые попала на эту телерадиостанцию. И, наверное, вот эта встреча здесь с людьми и с тем материалом, который я получила, он во многом повлиял, кардинальным образом повлиял на дальнейшее стечение моей жизни, чтобы утвердиться в истине, чтобы иметь определенные принципы, определенную уверенность и доверие Богу. И тогда мне сказали, что, девочка, это большой спорт. С твоими принципами ты здесь не выживешь. Но спустя какое-то время я не просто оставалась в сборной, но и попала в дальнейшем на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, где мы выступали в финале в четверке. И чемпионаты Европы остались за моей спиной. Но я всегда отчетливо понимала, что спорт — это не вся наша жизнь. Спорт — это только часть ее. И независимо от того, кем мы становимся, мы должны понимать, что мы созданы для того, чтобы любить, общаться и свидетельствовать о Боге. И очень интересно, спорт наглядно показывает, что все успехи, которые мы имеем, они временны. Потому что начинается новый сезон, и если ты вчера был чемпионом где-то, то в этом сезоне новые отборы, сменяется молодежь, сменяются люди, и абсолютно ты можешь занять какое угодно место, и ты можешь быть сегодня никто. Поэтому это помогает трезвее посмотреть на то, вся слава человеческая, она очень краткосрочна, она временна. Поэтому Господь нас призывает, чтобы мы искали вечного. Но самое главное, что, наверное, хотела бы сказать, что то, что мы говорим, то, о чем мы свидетельствуем, оно имеет смысл только тогда, когда оно осуществляется в нашей жизни. И самое достоверное свидетельство нашей веры — это преобразованные сердца, преобразованные жизни. Мой тренер, о котором я говорила ранее, за время нашей работы вместе, спустя 6 лет нашей работы, он заключил также завет с Богом в церкви Адвентистов Седьмого дня. И его жизнь, вы знаете, это одно дело, когда ты не можешь порой посмотреть на свою жизнь, да, и проанализировать, потому что, ну, ты — это ты. А со стороны порой видно лучше. И это было настолько удивительно, настолько радостно смотреть, как жизнь человека меняется, как надежда дает, создает новые принципы в жизни, как Христос влияет на все, на семью, на приоритеты, на всю жизнь в целом, на состояние человека. И в дальнейшем это было огромной мне поддержкой, потому что я уже в сборной была не одна. И мы имели такую мини-церковь в сборной, где продолжали свидетельствовать. Вот такой историей я хотела бы с вами поделиться. Я надеюсь, что в этой истории у вас не останется в памяти история обо мне, сколько останется в памяти то, что очень важно делать приоритеты в своей жизни. Очень важно понимать, кто мы и для чего мы. Потому что от этого складывается, как мы будем себя вести, как мы будем жить, с каким настроем мы будем проживать наши дни, и для чего все это вообще нужно. Поэтому мы созданы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, с вопросов Вадима, вот как спорт, успех, вера связаны между собой. Мы созданы не для того, чтобы быть успешными. Мы созданы для того, чтобы быть счастливыми. И это тема нашей следующей встречи, кстати говоря. А я желаю вам, чтобы перейти к этому следующему, да, этапу, к следующей встрече, к следующим размышлениям, сначала поставить и задать себе вопрос: кто вы и для чего вы? Божьих вам благословений. Спасибо.
1: Ответы на вопросы.
2: Юля, спасибо большое за эту тему. Первое сообщение, которое мне написали, передать спасибо за откровенность. Ну что, перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, первый вопрос. Ты вообще никогда не хотела побеждать?
0: А, ну как, да, не хотела? Конечно, хотела, я же была в спорте. На самом деле, знаете, сегодня часто сталкиваюсь с таким вопросом, в первую очередь. Люди, которые, может быть, детей своих хотят отдать в спорт и советуются, вот отдавать, не отдавать. Я говорю: не отдавайте. Вы не знаете, с чем они столкнутся. Как бы это вот сейчас это звучит весело, да, но вот эта борьба за чистоту мотивации прежде всего, эта борьба совершалась на коленях. И как только не хватало сил быть на коленях, были и падения. Были и такие ситуации, когда я понимала, что я не могу сама с этим справиться. То есть вот эта гордость, а вся среда подталкивает к этому. А сам человек с ней не сможет справиться. Очень много соблазнов. Поэтому, ну, побеждать, конечно же, хотелось. И это, ну, это эйфория и радостное ощущение. Но в скором времени, вот я показывала, да, слайды, что это был процесс. Это не так, что оп, и ты поменялась.
2: Все понятно.
0: То есть это был процесс, который позволил мне поменять немножко мотивацию. Для чего мне нужна была эта победа?
2: Ну вот тут как раз про победу есть один из вопросов. То есть вы оставили спорт и в итоге, получается, перестали бороться за победу. Поэтому так легко делились своими секретами с другими спортсменами. Потому что в вашей жизни спорт уже перестал быть целью. То есть не победа, а познание Бога стало на первом плане. То есть если выбрать спорт, получается, что Богу мы говорим «нет» в данном случае?
0: Ох, это такой животрепещущий вопрос, который волновал меня на протяжении долгих лет. Я поясню, почему. Я из-за того, что часто перемещались, и в том числе перемещались и по стране, и за рубежом, и где бы мы ни были, я приходила чаще всего по субботам в церковь, ну вот когда уже к Богу пришла, И получалось так, что была очень разная реакция. У некоторых была реакция такая, чуть ли не, там, не до автографов, а другие говорили: ты вообще не христианка, христианам нечего делать в спорте. И я никогда, какое-то время даже я скрывала то, что я занималась спортом, потому что я никогда не знала, какую реакцию ожидать, а во-вторых, что иногда отношение менялось. Но когда я уходила из спорта, Господь мне показал все-таки и дал ответ на тот вопрос, который меня саму волновал. Как совместима вера и спорт? Да? Вот можно ли христианину находиться в спорте? И действительно, это две разные сферы. Mm-hmm. Если Господь нас призывает отойти от эгоизма, да, заботиться и все делать в славу Божию, не славу себя, не соперничать с людьми, но проявлять все те, да, качества, которые мы христианские имеем, то они в спорте очень сильное противоречие идет. Но что я поняла, когда я уходила, что вокруг Иерихона народ Божий ходил 7 дней. И если бы они просто сами решили: о, хорошая тактика, почему бы нам 7 дней не походить, и особенно в 7-й день, да, там круги наматывать, они бы согрешили, и вряд ли бы Господь mm-hmm. дал успех в их руки. Но из-за того, что сам Господь сказал, то есть суббота, она для Бога, и сам Господь имеет право диктовать нам, как Ему поклониться. И поэтому, отождествляя вот с тем местом, да, то есть иногда в тех местах, там, где сами по себе мы не должны были бы быть, мы можем там только, если Господь нас ведет. Другой пример — это как Авраам приносил в жертву своего сына, да. Если бы он сам решил: а почему бы мне в жертву своего сына не принести? Да это было бы грех, это было бы не принято Богом, это мерзость. Но так как Господь ему сказал это, и он знал, кто ему сказал. И тут очень, очень нужно быть аккуратными, потому что иногда люди говорят: да вот Господь мне разрешил это, руководствуясь своими чувствами, да, эмоциями. Нет, когда Господь говорит, невозможно перепутать. И вот нужно здесь, то есть иногда мы можем быть в каких-то местах, где сами не должны быть, только если Господь нас к этому побуждает, призывает. Если же мы сами туда идем, то это проблема.
2: Спасибо большое.
0: И да? Повторюсь, я пришла в спорт, когда я еще Бога не знала, да, когда я еще, ну, то есть вот в то же время, как я пришла в спорт, я только начала знакомиться со Христом. И, может быть, Господь и потому вот таким образом повел, потому что Он знал и допустил, чтобы я там находилась, потому что Он знал историю моего тренера, с которым бы мы никогда бы больше не пересеклись. Mm-hmm. История еще многих людей, которым получилось, да, донести истину не только словом, но и примером собственной жизни.
2: Да, своим примером. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как и возможно ли молодому человеку найти тот вид спорта, чтобы он не шел вразрез со своей верой?
0: Это настолько же сложный, насколько и легкий вопрос. Во-первых, опять же таки повторюсь, спорт и вера, да, как бы очень серьезно задумайтесь, стоит ли, вообще Господь ли этим путем ведет. Потому что я за то, чтобы заниматься физической нагрузкой.
2: Вот, извини, добавлю, да. Следующий вопрос как раз вот есть от того же человека. Может быть, стоит заниматься любительским спортом чисто для себя, для поддержания здоровья?
0: Да, и вот здесь тогда и актуален вопрос, что это может быть за вид спорта, да? То есть я благодарна Богу за то, что Он меня позволил находиться в неконтактном виде спорта. То есть там, где не нужно кого-то нокаутировать или еще что-либо. То есть и эти виды спорта... Знаете, есть такие также, как художественная гимнастика, очень тонкий, очень сложный вид спорта касательно оценки, вы знаете. То есть много очень зависит от судей, понравилось, не понравилось. Там есть, конечно, свои критерии, но все равно очень много есть человека, да, там. Mm-hmm. Здесь нет, это не контактный вид спорта. Кто первый считается по тому, как быстро ты пересек финишную прямую. Поэтому вот в этом плане было, конечно, проще. Это не был командный вид спорта. Да, у нас есть команды, двойки, четверки, но это не был командный вид спорта. Соответственно, моя команда знала, что нужно смотреть. Если на субботу выпадает, я просто не смогу там участвовать. Все об этом знали, я никого не подводила. Поэтому. Если же это будет командный вид спорта, то очень велика вероятность, что... Как вы сможете потом сказать «нет» и подвести команду, если будет? Поэтому вот этими критериями, вот мотивируясь, да, и оцените, будет ли это идти в контексте того, что мы призваны прославлять Бога. Мы призваны прославлять Его также в наших телах. То есть если это будет развивать вас физически, чтобы была и выносливость, и сила, и скорость, да, то занимайтесь. Это может быть там легкая атлетика, это может быть даже гребля или академическая гребля, если это для того, чтобы развиваться физически. Но очень большая опасность, если человек входит в секцию, особенно в юном возрасте, что ему это понравится, особенно если результат пойдет, и там соблазнов не избежать.
2: Ну вот как раз мы говорим про разные виды спорта. И вот такой вопрос. Есть ли виды спорта, которому христианину точно не следует заниматься?
0: Я считаю, вот боевые искусства. Опять же таки, я сейчас говорю про свое мнение, да, которое сложилось как на основании личного опыта, так и на основании просто сравнения с духом, которым человек водится. Но я не представляю, как христианин может носить удары и такие, чтобы они были еще нокаутирующие, чтобы уложить человека. То есть там, где ты наносишь боль, там, где идет контакт какой-то с человеком, лично я не посоветовала бы вообще в эту сферу втягиваться.
2: Ну вот затронули как раз в предыдущем вопросе именно про командную, про соревнования, про субботу. Вот пишет девушка: у меня та же проблема с выступлениями на танцах. Они все время в субботу. А если ты не танцуешь на спектакле в субботу, то зачем ты ходишь на тренировку на неделе? Но если для меня это как отдых, если это хорошее дело, почему мы тем самым радуем зрителей? Почему нет духа соперничества? Здесь, в танцах, нет духа соперничества, потому что это не соревнование.
0: Я когда начала... соблюдать субботу, в частности, то различным образом меня уговаривали выступить. И вы знаете, сатана, он никогда не приходит и говорит: вот, пойди и там прокляни Бога, и там нарушь заповеди, или еще что-то сделай плохое, нет. А он всегда это старается сделать так, чтобы мы сами себя почувствовали виноватыми, чтобы мы пошли на уступку, на компромисс с послушанием Богу, как бы выдавая это за что-то, за какую-то вот добродетель. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными. В контексте чего? Я когда выступала, были одни соревнования, которые мы бы выиграли, получили очень хорошие гранды бы. И люди говорили: вот ты поможешь, ты не для себя, ты сделай это для нас, ты поможешь команде, мы выиграем огромное количество денег, ты их пожертвуешь там в детский дом. Благое дело. Классно.
2: Ну, вроде бы, да.
0: И это такой соблазн был на самом деле. Вот одно дело, когда ты уже такой устоявшийся, да? А другое дело, когда ты еще вот сам, вот только первые шаги делаешь. И Господь мне показал, вот я не буду все опыты, да, как Господь мне это показывал, но Господь четко говорит: послушание лучше жертвы. Ты думаешь, что ты можешь о них позаботиться? Ты о бедных вот своей, там, я не знаю, пускай даже миллионам, ты сможешь решить их проблему? Ты думаешь, у меня нету миллиона для них? То есть порой мы должны понимать, чьим духом мы ведомы. Мы спасаем весь мир, мы такие благодетели. Или же мы, от нас требуется послушание, которое может укрепить кого-то. Зная, что вот девушка, да, которая говорит это, зная, что вы являетесь представителем церкви, которая говорит о вести последнего времени, что нужно помнить особый день, что нужно определенного рода, ну, нравственные, да, такие критерии какие-то отражать, то те люди, которым вы будете свидетельствовать, не скажут ли они? Ну, она выступает, почему я не могу? Она же тоже христианка. Да. То есть мы являемся примером. Апостол Павел говорит, если это будет для кого-то соблазном, да не будет вовек. Поэтому от нас мы, как христиане, особенно те христиане, которые имеют весть для последнего времени, да, особую, уникальную весть, истину унесем, мы под прицелом. И мы, на нас смотрят как на ориентиры, потому что мы письмо Христово. Поэтому давайте быть теми ориентирами, которые не будут людей вводить какие-то заблуждения и давать повод для соблазна.
2: Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Угу. Благодарю тебя за эту тему.
0: Это все на самом деле вот вопросы, которые я прожила сама лично. То есть, отвечая на них, я старалась, вот как я сама, угу. чем я руководствовалась, да, вот поступая тем или иным образом. Поэтому, возможно, для кого-то это действительно станет помощью в принятии решения. Божьих благословений вам.
2: Спасибо. Совмещать профессиональный спорт и веру в Бога непросто. Мы убедились в этом на живом примере. Пусть Господь поможет каждому из нас в наших стремлениях и поддерживает нас в выборе главной цели своей жизни. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте комментарии к видео. Мы благодарим вас за то, что были с нами. Всего вам доброго. До встречи в продолжении этих записей, этих продолжений тем. Всего доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Говорят, что всем религиям мира свойственна молитва. Что такое молитва? О чем просить в молитве? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Вот на прошлой программе у нас прозвучало такое интересное утверждение, что существует Евангелие в Евангелии. Ведь мы с вами, дорогие друзья, рисуем картину общую на примере Евангелия от Луки или следуя Евангелия от Луки. Что такое Евангелие вообще? Что такое добрая благая весть? Вот давайте вспомним, что такое Евангелие в Евангелии. Может быть, это нам будет помогать.
2: Ну да, я думаю, что этот текст многие слышали. Евангелие от Иоанна 3:16. Я думаю, что у многих это на слуху. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Вот, Коля, как ты считаешь, какие элементы Евангелия тут вырисовываются? «Ибо так возлюбил Бог мир». Я готова это повторять много-много раз, чтобы те, кто нас слушает, тоже это запомнили. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот, Коля, какие элементы Евангелия ты тут слышишь?
3: Ну, вот вообще тут бездонный текст, вообще его не исчерпать никогда. Потому что здесь и весть о кресте Иисуса Христа, весть о Божьей любви настолько сильной, что она готова отдать Сына Своего, и Иисус готов идти на самые страшные муки, и ради того, чтобы никто из верующих не погиб. И говорится также и о вере в этом тексте. То есть, ну, это невозможно просто вот все вот в двух словах описать, насколько глубок этот текст.
1: Да, и Евангелие от Иоанна нам вот именно его дает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Про эти элементы мы начали уже с вами говорить, продолжаем уже говорить, но во многие из них углубились. Но сегодня, вот как Коля сейчас отметил, вот вера, дабы всякий верующий в Него. Ведь, конечно, Господь хочет, чтобы ни один не погиб. Да. Но невозможно не погибнуть, если ты не веришь, если ты не веришь в Бога. Может быть, это не вполне рационально, может быть, это не вполне поддается вот такому логическому какому-то нашему осмыслению, но спасение существует, но оно не станет нашим, пока мы в него не поверим. Вот такие вот высшие сферы. И я считаю, Коля, вот ты в прошлый раз начал молитву «Отче наш». Это у нас Евангелие от Луки. Какая глава?
3: Это 11 глава.
1: 11 глава Евангелия от Луки. Вот я считаю, что молитва – это как раз и есть одно из проявлений веры. Молитва нам описана в Священном Писании, она нам рекомендована, нас Господь к ней побуждает. И вот продолжаем, что ли, впитывать Евангелие, рассуждая сегодня о вере, о том, что такое молитва.
3: Ну, вера, она характерна тем, библейская вера характерна тем, что это вера не во что-то, а это вера в кого, вот в личность. Личность – это очень красиво описано в Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом. И личность – это она любит нас. Вот, как вот сказать, любит такой любовью, что крепче быть вообще не может.
1: Угу. Настолько То есть Бог... личность – это, ну, или там три ипостаси личности – это Троица.
3: Да.
1: Это Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос, Мессия, Дух Святой.
3: Да. Поэтому вот вера, она как раз вот вера в Бога. Она не вера во что-то,
1: в какую-то силу,
3: какие-то события, там, в свою, например, значимость там, или еще что-то.
1: Или в чью-то значимость.
3: Или в чью-то. Угу. Вера в вечную жизнь, там, может быть. Это все, конечно, да, присуще, но это это, как сказать, это прилагательное, а существительное – это Бог. Вот, вот вера в Бога, вот, в личность, да. В его, в любовь, его характер. В
1: то, что... Ну вот не знаю, отвлеку сейчас или нет, а, такой цитаты из Священного Писания: «И бесы веруют, но трепещут». То есть вот просто ли вера? То есть бесы веруют, видимо, в то, что есть Бог. Они знают, что Он есть, они верят в это. Или что это означает?
3: Ну, это из послания Якова, где говорится о делах по вере. Потому что вера, она не может существовать без каких-то дел.
1: Не проявляться в делах.
3: В том числе и в молитве. Угу. И бесы, они знают, что Бог есть. Это не просто вера. Это твердое убеждение, твердое знание. Они увидели. Они были с ним знакомы, они с ним общались. И какое время, мы не знаем, может, очень долго. Но в конце концов они решили, что такая личность им не нужна. Угу. Такие отношения не нужны. Они могут быть сами по себе. И вот таким образом произошла трагедия на небесах.
1: Угу. Ну и вот удивительную красоту Господа мы с вами здесь рассматриваем, созерцаем, в нее вникаем, для того, чтобы каждый из нас... Вы и мы, каждый человек сделал бы правильный выбор. А хочет ли он верить в Бога, именно в любящего Бога, и любить его в ответ?
3: Да, и Христос рисует характер Божий, как любящего Отца, вот в этой молитве, которую все христиане знают наизусть, молитва «Отче наш». Мы ее начали в прошлой программе исследовать.
1: И... Лена, мы какие тексты из этой молитвы уже прошли? Вот мне хочется, чтобы сегодня мы на нее посмотрели, может быть, даже если повторим. Вот что просить в молитве? Что просить в молитве? Господь нам оставил образец молитвы.
2: Но мы пока в прошлой программе говорили об обращении. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть здесь все говорится о Боге, mm-hmm. о том, кто Он и где Он обитает, и что точно Он нас слышит. И вот мне еще хочется добавить, просто мы сказали, что Иисус учил молиться, да, но и самый большой пример, то есть в учебе был Он Сам, как вы говорили на прошлой, в прошлом, что от заката до рассвета он время проводил в общении с Богом. То есть вот это время было ценно для него, особо ценно, несмотря на то, что он проводил много времени и со своими учениками, и с теми, кто нуждался в его помощи и благословениях, но он нуждался в подкреплении от Отца.
1: Ну, это... я вот все-таки вот к этому возвращаюсь. То есть Господь нас в этой молитве побуждает к тому, чтобы мы просили, наш разговор сегодня о том, что просить в молитве. Он считает, Он нас призывает к тому, чтобы мы просили, да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое. То есть мы должны об этом просить, да?
3: Да. Ну, это просьба, да, досветиться, это да, выражение нашего желания, нашей надежды.
1: А почему оно нужно Богу? Почему оно вообще нужно?
3: Наше обращение к Нему?
1: Ну вот о чем просить в молитве? Вот мы должны, например, ведь многие молитвы можно с этого начинать. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое». Это же ведь вот не то, что я один раз в жизни это сказал. «Да светится имя Твое». И все. Ну я ведь это уже сказал, я уже так считаю. А он говорит, вот вспоминайте об этом почаще в молитвах. «Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Почему об этом надо просить?
3: Вот я не тоже вот подумал сейчас. Молитва, она похожа на песню. Вот не случайно самая большая книга в Библии, и находящаяся в центре, это сборник Солты. Песен.
2: Да.
3: Сборник молитвенных песен. Потому что...
1: Псалмов?
3: Это книга Псалтыри. И там должна быть музыка еще. Жалко, нотной грамоты тут нет. Каждый псалом бы расписать по нотам.
1: А его пели,
3: его
1: их
3: же,
1: пели.
3: Их же псалмы, пели, да? Все, да. Давид это в основном сочинял их. Ну, наиболее такой автор плодовитый, что ли, из всех других авторов. Он написал наибольшее количество этих песен. Так вот, и «Отче наш» – это тоже песня. И вы знаете, вот Лена только что спела песню сейчас.
2: Да-да-да. И я почему-то всегда думала, что это не просьба. ну вот именно первые слова молитвы «Отче наш», я всегда думала, что это прославление, это не просьба, это, то есть, признание мое Богу, что да, вот он тот, кто вот я хочу пойти за ним и только за ним, потому что и слава, и сила, и величие его, все вот в нем. А сейчас вот и

0: куплет пока не поется. Ага. Хотя он должен быть здесь. Да придет царствие твое, второй куплет. Третий куплет, да будет воля твоя. А потом следует припев. И на земле, как на небе. И вот давайте теперь с припевом споем всю эту песню. Да придет царствие, как вы говорите, да светится имя твое. И на земле, как на небе. Да придет царствие твое. И на земле, как на небе. И да будет воля твоя, и на земле, как на небе.
1: Да.
0: То есть вот все это относится к нашей земле. Вот это вот желание Иисуса Христа, чтобы наша земля превратилась в Эдемский сад опять, какой она была и задумана, без
1: греха.
0: То есть
1: чтобы, да, грех ушел.
0: Да, что...
1: Ну вот именно это, да, я то же самое, с тобой одно и то же сказали, что его желание и вслед за ним наше желание, чтобы грех ушел.
0: Да. И вообще, вот, если мы говорим о «когда придет Царствие Твое», ну, мы же говорили тоже, да, что царствие внутри вас, что оно уже как бы здесь есть. И мы говорили про благодать, которая в каждом человеке заложена Богом. И ее просто нужно, ей нужно пользоваться, что ли. Благодать на благодать умножать.
1: Ее надо принимать верой.
0: Ее надо, да, ее надо использовать в борьбе с грехом. Вот я так думаю. Потому что Бог заложил в Адаме, согрешившем, и Еве, вот это качество «вражду положу между тобою», это он сказал змей, правда, и семенем жены, то есть и женою. Угу. В человеке есть сила сопротивляться, она заложена, он не беспомощный уже.
1: Это в каждом человеке. То есть
0: да.
1: Какой бы ни был человек, казалось бы, уже опустившийся, ну вот пропавший, пропащий, не знаю, с какими угодно грехами, то все равно в нем заложено семя сопротивляться.
0: Да, если он воззовет к Богу, он может победить грех и может победить зло с помощью Божией, да.
1: Потому что Богом это в каждом из нас с вами заложено.
0: Да, благодать и Дух Святой. То есть Дух Святой управляет этой благодатью. Вот я так вот механизм рисую, как она действует. И Дух Святой работает тоже с нами, в каждом из нас. Он везде и всюду, и всегда. И Дух Святой работает настолько, насколько человек откликается на работу его.
1: Вот, может быть, вера как раз тут вот про
0: и здесь как раз, говорит. Да, вот здесь очень важна, это вот, очень важна вера. Потому что без веры Бог не будет работать с человеком.
1: Ну да, то есть Дух Святой, он существует, он объективен, он действует. Но без моего желания, без моего приглашения, без моей вообще веры в Него, в то, что Он есть, и то, что Он... хочет мной руководить, этого не будет.
0: Я просто доверяю ему работать в моем сознании, в моем сердце, доверяю ему свою жизнь, в конце концов.
1: То есть разрешение человека важно?
0: Да, на условиях доверия. Без доверия, то есть если я не доверяю Богу, он и не будет насильно вламывать в мою жизнь или там пытаться меня заставить что-то делать, молиться, например, или ходить в церковь.
2: Но Господь вообще ведь уважает свободу выбора человека.
0: Да.
2: Он изначально эту свободу выбора дал человеку, и поэтому он стоит и стучит в сердце каждого человека.
0: Да.
2: Он не открывает дверь, хотя он всемогущий, он всесильный, но он этого не делает.
1: Наверное, потому что если это сделать насильно, то это не будет искренним чувством, но это будут тогда роботы.
0: А где же тогда любовь, мы говорим, что Бог есть любовь? Что это за любовь такая, если тебя заставляют верить в Него? Поэтому...
1: То человек сам должен подойти своей жизнью, а Господь все обстоятельства нашей жизни складывает так, чтобы мы к этому подошли. Господь должен подойти своей жизнью вот к пониманию, насколько велик Бог и насколько Он ему нужен.
0: Поэтому да придет Царствие Твое, это желание Божие, это Его надежда, что оно, это Его вера тоже, потому что Бог тоже верит, и Бог тоже надеется, и Бог любит, как мы говорили вначале.
2: И да доверяет человеку многое.
0: Конечно, Он дает служение, мы с вами говорили про апостолов, Он сколько доверил различных даров, чтобы они их на благо людям использовали и служили им. А здесь Он говорит, да будет... Да придет Царствие Твое. Это Царство должно охватить всю землю, чтобы люди, чтобы его надежда, что все люди, его мечта, все люди, чтобы в него уверовали, чтобы все люди имели вот тот же характер, что и у него, ту же любовь друг к другу, то же добросердечие, ну, не знаю, расположение, чтобы не было никакого зла.

0: там оно живет, в нас. Не должно быть такого. Бог не был в плане творить зло в человеке, там, или делать его таким вот агрессивным каким-то. Но вот Царство Божие, благодать, оно восстанавливает в нас Божий образ, его подобие, до тех пор, пока не придет Царство Славы Божией.
1: То есть еще раз, когда мы просим в молитве, «Да будет Царствие Твое на земле, как и на небе», то мы таким образом восстанавливаем, мы просим об этом. Мы это не механически говорим, как мы в прошлый раз говорили, вот не перебирая четки.
0: Да, мы желаем, это страстное наше желание.
1: Сказанных
0: тоже.
1: Молитв, да, а именно страстное наше желание.
0: И это царство непременно наступит. Оно наступит, царство славы Божией, когда придет сюда Христос во второй раз. Это 100% будет. И важно только, где окажемся в этот момент мы. Угу. Будем ли в Царстве благодати уже здесь, на земле, чтобы войти в это Царство славы, или мы отвергнем благодать, чтобы это Царство никогда не увидеть больше. Угу. Два варианта.
1: Да.
0: Но Господь желает, чтобы Царство Божие было установлено в сердцах, а потом и во всей земле, состоящих из таких же вот сердец.
1: И вот видите, что интересно, вот я начала с того сегодня, что говорят, я почитала даже это, что во всех религиях есть молитва. Ну, что-то там, может быть, условно можно назвать молитвой, но все-таки во всех религиях есть молитва. Но ведь вот религия, которая основана на том, чтобы вот чего-то постоянно просить у Бога, вот дай мне то, дай мне вот то-то. А вот на самом деле тот образец молитвы, который Он нам дает, который Он сам, Господь Христос, молится, она ведь совсем о другом, она с другого начинается. «Да приидет Царствие Твое, и пусть оно будет на земле, как и на небе». То есть ведь вот это вот главное. А если это Царствие придет, то с Ним разве не придет к нам все остальное, да, чего нам кажется, что мы так хотим и что оно нам так нужно?
0: Конечно. И это Царствие непременно придет. И небеса все живут уже вот той жизнью, которой Христос мечтает восстановить здесь, на земле. Единственная планета в мироздании – это наша, которая, к несчастью, оказалась вот погибшей. И Христу пришлось идти на крест ради того, чтобы исправить положение.
1: Ведь, по-моему, это вот не просто такие умозрительные заключения, а это в Священном Писании, в книге пророка Исаии, это говорится, что другие миры не пали. То есть у них тоже, ну как вот уже потом додумывают люди, что у них тоже была возможность пасть, то есть у них тоже было дерево познания добра и зла, возможно, да?
0: Да.
1: А они не выбрали.
0: Да, мы не знаем этого, потому что Библия очень кратко сообщает вот такие сведения о других мирах. Но то, что они есть, это факт. Иисус пришел с небес, сказал, я видел все там, я пришел, чтобы небеса увидели и вы, и даже показал троим апостолам, еще не преобразованным, что ли, до нужного состояния. Еще были там разные мысли там, о первенстве, о власти. И Христа они не понимали, а уже увидели Царство на земле в образе вот трех человек на горе. Тогда мы говорили об этом.
1: Очень ободряющее для нас, что, да, апостолы были несовершенны, они, в конце концов, они стали людьми, которые привнесли христианство, вообще распространили христианство по всему миру. Мы с вами тоже несовершенны, но уже в своем даже несовершенстве, но имея веру, любовь, вот желание быть с Господом, связь эту с Ним, мы можем уже Царство Божие видеть на земле. Можем молиться о Нем, просить о Нем молитвы и видеть Его.
0: Да, и вот третий куплет этой песни «Да будет воля Твоя». Удивительные слова. Если мы сейчас вспомним Гефсиманию, там Христос эти же слова сказал, когда боролся вот, идти ли ему на крест. У него
1: внутреннее борение, да?
0: Были тогда сомнения еще, да, как идти ли, то есть, ну, не сомнения, а вот эта борьба, потому что это слишком, он представлял себе, насколько тяжело. Оказывает на него такое страшное влияние, вот эта вот скорбь, вот эту боль, страдания человеческие, все вот то, что человек испытывает, будучи под чувством вины, вот это на Христа начинало давить. Вот так
1: это
0: наваливаться.
1: Это вот впервые с ним произошло? То есть он же был безгрешен, то есть он не мог знать этих чувств, которые дает человеку вот ощущение греха?
0: Ну, скорее всего, вот именно в Гефсимании вот это давление греха он ощутил в полной степени, да.
2: Ну, недаром пот был как капля крови, и все-таки он испытывал вот именно разделение с Богом, и это самое трудное было для него, потому что он был в постоянной связи с Ним.
0: И вы помните...
1: А что вызвало разделение с Богом?
2: Грех. Грех. То есть то грех разделил человека.
1: Чужой человек. Грех. Не его грех,
2: да,
1: а тот, который,
2: да,
1: он понес.
2: Да, да, да. Но вообще грех разделяет нас с Богом, а на Христа возлагался грехи всех, возлагались грехи всех нас. И поэтому это...
1: Вообще всех нас.
2: Всех нас.
1: Всех людей, когда-либо,
2: да,
1: живших.
2: Когда-либо
1: и
2: живших,
1: и когда-либо,
2: да, и когда будущем.
1: Кто будет,
2: да,
1: жить. Да.
2: Поэтому это было очень тяжелое состояние.
0: И там была у него молитва другого рода уже. «Доминует меня чаша сия». А вот закончил у него вот этими словами. «Впрочем, не моя воля будет, но твоя».
1: Вот этими же словами из молитвы очень.
0: Ну, по сути, да, потому что воля Божия, воля Отца для него была самым главным здесь, в человеческой плоти. И он этому стремился научить также учеников своих, что волю Божию ищите. Она благая, она угодная, она совершенная. И если она будет на всей земле, то это будет Царство Небесное. Оно вернется сюда, потому что волю Божию будет исполняться всеми с радостью, с удовольствием, с желанием. И такое,
1: Оль,
0: обязательно
1: вот если
0: наступит.
1: Бы мы сейчас пофантазировали и представили себе, что все сейчас живущие на земле стали бы выполнять волю Божию, то есть пустили бы Бога в свое сердце. Это может сделать каждый человек. Господь не дал жизнь ни одному на этой земле ради страданий, ради мучений и ради смерти. Он каждому, кого сюда привел, дал возможность принять Бога. То есть вот ты сейчас утверждаешь, что если бы вдруг вот произошло такое чудо, и каждый бы человек, живущий на земле, принял бы Бога в свое сердце, то...
0: То мы бы любили своих родителей, почитали бы их. Мы никогда никого бы не убивали, ни у кого ничего не крали, не врали бы друг друга, извините, и не желали бы чужого.
1: Угу. Вот, ну, то есть ты заповеди...
0: Все это заложено в Божьих заповедях. Это воля Его. Вот вы, если человек придет к Богу, то он не будет уже ни убивать, ни лжесвидетельствовать, ни воровать, ни завидовать. Вот это он не будет делать. И вот Божьи заповеди, они ведь не запрещающие, они утверждающие. Они говорят,
1: ну-ка, расскажи-ка, вроде бы они запрещающие. То есть не убей, не
2: прелюбодействуй.
1: Не прелюбодействуй.
0: Ты не будешь этого делать. Вот, точнее,
1: а, так, вот так вести, вот? Да. То есть это такая грамматическая конструкция?
0: Ну, как бы да. Некоторые богословы так и переводчики так считают, что вот.
1: То есть как тогда
0: такая
1: звучит заповеди, скажи?
0: То есть, ну, так и так и будет. То есть ты не будешь убивать, ты будешь почитать родителей, ты будешь соблюдать субботний день и ничего не делать в нем. То есть ты вот это все будешь делать, но это будешь делать не потому, что тебя заставили или там приказали, под угрозой
1: или
0: смерти.
1: Или ты испугался.
0: Да, или из страха. Но ты будешь это делать с желанием, потому что ты веришь в Бога.
1: То есть твоя вера даст тебе соблюдение,
0: да,
1: этих заповедей.
0: Да, именно по вере ты будешь это делать с удовольствием. Вот поэтому Иисус говорит, чтобы воля и на земле тоже. То есть исполнители воли Божией вернулись бы опять на землю, как можно больше, чтобы их было. Не было никаких бы войн сейчас. Трагедии не было бы. Вот в этом... И об этом Господь мечтает. Да и мы тоже с вами мечтаем об этом.
2: Ну да. Мне хочется вот текст, мы когда с вами общались, у евангелиста Иоанна есть тоже вот текст такой чудесный. Я как-то вот обратила на него внимание. Мне хочется тут как раз о воле Божией, о прославлении Отца. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 текста. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
1: Чего не пожелаете?
2: Да, просите, и будет вам. И там написано: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть то, о чем сказал Николай Генрихович. То есть вы не будете не убивать, не прелюбодействовать. То есть заповеди Божьих, они будут записаны в вашем сердце. И далее он пишет: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». То есть вот распространение любви Божией, вот славы Божией, да, там прославится тем самым Отец. То есть пребывание наше в Слове – прославление нашего Отца. То есть это вообще вот чудо просто, которое Господь делает в нашей жизни и в жизни каждого человека.
0: И может показаться, что воля Божия, она как бы, ну, она нас побеждает, как бы так вот, ну, силой, потому что воля все-таки, да? Нет, против воли Божией перечить нет. У нее, конечно, все серьезно, и я не могу. Но когда наша воля сливается с волей Божией, тогда другой совсем. Это состояние человека другое. И для него воля Божия – это все равно, что его воля, моя воля. Я тоже же этого хочу. Мы единодушны с Господом в этом вопросе. Я не хочу никакого зла.
2: И здесь усиливается, да, воля. То есть не противодействие друг другу, а усиление этой воли. Да. То есть когда моя воля подчиняется воле Божией, тогда происходит, ну, это просто сила Божия дается мне, что мои силы по сравнению с волей и силой Божией. Это вообще просто чудо.
0: Так вот, да, Христос это же знал, будучи человеком, он это познал все, что вот если мы соединяемся, это у нас вообще никакого страха, никакого, ну, вообще... Одна победа будет всегда, если я соответствую воле Божией. А кто может воле Божией противиться? Никто.
1: Хорошо. Значит, просим в молитве, да будет воля Твоя у Господа и на земле, как на небе. Еще что просим в молитве?
0: Ну, еще мне хотелось подчеркнуть еще одно. Вот здесь, вот в этом трикратном «да будет», «воля твоя да приедет», там, и «да, да светится», в этом цель Божья, цель Христа, идущего на крест. Вот ради этого он сюда пришел.
1: Ой, Коля, как интересно. Скажи, пожалуйста, еще раз, повтори вот эти вот слова.
0: «Да светится», «да приедет», «да будет». Вот это троекратное словосочетание, оно выражает цель Божьего прихода на землю. То есть ради этого он идет на смерть и берет на себя грех мира. Вот ради того, чтобы вот это все свершилось.
1: Чтобы светилось имя Божье, чтобы исполнилась воля Божья и чтобы пришло Царство Его.
0: Поэтому вот Христос, даже когда ему было страшно, плохо в Гефсимании, он все равно на волю Божию положился и отдал все в Божьи руки, чтобы Господь и дальше его вел вплоть до крестной смерти. Потому что он видел цель, возможно, вот это все только через крест. Другого пути нет.
1: Да. И мы тогда имеем дерзновение об этом же просить, то есть опять говорить, еще раз начну эту молитву, «Отче наш», «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы можем об этом просить, и мы уверены, что это исполнится, потому что Господь уже принес себя в жертву на кресте. То есть Он уже своей жертвой сделал это возможным.
0: И вот Иисус, приводя вот этот пример прославления Господню, молитву хвалы, молитву благодарности, вот это же мы видим здесь все это, вот в этих буквально трех словах. И это все, когда человек вот так вот молится, это придает ему огромную силу духовную. Так что, вот даже по словам Христа, помните, да не хлебом одним будет жив человек.
2: Но 40, всяким словом.
0: 40 дней в пустыне. Разве может человек без хлеба прожить? А вот с таким состоянием, с таким общением с Отцом, с такой связью, что ли, с небесами, может. Моисей это показал на горе Синай. Дважды 40 дней без воды и пищи. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господня.
1: Да. И поэтому про хлеб дальше идет молитва.
0: То есть постоянная связь с Отцом. Вот что нам нужно. Мы ее утратили, к несчастью. Но нужно ее восстанавливать. И она должна быть неразрывной.
2: Да, и Павел вот очень это чувствовал, да, в своей жизни, потому что во многих посланиях он пишет о том, что постоянно молитесь, за все благодарите. То есть вот это вот у апостола Павла тоже, он постоянно повторяет везде, да, о постоянстве в молитве, о этой связи неразрывной. И он, ну, как бы сам ощущал это, понимал, и он всем своим последователям, тоже ученикам, тоже советовал вот это.
1: И ведь вот надо же понимать, что апостол Павел не призывает людей к отшельнической жизни. Да. Он сам абсолютно не был отшельником. Он очень много трудился, делал для людей. И при этом он говорил, непрестанно молитесь. Он же не случайно это слово употреблял. Да. То есть можно, делая дела, можно, делая что угодно, и общаясь, и разговаривая с кем-то, можно при этом внутри молиться, то есть поддерживать вот эту связь с Богом, о которой ты говоришь.
0: Коль. Да. Но хлеб насущный тоже очень важно. Не хлебом одним жив человек, да, все-таки хлебом мы живы. Поэтому Христос дальше переходит как бы, ну, не сказать, что с небес на землю, но Он говорит уже о земных вещах. «Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день». Вот такая просьба. То есть, ну, такое наставление от Христа.
1: Это значит, что мы должны об этом тоже просить? Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день.
0: Да, потому что, в общем-то, вся пища от Бога тоже. Угу. То есть Он выращивает
2: Но
0: нам урожай.
2: Это говорит о том, что мы не должны там каких-то запасов делать или еще. То есть мы, ежедневная зависимость наша должна быть от Бога.
0: Ну да, Он не сказал на месяц просить хлеба.
2: А хлеб наш насущный дай нам на каждый день. То есть это вот здесь, наверное, выражена вот эта наша постоянная зависимость от Него. То есть понимание того, что Он податель всего. У меня могут и закрома быть полны хлеба, да?
0: Жизнь твою возьмут сегодня.
2: Да. То есть все в руке Божьей. Поэтому не надеяться ни на свое богатство, ни на свою, может быть, силу или еще что-то.
1: Ну, а вот именно... не делать это центром своей жизни, да, не делать это главным. Потому что, ну, как мы можем сейчас посоветовать, не знаю, маме семейства или папе вот перестать добывать средства к пропитанию, маме перестать готовить, потому что, ну, вы не беспокойтесь, ну, завтра же вы что-то найдете пожевать. И детям своим что-то дадите. То есть ведь не про это речь идет,
0: нет,
1: да?
0: Нет, не об этом. Упаси Господь, чтобы люди перестали делать какие-то запасы там на своих кухнях. Нет, не об этом тут речь. Тут идет речь вот о чем, наверное. Что наша жизнь не дни, не месяцы, не годы, не десятилетия. А наша жизнь заключена в одном только дне.
1: Да. Вот в этом моменте.
2: Да, вот в этом
1: момент
2: сегодня,
1: жизни, да.
0: Прошлое уже все ушло, это уже не жизнь, это уже только воспоминания. Будущего это еще тоже не жизнь, потому что она еще не наступает.
1: Мы не наступит
0: надеемся,
1: ли мы, не знаем.
0: Мы наступим, да, может быть, это уже не наша будет жизнь, а кого-то другого. А у нас есть только вот сегодня. Вот как Иисус говорил, каждый день, ежедневно. Вот есть у нас сегодня только.
1: То есть каждый наш день не должен превратиться просто в добычу пропитания. И просто в приготовление пищи, да, ради каких бы то ни было целей, у нас все равно каждый день должно быть упование на Бога, что Он нам это дает, и Он нам тогда даст в нужной мере, в нужном количестве, с нужным использованием своих сил, не чрезмерным, не истощением, но не доведением себя уже до бессознательного состояния от этого огромного количества дел, которые на нас наваливаются, да?
0: Да, и еще один момент. Прощение грехов нам нужно не завтра, а нам нужно вот сейчас.
1: Это ты связываешь вот с этой же частью молитвы? Хлеб
0: наш насущный
1: дай нам на сей день.
0: Она переходит плавно в другую часть, в четвертом тексте. И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему.
1: То есть это связанные между собой вещи, очень близко.
0: Да, мне нужно прощение ежедневно, так же, как и хлеб насущный. Потому что мы много согрешаем, как святой апостол написал нам. И мы нуждаемся постоянно. Вот почему еще мы нуждаемся в постоянном присутствии Бога? Потому что мы постоянно согрешаем, постоянно ошибаемся, постоянно что-то делаем не то, что нужно. И постоянно себя укоряем. Вот зачем это? Зачем это пошло? Зачем это сказал? Зачем это сделал?
1: Или, наоборот, слишком мало я сделал.
0: Или, наоборот, ну да, или, может быть, действительно, я лентяй какой-нибудь там, как на крючек дверь ворочается, и я только слушаю, как она скрипит, например. Но это тоже другая крайность.
1: То есть просить у Бога вот присутствие, вот я вот это слышу сейчас от того, что Коля говорит, просить у Бога присутствия в своей жизни, и Он будет регулировать. Мы можем в этом не сомневаться. Если будет, что не мы командуем Богом и говорим Ему, так, сегодня я делаю то-то, а ты мне помоги. А если мы скажем, Господи, дай мне сегодня сделать вот то, что на самом деле нужно, да? И дай мне для этого возможности, средства, силы.
0: И прости нам грехи наши. Угу. Ну вот опять же, если бы мы не грешили, разве Христос вот, ну, сказал бы, учил бы вот так вот молиться Ему, учеников своих? То есть Господь понимает, что мы греховны, что не по нашей вине, да, но мы все равно греховны, это не умаляет греха. И мы нуждаемся в Божьем прощении постоянно, ежедневно даже. Ибо и мы прощаем должнику, ко всякому должнику нашему. Вот это вот интересный тут момент.
1: Ибо. Так как?
0: Да, потому что и мы прощаем. Как бы вот мы говорим, Господи, ты нам прости, ведь я же прощаю вот того-то. А прощаю ли я? Вот вопрос тоже. Может быть, я не всегда это делаю? Но Христос говорит, нет, вы прощаете. Он верит, что мы прощаем всегда.
1: Ну, если Его силой, то прощаем, наверное.
0: Ну да.
1: Ну, или не наверное, а точно.
2: Ну, вообще, есть такое интересное выражение, что если мы кому-то что-то не прощаем, то это равносильно тому, что мы сами пьем яд непрощения и думаем, что умрет наш обидчик.
1: А умираем сами.
2: Да, ну то есть мы убиваем себя. Угу. То есть не прощение, мы убиваем себя просто.
0: А вот здесь, мне кажется, проявляется Христова вера. Вера в человека. Вера в то, что вы все равно, вы прощаете. Вы же хорошие, добрые люди. Я же вас создал таким вот, с благодатью в сердце, там, с добрыми желаниями. И вы прощаете. Я верю, что вы будете это делать.
1: Вы можете это делать.
0: Потому что можете, да. Потому что у вас есть все возможности для того, чтобы это сделать.
1: У вас это заложено, вы можете.
0: И потом, вы же сами убедились, насколько отвратителен грех. Вот то, что вы просите у Бога, это же не просто слова. Это же просто наболевшая, ну, какая-то нужда моя, чтобы попросить у Господи, прости меня. Это значит, меня совесть обличает, значит, чувство вины давит на меня. И я прошу об этом у Бога. И Христос это понимает и выражает вот в этих вот словах. И прости нам грехи наши. А то, что мы прощаем должнику, у нас есть две причины, во всяком случае, по крайней мере, две причины, чтобы это делать. Во-первых, первая причина, потому что Бог во Христе простил каждого из нас и очистил нас от всякой неправды, когда мы Него просим об этом. А вторая причина, находясь под гнетом чувства вины, вот под этой мерзостью, липкой грязью этого греха, я понимаю, насколько противно этому человеку сейчас, который согрешил против меня.
1: Как ему
0: меня,
1: плохо, как он
0: как
1: сам
0: ему
1: страдает.
0: Плохо, да, как ему, как, мне так же было плохо, может, еще хуже. И я понимаю, что вот в таком состоянии ему сейчас крайне тяжело. И хочется избавить его от того же состояния, что пребывал я сам когда-то перед этим.
1: Ну, время убегает так у нас. Мы начали эту тему «Что просить у Бога в молитве?», основываясь на Евангелии от Луки. Мне кажется, что нужно еще продолжить все-таки. Ну вот не бежать, так много ценных мыслей. По-моему, лучше продолжить эту тему еще.
0: Да.
1: О чем просить, что просить у Бога в молитве?
0: Тем более мы еще не дошли до конца.
1: Да, до конца молитвы «Отче наш» еще не дошли.
0: До конца молитвы «Отче наш», да.
1: Дорогие друзья, очень рада, что мы с вами вместе вновь провели это время, что такие удивительные мысли рождаются у нас во время этой программы, и у вас они рождаются, мы это видим по вашим откликам, потому что вы нам пишете. И с нетерпением ждем следующей встречи, когда мы продолжим этот разговор. Что просить в молитве? До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Счастливый день. Рассказывает Анна Ронжина.
1: Мне, как и многим женщинам, порой очень сложно, даже мучительно принять какое-то решение. Особенно, когда это решение значимое, влияющее на всю последующую жизнь. Например, выбор работы. Когда я окончила университет, осталась на кафедре и преподавала. Параллельно стала работать волонтером на телекомпании «Триангел», где работал мой муж. У нас на тот момент еще не было детей, и меня все устраивало. Я спокойно справлялась с этими двумя нагрузками, плюс небольшая семья. Мне нравилось преподавать, мне нравились студенты, мне нравились мои коллеги в университете. Я любила помогать на телекомпании, делала все, что меня просили. Затем родилась дочка, и во время декрета я тоже спокойно могла что-то делать на телекомпании, снималась в программах по здоровью, по приготовлению здоровой пищи. Но ребенку исполнилось 3 года, и нужно было что-то решать. Я позвонила на кафедру, и мне сказали, что я не могу взять административный, я могу либо выйти на работу, либо уволиться. Я понимала, что, имея ребенка, 2 работы я уже не потяну. Что выбрать? Уволиться в университете и остаться без работы? Такой вариант меня тоже не устраивал. А сотрудников на телекомпании тогда было очень мало, и я даже не решалась спроситься, а не возьмут ли меня здесь на работу. Был назначен день, когда я должна была прийти в университет и написать заявление. Я пошла. Но какое заявление я буду писать, я так и не знала. И вдруг, переходя улицу, я заметила директора телекомпании Юлию Ефимовну. Я очень удивилась, что в это время она оказалась именно в этом месте. И когда я ей рассказала о своей проблеме, она вдруг сразу ответила: «Анна, так увольняйся, мы возьмем тебя на работу на телекомпании». Я просто не могла представить, что такое возможно. Я была так счастлива уже в тот момент, что Бог сам принял за меня это решение, и мне больше не нужно мучиться выбором. И благословение от этого решения, от работы здесь, на телекомпании, я ощущаю каждый день. Действительно, каждые съемки, каждые программы, каждые гости, они настолько обогащают меня саму, они решают мои какие-то собственные проблемы. Они позволяют мне помочь людям, научить их чему-то, чтобы их жизнь стала лучше и счастливее. Это именно то, чем мне хотелось всегда заниматься. Слава Богу за это!

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему. В прошлый раз мы остановились на вот вопросе Василия. В какой момент начинается трансляция вот этих вот нетрадиционных отношений, когда такие люди приходят в церковь?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: То есть, когда мы говорим об их принятии, да, об отношении церкви к этому, тут, так скажем, ну, понятно все. Нас только лишь останавливает их трансляция. Вот конкретно хотелось бы, чтобы мы могли потрогать, так сказать, ну, посмотреть, как это реально работает в жизни, в практике, может работать. Допустим, пришла пара, там геев, допустим, да, или там, допустим, лесбиянок. Вот уже, так скажем, практикующих, допустим, определенный образ жизни.
1: Может, даже семья.
3: Может быть, даже семья, да, уже. И вот они вместе, вот, к примеру, сидят. Да,
4: давайте заменим слово «семья» партнеры, потому что пара. Это не семья или пара. Да.
3: Пара, хорошо. Пара, да, пара. Мы как бы семья, пара. Вот. В какой момент мы, как церковь, начинаем или призваны вот их определенные действия, которые мы называем трансляцией, как бы, ну, пресекать, допустим, либо останавливать, чтобы они не были разрушительным влиянием для подрастающего поколения, для молодежи, которая все это видит и, в принципе, на виду которых все это происходит. Угу. Пожалуйста, вот давайте об этом.
5: Просто. Мне кажется, для меня, вот, к примеру, как для обычного члена церкви, когда я прихожу и сижу, да, на проповеди, на богослужении, то как, все равно мы вот косым взглядом хоть как-то, но наблюдаем со стороны, что происходит. Да? Когда там, к примеру, приветствуем друг друга или еще что-то. И когда они просто, не просто сидят друг с другом, а когда уже начинается какое-то более тесное взаимодействие, да, тем более мы знаем, что если между людьми что-то происходит, это уже какое-то все равно определенное прикосновение, уже какой-то определенный контакт происходит, то это все равно уже есть какая-то вот лично для меня трансляция в том плане, какие у них отношения. Когда вот они именно начинают взаимодействовать друг с другом. Если они сидят там на каком-то расстоянии друг от друга, да, и я знаю, что очень многие, кто бы не хотел знать об их отношениях, они сидят на расстоянии друг от друга, чтобы это было как бы, ну, немножечко непонятно.
4: Я думаю, что для начала было бы неплохо с людьми поздороваться и познакомиться. Это прежде всего, даже если они вошли в церковь за ручку. Вот. И почему этого не стоит бояться, и для нашей молодежи в том числе. Вы знаете, наша молодежь и наши подростки такое видят и такое знают, что нам, может быть, и не снилось, потому что у них у каждого есть телефоны, есть компьютеры, и, в общем-то, даже родители не могут до конца все точно проконтролировать, какой контент они смотрят. Поэтому сказать, что вот если они увидят друг зашедшую гей-пару, неважно, лесбиянок или гомосексуалов, за ручку, что это как-то вот сильно травмирует их психику, я сильно в этом сомневаюсь. Поэтому, прежде всего, наверное, надо с людьми познакомиться. И это, наверное, первое стоит сделать пастору. Познакомиться, поздороваться, пообщаться. Вот, если люди заходят во время проповеди за ручку, наверное, не стоит останавливать проповедь и, вот знаете, громогласно с кафедры как бы людей вот как-то вот обличать. Это будет, во-первых, не очень корректно, во-вторых, мы таким образом зафиксируем внимание всей церкви еще больше на происходящем.
1: Угу. Поэтому есть шанс, что кто-то не заметил, а тут точно все посмотрят, все обратят.
4: Поэтому первое, что это надо познакомиться, проявить принятие. Второе, мы можем просто аккуратно попросить познакомить людей с традициями этой церкви, что у нас не принято демонстрировать тактильные отношения друг с другом. Причем у нас же это касается не только гомосексуалов, да, и лесбиянок. У нас это касается и гетеросексуалов. У нас в церкви не принято, чтобы даже муж с женой как-то вот активно транслировали свою друг другу привязанность.
3: Свои отношения.
4: Ну, они приходят, сидят вместе, да, там могут даже как бы рядышком сесть. Но у нас, в нашей традиции это не принято. И мы об этом говорим молодым парам семейным. Угу. И поэтому точно так же мы можем сказать об этом и гомосексуалам. Просто аккуратно, познакомившись и продемонстрировав не свою агрессию, да, не какой-то свой страх, а просто познакомив их вот с происходящим. Кстати, такие люди, они довольно толерантны сами. Угу. Вот. И они, в принципе, адекватно воспринимают реальность. Если, конечно, это не воинствующие люди, которые намеренно зашли, да, вот, просто совершить какое-то кощунство и намеренно как бы осквернить место там, или, ну, точнее, не осквернить место, а, ну, как бы оскорбить чувства верующих, да, скажем
1: так. И вызвать,
4: так,
1: соответственно,
4: и вызвать реакцию. Такие агрессию. Тоже люди есть, но, опять же, даже в таком случае, мне кажется, надо не ответить агрессии на агрессию, потому что это же не решит вопрос.
3: В любом случае, получается, мы делаем выводы определенные, что мы этих людей не рассаживаем, да, в разные ряды, там, допустим, на разные скамьи там, или стулья, потому что, как бы, чтобы, ну-ка, никого не смутить. Мы говорим о том, что, на самом деле, их, так скажем, поведение непосредственно, так скажем, вот, выражающее их уже непосредственно, так скажем, проявление определенных чувств друг к другу во время богослужения, вот они где-то смогут вызвать. То есть наше корректное к ним поведение, подход, то есть как бы не там даже, может быть, как-то не во время, там, может быть, как-то заранее проговорить или после богослужения поговорить, предупредив о том, что у нас как бы так не принято.
1: Ну, то есть вот посмотрите, вот у нас сидит семейная пара, вот у нас сидит молодежь, которая там общается, встречается, возможно, друг с другом. Вот обратите внимание, как они проявляют или не проявляют свои чувства друг к другу.
5: Да, я имела в виду, когда мы уже с ними знакомы, когда они уже к нам непосредственно ходят, и вот они осознают, да, куда они приходят. То есть именно когда они уже находятся
3: когда
5: у нас вообще...
3: Да, что говорит Александр.
5: Когда они, да, они когда уже даже приняли, да, то, что они приходят и встают на путь истины, я к тому, что они просто должны понимать, что...
3: Ну, понятно, даже, что они не будут же во время богослужения целоваться. Мы же понимаем, что этого как бы...
4: Ну, да всяко может быть.
5: Это как бы...
4: Если,
5: да.
4: если, я вот уже если про человек то, просто вот воинственно хочет продемонстрировать, да, ну, вот намеренно оскорбить и
3: тогда
4: унизить...
3: Тогда уже, как бы, так скажем, здесь конечно. Уже и реакция может подойти. Диакон, допустим, аккуратно, так скажем, сделать как бы такое...
5: Тактичность, сделать она замечание, всегда должна быть.
3: Максимальная корректность должна быть, да, с уважением.
4: Здесь главное, понимаете, ну, не надо бояться людей попросить вести себя определенным образом вот в этом месте. Причем, еще раз хочу подчеркнуть, неважно, это гетеросексуальная пара, которая зашла, вот парочка просто с улицы зашла, и как бы они вот все, знаете, такой вот в порыве страсти там, мы же тоже, ну не просто даже в обнимочку сидят, они как-то демонстрируют свою вот, привязанность, вот, активно даже.
3: Обнимки этого, обнимашки, это такая демонстрация более как бы вот непосредственно, да, яркая, да, видимая.
5: Мы, конечно, все показываем еще своим примером. Мы должны вот проявлять дружелюбие. Мы же пожимаем друг другу руки, там обнимаем, там еще как-то, мы проявляем вот эту свою... дружелюбность. Но в то же самое время
3: открытость.
5: Мы же, да, вот эту открытость, но мы же показываем, да, что мы тактично относимся с уважением друг к другу, да, как-то так соблюдаем, ну,
3: зоны,
5: там,
3: да, вот эти зоны, скажем, личностные границы.
5: Поэтому, мне кажется, когда мы это показываем...
4: Даже если приходит пара просто, чисто из любопытства, то есть там о каком-то там, вопросе, что они стали на путь истины, вообще не идет.
5: Ну, да.
4: Даже в таком случае давайте познакомимся с людьми, поздороваемся, продемонстрируем принятие. Не принятие в смысле, что как бы ваши отношения мы одобряем, мы к ним, к ним относимся.
1: Нет, спасибо, что вы пришли, вы молодцы, что вы вообще вот переступили порог.
4: Да, в смысле не выгнать человека, да, не проявить к нему агрессию, не оттолкнуть. А если человека заинтересует Христос, заинтересует христианство, тогда мы уже с человеком выстраиваем дальнейшие отношения.
1: То есть мы рады видеть вас, но нас не очень прельщает видеть все то, что между вами происходит, и все то, что должно остаться за кадром.
4: Ну, знаете, нас уже не прельщает даже гетеросексуальные отношения, демонстрируемые открыто в церкви, да, правильно? Да, да. Поэтому в этом плане здесь как бы мы все равны. То есть, почему мы должны разрешать одним и запрещать другим?
1: Вот, да? Именно эту равность, я так понимаю, и нужно показать любой паре, вне зависимости от ее половой там, или принадлежности, или выбора.
4: Я помню, как когда-то, когда мы только поженились с женой, ну, естественно, вот на эмоциях, на чувствах, и мы вот как-то так сидели, вот, и, ну, что-то как-то так вот проявляли свою привязанность, да, где-то там вот я приобнял свою жену, она мне вот голову на плечи положила, и как-то вот это все активно происходило. Вот ни о какой сексуальной активности там или подтексте, конечно же, речь не шла, но тем не менее ко мне вот подошел пастор и так вот тактично, аккуратно вот сказал, что Александр, мы рады, что вы создали семью, но у нас не принято вот транслировать ваши отношения такие. Мы поняли, нас это не обидело, это было сделано очень тактично. Вот, и, в принципе, ну, мы поняли, что, ну да, правда, что-то мы это... надо же учитывать контексты и людей, которые там находятся. Тем более пастор сказал, что здесь могут быть одинокие люди, для которых отсутствие пары – это проблема. Поэтому, пожалуйста, вот учитывайте этот момент, и вы, как христиане, ну, проявите...
3: уважение.
4: Должное уважение к этим вещам. Хорошо.
5: Мне нравится, что это было сделано отдельно, а не как-то прилюдно и не сказано.
4: Это
5: то есть это как раз очень важный момент.
3: Да. Выяснили мы вопрос, да, чтобы можно было бы дальше.
1: У нас дальше и следующий вопрос из этого вытекает. А как быть с детьми, которые так или иначе могут быть у таких вот пар?
4: Я прошу прощения, можно? Да. Мы, мне кажется, не озвучили один момент здесь, касающийся трансляции. Когда человек приходит вот, ну, с нетрадиционной ориентацией, и мы начинаем замечать, что он общается с там, молодыми людьми, молодыми девушками, как бы, и мы начинаем от молодежи получать обратную связь о человеке, что он пропагандирует этот момент.
1: Ищет себе здесь пару.
4: Да, ищет себе здесь пару. Вот здесь, пожалуй, нужно отреагировать более определенно, тактично, но более определенно, и человеку совершенно четко сказать, что простите, пожалуйста, но здесь вот вы не можете транслировать свои взгляды, потому что, пожалуйста, уважайте наши убеждения, наши традиции. Вот мы вам не позволяем этого делать. Вот это важно. Потому что, ну, вполне может такое быть, что люди приходят туда не для того, чтобы как-то вот, ну, что узнать новое. Или
3: но это самая такая яркая, открытая трансляция, по большому счету.
1: Она может быть очень даже скрыта на самом деле.
3: Ну, по крайней мере, скажем, ну, ход, который не через, допустим, через пастора, через служителя, а именно вот так вот, поработав где-то кулуарно.
5: Здесь важно, чтобы... пастор выходил на контакт с молодежью, потому что важно, чтобы действительно была вот эта обратная реакция, потому что кто-то может это замалчивать, и тогда уже это будет насилие над человеком.
3: Получается, пастор, он должен призван работать не только как бы открыто вот с этой категорией людей, будем говорить, да, ориентации, но также и с молодежью, и со всеми членами церкви, чтобы каждый мог подойти и высказать свои там пожелания, просьбы.
4: Я бы даже не стал завязывать все на пасторе, понимаете, такое ощущение,
5: что... Ну, на молодежном руководителе. Да, то есть, как...
4: надо вообще в общине формировать такое вот здоровую коммуникацию между поколениями. И когда эта коммуникация есть, когда молодежь, приходя в церковь, она может без проблем как бы пообщаться с любым членом церкви, достаточно открыто, да, и молодежь будет понимать, что их за это здесь, ну, не осудят, как-то не оскорбят и не выгонят, да, то тогда молодежи без проблем будет рассказать об этих вещах. Это как в семье. Когда мы с детьми выстраиваем такую глубокую, да, коммуникацию, да, эмоциональную коммуникацию, ребенок доверяет нам, он нам говорит такие вещи, которые при отсутствии этой коммуникации никогда не скажет. Точно так же и в церкви. Нам надо формировать вот эту межпоколенческую связь. Вот, тогда эти вопросы будут намного проще. Просто пастор, лицо в данном случае, это человек, который может видеть процессы целиком и быть активным участником, да, и лидером этих процессов. Да, в этом смысле слова «да». Но я бы не стал это ограничить только вот, ответственностью пастора.
1: Я себе представил, вот вы привели в пример семью, представил себе такую здоровую и нездоровую реакцию. Да, ребенок приходит и говорит, мне в школе предлагали этот, курить, вот, и родители спрашивают, и что ты, как? Ну вот, ну я попробовал, да. И если ребенок знает, что дальше будет реакция такая, что ему не поздоровится, то получит он, скорее меня. Всего, даже и не скажет.
4: Конечно.
1: Об этом. Вот. И в итоге... из-за страха быть непонятым, непринятым, даже члены твоей собственной семьи могут не сказать тебе о той беде, которая вообще там происходит и
4: Знаете,
1: началась.
4: Знаете, наверное, нам вот надо понять, что нам, как христианам, в общине надо перестать играть какие-то роли, перестать стараться оказывать впечатление на кого-то. Вот когда мы откажемся от этой культуры, да, оказать на кого-то впечатление хорошее,
5: надеть
4: какой маску. Хороший, да, вот правильный христианин, вот тогда атмосфера, она будет абсолютно нормальная, абсолютно спокойная, когда мы воспринимаем, что человека, что каждый из нас находится на своем этапе духовного роста.
1: Угу,
4: вот, кто-то, понимаете, иногда мы же, как у нас получается, особенно если вот вернуться в контекст семьи, родители начинают учить детей жизни. И не просто учить жизни, а требовать такой же реакции, которая у меня есть уже, вот, ну, в данном случае, в моем случае, 40 лет. И я однажды осознал, что я не могу требовать от своего ребенка такой же степени зрелости, как какой обладаю я на данный момент. Я все, что я могу, это помочь ребенку пройти этот путь. И вот это, наверное, надо просто очень четко понять, что каждый из нас на своем пути. И не надо никого впечатлять собой. Надо впечатляться Богом в церкви. И
3: чтобы
4: вообще
3: потом,
4: в своей христианской
3: жизни.
4: Чтобы
3: потом жизни. Не разочаровываться.
4: Ну, да? Конечно.
3: Я вот хотел бы еще дополнить еще один момент, о чем мы говорили. То есть как бы сказать пастору об этом. Да, мы сказали о том, что отношения в церкви, если они здоровые, то правильно можно будет и поговорить не только с пастором, но с кем-то еще.
4: Конечно, конечно.
3: Но я хотел бы еще дальше пойти. Но еще лучше все-таки, я думаю, что если этот молодой человек или молодая девушка сможет сказать сама или сам этому парню, представителю вот этого, скажем, вот этого сексуального, скажем, меньшинства, да, о том, что у нас так не принято. То есть в идеале, когда мы сможем сформировать здоровое общество, где не каждый только лишь говорит кому-то, чтобы ты поговорил с ним, а чтобы я мог сам напрямую поговорить
4: абсолютно.
3: С человеком и объяснить ему, почему я считаю, что это неправильно. Тогда, возможно, это будет еще гораздо более лучший вариант.
5: Это будет,
4: это вообще
5: хорошо, это идеально, когда мы можем сказать, но когда еще есть кто-то, кто вышепоставленный, кто может подтвердить и сказать о том, что ну вот у нас как бы вообще в принципе так не принято, может стать, я имею в виду в том плане на.
3: Ну, наверняка пастор так об этом говорит. Понимаете, при личном беседе с ним, с этим человеком, он наверняка уже об этом сразу сказал.
1: Ну,
5: либо молодежный руководитель, то есть, вот, ну, как бы кто-то из.
1: Я уверен, что среди молодежи найдутся, и среди членов церкви найдутся те люди, которые смогут так ответить. Вот. Но, с другой стороны, там найдутся и те, которые сами недавно в церкви, сами недавно приняли крещение, познакомились с Богом, недавно встали на этот путь, а может быть, еще и не до конца

0: собрал членское собрание без присутствия, естественно, этих людей и просто объяснил людям о том, что такие люди есть, бывают, и как нам вот, к ним относиться. Просто собраться и поговорить на эту тему с общиной отдельно. И это снимет многие неловкие моменты или даже какие-то такие негативные моменты в будущем. Потому что, вот Андрей, вы сказали в самом начале, что мы с этим будем сталкиваться чаще. И это правда. Поэтому просто это становится частью нашей реальности, а значит, это просто надо обсуждать вместе с общиной.
1: Ну, наверное, в идеале было бы, чтобы мы это делали, опережая события. И общаясь, говоря, учая молодежь и церковь нашу, что это не завтрашний день, это сегодня уже.
2: Самое главное – родители. Потому что если мы говорим о подростках, и если тем более это подросток в каком-то переходном возрасте, то здесь важно, чтобы поговорить с родителями, чтобы они проследили о том, как, во-первых, дети общаются с родителями, строят ли они доверительные отношения, и чтобы ребенок мог им в первую очередь сказать, если, к примеру, у него начинаются какие-то проблемы.
0: Я хочу сказать, что мы как церковь, мы реагируем на эти обстоятельства. И те пасторы, которые заняты в работе с молодежью, об этом с молодежью говорят, причем достаточно открыто, давая самый полный спектр информации о явлении гомосексуальности, о причинах гомосексуальности, о том, как человеку можно вообще как бы в этом помочь, и о том, как на это реагировать. Мы об этом говорим, это не табуированная тема, в общем-то, для нас на данный момент, потому что мы совершенно четко понимаем, что...
1: Это хорошо.
0: Это очень хорошо.
2: Это хорошо, когда пастор об этом говорит. А еще, я говорю, также у нас есть
1: родители.
2: Еще и родители, молодежные руководители, и детские руководители, мне кажется, с ними тоже, они тоже должны быть в этом плане подкованы. Но это касается...
0: Да, конечно.
1: То есть вся община должна полностью работать на это направление.
2: А вообще, в принципе, на доверительные отношения, чтобы мы могли друг другу доверять и рассказывать, делиться тем, что вот происходит, если произошло такое, что вот кто-то пришел и начал уже именно транслировать внутренние, не внешними показателями, а именно внутренними показателями, чтобы можно было в доверительной обстановке это рассказать.
1: Вы говорите, что не только транслировать, но и вовлекать люди могут, да? То есть он не транслирует, но вовлекает. То есть какая-то определенная подпольная работа, которая может происходить.
3: Мы сейчас подходим к тому, что у церкви есть ответственность за сексуальное воспитание своих членов или прихожан, и всех вообще, кто на территории церкви приходит, потому что и в сексуальном воспитании, и в здоровом плане, то есть объяснять им нормальные ценности, семейные ценности, ценности священного писания. И, естественно, это будет в первую очередь настоящей профилактикой извращенного понимания этого вопроса. Потому что если мы их не воспитываем правильно в традиционных семейных ценностях или не воспитываем вообще в этом направлении, церковь не воспитывает, родители не воспитывают или не умеют, или не знают, или, в принципе, этот вопрос у многих табуирован, вообще даже разговоры на эту тему, то тогда, когда приходит человек с нетрадиционными ценностями и начинает их пропагандировать скрыто или открыто, мы оказываемся не готовы, потому что молодежь, которая сталкивается с этим в другом месте и которая не имела правильного воспитания в этом вопросе, она оказывается безоружна. Человек, приходящий с целью это пропагандировать, у него есть и примеры, и убеждения какие-то, и доказательства какие-то, с которыми он готов ловить, скажем так, вот людей, завлекать людей. Мы не научили, подростки не готовы, молодежь не готова, старшее поколение не готово.
1: А потом мы разводим руками и думаем, что теперь с этим делать?
3: Да.
1: Это время упущено.
0: А такое происходит часто потому, что мы все еще думаем, что у кого-то сохранилась монополия на информацию. Это глубокое заблуждение. Монополии на информацию не существует.
1: Тем более
0: сегодня. Сегодня, да. Вчера не существовало. нам надо очень четко понять, что все, что мы можем делать в цифровом мире, это давать качественную информацию, библейскую информацию, информацию духовную, которая проверена на опытах предыдущих поколений.

0: ней. И мы можем это делать очень красиво, ярко и мощно. Давайте транслировать вот эти ценности. Поэтому и давайте перестанем думать так, что если мы не будем об этом говорить, то этого, в принципе, не будет существовать. Это глубокое заблуждение.
1: До сих пор 21 век, но сплошь и рядом сталкиваешься с тем, что о сексуальности нельзя говорить, это неправильно. И чем более консервативная церковь, чем более консервативный человек вообще в своих взглядах, тем чаще и вот с этой позицией сталкиваешься. И он не хочет говорить, и порой противится, чтобы и ты об этом вообще что-либо говорил.
0: Ну, мы живем в свободной стране все-таки, и что мне говорить или не говорить, в общем-то, это мое личное решение, мое личное дело, поэтому я могу об этом говорить, тем более, если я понимаю, что я не говорю какие-то вещи, какие-то странные, или которые, ну, ведут к чему-то плохому. Мы транслируем библейские ценности. Простите, но в Библии целый массив информации об отношениях, сексуальных отношениях в том числе.
1: Да, целая книга
0: поэтому
1: отдельно посвящена
0: нам, что
1: да,
0: надо просто
1: здоровым
0: брать
1: сексуальным отношениям.
0: И выдирать целые книги, страницы, главы из Библии. Нет, мы же этого не делаем.
1: Угу.
0: Но надо понять, что сексуальность — это нормальная часть, хорошая часть,
2: это благословенная часть. Это вообще
0: часть
2: на самом деле первостепенно. Это первая, одна из физиологических потребностей. Это как есть и пить. Это нормально. И поэтому, если мы же говорим о том, что мы должны есть, мы же говорим о том, что мы должны пить. Точнее, если мы говорим, да, о молодежи,
1: говорим,
2: о подростках.
1: Что именно есть и что именно пить, и что именно не надо, да?
2: Ну, нет, мы именно не то, что прям вот нравоучаем, а именно показываем, просто
1: рекомендуем.
2: Конечно. Поэтому это должно быть, ну, в норме, да, и не говорю о том, что каждый должен прийти и там рассказывать, как, что, а именно просто показывать и отнести это как обычным ко всем физиологическим потребностям.
0: Знаете, это странно получается. Вот по статистике в христианских семейных парах уровень сексуального удовлетворения, он, ну, на порядок выше, чем у человека, который, ну, не имеет постоянных, да, связей. То есть нам хорошо, но мы об этом будем молчать. Почему мы об этом молчим? Почему
1: чтобы
0: мы молчим о здоровой сексуальности? Не надо об этом молчать.
1: Это
0: надо...
1: самая отличная прививка. Говорить о здоровых отношениях, о здоровой сексуальности, о правильных в этом роде отношениях. Самая лучшая прививка от нетрадиционных отношений. Потому что рассказать, как правильно привить это отношение, и люди будут гораздо более счастливее, не будут искать этого счастья где-то на стороне, ну и, соответственно, не смогут транслировать извращенные отношения, потому что они просто будут никому не нужны.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
4: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Что оказывает более сильное и серьезное влияние на воспитание ребенка? Общество, семья или наследственность? Сегодня это тема нашего разговора, и на наши вопросы отвечает Надежда Владимировна Косинчук, психолог. Надежда Владимировна, очень рада вас снова видеть в нашей студии. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать и искать ответы на вопросы, которые касаются духовного развития, духовного воспитания наших детей. И вот родители часто озабочены тем, что кто-то или что-то влияет на их детей больше, чем они. Хочется у вас, как у специалиста, узнать ответ на вопрос, что же сильнее влияет на наших детей? Мы, семья, в которой мы воспитываем наших детей, среда или наследственность?
5: Спасибо. Да, все это факторы, которые вы перечислили, имеют очень важное значение для личностного развития ребенка. И очень сложно определить, в какой степени тот или иной фактор оказывает большее влияние на развитие ребенка. Почему? Да потому что все это зависит от того, какие условия, какие жизненные обстоятельства у родителей и каковы эти обстоятельства, в которые помещаются дети. Если, например, для развития ребенка создана очень богатая интеллектуальная среда, это еще не говорит о том, что ребенок, воспитанный в этой среде, будет умнее, чем ребенок, который воспитывался в очень скромной среде. Например, семья не могла позволить себе богатые игрушки, а ребенок играл вот теми предметами обихода, которые находились в доме. Та же посуда, вот те же крышечки и так далее, не имея, например, дорогих конструкторов. Главное в этом – это фон, на котором проходит развитие и воспитание ребенка. Среда. Доброжелательная ли она, приветливая? Принимает ли она ребенка? Отзывается ли она на нужды и потребности ребенка? Потому что часто детям даже это и не надо, что нам кажется необходимо для их развития. Я вспомнила один пример, который вот прямо разыгрался на моих глазах в магазине. Бабушка с внуком. Она ходит по магазину и предлагает. Не помню уже, как звали ребенка, допустим, Петруша. Петруша, ну что тебе еще купить? Бабушка, не надо уже ничего, ну мы же все уже взяли. А вот хочешь, я тебе еще это куплю? Ну, бабушка, если ты хочешь, покупай. Понимаете? То есть фактически ребенок уже даже не заинтересован в том, что мы хотим для него создать. Mm-hmm. Поэтому очень важно слышать ребенка. Что же касается роли родителей. Мне приходилось изучать несколько социологических исследований относительно влияния авторитета родителей, в частности, на духовное воспитание детей. И хочу успокоить родителей. В общем-то, вы вне конкуренции. Из 100 случаев 57 респондентов выбрали, что родители оказывают на них самое авторитетное влияние в вопросах нравственности, в вопросах mm-hmm. духовного развития. Mm-hmm. И лишь в 20 случаях это влияние оказывают сверстники. Mm-hmm. Это высокое доверие, которое оказывают дети своим родителям.
4: И это несмотря на то, что есть в жизни ребенка возраст, это и школьный, и младший школьный, особенно подростковый возраст, когда дети, наоборот, стремятся убежать из семьи, играть и общаться со сверстниками. Не в том плане, что там уйти из дома, оставить семью, а просто их тянет на улицу, их тянет вот как-то там общаться, играть, что-то вместе делать. И при этом все равно родители оказывают на них влияние, формирование их нравственности.
5: Знаете, да? Более того, я хочу сказать, недавно я сама лично проводила опрос среди детей-сирот, выявляя, кто же для них является самой значимой личностью. Потому что сейчас политика нашего государства направлена на то, чтобы каждый ребенок имел право на то, чтобы жить в семье. И для этого мы много делаем для того, чтобы восстановить вот эти разрушенные различными негативными какими-то факторами детско-родительские отношения, которые обрекли детей на социальное сиротство. И я хочу сказать, что в 90 случаях дети назвали своих родителей. Или маму, или отца.
4: Это, конечно, трогательно очень. Вот я думаю, нужно каждому родителю знать о том, что даже когда твой ребенок непослушный, даже если он, у него какой-то бунт, может, уже подростковый начался, он все равно в глубине души любит именно
5: да,
4: тебя.
5: Родители да. остаются до конца дней жизни знаковыми людьми для детей. Более того, однажды я тоже была свидетелем того, мы с детками поехали в один детский дом, вот, и издали обратили внимание на то, что что-то такое темное, мрачное, но движущееся у ворот интерната. И вы знаете, когда мы ближе подошли, мы были шокированы вот этой сценой. Склонившийся ребенок над пьяной матерью, умоляюще, с любовью, говорил: «Мамочка, ну что ж ты здесь легла? Ну давай, вставай!» И делал усилия к тому, чтобы поднять эту пьяную до нельзя женщину. Вот, «Пойдем, я тебя положу на свою кроватку, пожалуйста, ну поднимайся!» То есть авторитет родителей очень высок в глазах детей. И это благодаря тому, что нас с детьми связывают узы самые тесные. Нет теснее уз. Ребенок с матерью связан органически до определенного этапа. Затем он связан с ней эмоционально. Точно так же, если папы проявляют активное участие в развитии, воспитании детей, они становятся первыми людьми в жизни детей.
1: Принято считать.
4: Надежда Владимировна, но как вы в таком случае объясните факт, что вот иногда дети не слушаются нас, да? Они говорят, допустим, «а я не хочу». Это значит, что у нас, у нашего слова нет авторитета? Или «а мне надоело, что вот вы мне говорите». Особенно, ну, повторюсь, когда уже они становятся подростками, они начинают оспаривать каждое наше слово. В то время, как вы говорите, что в 90% случаев они все-таки готовы выслушать нас. Вот почему так происходит-то? И как повлиять в таком случае на них грамотно?
5: Проблема детского непослушания – это очень серьезная проблема. И, с одной стороны, она сложна, если фактически отношения между детьми и родителями уже зашли в тупик. Если эти отношения получили какую-то трещину, если они строятся на фоне какого-то негативизма, вот неприятие, отторжение и так далее. Но если в детско-родительских отношениях все благополучно, если родители сохраняют вот эти чувства привязанности к своим детям, а дети к родителям, то будьте уверены, родители, что ваши дети пронесут ваш авторитет с достоинством, и даже в подростковом возрасте. Угу. И есть очень много примеров того, когда фактически в семье не отмечается вот этот переходный период, угу. и не связан он с кризисом этого возраста. Он проходит так же спокойно и без каких-либо изменений, потому что отношения выстроены позитивные, конструктивные, там взаимопринятие, взаимная любовь и так далее.
4: Ну, это, конечно, хорошо, когда с измальства ребенок растет в атмосфере принятия, любви, понимания. А вот что делать, если уже эта связь нарушена? Но в то же время мы продолжаем быть детьми, вернее, родителями этого ребенка и понимаем, что мы смогли бы на него влиять. Но вот как найти к нему подход, когда уже вот эта ниточка, она начинает рваться между нами?
5: Чаще всего мы с детьми говорим на уровне монолога. Да. А вот в этой ситуации необходим диалог. И я уверена на 100%, что и у детей есть что нам сказать. Но готовы ли мы их слушать? Готовы ли мы принимать их вот такими, какие они есть на данный момент своего личностного развития? Буквально не так давно одна мамочка ко мне обратилась с проблемой. Вот девочка стала себя вести несколько неформально. Ну вот в подростковом возрасте отпустила челку, вот глаза закрыла ей. Я говорю, ну это же совершенно некрасиво, это же нет, мамочка, я вот так хочу. И вот у нас просто, говорит, в семье война. Что делать?
4: Обращается
5: из-за челки. Я говорю, выход очень простой. Отрастите и вы такую же челку.
4: Тут она боролась, чтобы у дочери не было. Нет, еще и вы сделаете себе такую челку.
5: Понимаете? И вот я помню, наш вот приемный сын тоже увлекся рэпом, и мы начали борьбу против него. В конечном итоге никакого результата это не принесло. Но когда мы привлекли вот нашего сына к участию в наших семейных праздниках, когда мы дали ему возможность продемонстрировать свое творчество, когда мы приняли вот эту увлеченность ребенка и отметили глубину порой мыслей, которые через вот эту форму, которую он выражал, да, то есть совершенно другие стали отношения.
4: Ну, я тоже вот читала где-то пример из жизни одной семьи, когда молодой человек, он подросток, он стал увлекаться рэпом. И отец думал, ну что же мне делать, что вот что-то более полезное он делал. И он ему предложил все вот эти тексты, а он увлекался именно зарубежным рэпом, все эти тексты записывать и переводить, учиться. И так он хорошо выучил английский язык, что он поступил потом в это учебное заведение и стал переводчиком, уже став взрослым человеком.
5: Да, будьте уверены, что пройдет время, и это как шелуха буквально спадет с внешней оболочки и внешней формы, которую вот сейчас принимают дети, как защитный, возможно, механизм или просто как средство для групповой идентификации, вхождения вот в некое, может быть, сообщество своих друзей и так далее. То есть это временные явления. Ну, поэтому вот, бояться этого
4: да,
5: не
4: но
5: надо,
4: в то же
5: но
4: время
5: с другой стороны.
4: Временное явление, оно длится не день или два. Оно может продолжаться год, два. И у нас, родителей, возникает этот вопрос. Надо что-то делать. Нельзя же вот просто так смотреть, как он целыми днями сидит с планшетом. Он не учит уроки, его не интересует его музыкальная школа, которую он хочет бросить. Он только сидит со своим планшетом. Я не могу ждать и уповать на то, что все само собой рассосется. Надо что-то делать.
5: Ну, первое, это нужно предложить альтернативу. То есть мы, родители, знаем интересы наших детей. Мы знаем, чем мы можем их увлечь, что лежит за пределами вот этого увлечения, скажем, порой совершенно пассивного теми же планшетными играми и так далее. Ну, например, если ваш ребенок достиг уже возраста 14-15 лет, вы можете погрузить его, если это мальчик, в мир техники. То есть показать ему, как можно управлять автомобилем, учить с ним правила дорожного движения, изучать различные, там, скажем, какие-то сложные обстоятельства, которые могут возникнуть в процессе вот, дорожного движения. То есть нужно обязательно предложить более взрослую альтернативу, как Лев Семенович Выгодский обозначал, это зоны ближайшего развития. И в соответствии вот с этим пройти вместе с ребенком вот этот промежуточек от актуального развития к зоне ближайшего развития, чтобы ребенок, например, столкнувшись с какими-то трудностями, не потерял интерес к этому, чтобы он чувствовал в этом и ваш интерес. И если, например, вместе с папой сын начинает увлекаться спортом, это будет намного полезнее, чем, вот, опять же, этот пассивный образ жизни.
4: Ну, конечно, если уже сын или дочь идут по примеру родителей, как-то практикуя их увлечения полезные, да, то тут уже можно сказать, что лед двинулся и что мы на правильном пути. Только главное, чтобы у нас была мудрость, вот как вы сказали, уметь слушать ребенка, понимать, что ему нравится и почему ему нравится именно это, а не насильно насаждать какие-то свои занятиями.
5: Да, это очень важно, чтобы средовые факторы, чтобы факторы наследственности были подчиняемы воспитанию, потому что воспитание всемогуще, если оно вовремя начато.
4: Надежда Владимировна, я благодарю за участие в нашей программе. Тему воспитания детей, в том числе их духовного воспитания, мы продолжим еще на наших следующих встречах. Спасибо вам.
5: Всего доброго.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему о спасении людей с нетрадиционными ориентациями. И, в частности, сегодня мы поговорим, наверное, о самой сложной теме. Я, по крайней мере, ее вижу как самую сложную тему. Как быть человеку, который уже физически сменил свой пол, то есть человеку-трансгендеру, если он решил восстановить свои взаимоотношения с Богом, примириться с Богом, покаяться и действительно надеяться на спасение от Господа. Как ему быть своим, вот, со своим физическим состоянием?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Вы имеете в виду, нужна ли обратная трансформация с точки зрения принятия Богом?
1: Может быть, даже не столько с точки зрения принятия Богом, с точки зрения полноценного покаяния. Потому что, когда мы говорим о покаянии, мы говорим, что покаяние – это ты признаешь себя греховным, то есть ты осознаешь, что то, что ты делаешь или делал, является грехом, неприемлемым Богом. Дальше ты раскаиваешься в этом, и, соответственно, должно быть какое-то изменение. То есть ты оставляешь грех. Вот. Если в данном случае он признает, что смена пола был некий бунт против Бога, то есть Бог создал его, например, мужчиной, он сменил пол, сделал себя женщиной, физически трансформировал свое тело, вот. А оставление греха в этом случае, что будет требовать? Смену пола обратно?
4: Вот здесь, мне кажется, такой индивидуальный вопрос. С одной стороны, да, мы говорим про личность, про то, что, хорошо, человек покаялся. Угу. А с другой стороны, вот это внешне, да, вот эта оболочка, ну, это как последствия греха. Либо, я не знаю, насколько через какое-то время дойдет медицина, сможет ли она обратно вернуть. Но необратимый процесс физиологически в организме этого человека уже пошел. Что там будет, только честно один Бог знает. Поэтому, да, возможно, чудо в каком-то там, ну, физиологическом процессе, чтобы когда он прекратит принимать какие-то препараты, он, может быть, сможет вернуться, да, в первоначальный облик, да. Но, мне кажется, последствия греха – это как после того, как мы обжигаемся. У нас же остается маленький шрам. Это как последствия.
5: Получается, Андрей спрашивает, что если, к примеру, человек, скажем, внутренне покаялся, может ли его внешность когда-нибудь…
4: измениться.
5: Рецидив, так скажем, устроить или совершить какой-то момент определенный, чтобы вернуться
1: к прошлому, тоже вопрос.
5: Что было.
4: Мне кажется, философски мы можем только на него рассуждать. Потому что примеров в жизни, ну вот в моей жизни не было, когда я видела, чтобы человек возвращался. Это либо ты должен, ну, конечно, ты должен делать какие-то шаги в плане естественного своего, ну, возвращения. То есть если это был мужчина, то есть это как бы нужно за собой ухаживать, как за мужчиной.
5: В смысле, Мария, у вас не было примеров, с которым вы знакомы, где...
4: Трансгендеры возвращались бы в какой-то свой...
5: Чисто физиологически.
4: Чисто физиологически.
5: Да? А не то, что все-таки они оставляли свой вот образ действия, образ жизни, имеется в виду. То есть есть, да, такие примеры, где люди оставляли все же вот, в свою практику, да, и как бы возвращались к тому, что было раньше. А вот вопрос по поводу именно физиологического изменения восстановления, да. Тут на самом деле, да, мне тоже с этим не сталкивался.
1: Вопрос оставления, допустим, хорошо, он же, меняя пол, вступает в какие-то еще отношения. Я сейчас не хочу брать вот сторону отношений. Она более или менее понятна. Мы ее в прошлый раз обсудили, что неправильные, скажем так, развратные, греховные отношения должны быть оставлены. Отношения он разорвал, или она, в данном случае, опять же, тоже вопрос, да, как он теперь должен называться. Предположим, чтобы мы не путались, да, возьмем человека, который был мужчиной, сделал себя женщиной. Для начала, он приходит к Богу. Он приходит к Богу, он кается в совершенном грехе. Здесь куча вопросов, как его называть. Во что ему одеваться, в какой, в конце концов, туалет заходить, где написано «М» или «Ж», да? Возвращать ли свое тело в какое-то состояние, а возможно ли это, прекращать ли пить гормоны, которые он обязан пить после, вот, после смены пола, вот эти все препараты.
3: Знаете, я бы хотел сделать прежде всего первый акцент на том, что спасение для трансгендера абсолютно возможно. Божья милость, она насколько велика, насколько широка, что даже люди, которые вот зашли так далеко, они могут быть приняты Богом. Вот после того, когда человек вот сделал к Богу шаг, да, то есть человек ищет Бога, он будет принят Богом. Второй момент, который бы мне лично хотелось отметить, что уже были случаи в истории людей, которые причиняли себе необратимые увечья. Uh-huh. Есть так называемые скопцы, да? Люди, которые, мужчины, которые лишили себя вот половых признаков мужских. В их случае обратное восстановление было невозможно. Но это не значит, что они были, ну, потеряны для спасения. Давайте вспомним евнуха, вот, вельможу царицы Кандаки, да, вот, Эфиопии, из Эфиопии, он же был евнухом, угу. Соответственно, но этот человек искал Бога, причем длительное время, он его нашел, он был крещен в христианской церкви, вот, пусть на заре христианства, но он был крещен, он был принят Богом. Мог ли этот человек, и не только этот, и многие другие, обратить этот процесс вспять? Нет.
1: Физически он уже не мог.
3: Он, да, не мог обратить этот процесс вспять. Вот, поэтому, наверное, нам надо понять такой момент, что покаяние не подразумевает, что человек вернется в абсолютную норму с привычной точки зрения. Угу. Я не медик, я не специалист, но, как мне кажется, обратная трансформация – это очень большой риск для жизни, тем более здоровья человека. Поэтому здесь ни в коем случае не стоит человека принуждать, наверное, вернуться обратно вот к тому полу, который был у него изначально, особенно если по медицинским показателям этот человек просто умрет. Угу. Вот, мы ни в коем случае не должны принуждать человека фактически к смерти. Угу. Вот. К сожалению, не все люди могут прийти в состояние восстановления. Но мы знаем обещание Бога. Да? В книге Откровения написано о том, что когда наступит Божье Царство, когда Господь сменит, вот, решит проблему вот, греха, да, искореженности, то там будет дерево, которое, листья которых будут служить для исцеления народов. И, конечно, сложно пока понять, что это будет за исцеление, но я верю в то, что Бог полностью сам восстановит безболезненно, без последствий человека в его первоначальном замысле. Вот. Но думаю, что здесь, на земле, обратная трансформация может быть для некоторых людей совершенно невозможно. Угу. И это не лишает их спасения.
1: Тогда вопрос следующий. Да, вот он трансформировал себя в женщину. Как минимум, он выглядит как женщина. на данный момент для окружающих людей. Как ему теперь быть, заявлять о том, что он покаялся, но при этом он остается женщиной? У него, между прочим, и уже и в паспорте может другая буква стоять. Что теперь это значит? Значит ли, что он остается при всех своих женских признаках, при всем своем полноценном смене пола, да, насколько это возможно назвать полноценным, мы уже об этом говорили, что оно до конца полноценным быть не может, выглядеть как женщина, вести себя как женщина, одеваться как женщина, хотя являться при этом мужчиной перед Богом, тогда это покаяние или нет? То есть, если человеку с нетрадиционной ориентацией, там, гею, создавшему какую-то свою псевдосемью, ему надо эту семью оставить, разорвать свои отношения, пройти через этот болезненный процесс, приходя к Богу, показать свое покаяние на деле, то здесь получается трансгендер, сменивший пол, о, Господь меня принимает таким, какой я есть, здорово, замечательно, мне что-то делать надо? Нет, это вред твоему здоровью. А, ну тогда я могу продолжить жить. Тогда в чем покаяние?
3: Здесь я хотел бы сделать...
1: Особенно для внешних, как свидетельство.
3: Такую важную ремарку. Да, Бог принимает человека таким, какой он есть, но он не оставляет его в таком же положении. И в данном случае, если человек пришел к Богу, он понял глубину Божьей любви, он будет понимать, как минимум, что ему нужно прекратить свои отношения, сексуальные, интимные отношения.
1: Отношения прекратил, но вот тело, вид, трансляция.
4: Личность. Мы же, вот, к примеру, чисто, если досмотреть на человека, да, в первую очередь, то мы же смотрим на личность. Если Бог принимает именно нашу личность, и человек осознает, что он ошибся, мы все люди, мы имеем право на ошибку. Он ошибся, но вот так произошло. Это, к примеру, как вот с людьми, которые попали в какую-то катастрофу, да, так получилось, что он остался в инвалидном кресле. Он ничего с этим сделать не может. Изменить это нельзя. Мне кажется, это как свидетельство, как опыт того, что да, так получилось. Я внутри, я мужчина, к примеру, или я женщина. Но это мой опыт, что вот я превратил себя вот в такое. Я ошибся, я это признал. И
1: как я теперь должен себя называть? Мужчина или женщина?
4: Мне кажется, тем, кем тебя задумываются.
3: Знаете, человек, этот вопрос, на который довольно сложно ответить вот так однозначно. Не хотелось бы, как бы, знаете, каких-то радикальных и четких, прямо конкретных таких вот вещей здесь, потому что покаяние — это процесс. Да, это, есть момент, когда мы просто капитулируем и в целом признаем, что мы грешники, да. Это покаяние? Да, это покаяние. Но заканчивается ли наше покаяние этим одним фактом? Скорее всего, нет, потому что мы дальше начинаем признавать какие-то свои конкретные грехи, конкретные дефекты характера, и мы просим Бога избавить нас от этого, да? Но покаяние — это процесс, поэтому этот процесс, он ничем не отличается у трансгендера. Трансгендер может поначалу просто осознать свою нужду в Боге, и он может даже себя вот мыслить, воспринимать себя как женщина, да, если он был в прошлом мужчиной. Но если он начинает построение своих отношений с Богом, Бог сам знает, когда человека привести вот к такой внутренней реабилитации. Да. Вот чего уж точно не стоит делать, так это заставлять человека признать свой, прям насильно признать свой пол, да, прям вот здесь и сейчас ты должен признать, что ты на самом деле мужчина и так далее. Это все равно насилие над личностью. И, возможно, человек еще пока к этому не готов. И он идет к этому, и поэтому не надо вот эти процессы в нем, знаете, насильно вызывать. Мы же, когда смотрим на цветок, да, который распускается, мы же не пытаемся бутон оттуда вырвать, да, чтобы он побыстрее там раскрылся. Точно так же и в человеке, вот в трансгендере. Пусть процессы идут своим темпом, своим чередом. В норме, да, в идеале, да, человек должен, по идее, прийти к своей... вернуться в свою половую идентичность своим природным полом. Но надо понимать, что для некоторых людей это может быть длительный процесс. И, наверное, лучшее, что мы можем сделать здесь вот с человеком, это просто поддерживать, молиться за него.
1: Допустим, на психологическом уровне с Божьей помощью человек уже осознал, что он все-таки совершил ошибку, что он зря себя решил переделать в женщину, и он на самом деле мужчина, и внутри он все-таки мужчина. Вот, Господь производит эту трансформацию. Трансформация внутренняя, хоть и длительная, и болезненная, но тем не менее Господь показывает неоднократно, что она возможна. А физическая трансформация с ней сложнее. Итак, человек, бывший, можно уже теперь сказать, трансгендер, перестает себя ощущать человеком другого пола. Он вернулся внутри к своему первоначальному полу. Может быть, даже он и решил вопрос все с документами, если он их менял на другой пол. Вот, этот вопрос оставим. Но физически он выглядит как женщина. Он теперь уже ощущает себя мужчиной, он признал это, прошло какое-то время. Он даже готов себя называть мужчиной. Если он начнет одеваться как мужчина, выглядя как женщина, это породит целый ряд вопросов у тех людей, которые смотрят.
4: Да, это тяжело. Но у нас же есть примеры, когда, к примеру, женщины превращаются в мужчин, да, ведут себя как мужчины, но при этом выглядя как женщины.
5: Какой вывод я вот делаю вот в этой ситуации? То, что если мы пришли к выводу, что это почти необратимый процесс, да? Возврат.
3: По большей части, да, это невозможно.
5: То я думаю, что прежде чем сегодня, так скажем, кто-то встанет перед вопросом, идти мне эта дорога или не идти, то он должен четко для себя понимать, что это практически необратимый процесс. Потому что вот данная информация, данное, так скажем, вот поле информационное, оно максимально сегодня, я так считаю, все-таки скрыто от понимания подрастающего поколения, допустим, молодежи. Потому что если бы об этом говорилось, то тогда наверняка бы каждый здравомыслящий человек, молодая девушка, молодой человек, они бы на самом деле на это посмотрели бы несколько по-другому.
1: Когда мы говорили о необратимых последствиях, в частности, вот мы говорили о татуировках, мы тоже говорили, что это тоже необратимые вещи, но тем не менее, говорят, ну да, есть возможность свести эту татуировку, да, это дорого и долго, и болезненно, и все остальное, да, возможно, останутся какие-то шрамы, какие-то последствия там еле заметные, вот, но это практически можно убрать. Здесь, получается, ты вообще с этим ничего не можешь сделать. Хорошо, допустим, хирургическим путем можно как-то еще внешний вид немножко поменять, но гормональный фон остается, это не шутки. Куча препаратов, которые ты должен принимать, это не шутки. Как ты себя будешь называть, и как люди на тебя будут вообще смотреть и реагировать.
4: То есть, что воспринимать себя? А как мы можем отвечать за последствия, которые были созданы? Ну, таковы последствия, поэтому как мы и говорим о том, что
1: как,
4: каждый
1: что
4: человек
1: ответственен
4: за это.
1: Как можно отвечать? Ты отвечаешь за свои последствия. Вот но последствия, которые мы сделали. Теперь...
4: Нет, да, я говорю, то есть это ответственность самого этого человека. Вот с этим ему и придется работать всю жизнь.
3: Знаете, к сожалению, в нашем мире, в нашей реальности, в некоторых случаях стопроцентный возврат к замыслу Божьему невозможен.
1: Угу.
3: И это не закрывает путь человека к Богу, к спасению и к вечности.
4: И к жизни.
3: И к жизни, конечно, к жизни прежде всего. И я привел в пример евнухов.
1: Угу.
3: Даниил тоже был евнухом. Но это один из величайших библейских вот героев, да, которые как бы, ну, сделали очень многое.
5: Тут стоит здесь упомянуть, что евнухи были разные. Некоторые были потому, что они сами так решили, а другие потому, что кто-то решил за них.
3: Конечно.
5: То есть тоже нужно здесь упомянуть.
3: Да,
5: эти моменты.
3: Кстати, Иисус сказал, что есть евнухи, которые от рождения матери, да,
5: это третий
3: такие.
5: Уже
3: есть те, которые сами себя оскопили. А есть те, которых оскопили. То есть Иисус, видите, какой широкий спектр, да, показал людей, но у них у всех вопрос один. Это лишение половых признаков, и обратного процесса в этом мире нет. И это не закрывает дорогу им к спасению. Поэтому здесь, мне кажется, вот вопросы, которые вы поднимаете, Андрей, они чрезвычайно серьезные. И, наверное, я бы здесь порекомендовал бы такому человеку, идущему, да, к Богу, трансгендеру, наверное, все-таки обращаться к специалистам. Они есть в христианской церкви, они есть в нашей церкви. Это могут быть и психологи, это могут быть психотерапевты, прежде всего, да, это могут быть там и хирурги, и, ну, специалисты самого широкого профиля. И, возможно, это как-то, невозможно, это точно в чем-то поможет решить ряд проблем, но ряд вопросов, да, порожденных вот выбором человека когда-то в прошлом. Но надо признать тот факт, что не все можно вернуть назад.
4: Это как я уже приводила пример с людьми, которые вот так сложилось. К примеру, это дети, которые, к сожалению, с детства не имеют каких-то способностей. Это люди с ограниченными ответственностями, возможностями. Да. Спасибо. Они же тоже что-то не имеют полноценный, как мы считаем, каких-то возможностей.
5: Они не виноваты в этом.
4: Они в этом, не виноваты, да. Но в своей жизни я видела людей с такими возможностями, которые живут счастливую, действительно полноценную и более радостную жизнь, чем порой люди, которые имеют все возможности. Поэтому, мне кажется, в этом случае также. Да, это последствия, но мы можем жить счастливой, полноценной жизнью во Христе. Вот, мне кажется, это вот главное такое вот такое
5: хорошая,
4: направление.
5: Хорошая, добрая весть для людей, которые
4: что
5: оказались
4: это возможно,
5: в этой ситуации.
4: Что это возможно, и люди живут, даже несмотря на то, что в их жизни есть ограничения.
1: То есть разница между человеком, который родился с какими-то ограничениями, или, в частности, вот мы как-то упоминали людей, которые родились с признаками обоих полов. Вот, и,
3: интерсекс.
1: Да, да, им очень сложно в этой жизни и определяться, и кем им быть, и что им теперь делать со своим телом. И их тоже Господь принимает. То есть мы должны сказать, что трансгендеры, они, получается, или, да, они, получается, сами загнали себя в этот угол. И теперь им некого винить, кроме как самих себя в этом вопросе.
3: Только точно так же, как и человек, который своим неправильным выбором спутника жизни тоже может себе испортить жизнь надолго, а может быть даже навсегда.
1: Или наркоман, который настолько испортил свое здоровье,
3: конечно,
1: что да, от наркотиков его освободили, но ни о какой
3: назад.
1: Полноценной жизни, ни о какой здоровой жизни уже речи идти не может.
3: В этом смысле слова между трансгендером, человеком гетеросексуалом, испортившим себе жизнь, или наркоманом, испортившим себе здоровье, никакой разницы нет. И их греховность, их греховная жизнь в прошлом, она никоим образом не повлияет на результат их спасения. Бог принимает всех.
1: Это действительно очень важная весть. Спасибо за эту весть. Как теперь реагировать церкви на таких людей? Потому что вопросы у церкви будут. Человека, бывшего наркомана, церковь принимает гораздо легче. Таких людей больше, опыта с ними больше.
5: Даже представлять церковь, даже это брат или сестра, уважаемый брат или уважаемая сестра,
1: они как-то...
5: кто, как тебе?
4: Обычно люди говорят, как к ним обращаться.
1: Банально, то есть этот человек приходит, у него у самого может быть до конца еще нерешенная проблема идентичности. Он сам не знает, как его еще должны называть. Братья и сестры в церкви тем более не знают, как его называть. Он не знает, в конце концов, в какой туалет ему правильнее зайти, так, чтобы, если сам он для себя определился, кто он, так, чтобы хотя бы не смущать окружающих его людей, пришедших в церковь, которые, может быть, еще все истории не знают.
4: Нужно всегда спрашивать человека о том, как к тебе обратиться, да, это как про дружелюбие и приветствие. Угу. Нет, извини, я буду называть тебя сестрой, да, там, а ты брат. То человек вот пришел к своему первоначальному, например, состоянию. И он брат, и он бы хотел, чтобы его называли братом. И почему? Если он в соответствии со своими внутренними, да, убеждениями, он ходит, соответственно, в М или Ж, в тот туалет, который ему как бы...
3: Знаете, наверное, здесь самое меньшее, что мы можем сделать для такого человека в плане коммуникации, это не акцентировать внимание чрезмерно на этом. Угу. Не начать задавать вопросы такие, даже бестактные, да, а ты кто на самом деле, вот мужчина, женщина, а в какой туалет ты будешь ходить, или, не дай бог, там, как выглядят твои гениталии теперь, да, вот, а какие гормоны ты пьешь. надо проявлять абсолютный такт в этом вопросе. И некоторые вещи просто лучше на них не акцентировать внимание.
1: То есть, понимая всю эту ситуацию, понимая сложность, что он сам порой не может на эти вопросы ответить, не надо эти вопросы задавать. И куда бы он ни пошел, в какой туалет бы ни зашел, просто не обращать на это внимания.
3: С человеком надо просто общаться. Если он готов будет с кем-то поделиться, да, своей вопросом. Борьбой, там, как бы, знаешь, вот как бы молись, потому что во мне идет борьба, я как бы не знаю, да, вот во мне борются две личности, две идентичности. Если человек тебя открыл, помолись за него. Там как-то прояви участие, но прям чрезмерно акцентировать внимание на таких людях не стоит, потому что, опять же, это они ничем не отличаются от людей с другими дефектами характера, с другими грехами. Мы же не акцентируем внимание там, на завистнике, к примеру, да? Или, там, на другом человеке. Точно так же и здесь. Но не надо выделять это вот как-то из общего ряда.
5: Здесь вот то, что Андрей спрашивает, как бы больше, наверное, вопрос не к самому человеку, к этому, как себя вести, а как реагировать церкви, понимаете, на таких людей.

0: Мария, что лучше, конечно, когда это я лично подхожу к человеку, да, и спрашиваю, но ты справедливости кто? Ради надо не то, что ты кто, а как я могу вот к тебе да. обращаться, да, это более такой тактичный вопрос.
1: Мне очень нравится, что вот нужно действовать, как бы мы немножечко упустили тот момент, что когда мы действуем со взрослой какой-то позиции, когда мы не ты не подходим, не спрашиваем, а ты кто, а как, а куда пойдешь там.
2: Угу. То есть как взрослый ребенок на таком уровне.
1: Да, здесь вот именно важно общаться как взрослый-взрослый, понимать вот это и тактичность, и уважение, и понимание того, что человек вот принимает себя. Это точно так же про грехи. Почему мы не тыкаем людям, которые там, например, лицемеры, да, или завистники? Мы же понимаем, что вот, ну, у человека есть такой там грех, еще что-то. Но мы же не подходим, мы не спрашиваем.
3: Он с ним борется.
1: А, завидуешь? Угу. Ну, завидуй. Ну, то есть...
2: Потому что где-то в этом человеке мы узнаем самого себя. А вот в этой ситуации мы себя не видим. Поэтому нам сложно, как бы, знаете, как-то вот понять его. Его впечатление, его ассоциации.
1: А его не нужно понимать, его нужно принять.
3: Да.
1: Благая это сложно.
3: В любом случае.
2: Этому нужно учиться.
0: Хочешь принять, можно пообщаться с человеком. И если ты достаточно, ну, имеешь такта и внутреннего ощущения, ну, внутренней эмпатии, да, к нему как человек, не к его греху, да, не к, а к нему, речь не о принятии, личность. О том, что мы должны принять его, вот, нет, и сказать, что ты нормальный. Нет, ты в грехе, твоя сексуальность искажена. Речь не об этом. Но когда я имею внутреннее чувство, вот как бы, ну, эмпатии, да, к человеку, человек же это чувствует. Трансгендер это почувствует. И когда я с ним общаюсь, если удалось построить такие отношения, ну, дружеские, да, он расскажет, как он себя чувствует. И тогда я буду понимать себя, понимать его намного, таких людей, намного больше. Чем на данный момент.
2: Все равно, слава Богу, что... Сложнее да, как-то вот, на самом деле, вот отделить грешника от греха его, который он совершает. То есть человека от греха, от его. Всегда у нас определенное предубеждение существует. Хотя, как бы, Господь, мы видим, да, Христос сам, он относился к грешникам, так скажем, вот, с любовью.
0: Давайте вспомним душой. Гениальнейшую историю, гениальнейший пример, который Христос совершил, да, грешницу к нему привели, взятую при любодеянии. Он сказал одну вещь. Кто из вас без греха, первый, брось в нее камень. Угу. Вот если это, я это держу в сознании, у меня нет
2: это хороший пример.
0: Предубеждения хороший к тому, пример. Что...
3: Слава Богу за то, что есть спасение для абсолютно любого человека, вне зависимости от его состояния, пока человек жив, пока человек готов рваться всей душой, всем сердцем, всей крепостью к Богу, Господь готов его принять и сделать все возможное для того, чтобы человек был спасен и имел жизнь вечную, имел счастье в нем. Слава Богу, спасибо за общение. До следующего раза.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
5: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
4: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
5: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом.
4: Веселинка, ты усвоила прошлый урок на пятерку. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
5: Точно,
4: они как раз нас ждут.
5: Идите, мои дорогие. Пошлите, пошлите, пошлите.
4: Давайте-ка познакомимся, красавчики вы мои.
5: Здесь?
4: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Ника.
4: Ника. А тебя?
6: Матвей.
4: Матвей.
5: Матвей.
4: Матюша.
5: А меня Веселинка.
4: Веселинка.
5: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках. Так
4: интересно. Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет, этот графин с водой я принес для нас.
5: Рассмешу, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
4: Ну скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
5: Я не смогу, профессор Бодрячок.
4: Моя дорогая племянница, конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
6: Нам придется там пить.
4: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
5: Точно.
4: Да?
5: Так.
4: Я приготовил вам стаканчики.
5: Вот я нашла.
4: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
5: Ух ты.
4: Еще Матвею мы нальем.
5: А она вкусная?
4: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
5: Я очень люблю загадки, а вы?
4: А вы внимательно любите? Слушайте, и когда я остановлюсь, вы скажите нужное слово.
5: Мы готовы.
4: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
6: воды.
5: О,
4: правильно,
5: Матвей, молодец.
4: Молодец, из воды.
5: Из воды. Да, мы с Никой еще просто не поняли.
4: Так. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
6: Бог.
5: Бог.
6: Бог.
5: Бог. Все молодцы.
4: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки, птички малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
6: жить.
5: Жить, точно, жить.
4: Умнички.
5: Ой,
4: вы мои.
5: Молодцы.
4: И я хочу вас спросить. Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы пьете дома с мамой или просто ты? Вот.
6: Лимонад.
4: Лимонад, а еще
5: ух
4: что?
5: Ты, я тоже люблю лимонад.
4: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
6: лимонник.
4: Что-то. Лимонник. Я не знаю, что это такое, но, наверное,
5: Матвей,
4: что-то
5: Матвей,
4: очень
5: Матвей, ты что пьешь дома?
6: А, воду, чай.
4: Ага. Ага.
6: Какао.
4: Так, так, так, так, так, так, так, хорошо.
5: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набеглись, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Два больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада и два стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек. Ой.
4: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с Капелькой пили, являются не водой.
5: А чем же тогда?
4: А едой. Да? Да? Да?
5: Я же не ел их ложками.
4: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
5: Какой водянистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
4: Нет-нет, Веселинка, подожди, подожди, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было. Как там наше дерево в садике? Пойдемте-ка.
5: Там же жарко. Пойдемте-ка, и деревьям совсем-совсем плохо. Так. А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
4: Да, да, да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие ребяточки, вот сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так, так, так, так, так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
5: Видим. Видишь?
4: Сейчас их видишь? Все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим?

0: Так, мы все собрали. Молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошли,
0: давайте-ка.
1: Пошли.
0: Вот сюда.
1: Польем. Лейте. Вот сюда поливайте.
0: Так, ну-ка. О! Ну вот, другое дело.
1: Листочки. Какое дерево.
0: Да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
2: О, вода, что-то там с вами, профессор Бодрячок.
0: Веселинка. Пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте. А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
2: Люди состоят из воды?
0: Да.
2: А вы знали об этом?
0: Да, мои дорогие.
2: Ничего себе.
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
2: Ой, я люблю эксперименты.
0: Возьмите-ка, вот тут я приготовила зеркальце.
2: А мне?
0: Зеркальце, пожалуйста. Они открываются.
1: Держи, я тебе тоже.
0: Давайте-ка откроем. Так.
1: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало. Давай откроем. Так, подышим. Ну, подыши.
2: Вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
2: Как это?
0: Да.
2: Это вода вся во мне?
0: Да, Веселинка.
2: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
2: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот! Это и главное! Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
1: А у меня больше нет.
0: Нальем еще.
2: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют день воды.
2: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
2: Это как день рождения.
0: Ну, пожалуй, нет, потому что когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду. И мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
2: Когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей, у ребятишек. Ника, скажи, откуда появился дождик?
3: Из облака.
0: Из облака?
2: Вот. Из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
2: Матвей, откуда он появился в облаке?
3: От Бога.
2: Ух
0: ты! От Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
2: О, какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
2: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
2: Вот мы берем.
0: Берем.
2: Такой картон синего цвета.
3: А мне?
2: Это будет ваше небо.
3: Я не умею шить, потому что уколюсь.
2: А, вот и есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы все сделаем.
2: А у нас вот это будет небо. Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
3: У меня нет.
2: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
2: Вот что? Смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку. Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Вот
1: да.
0: Она отклеится.
1: Вот смотрите. Сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите. Вот держите капельки. Вам ниточки. Угу. И мне ниточки. Мы отрезаем три одинаковые ниточки.

0: Вот один край ниточки мы с вами приклеим под облачко.
1: Угу. Можно приклеивать сразу три ниточки, да?
0: Можно. Понятно. Приклеивать сразу три ниточки.

0: сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Угу. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки. Мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточку.

0: А, да?
1: О, как красиво. А? Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда одевай.
0: Давай, приклеим. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделайте такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать.
5: То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама.
6: Знакомство с библейскими героями подспудно помогает нам в решении еще одной задачи. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
2: В этой программе «Призвание Авраама», «Жертвоприношение Исаака», «Вера Авраама».
6: Мы говорим об Аврааме и Исааке, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие». Бог призвал Авраама, когда тот жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – один из крупных городов древнего Вавилонского царства, Междуречия. Авраам вышел из Вавилона, оплот идолопоклонства. Выйдя из Ура, чтобы идти в землю обетованную, семейство Авраама остановилось в Харане. Эта остановка на севере Междуречия имела историческое значение. Дело в том, что Фара, отец Авраама, был идолопоклонником. Об этом говорит книга Иисуса Навина.
2: «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака».
6: И семейство могло не покинуть пределов царства Вавилона. Поэтому после смерти Фары в Харане Бог снова обращается к Аврааму.
2: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
6: Авраам был бездетен, уже не чаял стать отцом в свои 75 лет, когда Бог дал ему обещание, что у него будут дети. Почему Бог не давал детей Аврааму все это время? Почему только в 75-летнем возрасте Авраам получил обещание, что у него будут славные потомки? И почему только спустя 25 лет, когда Аврааму было уже 100, у него наконец-то родился сын? Почему пришлось так долго ждать? В этих непростых условиях Бог воспитывал веру Авраама.
2: Слово «вера» на иврите звучит как «эмуна» и является однокоренным со словом «эмет» – «истина», «верность». Верить – значит оставаться верным истине, всем сердцем быть убежденным в ее триумфе. Верить – значит жить присутствием Бога в своей жизни, но не просто чувствовать Его, а сделать жизнь поистине Божьей своей нормой.
6: Книга «Бытие» содержит ободряющий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог вменил, то есть счел, что это искренняя духовная связь с ним – она является проявлением настоящей подлинной праведности. Интересен тот факт, что Бог дает Аврааму другое имя. По-русски это не очень заметно, всего одна буква. А в еврейском Авраам становится Авраам. Великий отец становится отцом множества.
2: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов».
7: Уже в Бытие 14.13 Авраам назван евреем, еврей. Это слово происходит от глагола «авар» – «переходить». Авраам переходит реку Евфрат, но в широком смысле это слово означает уже странника, человека, у которого нет ничего, что мешает ему идти туда, куда поведет его Бог. Это верность призванию Божьему. Но самое большое проявление веры, в котором Бог открывает себя Аврааму, и в котором Авраам доказал, что любит Бога, это история жертвоприношения Исаака.
2: Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пойдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба: «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
5: Примером веры самым таким ярким является, конечно же, Авраам. Вот эта вера Авраама, который поступил совершенно нерационально, с точки зрения мира безумно, когда он пошел на гору принести в жертву своего сына. Вот такая вера: я иду за Богом, несмотря ни на что, не понимая, что происходит, и так далее. Вот пример веры Авраама, он показывает, что такое пребывание во Христе, когда у тебя настолько тесные отношения с Богом, что ты делаешь все, что Он тебе повелит, даже не понимая, зачем, как, почему и куда это приведет. Потому что Бог, Он никогда не приводит ни к чему плохому.
7: Есть у Рембрандта такая картина. Ее можно видеть в Эрмитаже. Исаака мы не видим. Видно тело молодого человека со связанными за спиной руками. Авраам занес руку, чтобы полоснуть по горлу ножом. Но ангел ухватил его за руку, и нож выпал. Это драматический момент и запечатлен на картине.
5: Если мы думаем, что Авраам был просто дитем своего времени, и для него это было чем-то, ну, хорошо, там, Бог попросил меня принести в жертву сына, как он, там, языческие боги просят принести в жертву, как бы просят принести в жертву своих детей. Это один момент. Но Авраам жил, вот, скажем так, в парадигме обетования Божьего. То есть, начиная с 12 главы, вот вся история Авраама, она начинается, ее начало, и вот вся она построена на одном. Бог приходит к Аврааму и говорит: «Я дам тебе потомство, которое станет исполнением, скажем так, глобального замысла Божьего о благословении всей земли».
7: Господь велел Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого сам и дал ему спустя 25 лет в столетнем возрасте. Это сын обетования.
6: Но и в Исааке еще не исполнилось обещание многодетности. Только сын Исаака, Иаков, обретет большое потомство. 12 сыновей, от которых и произойдет 12 колен Израилевых. Здесь много непонятного. Принести в жертву сына, притом сына обетования. Как может Бог велеть такое? В Библии сказано, что Бог искушал Авраама. Даже если мы переведем «искушал» как «испытывал», все равно непонятно, почему Бог испытывает Авраама именно таким образом. Почему он повелевает принести в жертву своего единственного сына? Ведь он же пророчил, что именно от этого сына и произойдет великий народ. Как сопоставить эти повеления Бога с тем, что было сказано им раньше? К тому же в Торе Бог запретил приносить человеческие жертвы. В книге Левит об этом сказано.
5: И Бог многократно он говорил об этом. Он говорил, именно от Сары родится тебе сын, в котором вот наречется тебе имя, в котором благословятся все народы. Потом он говорит, именно Исаак будет этим человеком. И после этого Бог говорит, иди принеси его в жертву. И здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, этот конфликт, потому что Авраам живет вот в этой вот парадигме обетования. И он верит, что Бог должен исполнить свое обетование, потому что все его отношения с Богом построены на этом обетовании. Он ради этого покинул дом своего отца, он ради этого скитался. Все ради этого происходило, ради этого обетования. И поэтому, когда Авраам на это идет, это не просто следование чему-то, что было обычно в этом мире. Потому что другие люди, они когда приносили в жертву своих детей, у них не было какой-то веры вот что-то. Ну, во-первых, у них наверняка детей было много, единственного они не принесут. Во-вторых, они и думать не думали, что этот сын, я его приношу в жертву, все, я его убиваю, я убийца.
6: У Авраама было достаточно повода для сомнения. Но он твердо убежден, что Бог не может противоречить сам себе. Что в этом вызывающем недоумении повелении есть особый смысл, пока ему непонятный. Он решает повиноваться, как бы это ни было тяжело. Ему предстоит далекий путь, около 3 дней, от Беэр-Шевы, Версавии, до горы Мориа. Это было время тяжелых раздумий, время особых переживаний. Авраам должен был что-то понять, что-то прочувствовать, чтобы получить какое-то особое откровение от Бога.
5: Это именно шаг вот этой вот абсолютно необъяснимой рациональной веры, что да, обетование, да, я с этого как бы, ну, я ничего не получаю, я не исполняю никаких там обетов, которые я дал, но Бог повелел, значит, надо. Значит, Бог знает, что делает. Поэтому, когда мы глубоко вот вдумываемся в историю Авраама, мы понимаем, что нет, это невозможно. То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама. А Авраам назван отцом всех верующих. Именно поэтому, потому что он обладал такой верой, которую нельзя объяснить никак, никакими человеческими понятиями.
6: Позднее новозаветний автор напишет в послании к евреям мотивация Авраама.
8: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками». «Силен Бог, — убеждал себя Авраам, — и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его».
6: Пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, вязал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров и собрался уже заколоть сына своего. Авраам связал сына своего. В этом Акидат, связывание, проявилась его верность Господу, готовность совершить жертвоприношение. Ангел Господень является, взывает к нему и говорит: «Авраам, не поднимай руки своей на отрока. Я знаю, что боишься ты Бога. Не пожалел сына твоего, единственного для меня». Величайшее испытание веры достигло кульминации. Вера Авраама и его преданность были проверены. Но каким образом совершится искупление мира? Сопоставляя эту историю с писаниями пророков, мы можем видеть, что здесь представлен великий принцип искупления через смерть Мессии, который рассматривается как жертва, которая очищает грехи всего мира. Это жертва, которая приносилась в том случае, когда человек согрешал в чем-то перед Богом. Согласно книге пророка Исаии, Мессия должен стать жертвой за грехи всего мира.
8: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
6: Здесь, на горе Мориа, Бог показал Аврааму, каким образом человечество сможет получить прощение грехов и обрести мир с Богом в мессианскую эру.
4: Библия – это живой диалог с истиной. Это не законченная монолитная форма, которая дает ощущение абсолютной правоты, знания, абсолютного знания. Нет, это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать и каждый раз искать какие-то ответы, которые ставит он передо мной. Эта ситуация для меня уже естественная, и я понимаю, что именно в этом происходит мое общение с Библией. Я не бегу от вопросов, не бегу от проблем, не бегу от ощущения растерянности, а понимаю, что это то, чего хочет от меня Бог.
9: И Авраам свой нож с коротким жалом достал. Почти оттуда, где уснул тот нож, которым хлеб резал он в доме. «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул, на чем сейчас лежат его ладони. В одной кинжал, в другой родная плоть. «Сейчас соединю». И тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь!» Из-за бархана быстро вышел ангел. «Довольно, Авраам!» – промолвил он. И тело Авраама тотчас потным внезапно стало. Он разжал ладонь, но шпал на землю ангел быстро поднял. «Довольно, Авраам! Всему конец! Конец всему! И небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец! Но с этим все. Теперь пойдем обратно».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы желаете услышать опыты других родителей или поделиться своим, тогда эта программа для вас. Сегодня мы продолжим тему, начатую нами ранее, в предыдущих программах. Это разговор о приемных детях. Случается, что приемного ребенка берут в семью, где уже есть свои биологические родственные дети. Как сложатся отношения между ними? Вопрос взаимоотношений родных и приемных детей очень непростой. Потому что нет ни одной похожей ситуации. Ребенок приходит в семью, в которой уже есть свои дети более старшего или младшего возраста, противоположные по полу или того же пола. Нередки ситуации, когда ребенок приходит в семью, а потом еще и появляется свой ребенок. Во всех этих случаях очень важно научиться не ущемлять интересы одного ребенка и продолжать развивать интересы другого. Что нужно учесть? Например, если в вашу семью приходит ребенок младше, чем ваш. Внимательно наблюдайте за поведением вашего ребенка. Для него резко все изменилось. Из маленького и единственного он превратился в старшего брата. Хотя не предполагал, что будет так. Теперь он должен изменить свое поведение и внимание своих родителей ему придется делить с братом. Теперь он на какой-то свой каприз может услышать: «Ну ты же теперь взрослый». То есть ребенок в один момент лишился привилегий младшего. Это бывает и в обычной семье при рождении следующего ребенка, но там все происходит естественным путем. А здесь нужно приложить намного больше усилий, чтобы ваш сын или дочь поменяли свой статус более безболезненно. Необходимо помнить о том, что каким бы ни был взрослым и понимающим ваш ребенок, он все равно будет претендовать на ваше внимание. Например, такой случай. К психологу обратилась мама-опекун. Полгода назад их семья приняла на воспитание племянника, 10-летнего сына своей непутевой сестры. Поначалу все шло, как казалось, маме хорошо. Чтобы мальчик максимально быстро привык к семье и семейным правилам, почувствовал себя уверенно, приемная мать старалась ободрить, похвалить Сашу. Она часто подходила к нему, ласково разговаривала с ним. Родной сын Андрей спокойно отнесся к тому, что в их семье появился еще один мальчик. У Андрея были свои интересы. Он занимался спортом, общался с ровесниками, в целом не доставляя родителям особых хлопот, несмотря на свои почти 14 лет. А потом увлеченная новой ролью мама как-то заметила, что сына нет дома в обычное время. Вернувшись, он ничего не стал объяснять. Ушел в свою комнату. На вопросы психолога, какие отношения были в последнее время с сыном, мама уверенно сказала: «Хорошие». Но отвечая на наводящие вопросы психолога, мама все-таки вспомнила некоторые странности. Ее удивило, что сын несколько раз пытался привлечь ее внимание. Просил помочь подготовить уроки, задавал глупые вопросы, крутился постоянно на кухне, когда она была там с Сашей. Ей даже пришлось несколько раз сказать: «Андрей, не хватало еще с тобой возиться, ты же уже совсем большой, а ведешь себя как маленький». После этого сын стал раздражительным, агрессивным, и мама связывала это с подростковым возрастом. Психологу пришлось объяснить маме, что дело не только в возрасте. Мальчик относительно спокойно переживал этот возраст, был занят нормальной подростковой деятельностью. Но любой стресс имеет последствия. В данном случае приход в семью нового члена изменил ролевые позиции, и Андрей почувствовал себя ненужным. Его рано посчитали взрослым. Да, его интересы уже выходили за рамки семьи. Он прислушивается к мнению сверстников. Но это не значит, что он не нуждается в авторитетных и любящих родителях. Маме было предложено провести простой эксперимент. Просто начать обнимать сына, спрашивать про его дела, попросить оказать помощь. Чтобы помочь мальчику утвердиться в своей значимой роли в семье, необходимо сказать примерно такие слова: «Ты мой сын. Ты всегда будешь моим помощником и главным в семье. Саше трудно. Ему нужно помочь. Без тебя это будет сделать намного труднее». И мама взялась выполнять рекомендации. Она позвонила через несколько дней. Я и не представляла, как Андрею было важно услышать, как ему нужно было мое внимание. Какой вывод можно сделать из этого довольно часто встречающегося примера? Каким бы ни был взрослый и понимающий ваш ребенок, он все равно будет претендовать на ваше внимание. И не отказывайте ему в этом, особенно когда в доме появляется новый член семьи. Рассмотрим другую ситуацию. Если приемный ребенок старше вашего, не пугайтесь. Но поначалу он требует внимания не меньше младшего. Вдруг он попросит выполнения своих детских желаний, может быть, даже отложенных в младшем возрасте. Не нужно удивляться этому и пугаться, когда ребенок вдруг начнет действовать не по возрасту. Например, залезет на колени, чрезмерно требует ласки. Обязательно нужно выделять так называемые минутки для детства. Чтобы это не выглядело странным и неловким, выберите время для ласки и потакания желаниям своему ребенка, когда дома только близкие люди. Затягивать это тоже не стоит. Ребенок может так и остаться в состоянии детского инфантилизма, что совсем ему не на пользу. Месяц, может быть, два – достаточное время для того, чтобы постепенно свести на нет подобные долгие потакания. Если в семье уже есть приемный ребенок и приходит еще один, возможны те же самые сцены ревности. Возникновение конфликтов и фразы типа «пусть он уходит обратно в детский дом». Ваш ребенок не помнит, что он сам был очень неуверенным, неуклюжим, порой вредным и агрессивным, но не хочет простить это новоявленному брату или сестре. Но в большинстве случаев ребенок берет шефство над новым членом семьи и учит тому, чему его самого научили. Есть случаи, когда, затаив обиду на родных детей, женщина берет ребенка назло вам. Увы, она думает, что если свои дети не слушаются, не понимают или не ценят ее заботу, то с другим ребенком будет лучше. Она ждет благодарности, а получает разочарование. И дети не становятся близкими. В этом случае будут страдать и родные, и приемные дети. Если преследуется цель решить проблемы со своим сыном или дочерью, найти им друга, подругу, повлиять на родного ребенка положительно, то это тоже может не принести

Арине, что теперь у нее будет сестра. Ей тоже 5 лет. Вы вместе будете играть, игрушек у тебя много, хоть научишься делиться. С первых дней отношения у девочек не сложились. Арина, конечно, дала свои игрушки, но Света просто их ломала, книжки рвала. В конце концов, Арина подошла к маме и сказала, что уходит жить к бабушке, потому что бабушка ее любит и не заставляет играть со Светой. Итак, запомним. Преследуя благие цели, воспитать ребенка-сироту, нельзя забывать о родных детях. Нельзя, чтобы подросший сын, глядя на которого вы махнули рукой, мол, он все понимает, ему все равно. Сказала однажды с обидой матери: «Мама, ты лишила меня детства». В конечном итоге живущие в семье дети – это братья и сестры. Родители отмечают, что не делают различия «мои и не мои». Стараются, чтобы дети почувствовали себя родными. Воспитывая одного ребенка, родители понимают, что он нуждается не только в общении с ними. Как правило, общение со сверстниками дает ребенку огромный опыт, которого он не получит в общении со взрослыми. Поэтому взаимоотношения между детьми в семье имеют большое значение как для общего эмоционального климата семьи, так и для каждого ребенка в отдельности. Говоря откровенно, конфликты между ними неизбежны. Их можно называть нормальными событиями в детской жизни. Пусть это не пугает вас. Как постепенно мы научились привыкать, например, к раскатам грома за окном. Но важно, чтобы конфликты разрешались без унижения и оскорбления личности. В этом большой пример детям – родительские конфликты. Да-да, именно родители могут научить детей, как правильно разрешить разногласия. Если вы сами повышаете голос, оскорбляете друг друга, знаете, точно так же разрешать конфликты будут ваши дети. И наоборот. Сдержанность в словах, прощение, взаимные извинения станут примером для подражания. Кроткий ответ отвращает гнев, написано в книге книг Библии. Если вы верующий человек, то просите мудрости и сдержанности каждое утро в молитве. Встречайтесь наедине с Богом. Эти тихие личные молитвы приготовят вас к тому, что может произойти у вас в семье в течение дня. Чтобы быстрее сложились отношения между родными и приемными детьми, можно использовать некоторые приемы. В процессе подготовки к появлению приемного ребенка нужно часто и много говорить о том, что все равно ваш сын или дочь, ваше любимое дитя, которого вы любили, любите и будете всегда любить. Неплохо вместе приготовить игрушки, которые ребенок сам подарит новому братику. Но учтите, если при этом ребенок что-то попросит для себя, не откажите ему в этом. Попытайтесь попросить решить ребенка, где будет теперь спать новый братик или где будет стоять его письменный стол. Чтобы дети меньше проявляли ревность, нужно организовать праздничный стол в честь гостя, но с подарками всем детям в семье. Исходя из этого возраста, нужно сначала организовать совместную деятельность под руководством взрослых. Не оставляйте их надолго одних. Через некоторое время можно ввести совместную деятельность детей с контролирующими функциями взрослого. Например, они вместе моют посуду в специальном тазике. Можно, конечно, помыть ее быстрее, в раковине под краном. Но тут в тазике их руки соприкасаются. И возле него так удобно находиться вместе и детям, и маме. Так дети учатся взаимодействовать, распределять обязанности, закрепляют ролевые позиции. Постарайтесь, чтобы дети как можно больше переживаний и эмоций получали вместе. В этом помогут совместные чтения, обсуждение интересных тем, крепкие родственные связи обеспечивает и совместное изучение какой-то особенной семейной книги. Во все века это была большая семейная Библия. Разнообразить ее чтение помогут картинки и детские христианские песенки. Огромную роль также играет совместное посещение церкви детьми. Это как раз тот случай, когда ваш ребенок сам может представить окружающим своего нового брата или сестру. Поощряйте всякий раз вашего ребенка, если он пытается научить или подсказать что-то новому члену семьи.
В заключение хотелось бы напомнить библейскую историю о родителях,

0: которые, увы, не одинаково относились к своим сыновьям. Что из этого получилось, вы можете вспомнить, перечитав историю про юношу Иосифа. Эта история начинается в 37 главе книги «Бытие». Мы же хотим вам пожелать быть мудрыми в своей родительской любви. Всего вам доброго! До свидания!
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгель.
2: Мир вам, друзья! Довольны ли вы степенью своей свободы? Достаточно ли у вас возможности менять свою жизнь, управлять своими решениями, поступками? Я вспоминаю, для меня недавнее время, времена Советского Союза, когда был такой исключительный феномен – выборы в Советском Союзе. Это был праздник, приезжала лавка, были угощения, звучала музыка, это был праздник, это было все, что угодно, кроме выборов, потому что там было все предопределено. Все было решено, решено за нас. Самое удивительное, что как-то особо и не волновало нас это. Но потом изменились времена, и мы беспокоимся, если мы не можем выбрать то, что мы хотим выбрать. А вот в послании к Ефесянам отсутствие моего личного выбора меня бесконечно радует, и я надеюсь, обрадует и вас. Давайте с вами прочитаем, что здесь написано. Начиная с 4 стиха. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Друзья, меня радует, что не от меня зависит вот это решение Бога сделать меня, сделать вас своими сыновьями и дочерьми. Не мое решение необходимо, но есть уже решение и выбор Бога, который состоялся, который был определен, прежде чем был создан этот мир. Усыновить, принять нас, спасти от неминуемой гибели, смерти духовной через усыновление. И почему он это делает? Здесь есть ответ. Потому что он проявляет свое благоволение. То есть, другими словами, он хочет добра. И это его решение, это его выбор, это его действие. Он к этому предопределил нас. Это как на тех советских выборах. Ты не можешь избежать, ты не можешь, чтобы события стали развиваться по-другому. Бог определил, предопределил в Иисусе Христе. Всех, кто назовется именем Иисуса, все, кто соберутся под крылами Его, чтобы быть в безопасности и защищенными Его светлым именем, они будут спасены. И этот выбор радует. Я надеюсь, что в этот день сегодняшний, что бы ни случалось, что бы ни происходило в жизни нашей, мы можем быть спокойны и уверены. Мы стоим на таком основании, которое не может поколебать никакая стихия. Это Божий выбор в пользу нашего спасения. Радуйтесь и ликуйте тому, что в вопросе спасения все рычаги управления в надежных руках Бога.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
4: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
2: А я знаю, какой.
3: Какой?
2: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
5: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
5: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
6: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
2: Каждый.
4: Папа.
5: Охотник.
4: Вита.
2: Желает.
4: Люли.
2: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
6: Фазан.
2: Фазан.
5: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
2: Красный.
4: Лёлик.
2: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
2: Зеленый.
4: Вита.
2: Голубой.
6: Синий.
3: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
5: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
2: Лето.
3: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
5: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
5: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
2: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
5: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
2: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
5: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
5: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
5: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Вадим Макиян.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами изучим очень интересную тему. Какие же законы в Новом Завете отменены, а какие остались? Я хотел бы вам напомнить, что в прошлой программе мы с вами говорили о том, что десятисловный закон вложен в Ковчег Завета, который видел Иоанн в Откровении на небе. Мы увидели, что десятисловный закон, 10 заповедей, они еще есть в Новом Завете и будут до пришествия Иисуса, потому что ни одна йота из закона не исчезнет. Но давайте посмотрим, какие заповеди, какие законы отменены в Новом Завете. Будем изучать сложные места Библии, но они сложные на первый взгляд. Если мы изучим всю Библию, то мы увидим, что очень просто все. Начнем изучение наше с послания апостола Павла в Колос. И будем изучать вторую главу с 13 по 17 стихи. Читаем. «И все, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, ожили вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Очень интересные слова, дорогие друзья. Он взял какой-то закон и пригвоздил ко кресту. Давайте еще дальше прочитаем два стиха, 15 и 16. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Получается, что какой-то закон был пригвожден ко кресту. И Писание говорит, никто да не осуждает вас за пищу или питье, без разницы, что вы едите. Без разницы, соблюдаете ли вы субботу, потому что написано о субботе. Давайте посмотрим, об этом ли здесь идет речь. Давайте найдем в Библии, где еще вообще упоминаются такие слова. Для того, чтобы понять Библию, Библия должна объяснить сама себя. Мы должны увидеть, где в Библии еще говорятся такие места, такие тексты. Мы можем открыть с вами Второзаконие, 31 главу, 24 стих. Но прежде начнем понимать в этих текстах, что нас смущает. Вот меня, например, смущают такие слова. «Истребив учением о вас рукописание, которое было против вас». Давайте посмотрим, есть ли такие слова в Библии. «Рукописание, которое было против нас». Будем изучать Второзаконие, 31 главу, с 24 по 26 стих. «И когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Мы видим, что какой-то закон должен был записать сам Моисей. Вы помните, что мы изучали в прошлый раз? Десятисловный закон сам Бог написал и положил в ковчег. А здесь мы видим, что некий закон был написан уже рукой Моисея и положил его он с правой стороны от ковчега, не в ковчеге. И также здесь мы видим, что в 26 стихе сказаны такие слова. «Он будет свидетельством против тебя». То есть мы точно видим, что здесь идет речь не о десятисловном законе, потому что тот был положен в ковчег и написан рукою Бога самого. А здесь закон написан рукой Моисея и положен не в ковчег, а одесную это с правой стороны от ковчега. Будем дальше изучать. Значит, какие есть еще слова смущающие? В 17 стихе было написано так, в Колоссам, послание в Колосс, 2 глава, 17 стих. Это есть тень будущего. То есть мы должны понять, что за тень будущего. Давайте изучать, откроем послание апостола Павла к евреям, 10 главу, и будем читать 1, 2 и 3 стихи. Закон, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами, каждогодно, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертвы, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Мы видим, что вот тот закон, имеющий тень будущего, Павел описывает закон, в котором постоянно приносятся жертвы. Мы видим, что в десятисловии, в десять заповедей не сказано, что нужно приносить жертвы, но в этом законе, который тень будущего, приносятся жертвы. Давайте сделаем вывод небольшой. В каком законе нужно было приносить жертвы? Если вы изучите Тору, то вы увидите, что это был церемониальный закон, где нужно было приносить жертвы, которые указывали на Христа в будущем. Это тень будущих благ. То есть жертва – это была тенью будущего блага, то есть Иисуса Христа. Подтверждение еще хочу прочитать вам Евреям 8 главу 4 и 5 стих. Здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай по образу, показанному тебе на горе. То есть мы видим о том, что это о Христе речь идет. Хорошо, давайте далее изучать. Какие еще слова смущают? Меня, например, смущает в 16 стихе написано, «Никто да не осуждает вас за пищу или питье». О чем идет речь? Давайте разберемся. Будем читать послание апостола Павла к евреям 9 главу, 8, 9, 10 стихи. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». То есть мы видим опять же, что здесь идет речь об обрядах, относящихся до времени пришествия Иисуса Христа. Опять видим о том, что здесь речь идет не о том, что можно употреблять все подряд. Но тут мы подходим к очень интересному. Написано, никто вас не осуждает за пищу, питье и праздник или новомесячие, или субботу. Давайте посмотрим, о какой же субботе идет вообще речь здесь. Потому что четвертая заповедь в десятисловном законе говорит, помни день субботний. А тут написано, да никто вас не осуждает за субботу. Давайте разбираться, о чем речь. Давайте посмотрим, какие вообще были субботы в Священном Писании. Открываем Левитам Ветхий Завет, 23 глава, 3 стих. И вот речь о субботе. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание, никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». Это исход 20 глава, заповедь о субботе. Там тоже об этом сказано в исходе. Мы видим, что шесть дней нужно делать дела, а седьмой день – ничего не делать. То есть это еженедельная суббота. Шесть дней делаешь, седьмой отдыхаешь. Левитам, 23 глава, 26 стих. Читаем с 26 и далее. Посмотрим, что еще за суббота есть. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в сей день, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в этот день, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу Господню, написано. Получается, что мы прочитали прежде. Четвертая заповедь говорит, 6 дней делай всякие дела, 7-й отдыхай. А данное постановление говорит о том, что 9-й день месяца. Ведь 9-й день месяца мог попасть на любой день. 9-й день месяца мог быть и понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и суббота, и воскресенье. То есть мы видим, что народу Божьему еще была дана дополнительная суббота, которая праздновалась в 9-й день месяца. Не в 7-й день, а в 9-й день месяца. То есть мы уже видим разницу между двумя субботами. И мы только что с вами прочитали, что в этот день нужно было... Это был праздник и было новомесячие. Поэтому мы видим, что этот праздник, о котором здесь идет речь, и суббота, это именно речь о той субботе, которая должна была праздноваться в 9-й день, а не 4-я заповедь. Давайте далее изучать этот вопрос. Левитам, 23 глава, 37 стих. «Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить жертву Господу Богу всесожжения, хлебные приношения, заколаемые жертвы и возлияния, каждое свой день. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу». То есть существовала суббота Господня и существует суббота 9-й день, и существует суббота 7-й день. Давайте следующее обсудим сложное место. Оно записано в послании апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. Я прочитаю его. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир». Если вы прочитаете эти тексты в оригинале, вы увидите очень интересные небольшие дополнения. Я прочитаю. «Упразднив вражду плотью своею, а закон догм и предписаний учением, дабы из двух иудеев и язычников создать в себе самом одного нового человека, устраняя мир». И так далее. То есть мы видим, что был какой-то некий закон догма, не заповедей, а догмы предписаний, который Иисус упразднил для того, чтобы соединить иудеев и язычников вместе. Если вы немножко изучали Библию, вы будете знать, какой же закон разделял иудеев и язычников. Давайте посмотрим, где и в каком смысле используется вот это слово «догма» и «предписание», которое используется в этом тексте. Посмотрим, мы увидим в Библии 4 места, где это слово используется еще. И вот эти 4 места, я хочу вам их прочитать. Первое место – это Есфирь, 3 глава, 9 стих. «Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их». Как вы думаете, где здесь это слово? Конечно же, предписано. То есть царь предписывает на законодательном уровне некий закон. Даниила, 2 глава, с 13 по 15 стих. Читаем. «Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их». Можно 14 пропустить и 15 прочитать. «И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление царя?» Вот слово «повеление царя» — это тоже слово, которое используется в Ефесянам 2 главе 15 стихе. «Упразднив вражду плотью и закон догм упразднив». И мы видим здесь, что в Даниила 2 главе, в 13 стихе тоже говорится «повеление». Когда вышло это повеление, этот догма, этот закон. Прочитаю еще последнее место, Даниила 6 глава 13 стих, чтобы было более понятно. «Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный». Здесь идет речь, догма — это указ. То есть мы делаем вывод, друзья мои. Почему это важно? Почему я об этом говорю? Да просто потому, что то слово, которое используется в Ефесянам 2 главе 15 стихе, «упразднив вражду плотью своею, а закон догм учением», то это закон, вот этот закон, который Моисею был дан для урегулирования общественной деятельности. Потому что это слово используется в других местах Библии именно в отношении к царям, которые регулируют общественную деятельность. Вот этот закон нужно было отменить, чтобы язычников, иудеев вместе можно было соединить. И так далее. Хорошо. Идем далее. Открываем Галатам 3 главу с 19 по 25 стих. Галатам 3 глава с 19 по 25 стих. И читаем. «Для чего же закон? Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника». То есть рукою Моисея, об этом говорится во Второзаконии 31 главе с 24 по 26 стих. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». И мы можем читать, друзья мои, читать и прочитать до конца, до 25 стиха. «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, потому что детоводитель, он приводил нас ко Христу». Об этом написано в этих текстах. Давайте разберемся, для чего же закон все-таки? И какой закон был дан по причине преступлений до времени пришествия Иисуса Христа? Об этом говорит 19 стих послания апостола Павла к Галатам в 3 главе. Давайте посмотрим, почему умножились преступления. Причина умножения преступлений. Как это? Значит, их не было и стало больше. Надо разобраться, о чем идет речь. Мы можем прочитать послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 20 стих. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». Мы помним, что на горе Синай был дан закон Божий, на скрижалях 10 заповедей. Если до этого люди из уст в уста его передавали, то на горе Синай Господь дал 10 заповедей, которые уже были написаны. И когда их написали, умножились преступления, потому что люди увидели, что они его не соблюдают. Об этом говорит Римлянам 5:20. И вот по причине умножения преступлений был дан некий еще закон. Римлянам 7:13. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что непосредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Почему грех стал крайне грешен? Да потому что появились 10 заповедей. И поэтому нужен был еще один закон, который мог как-то оправдать грешника. «До времени пришествия семени» — там были такие слова. Какой закон вел нас ко Христу? Давайте вспомним. Это был церемониальный закон. Люди приносили жертву, которая указывала на Христа. Мы говорили в прошлый раз об этом. И они верили в Иисуса и приносили жертвы. «Преподан через ангела в руку посредника». Мы читали об этом. Какого посредника? Это был Моисей, это описано во Второзаконии 31 главе с 24 по 26 стих. Вы можете сами дома прочитать и ознакомиться. Следующий очень интересный текст, он записан в Римлянам 10 главе 4 стих. «Потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего». Конец закона Христос, так говорит Библия. Как это понять? Как понять, что конец закона Христос? Давайте разберемся. Для этого, дорогие друзья, нужно просто прочитать следующий стих после этого. Давайте прочитаем его, 5 стих 10 главы Римлянам. «Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им». Моисей пишет о праведности от закона. Поэтому здесь идет речь о Моисеевом законе, который он дал людям. Скажите, пожалуйста, как до Христа человек становился праведным? Конечно же, только принося жертву. Во времена Иисуса Христа нужно верить в Иисуса для того, чтобы быть праведным. Но мы узнали, что в Новом Завете не отменены 10 заповедей. Итак, об этом сказано очень интересно и понятно. Деяния апостолов, 15 глава, с 19 по 21 стих. Там сказаны такие слова. Это еще одно сложное место, которое мы часто используем, говоря, что закон отменен. «Посему я полагаю не затруднять обращение к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть получается, что язычникам можно убивать, прелюбодействовать. Им можно не почитать родителей, потому что с них не требуется это. Им даже можно не соблюдать первую заповедь, ибо я Господь Бог твой. Тут же не написано об этом. Друзья мои, это очень интересно. Давайте попытаемся разобраться, о чем идет речь. Нужно прочитать просто в этой главе самое начало, чтобы понять, какой вопрос рассматривался в отношении язычников. Читаем. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Мы видим, что Моисеев закон десятисловный во всех городах читается каждую субботу, что язычники и так будут изучать этот закон. Но когда вы вернетесь в начало главы, вы увидите, что с самого начала речь была совершенно не о десятисловном законе, а о том, что должно им было обрезываться. Речь пошла о церемониальном законе. И в ответ на то, что нужно делать из церемониального закона, апостолы и говорят, что из церемониального закона они должны сделать то-то, то-то, то-то, воздерживаться от удавленного и так далее. Но здесь не шла речь о десятисловном законе, потому что он проповедовался, написано, закон Моисеев от древних родов по всем городам проповедуется. Проповедуется где? В синагогах, куда они ходили. Евреям 7 глава, 12 стих. «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона». Понятно о том, что нужна перемена закона. Но какого закона? Давайте разберемся. Прочитаем Евреям 7 главу, 11 стих. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священничества, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой у священства необходимо быть перемене и закона». И далее вы увидите о том, что пришел новый священник по чину Мелхиседека, то есть Иисус Христос. Дорогие друзья, просто вспомним Ветхий Завет. В Ветхом Завете было сказано, что священниками могли быть только люди из колена Левия. Но вспомните, что Иисус не был из колена Левия, он был из колена Иудина, и он не мог приступить к священнодействию, так как он не из того колена. Поэтому здесь и написано, что должно было быть перемена закона. Перемена закона, то есть должен был быть закон отменен, чтобы Иисус мог по праву стать священнодействителем, потому что он из колена Иудина, а не из колена Левия. Теперь я хотел бы прочитать вам тексты, в которых говорится о том, что закон остался. Будьте внимательны, это очень интересно. Матфея 5:17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. Ибо истинно, истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все». Римлянам 2:13. «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Римлянам 2 глава, 25-26 стих. Читаем внимательно. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» Какой закон соблюдал необрезанный? Конечно же, десятисловный. Римлянам 7 глава, 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Павел находил удовольствие в законе Божьем. Откровение 14:12. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа». Откровение 22:14. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами». И последний стих, он очень интересен. Давайте прочитаем последний ключевой стих. Откровение 12 глава, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Дорогие друзья, кто эти прочие от семени жены? Мы знаем, что по Библии жена – это церковь. Но есть некое семя, которое соблюдает заповеди Иисуса Христа. Вы можете сказать, что, делая добро, мы соблюдаем заповеди Иисуса. Но неужели есть люди, которые в церкви не хотят делать добра? Конечно же, их нет. Они хотят делать добро. Но мы видим, что здесь идет речь о прочих от семени, которые соблюдают все заповеди Иисуса Христа. Будьте благословенны, соблюдайте 10 заповедей нашего Господа Иисуса и имейте в Него веру. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!»

0: Царствие Твое, да свершится воля Твоя, чтоб со мной не случилось.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Слово о здоровье.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню, в мир вкусной, а главное здоровой пищи. Вкусная, да еще здоровая, возможно, возразят некоторые, это несовместимо. И действительно, как часто, все вкусное бывает вредным, а полезное кажется нам невкусным. Но сегодня, когда здоровое питание интересует многих, хотелось бы изменить такое мнение. Конечно, здесь есть некоторые секреты. И часто успех того или иного блюда кроется не в какой-то сложной технологии, а в том, как мы подадим уже давно известные продукты.
5: Хамас. Отваренная фасоль и горох намять до консистенции паштета. Добавить по вкусу сок лимона, чеснок и соль. Свежие помидоры и огурцы нарезать тонкими кружочками. Лист тонкого лаваша сложить вдвое, намазать паштетом из бобовых, затем выложить овощи и зелень. Скрутить в плотный рулет, нарезать небольшими кусочками.
4: У меня сегодня тоже есть рецепт одного блюда, которое готовится с помощью тонкого лаваша. Это блюдо мексиканской кухни, называется оно барито.
5: Барито. Отваренную красную фасоль намять до получения однородной массы. Добавить по вкусу сок лимона, чеснок и соль. Нарезанный лук слегка припустить на хорошо разогретой сковороде. Добавить в конце растительное масло. Смешать с предварительно отваренным рисом. Нарезать листья салата крупно. Помидоры нарезать кубиками. Соус из авокадо, гьюкамоле. Мякоть авокадо взбить до консистенции крема. Посолить, добавить сок лимона и измельченный чеснок. Хорошо перемешать. Лист тонкого лаваша сложить вдвое. Намазать по краю фасолью. Сверху выложить рис с луком, помидоры и листья салата. Добавить соус из авокадо. Лаваш свернуть, загибая края, разрезать пополам.
4: Ну вот и все. Можно сказать, что мы сегодня приобщились к традиционной мексиканской и средиземноморской кухне. Оказывается, еще и самое простое может нас все-таки удивить. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
3: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах,

0: которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
2: группу «Южный крест».

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
1: Людям свойственно искать магические решения проблем. Ну, такие как эликсир бессмертия, заклинания, единственно верное решение. Не исключение библейские герои, которые могут остановиться в развитии или не доделать Божий сценарий до конца. Очевидно, недостаточно лишь правильно выбрать путь, важно и разумно осуществлять и поддерживать этот замысел с умом. Самые возвышенные понятия и ценности, такие как любовь, вера, надежда, спасение, жизнь, нуждаются в приложении того, что делает нас людьми, разума. Поэтому для современного человечества как никогда уместны призывы Соломона искать разума и знания. Это применимо и к самой главной вести Писания – спасению во Христе. Итак, сегодня наша тема – «Все с умом. Жизнь, любовь, спасение». Дорогие друзья, в программе «Возрождение» мы сегодня пытаемся сделать картину, состоящую из разных фрагментов. Ну, знаете, это пазл. Попытаемся разобрать много-много интересных библейских сюжетов и ответить на вопрос, нуждается ли любовь и вообще понятие жизни, спасения в приложении человеческого интеллекта. Может быть, нужно нам просто предаться вере, просто действовать, просто любить, просто принимать спасение во Христе и все. Потому что, ну, убедились неоднократно, что человеческий разум доводит до многих проблем. Ну, давайте разберем несколько притч. Однажды в одной горной стране был монастырь, и вот этот монастырь и все его окрестности завалило снегом. И наутро через сугробы пробиваются монахи в основной зал для собрания, и учитель спрашивает всех собравшихся, что сейчас нужно делать. И первый послушник отвечает, следует помолиться, чтобы началась оттепель. Второй послушник отвечает, нужно переждать в своей келье, а снег пусть идет. Третий же монах отвечает, тому, кто познал истину, должно быть все равно, есть или нет снег, неважно. И учитель на это отвечает, а теперь послушайте, что я вам скажу. И ученики все обратились вслух, пытаясь выслушать самую замечательную идею или откровение. И вот величайшую мудрость озвучил учитель. Лопаты в руки и вперед. А так часто бывает, что на какие-то события жизни хочется дать очень возвышенный и духовный ответ. И не хватает действия. Знаете, есть такой паралич перфекциониста у людей, которые хотят идеальности, хотят совершенства. Ну, Господу угодить нужно же совершенно. И вот человек, пытаясь сделать что-то особенное, возвышенное, просто бросается в пучину действия, не добавляя своего разума, не добавляя рассудочной деятельности. И такой призыв – бери лопату и делай. Действительно, не забывайте о том, что действительно работает. Это действие. Только ли действие является залогом успеха? Еще одна притча, которая обращает внимание на другую составную этого пазла. Представьте себе соревнование лесорубов. Реально, вроде говорят, такое было. Из разных стран эти представители были. Значит, остались в финале два – канадец и норвежец. И задача была с 8 утра до 16 часов дня рубить деревья. Кто больше всего нарубит, тот и победил. И вот когда в 8 утра началась эта рубка деревьев, канадец услышал, что норвежец остановился где-то без 10:09 и перестал рубить. Но после 10 минут простоя продолжил рубить. Канадец принялся за работу с удвоенной силой, думая, что раз тот останавливается, значит, у него есть возможность выиграть это соревнование. Через час В 9:50 опять норвежец остановился. Канадец подумал, что это еще одна возможность нарубить больше леса, и еще сильнее ринулся рубить. В итоге норвежец останавливался каждый час на 10 минут. Как вы думаете, что было в итоге? Оказалось, что норвежец, который останавливался каждый час на 10 минут, победил. И тогда канадец спросил, а как такое получилось? Я же рубил без остановки, я так сильно старался, почему ты победил? А норвежец отвечает, а я каждый час останавливался на 10 минут, чтобы заточить свой топор. И вот важный урок для всех духовных христиан. Когда мы с вами что-нибудь делаем, причем даже очень возвышенное, созидаем любовь, переживаем о жизни, говорим о спасении, ничто не должно отменять самого главного явления – заточить свой разум, заточить свои способности. И сразу еще одна подсказка в соблюдении закона Божьего. Есть заповедь под названием «Почитание Бога в седьмой день», в субботний день. Так вот, к этой заповеди о том, что Бога нужно чтить в Его седьмой освященный день, она и говорит нам о том, что мы в этот день оттачиваем свой топор, духовный топор. Мы имеем острое сознание, остро действующий мыслящий разум. И в таком ключе мы принимаем и спасение, и наставление для жизни, и рассказ о Божьей любви, и все, что дает нам Бог, принимаем правильно – будучи не тупыми. Как важно, не тупить. Оттачивай себя. Как это работает, друзья? Сейчас пока просто, можно сказать, общие представления, но хочется увидеть на страницах Священного Писания, как это работает в действительности. Давайте погрузимся в библейские сюжеты. Книга «Бытие», глава 30, рассказывает о том, как трудился патриарх, по имени которого потом будет называться весь Божий народ. Это Иаков. Ну, конечно, весь народ не называется Иаков, весь народ назвался Израилем, это Божье благословение. Но вот пока Иаков еще трудится, а трудиться пришлось ему немало, он применяет некоторые знания или своеобразное оттачивание, разумный подход к своему труду. Книга «Бытие», глава 30, с 37 текста. «И взял Иаков свежих прутьев, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, с крапинами и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту лавановому, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот лавану, а крепкий Иакову». Вот здесь рассказ о том, как трудился Иаков. Есть много толкований относительно этого текста, и, уверен, вы с этим сталкивались и, наверное, слышали, что на самом деле не хитрость Иакова привела к его богатству, а Бог его благословлял. Но Священное Писание, а именно Моисей, записывая этот сюжет в книге «Бытие», расписывает конкретные действия Иакова, которые продолжались много-много лет. Это характеризовало его отношение к труду, его подход к труду. Иаков знает, как зачинает скот, как кормится, как питается и напивается водой этот скот, как происходит вот это все физиологическое, скотоводческое и так далее. Иаков это знает, и он прикладывает свои усилия. Более того, он караулит скот, он компенсирует потери и так далее. Много интересных подсказок в тексте, рассказывающих, как Иаков усиленно, прилежно трудится, трудится с умом. И когда он имеет такие способности, то его в этих способностях Бог и будет благословлять. Человек же нерассудительный, человек, который делает все на авось, не может получить Божие благословение. Давайте еще подумаем, может быть, один сюжет этого мало, надо как-то картину полнее нарисовать. Мы обращаемся к сюжету из книги «Исход», когда великий, невероятно великий, святой человек, кратчайший человек на земле, благороднейший, решает служить Господу. И в книге «Исход» в главе 18 стих 13 так говорится, что «сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера». Ну разве это не благородно? Ну разве это не замечательное действие, когда Божий помазанник, ну, Мессия, делает что-то доброе, разбирает дела судебные? Ну ведь хорошо, но вперед и с песней. А песня не получается, друзья. Здесь появляется еще один человек, который видит эту картину и оценивает, что большие проблемы вообще не с песней, не с успехом, а с мучением происходит это якобы доброе дело. Прочитаем. «И видел тесть Моисея и все, что он делает с народом, и сказал, что такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» Чтобы представить себе эту картину, я возьму современный сюжет. У меня так однажды было. Приобрел автомобиль, и знаете, четыре колеса, двери, крыша, руль, все работает, все хорошо, можно кататься. Через 3 года я только узнал, что, оказывается, у меня бесключевой доступ, на двери кнопка есть, можно подойти и не искать ключ, не нажимать на нем открытие центрального замка, а просто нажать на двери, потому что брелок в кармане. Этого достаточно. 3 года мучения, ну не так, чтобы прям страдал сильно, но все равно. Потери драгоценных минут, секунд жизни из-за незнания. Ты можешь приобрести дорогой автомобиль, он будет хорошо ездить, но ты не прочитал инструкцию. Ты не делаешь с умом. Вот то же самое Моисей. Я буду судить народ. Молодец. Но ты сидишь, мучаешься. Ты один. Народу под несколько миллионов. И все решают свои проблемы. И Иофор говорит, это не дело. Не мучь. Сделай с умом. И дальше мы читаем повеление, которое было очень разумным, и оно исходило не от духовного Моисея. Чувствуете? Мы хотим духовности, а Господь говорит, ну а разум никто не отменял. Знаете почему? Потому что Дух Святой дает духовность не для разведения скота, не для ремонта, не для строительства, не для лечения, но для спасения. То есть, когда ты переживаешь за духовность, это хорошо. Но переживание о духовности не решит вопросы воспитания, образования, здоровья. Для этого нужен интеллект. Есть еще очень серьезные моменты, когда стремление к духовности, но при отключении ума, не так чтобы сознательно, просто ну, не подумал, приводит к серьезным трагедиям. Мы обращаемся к книге «Вторая Паралипоменон», это летопись, израильская летопись, 35 глава с 20 стиха. Рассказывает интересную ситуацию не просто в жизни одного человека, а в жизни целого народа. А за весь народ отвечает царь. И вот Иосия многое сделал в Доме Божьем. В этот момент пошел Нихао, царь египетский, на войну к Кархемису на Ефрате. А Иосия вышел навстречу ему. И что говорит этот фараон? Естественно, нечестивый, язычник, такой прям много хороших, вернее, нехороших еврейских эпитетов можно было бы кинуть, правда? Что говорит Нихао? «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя я теперь иду, но туда, где у меня война». И дальше еще фараон добавляет такие сакральные слова. «И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Как на это реагирует Иосия? Еще раз, правильный, реформирующий Израиля, желающий духовности, желающий святости. То есть все хорошее, но не включает ум в момент вот этого управления или духовных реформ. Не включает ум. Он заявляет, я не буду отстраняться, и приготовился, чтобы сразиться с фараоном, и не послушал слов Нихао от лица Божия. То есть еврейский летописец, тогда мог называться деописатель, то есть один из деописателей записал этот сюжет в книге «Паралипоменон». Имея религиозные воззрения, пишет, что через Нихао к Иосии говорил Бог – Я цитирую еврейскую книгу, не египетскую. «Не послушал слов Нехау от лица Божия и выступил на сражение на равнину Мегиддо». Но в итоге была проблема. Пострадал не только Иосия. Уверен, погибли тысячи еврейских воинов. И сам Иосия тоже получил стрелу в горло. Его увезли с поля брани, и потом он умер, и похоронили, и была трагедия, и плач, и беда. Вопрос. Духовность, спасение, познание Бога – все это есть. Но чуть-чуть не хватило ума, и получилась трагедия. Понятно, что Иосия – патриот. Это хорошо. Но если разум подсказывает, что переговоры, уступка – это полезно, это созидательно, это конструктивно, так надо пользоваться. Нельзя просто брать и действовать на каком-то одном поприще упрямо, тупо. Нельзя. Надо действовать остро, остроумно, осмысленно. Как много сегодня, друзья, действий, которые в нашей жизни мы называем хорошими, но не добавляем к ним вот этой интеллектуальной составляющей. Здесь вопрос, еще раз, не про получение дипломов об образовании, не о том, чтобы стать 3-4-кратными обладателями степеней и так далее, а осмысленность каждого действия. Давайте смотреть дальше через призму еще одной притчи. Чтобы понять, как относиться вообще к Священному Писанию и не отметать очень многих действенных советов из Слова Божьего. Друзья, когда мы с вами говорим о спасении, о котором проповедуется в Евангелии, которое проповедует любая религия, важно понять, что спасение, получаемое во Христе, это даром, это благодать. Но приняв это спасение, которое соединяет землю и небо, ты можешь подняться от земли вверх, ты все-таки должен подниматься по ступеням. Как это работает? Давайте пойдем сейчас и поднимемся на стремянку. В стремянке есть очень сложная конструкция, да? Готовьте схему. Это вот направляющие, которые соединяют землю и точку, до которой нам нужно подняться, и ступени одна за другой, одна за другой. Давайте уберем эти ступени и скажем, что спасение нам нужно, потому что оно дается даром, только спасение. Сможем ли мы подняться вот и воспользоваться этим спасением без каждой из ступеней? Очевидно, нет. Сегодня мне нужно встать на одну ступень, завтра на другую ступень в спасении. Мне нужно пройти, сделать каждый шаг. И вот одна из проблем общего такого христианского восприятия. Бог дал нам спасение. А раз Он нам дал спасение, то мы можем не прилагать никаких усилий. Но спасение же есть. Еще раз, спасение есть, вот оно соединяет. Можно 100 метров сделать лестницу. Но без каждой ступени эти 100 метров недосягаемы. Библия рассказывает нам так много интересных сюжетов из Священного Писания, которые, казалось бы, не относятся к спасению. Достаточно просто прочитать Евангелие, прочитать рассказ о Христе, о Его страданиях, и все. Но ведь нет. Мы с вами имеем много наставлений, исторических книг, притчи, премудрости, чтобы нас научить разумной жизни, чтобы даже спасение во Христе начать осуществлять самим, практиковать. Я прощаю во Христе, я люблю во Христе, я детей ращу во Христе, я тружусь по отношению к людям, к обществу, как Христос это делал. И это мои шаги, я должен их пройти. Да, Господь соединил небо и землю. Иисус умер между небом и землей, чтобы дать спасение каждому человеку, но воспользоваться этим ты можешь сам. Ты делаешь шаг, ты решаешь. Если ты не будешь думать об этом, то любить ты будешь, как вздумается, верить, как придется и чему придется. Да и спасаться тоже, к сожалению, бывает, что люди спасаются на основании только своих представлений, а не так, как учит Господь. Маленький пример, который очень важен для нас. Апостол Павел об этом говорит в письме к Коринфянам, рассказывая о любви. Вот мы все хотим любви, мы всем хотим, чтобы нас любили, чтобы миром правила любовь. Однако Павел говорит, что любовь – это не просто чувство, не просто атмосфера, не просто настроение. Это очень важный принцип. Обратимся к первому посланию к Коринфянам, главе 13. Это своеобразный гимн любви. И знаете, что там сказано? «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Послушайте, если человек отдаст тело свое на сожжение, разве это не будет каким-то, ну, сверхподвигом? Мы же такие серьезные события вот так и воспринимаем. Посмотри, что человек сделал. Да он жизнь отдал. А здесь так и написано: тело отдам на сожжение, раздам имение. Вообще здорово, правда? Мы бы хотели бы быть получателями этого самого имения. Вот тот пусть раздает, а я возьму. Павел говорит, нет в том пользы. Знаете почему? Если нет любви, которая управляется разумом, которая осмыслена, то даже это доброе деяние, в нем нет пользы. Давайте об этом и думать постоянно. То, что мы можем воспринимать как нечто хорошее, любовь, вера, спасение, благодать, постоянно нуждается в осмыслении. Помните, лесоруб постоянно точил свой топор. Если я сегодня хочу преуспеть в чем-либо, мне нужно осмысливать каждое из моих деяний. Не рассчитывать на какой-то один рецепт или какой-то один выбор, сделанный многие годы назад. Привожу один пример, тоже притча. Сам был очевидцем этого. И, наверное, это хорошая иллюстрация, может быть, спасающая от необдуманных действий. Мне довелось однажды это видеть, как молодая пара на тротуаре выясняет отношения. На другом языке, на иностранном. И видно, что это очень горячий такой спор. Парень доказывает своей возлюбленной, как он сильно ее любит и как она сильно его обидела в чем-то. В общем, какие-то претензии, вскрики, ахи, вздохи. А потом он делает резкое движение и выпрыгивает на проезжую часть, где очень много автомобилей. И этим самым он пытается ей показать, насколько он то ли ее сильно любит, то ли насколько без нее жить не может. И он готов сейчас показать, как он сильно отрекается от себя. Как вы думаете, что если бы тот автомобиль, на капот которого он уперся руками, не успел остановиться? Вот это доказательство любви, вот это самоотречение, оно имеет смысл? Наверное, нет. Это просто издевательство над здравым смыслом. Это эмоции. Это буря эмоций. Это экспрессия. Это сердце, которое бьется в любви или там в ревности и так далее. Но это бездумное действие, которое прямо сейчас может его убить, ей принести невероятную травму, покалечить психологически, когда он увидит смерть человека. А невинного человека, водителя, посадить в тюрьму. Одно экспрессивное, казалось бы, хорошее действие. А ума-то нет. Таких притч мы могли бы рассматривать невероятно много, друзья. Во многих сферах нашей жизни важно не просто предаваться пути. Помните первую притчу про монахов? Давайте просто возьмем лопату и будем убирать снег. И это правильно, да. Но не все так просто. Нельзя просто осуществлять какие-то благие деяния. Каждое из благих деяний должно быть осмысленно. Напоминаю сюжет об Иакове. Если я хочу благословения, я над этим тружусь. Напоминаю сюжет о Моисее. Если я хочу судить, я буду судить не просто думая о благости, о святости, о видении Бога, о созерцании Бога лично. Я буду думать о людях, о процессе этого суда. Если я хочу быть патриотом своей страны, я буду это делать благоразумно, на основании законов, не предаваясь эмоциям, а проявляя законопослушание, созидание, стремление к диалогу. Вообще к науке спасения нужно относиться именно как к науке. Пророк Божий однажды сказал такие слова: «Христос, распятый за наши грехи, Христос, воскресший из мертвых, Христос, вознесшийся на небо, вот наука спасения, которую нам необходимо изучить и возвещать другим. Я призываю вас, друзья, к тому, чтобы любую из добрых тем, которые интересуют нас в нашей жизни, любую из добродетелей, которую мы хотим практиковать, будь то любовь, жизнь, спасение, мы пытались осуществить с максимальным приложением разума. Это то, что отличает нас от мира животных. Мы разумные существа, и Бог освещает разум, дает дельные советы. Тем молодым людям, которые сегодня строят отношения, хотят создать семью, я вас особенно призываю к тому, чтобы не делать это только вдвоем. Вы смотрите друг на друга, вы маленько ослеплены в восприятии всего остального. Старайтесь советоваться, старайтесь консультироваться, старайтесь искать мудрости даже в такой сфере, как любовь. Если ты переживаешь за жизнь своих детей, за свое здоровье, не принимай магические волшебные пилюли, какие-то дорогие средства, осмысливай образ жизни. Может быть, твое здоровье – это всего лишь твое поведение и умение исполнять правильные дельные советы. Просто вести здоровый образ жизни, и ты будешь в лучшем состоянии, ты исцелишься. Если тебя спасает Господь, Он соединяет небо и землю, думай о том, какие шаги тебе нужно предпринять, что Бог желает сегодня увидеть из твоих действий, твоих усилий, твоего разума. Будь разумным, все делай с умом.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует.
0: Дело всей жизни. Царь Соломон.
1: Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений с различными государствами он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства, возвел первый Иерусалимский храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы, построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
2: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
1: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков. Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон вознес публичную молитву.
2: Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем.
1: И Господь ответил Соломону:
2: я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым.
1: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир, и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему кроме мудрости и богатство, и славу. Так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него. Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
2: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором.
1: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным, ведь Бог создал мужчину и женщину и, установив союз между ними, осветил его. Согласно библейской символике, Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
2: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
1: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
2: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
1: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны.
0: Дело всей жизни. Царь Соломон.
1: Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которых говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна, царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
2: Суета сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное – хорошо оно или худо.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: глядя, и шепот его я сразу понял, что он одинок, одинок.
1: Давай помолчим, давай помолчим вместе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нам задали такой вопрос, очень интересный. Почему Божий пророк берет в жены блудницу? Очень интересный вопрос, поскольку в какой-то степени в нашем представлении, что Божий человек, Божий пророк – это совершенный образ, человек, который во всем слушается Господа, который живет безукоризненно, безупречно. Он действительно святой, безгрешный, ведь он же общается с Богом, он близок очень к Нему, и как он мог вообще на такой шаг-то вообще решиться? На самом деле, действительно, вопрос непростой. О ком вообще идет речь? Вначале давайте попробуем определиться. Речь идет о пророке Осии. У пророка есть целая книга. Она так и называется – «Книга пророка Осии». И вот в этой книге как раз и описывается вот эта драматичная история самого пророка. Но на самом деле это не сам пророк решает взять в жены блудницу, а действует он именно потому, что ему так повелевает Бог. И вот тут еще больше может появиться вопросов, но тем не менее давайте попробуем прочитать. В самом начале первой главы книги пророка Осии мы читаем во втором стихе: «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда». И вот вам, пожалуйста, сам Бог повелевает пророку взять в жены блудницу. Это как вообще? Я понимаю, что наше представление о Боге, особенно сегодня, настолько причесанное, такое, знаете, идеальное, да, представление о Боге. И мы, к сожалению, сами живем немножечко в такой культуре, где слишком много стереотипов и представлений о Боге, потому что уже веками, тысячелетиями складывался определенный образ Бога. Но если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что когда Слово Божие говорит о Боге, то оно очень часто показывает Бога не очень однозначным. То есть Он всегда своими какими-то действиями или словами вызывает какое-то, ну, либо Он провоцирует, да, либо Он вводит недоумение, и, естественно, появляется много вопросов и непонимания. Но именно в той культуре, в которой живет Осия, именно в ту эпоху, в которой он живет, это было важным. И Осия действительно в данном случае выполняет безукоризненно то, что говорит Бог. Но причина вот какая. Посмотрите, этот же самый второй стих, вторая его часть. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Что делает Господь? Господь берет на примере жизни пророка целую иллюстрацию. Он разворачивает целую драму, которая происходит на глазах у жителей. Когда Осия идет к блуднице, берет ее в жены, потом от этого брака у них появляются дети, потом она опять от него убегает, и Бог вторично говорит о том, чтобы ее снова взять, вернуть к себе. И мы видим, как страдает сам пророк, насколько он переживает вообще всю эту ситуацию, насколько глубоко она затронула его сердце и душу, и насколько скандальным становится эта ситуация. Но она, эта ситуация, которая, скажем так, вот на глазах людей разворачивается, она используется теперь пророком для того, чтобы показать, что вот эта ситуация, вот на что похоже, что Осия, как Господь Бог, а блудница, как народ Израиля. И получается, народ Израиля грешит, блудодействует, отступает от Бога, а Господь пытается, как пророк Осии, вернуть Божий народ к покаянию, вернуть его, наконец, к осознанию того, что Бог есть истинный, и что все, что Он велит сделать, нужно слушаться и исполнять.

И вот в этом отношении получается, что пророк не грешит этим, а он, наоборот, исполняет Божий замысел. Это, знаете, как сегодня, например, какой-нибудь нестандартный подход в кино. Какой-нибудь режиссер задумывает такой провокационный сценарий и показывает этот фильм так, что и в этом фильме, например, он обличает пороки общества, да, то есть вот как бы так неоднозначно, да, необычным образом, сценарием, да, он показывает какую-то проблему, но так, что это вызывает в людей, ну, действительно, недоумение, может быть, даже интерес, а может быть, на том, что они начинают задумываться над тем, как они живут, и в обществе происходит какое-то переосмысление. Вот в какой-то степени Бог в данном случае, как режиссер, срежиссировал вот такой сценарий для пророка Осии и для Божьего народа Израиля с тем, чтобы он вернулся к нему, с тем, чтобы он покаялся, одумался и, наконец-то, услышал слова Божии и стал жить так, как он, собственно, и обещал жить, да, что жить в повиновении у Господа Бога. Поэтому вот по этой причине Осия берет себе в жены блудницу, как метафора, как иллюстрация возвращения и любовь даже, можно сказать, Бога к своему народу.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние. Ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния. Это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех. Впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает. Я сам нахожусь под каким-то проклятием. Моя жизнь неудачна изначально. Это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор, и Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа Мост X.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вы знаете, давайте сейчас поговорим еще об одном вот таком ужасном явлении. Для меня лично очень сложном. Простите, это измена. Я не знаю, вот готовы.

0: Измена – это ужасная вещь.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Мы же предательство воспринимаем, наверное, как самое, ну, нечто страшное.
0: Да.
2: Наиболее тяжело простить предательство.
0: Да.
2: Дело в том, что измена – это, ну, кроме смерти, конечно, единственная причина, почему Бог допускает разрушение, ну, как бы разрушение семьи, расторжение брака. Потому что это действительно слишком серьезная причина предательства.
3: Хотя не стоит, наверное, на этом вот так категорически настаивать, что если случилась неверность, да, если случился этот обман, ты был обманут, тебе изменили, значит, все, теперь нужно категорически.
2: Поэтому сказал, допускает.
3: Есть люди разные, есть люди, которые очень трудно приходят к прощению.
0: Да, вот
3: есть люди, которым это проще. Но все же, наверное, лучший путь – это путь воссоединение, прощение и примирение. Однажды на одной передаче услышал, значит, опыт женщины, которая говорила о том, что муж ей изменил, и люди из студии давали ей советы. И вот ей дают советы: да брось ты его, да ты найдешь, ты красивая, ты себе 100 таких найдешь. Один человек встал, мне понравилось, это женщина была, она сказала: а вы дайте ей совет, где найти этого лучшего? Может, она там полчаса постоит, да найдет его? Вопрос, где еще найти этого лучшего?
0: Да.
3: Поэтому так быстро разбрасываться вот жизнью, если это уже семья, если это еще и дети, наверное, не стоит. Хотя на самом деле нет, мне кажется, ничего болезненнее, чем предательство, как Александр это назвал.
0: Хорошо, давайте ответим на вопрос, где находятся корни измены, откуда все это? Вот по каким причинам может быть измена?
2: Неудовлетворенность.
0: Чем неудовлетворенность?
2: Неудовлетворенность отношениями.
0: Ну, то есть не нравится,
2: причем,
0: да?
2: Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
0: Угу. Ну, хорошо, а если вот там жили-жили и уже все не удовлетворяет.
3: Наверное, оно так не случается, что жили-жили и вот,
0: нет,
3: вот ну, исчезло.
0: Вот как раз и так, нет, как вот раз вот так и происходит. Сначала все хорошо-хорошо, живут-живут-живут, а потом,
3: душу,
0: да, а потом все уже надоело, нет, не удовлетворяет.
3: Однажды я беседовал с одной женщиной, она уже в возрасте, довольно-таки уважаемый человек в обществе, занимала серьезное положение. И она призналась мне и сказала, что она живет со своим мужем до совершеннолетия их дочери.
0: Да,
3: а осталось буквально там
0: часто, да,
3: год или два. Да. Потому что ее не удовлетворяет их семейная жизнь. И она говорит: мы не живем, мы существуем вместе. Поэтому неудовлетворенность,
0: это
3: однозначно,
0: да,
3: что это является основной причиной, почему может случиться измена. Но она же не рождается на вот так неожиданно, вдруг появилась.
0: Хорошо.
3: Теперь я не удовлетворен.
2: База. Вот случай измены, когда вот, ну, было все хорошо, и тут раз вот вдруг кто-то изменил.
0: Нет, оно не
2: знаете,
0: все.
2: Знаете, это крайне редко такое случается. Ну, что называется, может быть, бес попутал, да, какое-то жуткое стечение обстоятельств вот к этому приводит. Как правило, к измене ведет целый комплекс разных проблем. И когда семейная пара не реагирует на вот эти вот, знаете, такие опасные,
0: да,
2: предупреждения,
0: симптомы такие,
2: вот тогда готовится платформа для измены.
3: Из своей жизни вот несколько моментов, которые мне кажутся важными, как профилактика измены. В своей пасторской работе, в служении, особенно последнее время, я замечаю, что часто случается так: я ухожу утром, и прихожу уже, когда